0: нынешней ситуации, когда Европейский Союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране.
1: Владимир Путин во время последних переговоров с главой Армении Николом Пашиняном заявил, что одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно, и это вопрос экономического характера. Курбан-байрам – один из главных праздников в исламе. В этом году наступит вечером 26 мая. Основные праздничные мероприятия пройдут 27 числа. В Москве центральной площадкой станет соборная мечеть на проспекте Мира. Праздничные молитвы также пройдут в мемориальной мечети Шухада на Поклонной горе и в мечети Ярдям. Праздничный Ид-Намаз начнется в 7 утра. В прошлом году в праздничных мероприятиях в столице приняли участие около 250 тысяч человек. Жителям столицы советуют приезжать заранее, пользоваться общественным транспортом и учитывать возможные перекрытия улиц. 6 и 7 июня в Москве пройдет фестиваль «Курбан-фест» с квестами, лекциями и ярмаркой. В Санкт-Петербурге главной площадкой станет соборная мечеть, где намаз начнется в 7:30 утра. Верующим советуют заранее совершить омовение, взять с собой молитвенные коврики, соблюдать общественный порядок и уважительно относиться к окружающим во время праздничных мероприятий. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 23 мая, облачно с прояснениями. Днем в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18. В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

0: маяк.
1: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую, где...

гусь хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу.

0: Audio Stories.
1: Средиземноморский пейзаж невозможно представить без серебристых оливковых рощ. Италия, Испания, Греция обеспечивают большую часть мирового производства оливок и оливкового масла. Однако сегодня этот символ здорового питания и древней культуры оказался под угрозой исчезновения. Причиной стала бактерия Xylella fastidiosa, которую в Европе распространяет насекомое пенница слюнявая. Попадая в растение, бактерия закупоривает его сосуды, вызывая так называемую болезнь Пирса. В результате оливковое дерево постепенно засыхает и погибает примерно за 5 лет. Изменение климата играет на руку опасному патогену. Теплые зимы способствуют его распространению. Изначально бактерия поразила прибрежные районы Южной Европы, но теперь стремительно продвигается на север, особенно сильно затронув Францию, Италию и Португалию. Если в ближайшее время ученые не выведут устойчивые к бактерии сорта, производство оливок в регионах может полностью прекратиться.
0: Audio Stories.
2: Наступил по всем поверьям год любви, кисть рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год

спины на снегу. Я приду к тебе с повинной, не солгу. Кисть рябины, под колесами машины не сгубить.

ночь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

0: Audio Stories.
1: В современной Японии рыба фугу считается изысканным деликатесом, а ее поедание сравнивают с русской рулеткой. Все дело в том, что фугу из семейства иглобрюхих содержит смертельно опасный яд – тетрадотоксин. Готовить эту рыбу имеют право только повара, которые прошли специальное обучение и получили лицензию. Несмотря на строгий контроль, ежегодно в Японии фиксируются случаи отравления и даже смерти после употребления фугу. В истории страны были периоды, когда фугу полностью запрещали. С 17 по 19 век вылов и употребление этой рыбы были под строгим запретом. Раньше существовал суровый закон. Если клиент умирал от неправильно приготовленной рыбы, повар был обязан совершить ритуальное самоубийство, съев сырую фугу. Сегодня фугу – это деликатес для настоящих кулинарных экстремалов, готовых испытать судьбу ради необычных вкусов и ощущений.
0: Audio Stories.

расстояния, на любой дороге в стороне любой. Песни ты не скажешь, до свидания.

0: Audio Stories.
1: Кукуруза – третья по значимости злаковая культура в истории человечества и фундамент всей индейской цивилизации, включая ее религию. Для майя кукуруза была священной. Они верили, что Бог создал первых людей из зерен белого и желтого маиса. Практически все народы до Колумбовой Америки почитали это растение. Женщины вплетали в волосы стебли кукурузы, носили ожерелья из жареных зерен и исполняли ритуальные танцы. По форме лопнувших зерен даже гадали о будущем, подобно тому, как гадают на кофейной гуще. Одомашнивание кукурузы началось около 9 тысяч лет назад.

0: Audio Stories.
1: К началу 20 века проблема голода стала обостряться даже в развитых странах. Рост населения и увеличение продолжительности жизни требовали новых доступных источников белка. Именно в этот период соя приобрела особое значение как дешевый и питательный продукт. О сое знали и раньше. Первые упоминания о ней относятся к Китаю и датируются примерно 5000 лет назад. Именно здесь растение было впервые окультурено и усовершенствовано, что позволило повысить его урожайность. Сегодня соя – одна из ключевых культур на мировом продовольственном рынке. Соевый белок по своей питательной ценности не уступает молочному и яичному. В семенах содержится 40% белка, 20% масла и до 30% углеводов. При этом производство сои обходится значительно дешевле, чем мясо или молочных продуктов, а сама она служит их безопасной альтернативой. Без сои современная продовольственная корзина стоила бы гораздо дороже, а многие люди в 20 и 21 веках столкнулись бы с острым дефицитом белка или даже голодом.
0: Audio Stories.

этого дня. Благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание,

до последнего дня. Благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание.

0: Audio Stories.
1: Еще 200 лет назад малярия была одной из самых распространенных и опасных болезней на планете, особенно свирепствуя в странах с теплым и влажным климатом. Ситуация начала меняться после открытия нового света. Здесь росло хинное дерево, которое обладает целебными свойствами. Однако путь к созданию эффективного лекарства был непрост. Хотя коренные народы Америки знали о лечебных свойствах растения, они не спешили делиться своими секретами с европейцами. Спустя время европейские врачи смогли разгадать рецепт и наладить лечение малярии хинином, что привело к постепенному спаду мировой эпидемии. В 1970-х годах китайские ученые под руководством фармаколога Ту Юю совершили новый прорыв. Из отвара полыни они выделили вещество, названное цинхаосу или артемизинин. Этот препарат и сегодня считается наиболее эффективным средством против малярии.
0: Аудио сторис.

«Бессонница» каждое воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

ищет все-таки человек. Потому что каждый час и век только дружбой проверяется человек. Был я в море, был я в небе и тонул, друзья, не раз. Может, в космосе

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Воспитать честных и добрых детей, воспитать человека хорошего, можно и притом в любых, даже самых отвратительных обстоятельствах. Но для этого необходимо, чтобы кто-нибудь рядом с детьми, хоть один человек из многих, искренне, глубоко, не сомневаясь, то ли с детства не сомневаясь, то ли победив сомнения, верил, что доброта и честность или любовь и совесть, а это одно и то же, не только не слабость человеческая или глупость, но в них-то вся сила, в них весь разум мира.
0: Симон Соловейчик, педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.

0: Audio Stories.
1: Как и многие другие злаки, рис был одомашнен в разных уголках планеты. Рис классического азиатского вида начали возделывать в Восточной Азии примерно 9000 лет назад, и вскоре он стал главной культурой региона. Сегодня рис остается основой рациона для большей части человечества, а примерно каждый седьмой житель Земли участвует в его выращивании, то есть рис обеспечивает работой более миллиарда человек. Азиаты находили применение не только зернам, но и соломе. Из нее делали рисовую бумагу и картон. Кроме того, рис издавна считался мерой богатства. Именно из Азии пришла традиция осыпать молодоженов этим злаком на счастье. В Японии слова «рис» и «есть» даже обозначаются одними и теми же иероглифами, что подчеркивает его особое значение в культуре.
0: Аудио сторис.

что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Об этом президент заявил в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Затем, позднее, на заседании Совета безопасности России, глава государства предложил его участникам дать свои оценки произошедшей атаки. Напомню, минувшей ночью дроны ударили по общежитию, где находились 86 студентов. Здание обрушилось. Погибли 6 человек, 39 ранены, еще 15 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин на встрече в Кремле оценил работу, проделанную руководством ТВ за последние годы, и отметил рост инвестиций в регионе. Глава республики Владислав Хавалык со своей стороны рассказал о том, как себя проявляют на СВО военнослужащие из ТВ, и отметил меры для их поддержки.
2: В ходе специальной военной операции военнослужащие из ТВ проявляют героизм и мужество. С гордостью и признательностью восприняли ваши решения о присвоении 55-й горной мотострелковой бригаде 41-й армии звания гвардейской. И далее о награждении ее орденом Кутузова и награждении высокими государственными наградами бойцов. Среди них 4 героя России. Мы оказываем всестороннюю поддержку и помощь нашим воинам и их семьям. В соответствии с вашим указом от 15 мая 2026 года о единых базовых мер поддержки мы сейчас расширяем перечень мер поддержки и приводим в соответствие нашу региональную нормативную базу. Особый акцент на интеграции наших ветеранов в мирную жизнь. Для желающих заниматься традиционным трудом в сельском хозяйстве, для того, что у нас мы все-таки животноводческая республика, это работа программы «Агромотиватор». Ну, лимиты, конечно, незначительные. Мы сейчас Минсельхозом Российской Федерации будем прорабатывать вопрос, чтобы лимита больше было. Желающих ветеранов СВО очень много работает на этой программе. В перспективе участники СВО могут получить рабочие места на новых предприятиях, которые создают сейчас наши инвесторы.
0: Также президент поддержал выдвижение Владислава Хавалыга на новый срок главы республики и пожелал ему удачи на предстоящих выборах. Бойцы западной группировки российских войск в период с 16 по 22 мая взяли под контроль населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Как сообщает Минобороны в недельной сводке, атакованы формирования 5 механизированных штурмовой аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны. Противник за 7 дней потерял в зоне действия Запада 1290 боевиков, ликвидировано 17 бронемашин, 157 автомобилей, 13 полевых пушек и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Релоканты, которые оскорбляли защитников России и наносили вред стране, должны предстать перед судом по возвращении на родину. Об этом в интервью информслужбе «Вести» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Надо разделить тех граждан, которые выезжают за пределами государства на отдых, на работу, на учебу, назад возвращаются, но при этом никаких законов не нарушали. И тех, кто оскорбил участников специальной военной операции, разрушал наше государство, высказываясь или финансируя недружественные страны, вооруженные силы Украины, такие и есть. Они понаделали заявления, хлопнули громко дверью. Много их среди деятелей культуры, которые состояние сколотили именно благодаря тому, что наши граждане ходили на их спектакли, концерты. И они уехали, как жизнь показала. Там они никому не нужны. И сейчас приходит осознание. Но для того, чтобы вернуться обратно, надо прежде предстать перед судом. Именно суд определит меру ответственности каждого, кто до этого совершил преступление. А мы с своей стороны должны сделать все для того, чтобы защитить Россию от тех, кто ее разрушал, кто оскорблял ее защитников. Родина у нас одна. И закон один для всех.
0: Володин добавил, что Госдума приняла 168 федеральных законов с начала специальной военной операции и сформировала правовое поле в сфере поддержки участников СВО и их семей. Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед отставкой намерена рассекретить данные о результатах ряда громких внутренних расследований. По информации издания Daily Wire, она опубликует результаты проверок по гаванскому синдрому, происхождению пандемии коронавируса и выборам 2020 года. Публикации будут выходить еженедельно в течение следующего месяца. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Габбард покинет пост 30 июня из-за тяжелой болезни супруга. Издание также отмечает, что Габбард курировала рассекречивание более полумиллиона страниц правительственных документов, включая материалы об убийствах Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, а также стратегический план администрации Джо Байдена по борьбе с внутренним терроризмом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице от +21 до +23 градусов.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В Древней Руси долгое время не существовало слова «собака». Четвероногих друзей, а также неугодных людей называли «псами». Происхождение слова «собака» до конца не выяснено, но наиболее убедительная версия связывает его с иранскими языками. В некоторых западнославянских диалектах, например, в польском, это слово до сих пор используется только как ругательство. Похожая история и со словом «лошадь». Оно было заимствовано из тюркских языков, где «алаша» означает «конь» или «мерин». До появления этого термина на Руси употребляли исконно славянские слова «конь» и «кобыла». Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд кажется, что жесты должны быть понятны всем, ведь они часто изображают действие или предмет. Однако на практике все гораздо сложнее. Человек с глухотой из России не поймет жесты своего собеседника из Германии или Франции. Жестовый язык – это самостоятельная и очень самобытная система общения, у которой есть собственная лексика и грамматика. Он ничем не уступает устной речи по выразительности и возможностям передачи информации. В мире существует около 300 различных жестовых языков, причем в одной стране их может быть несколько. Границы жестовых языков часто не совпадают с границами звуковых. Например, британский и американский жестовые языки совершенно разные и непонятны друг для друга, хотя англичане и американцы без труда общаются устно. Еще один пример. Австрийский и немецкий жестовые языки являются самостоятельными системами, несмотря на то, что в этих странах говорят на одном звуковом языке. Когда глухие люди из разных стран встречаются на международных мероприятиях, например, на сурдлимпийских играх или конференциях, они используют для общения вспомогательную систему джестуна. Она состоит из наиболее понятных и образных жестов, заимствованных из разных языков, но в ней преобладает американский жестовый язык. Азиатские, африканские и южноамериканские жестовые языки в джестуна практически не представлены. Джестуна – это не полноценный язык, а именно вспомогательная система. Ее словарь ограничен самыми универсальными жестами. Поэтому для успешного общения по-прежнему очень важна мимика.
0: Audio Stories.

0: Я абсолютно убежден, что нужно читать детям вслух буквально с первых дней жизни. Потому что это прежде всего формирует привязанность родителей к ребенку. Алихан Динаев, учитель обществознания.
1: Так говорит Маяк.

защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службы по контракту.рф.

0: Audio Stories.
1: Слово «богатырь» не исконно славянское. Оно пришло из тюркских языков и родственно таким словам, как «баятур» или «батыр», что означает «могучий воин». Но если уж говорить о заимствованиях, то даже такая привычная «шапка» тоже не русская. Это слово пришло через немецкий язык из старофранцузского, где слово «чапель» означало «головной убор». Французское слово, в свою очередь, восходит к латинскому «каппа». После этого уже не так удивительно узнать, что и шуба – иностранка. Это слово пришло из жарких стран. Его прототипом считается арабская «джубба». Так называли одежду с длинными рукавами, похожую на платье. Наконец, такие символы русского национального костюма, как кафтан и сарафан, тоже являются заимствованиями. На этот раз из персидского языка.
0: Audio Stories.

московский размах, московский особенный говор. Особой печатью отметил ты нас, мой верный товарищ, мой город. Почему же ты, Москва, мне так часто...

которой я вернусь. В этот город, где родился, я вернусь на свой порог. Я вернусь к себе домой. Не верю, друзья, в безысходность разлук. Надеюсь на скорую встречу. Ждет старый Арбат, закадычный мой друг, Таганка из-за Москворечья. Почему же ты, Москва, мне так часто ночью снишься? Даже тысячи дорог не заменит мне одно, по которой я вернусь в этот город, где родился.

0: Audio Stories.
1: Этимологически слово «собственно» является производным от «собственный», которое, в свою очередь, восходит к древнерусским лексемам «собство» и «собь», что значит «имущество». Устойчивое выражение, собственно говоря, исторически подразумевало, что говорящий излагает самую суть дела и берет на себя ответственность за сказанное. Эта ответственность была не абстрактной, она подкреплялась гарантией собственности, поскольку на Руси земельные владения были неотделимы от обязательств службы или наследственного права. Владение землей являлось следствием либо государевой службы, либо наследования родового имущества, что подчеркивало преемственность поколений. Поэтому человек, который говорил, собственно говоря, в случае лжи рисковал не только своей репутацией, но и землей.
0: Аудио сторис.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

пролетают года, как минутные сны, как ромашки

ловчили, не рвали из рук. И при теме, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: Audio Stories.
1: Для русских людей фамилия стала обязательной лишь на рубеже 19 и 20 веков. Фамилии рождались из прозвищ, имен отцов, профессий или названий родных деревень. Все началось в Великом Новгороде, куда мода на наследственные имена пришла из Литвы. Уже в 1240 году летописец записывал погибших так: «Костянтинь Лугатинец», где суффикс указывал на происхождение. Позже, в XIV-XV веках, фамилии вошли в обиход князей и бояр. Они именовали себя по своим землям – тверские, шуйские или получали прозвища. Интересно происхождение княжеской фамилии Гагарины. Их предок, потомок Всеволода Большое Гнездо, имел пятерых сыновей, трое из которых носили прозвище Гагара. Так могли называть черноволосого человека или весельчака-балагура. От этих черноволосых хохотунов и пошла знаменитая династия. А вот бояре Скрябины получили свое имя за любовь к чистоте. Прозвище «Скряба» происходило от слова «скряпка» – щетка или лопатка для чистки. Так называли тех, кто постоянно что-то скреб и тер.
0: Audio Stories.
2: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят

0: стражам учатся летать. Будь отревоженные горны, что завтра злее будут штормы. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор, качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, как цветут ветроопыляемые деревья. Тополиный пух, сережки ольхи и осины. И в полдень в цикле «Звездная величина леонов» нас ждет тема «12 минут, которые потрясли мир». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк». Владимир Трошин, подаривший нам подмосковные вечера. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Много лет тому назад в дальней горной долине появился на свет мальчик. Это случилось в семье бедняков, которые могли оставить в наследство своему сыну только безвестие и нищету. Но мальчик взрастил свою гордость, взял звонкое имя и заставил покориться сильных мира сего.
2: Это одна из центральных фигур истории, да не только России, а мировой истории 20-го столетия.
0: Подкаст «Культ личностей» в эфире утреннего шоу «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Маяк.
3: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на якорь.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера в Россию возвращаются с пути.

города, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка

0: где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.
1: Аудиосторис.
2: Частотный словарь современного русского языка включает порядка 35 тысяч лексических единиц. Словарь утверждает, что самое частотное слово «паразит» – частица «ну». Лексическое значение частицы восходит к глаголу «понукать», «заставлять» или «торопить», что исторически связано с возгласом возницы, который погоняет лошадь. В современной лингвистике есть гипотеза, согласно которой злоупотребление этой частицы выполняет прагматическую функцию. Говорящий стремится стимулировать речевую реакцию собеседника или ускорить восприятие информации. Примечательно, что аналогичное явление наблюдалось в хетском языке, где «ну» функционировало как маркер продолжения высказывания.
1: Аудиосторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. В ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» президент отметил, что удар в ВСУ был целенаправленным.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
0: Также глава государства объявил минуту молчания по погибшим. Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании организации по поводу атаки на общежитие в Старобельске, отметил, что западный мир поощряет такое поведение киевских властей.
3: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
0: В российском министерстве иностранных дел заявили, что атака на Старобельск показала, что Украина и ее кураторы ответственны за эскалацию конфликта и подрыв политико-дипломатических усилий по его регулированию. Бойцы южной группировки российских войск за прошедшую неделю ликвидировали 870 украинских боевиков. Согласно сводке Минобороны, в период с 16 по 22 мая силами юга атакованы живая сила и техника 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, 2 бригад теробороны и 2 бригад нацгвардии. Уничтожено 27 бронемашин, 114 автомобилей, 20 полевых пушек и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы Ирана подготовили новые сценарии для ответа на возможную атаку США. Как сообщает агентство ТАСНИМ, иранские военные внимательно следят за ситуацией, а если противник допустит глупость, он увидит так называемую третью версию борьбы Ирана, которая касается как новой техники и целей, так и тактики со стратегией, отметил военный источник агентства. Между тем, по данным портала Axios, президент Трамп всерьез задумался о новых ударах по Исламской Республике. Телеканал CBS передает, что американские чиновники отменяют планы на выходные из-за возможного удара Соединенных Штатов по Ирану. Рослесхоз поддержал законопроект, который разрешает переоборудовать лесные тропинки под велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Как заявил глава ведомства Иван Советников, главное условие, чтобы их размещение не приводило к вырубке деревьев. Речь идет об устройстве так называемых народных троп, которые создадут исключительно для прогулок и отдыха граждан. По словам Советникова, дорожки не предназначены для проезда автотранспорта. Текст законопроекта еще доработают и синхронизируют с другими инициативами о лесной рекреации, а возможность размещения объектов на конкретных участках рассмотрят при экспертизе проекта освоения лесов, отметил руководитель Рослесхоза. В выходные в московском регионе вместе с похолоданием ожидают дожди, но много осадков не выпадет. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в субботу днем выпадет символический дождик до 0,5 миллиметра, в воскресенье и понедельник до 3 миллиметров осадков. Синоптик отметила, что погода в городе ожидается влажной и облачной, хотя не исключаются и прояснения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.
1: Моя.

0: Аудиосторис.
1: Хирургическое удаление глиомы – агрессивной опухоли головного мозга – одна из самых сложных задач в нейрохирургии. На поздних стадиях новообразование врастает в окружающей ткани, не имея четких границ, и визуально неотличимо от здоровой мозговой паренхимы. Операция проходит в условиях серой зоны, где цена ошибки чрезвычайно высока. Излишне радикальное иссечение чревато необратимым неврологическим дефицитом, а оставление даже минимального объема опухолевой ткани неизбежно ведет к рецидиву. Прорывным решением стала технология, основанная на белке, который выделяют из яда израильского желтого скорпиона. Этот белок прилипает только к определенным белковым каналам на поверхности раковой структуры. Ученые синтезировали этот белок и добавили в него флуоресцентный маркер. Препарат с этим светящимся белком вводят человеку за несколько часов до операции. Пептид избирательно накапливается в опухолевых клетках, игнорируя здоровые ткани. Во время вмешательства хирург использует специальный лазерный осветитель. Под воздействием света опухоль начинает флуоресцировать неоновым цветом, в то время как здоровая ткань остается темной. Это позволяет визуализировать даже мельчайшие опухолевые щупальца и провести максимально точное и безопасное иссечение. Эта технология находится на финальной стадии клинических испытаний в США. Особенно перспективна в педиатрической нейроонкологии, где опухоли часто имеют малый размер и труднодоступную локализацию.
0: Аудиостори.

0: Audio Stories.
1: В конце 1960-х годов в швейцарской фармацевтической компании действовала нестандартная программа по поиску новых биологически активных веществ. Сотрудники, отправляясь в отпуск, получали задание привезти образцы местной почвы. Руководство компании исходило из гипотезы, что географически удаленные регионы могут быть источником уникальных микроорганизмов. В 1969 году сотрудник Ханс Петер Фрей, находясь в Норвегии на плато Херденгервида, собрал образец почвы, из которого был выделен некий грибок. Из культуры этого гриба получили вещество, названное циклоспорином. Первоначальные исследования в качестве антибиотика не выявили у него выраженной активности, и проект был классифицирован как неперспективный. Ключевую роль сыграл иммунолог Жан-Франсуа Боррель. В ходе рутинных проверок он обнаружил, что циклоспорин обладает не антибактериальным, а мощным иммуносупрессивным действием. Вещество избирательно убирало активность Т-лимфоцитов при пересадке органов. Несмотря на это открытие, руководство компании скептически относилось к коммерческому потенциалу препарата, считая рынок трансплантологии слишком узким из-за высокого риска отторжения органов. Боррелю пришлось самостоятельно продвигать исследования, убеждая медицинское сообщество в перспективности циклоспорина. И его стратегия оказалась верной. Создание эффективного иммуносупрессанта послужило толчком к развитию всей отрасли трансплантологии.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Слово «хлеб» пришло к славянам из германских языков. В готском оно звучало как «хлоивс», а в древненемецком «хлейб». Вероятно, так называли хлеб, приготовленный по новому для славян рецепту. Славянские и германские языки имеют общего предка – праиндоевропейский. Поэтому некоторые ученые считают, что славяне могли знать это слово с древних времен, а не заимствовать его. Однако большинство лингвистов склоняются к версии именно о заимствовании. Анализ языковых процессов позволяет ученым прослеживать историю слов вплоть до глубокой древности. Есть и другие интересные гастрономические заимствования. Например, слово «пельмень» пришло из языков коми и удмуртов, где «пила» означает «ухо», а «нан» – «хлеб», то есть буквально «хлебные ушки». Слово «суп» от французского «соуп», которое восходит к древнегерманскому «супон» – «приправлять». А «огурец» происходит от греческого «агурос», что означает «неспелый».
0: Audio Stories. Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, в которых значение зависит от ударения. Например, слово «плачу». Ударим «а» – «плачу» и хочется плакать. Ударим «у» – «плачу» и придется заплатить. И вот у нас набралось несколько подобных примеров, только они, конечно, не такие простые, как «плачу-плачу». Начнем разбор с высказывания Александра Романова, гостя утреннего шоу.
3: И это, по воспоминаниям, был просто адский труд. Почему? Потому что на прокладку этих кабелей выделили 100 здоровых, сильных женщин. Но в итоге 5 кабелей они проложили.
2: Когда слышишь слово «кабелей», то представляешь себе собак. Вернее, псов. Ну, то есть самцов, но никак не провода. Дело в том, что кабель имеет неподвижное ударение на основе. И прокладывать нужно кабели. 5 кабелей. И тогда уж про собак не вспоминаешь. Итак, кабель – кабелей, это про провода. Кабель – кабелей, а это уже про собак. Ну и мы двигаемся дальше и слушаем Янину Гурову, гостью программы «Физики и лирики».
4: Легкие, с кожаной подошвой, из дорогущего атласа. Они были с ленточками, в них танцевали танцы по моде тех лет.
2: Из дорогущего атласа. В этом случае мы думаем про сборник карт. А если речь идет о материале, то это уже атлас. И шьют что-то из атласа. Перед нами классические омографы. То есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. Вот и атлас, и атлас пишутся одинаково, но слова-то это разные, с разным значением. И различить их можно только в устной речи, с помощью ударения. Ну и мы продолжаем изучение омографа вместе с Елизаветой Лихачевой, гостьей программы «Физики и лирики».
5: И большая часть торговой инфраструктуры в Амстердаме, она располагалась, все склады располагались на воде. И каналы амстердамские были прокопаны как раз для того, чтобы товар как можно быстрее можно было перегружать со складов на корабли и обратно, с кораблей на острова.
2: Склады, складов – это неверно. Слово «склад» в значении «место для хранения» с неподвижным ударением на основе. Поэтому «склады», «складов». Но есть еще и слово «склад» со значением

0: ударение ставим на окончание. Поэтому, конечно, в нашем примере должно быть погружены в себя. Ну и наш выпуск на этом пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Ведь новая порция ошибок уже готовится. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против мейка.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
1: Вновь чужие города, и вновь над ними серые дожди. Затерялся я в толпе, я от себя хочу уйти.

снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою теперь лишь. Я понял, как я любил и как люблю.

что вам до моей любви? Облака плывут в Марсель, как письма грустные мои. Где искать и как найти любовь?

0: Audio Stories.
1: В условиях немецкой оккупации польского городка Разводув врач Евгениуш Лазовский применил уникальный метод пассивного сопротивления, основанный на знании микробиологии и психологии противника. Нацистская администрация панически боялась эпидемий, в частности сыпного тифа, который представлял серьезную угрозу для боеспособности войск. Лазовский и его коллега Станислав Матулевич использовали эту уязвимость. Они обнаружили, что введение здоровым людям мертвых бактерий вида Протеус вызывает положительную реакцию в стандартном тесте на сыпной тиф, не приводя к развитию самого заболевания. Это позволило им имитировать эпидемию. Врач начал массово проводить так называемую белковую терапию среди местного населения. Образцы крови, отправляемые в немецкие лаборатории, неизменно подтверждали диагноз тиф. В результате Разводув и прилегающей деревни были объявлены зоны карантина. Немецкие войска и оккупационная администрация избегали посещать этот район, что спасло местное население от облав, депортаций в концлагеря и принудительных работ. Операция находилась под постоянным риском разоблачения. Критический момент наступил с прибытием немецкой медицинской комиссии. Лазовскому удалось сорвать инспекцию, устроив для старших офицеров застолье с большим количеством алкоголя, в то время как младших медиков провели по специально подготовленным очагам заражения, где симулянты демонстрировали симптомы простудных заболеваний. Успешная дезинформация позволила сохранить жизни примерно 8 тысяч человек. История этого подвига стала достоянием общественности лишь десятилетия спустя.
0: Audio Stories.

Есть такой народ особый, самый высший в мире пробы песни петь. Большой мастак, он всегда всего добьется, он студентами зовется так. И только так, только так. В жизни часто так бывает, жадный деньги собирает к пятаку, кладет пятак. А студенты деньги тратят, не боятся, что

0: Audio Stories.
1: История становления русских фамилий – это настоящая метаморфоза. И лучший пример тому – судьба рода Романовых. Их предком был боярин XIV века Андрей Кобыла. Его сын звался Федор Кошка. И в ту эпоху фамилия еще не передавалась по наследству, поэтому потомки Федора стали известны как Кошкины. Постепенно фамилии усложнялись, вбирая в себя имена дедов и прадедов. Внук Федора, Юрий Захарьин Кошкин, передал своему сыну Роману двойную фамилию – Романов-Юрьев. Фамилия закрепилась лишь в следующем поколении. Дети Никиты Романовича уже безоговорочно именовались Романовыми. Так прозвище превратилось в династическое имя. Русская знать стремилась придать своим фамилиям лоск, заменяя простые русские слова латинскими аналогами. Так охотник на бобров – Бобров превращался в аристократа Касторского, любитель птиц скворцов в утонченного Стурницкого, а гордый Орлов в благородного Аквилева.
0: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией? Подкаст «Ипликатор Кузнецова». В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
1: Самое главное – развивать духовный мир, приучать человека к активной работе мысли и совести. Даже при постижении простейших законов физики ученикам даются лабораторные работы, чтобы к выводам они пришли самостоятельно. Это и есть приобщение к творчеству, которое необходимо во всех сферах. Слишком уж часто, в силу разных причин, мы предпочитаем давать готовые выводы, нагружая память, а не вызывая напряжение интеллекта. И уж совсем недопустимо мы злоупотребляем этим в этической сфере. Мы мало учимся подводить детей к самостоятельному сложному духовному поиску. Идем по более легкому пути системы разрешений и запретов. Вот за это получишь пятерку, а за это двойку. Что приводит к духовной пассивности, к духовному потребительству.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
2: «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В начале 20 века, когда медицина была преимущественно визуальной дисциплиной, основанной на микроскопии и анатомических атласах, поступление в медицинский колледж полностью слепого абитуриента казалось невозможным. Тем не менее, Джейкоб Болотин, который родился в 1888 году в семье польских эмигрантов и был полностью слепым, поставил перед собой цель преодолеть социальные и профессиональные барьеры. Финансирование образования потребовало от него исключительной предприимчивости. Работая коми-вояжером в Чикаго, он развил слух и ориентацию в пространстве до такой степени, что его слепота оставалась незаметной для окружающих. Учебный процесс потребовал разработки уникальной методики. Болотин прибегал к помощи студентов-читателей для освоения теоретического материала, в то время как сложные дисциплины, такие как анатомия, осваивались им исключительно тактильным методом. В 1912 году он успешно окончил Чикагский медицинский колледж, став первым в мире полностью слепым лицензированным врачом. Профессиональная реализация Болотина была связана с кардиологией и пульмонологией, областями, где его недостаток превратился в преимущество. Его слуховая чувствительность позволяла выявлять патологические шумы в сердце и легких с точностью, недоступной многим зрячим коллегам. Это обеспечило ему репутацию одного из ведущих специалистов в своей области. Помимо частной практики, Джейкоб Болотин вел активную общественную и преподавательскую деятельность, оказывая бесплатную помощь в неблагополучных районах и выступая с просветительскими лекциями. Его интенсивная деятельность прервалась в 1924 году в возрасте 36 лет. Масштаб его похорон, на которые пришло несколько тысяч людей, стал свидетельством признания его выдающегося вклада.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний, и это делалось с опорой на людей, которые могут брать на себя ответственность. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи выпускников программы «Время героев», отметив, что будущее страны можно передать в руки участников программы.
2: Все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность. Вы уже знаете, наверное, и здесь, в этом зале присутствуют такие люди. Уже 3 человека возглавили субъекты Российской Федерации, стали главами субъектов. Те, кто прошел эти суровые испытания войной, огнем, работают в регионах Российской Федерации, возглавляют муниципалитеты, города, населенные пункты. По-моему, 11 человек работает в администрации президента Российской Федерации, на крупных компаниях. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы люди, которые прошли вот через это испытание, вы и такие, как вы, брали на себя все больше и больше ответственности. Многие работают в представительных органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной Думы. Обязательно будем вас поддерживать.
1: Также во время этой встречи глава государства сообщил, что поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Накануне там погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Путин добавил, что атака была целенаправленной и посвятил минуту молчания памяти погибших. Президент России принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Хавалыга. Владимир Путин оценил работу, проделанную руководством Тывы за последние годы, и отметил значительный прирост инвестиций в регионе. Хавалыг, в числе прочего, сообщил главе государства, что уровень бедности в регионе за 5 лет снизился на 10%.
3: Инвестиции в основной капитал выросли почти чем 2,5 раза. Безусловно, рост экономики Тувы отражается на благосостоянии жителей республики. Так, уровень бедности снизился с 28,5 до 18,6, то есть почти на 10% пункта. Считаю, что это один из важных для нас результатов пятилетия. Численность безработных уменьшилась в 3 раза до 6,2 человек.
2: Все равно повыше, чем по России.
3: Да, безусловно. Мы все делаем сейчас после старта больших крупных инвестпроектов. Мы все-таки рассчитываем на период создания строительства горно-обогатительного комбината почти до 7 тысяч рабочих мест будет создано, а далее уже там чуть меньше. Среднемесячная заработная плата выросла на 71%, среднедушевые доходы в 2 раза.
1: Кроме того, Владислав Хавалыг попросил президента поддержать его намерение участвовать в выборах главы региона осенью 2026 года. Владимир Путин ответил согласием и пообещал свою поддержку. Вооруженные силы Украины в результате действий группировки войск «Север» за прошедшие сутки потеряли 185 боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых. Также, по его словам, ликвидирован американский бронетранспортер М-113, бронемашина, бронеавтомобиль «Барс», 19 автомобилей, гаубица М-101, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 4 миномета. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления беспилотной авиацией. Бойцы «Север» уничтожили 40 дронов самолетного типа, 51 тяжелый боевой октокоптер Р-18, 3 мотоцикла и 6 наземных робототехнических комплексов противника. По данным Межевых, подразделения северной группировки нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильной бригад ВСУ и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Коренок, Рудня, Храповщина, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. В Харьковской области атакованы формирования 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Рубежного, Избицкого и Терновой. Министерство просвещения распространило рекомендации по проведению последнего звонка в школах. Как следует из документа, попавшего в распоряжение ТАСС, предусмотрена церемония поднятия флага и исполнение гимна. Поскольку праздник пройдет в год единства народов России, рекомендовано выступление родителей, в том числе представляющих разные этнические группы. Предполагается напутствие участников и ветеранов СВО, посвященное важности межнационального согласия. В сценарии мероприятия предлагают добавить патриотические песни и номера, которые отражают идеи единства народов России. Кроме того, указано чествование многодетных и многопоколенных семей как хранителей традиционных ценностей и исторической памяти. Согласно распоряжению ведомства, в этом году последние звонки в школах России пройдут 26 мая, а выпускные вечера 27 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18 градусов. В Москве синоптики обещают переменную облачность без осадков, днем в столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.
0: Маяк.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Коммерческие сорта бананов уже сталкивались с угрозой исчезновения. В середине 20 века сорт «Большой Майк» был уничтожен панамской болезнью. Однако сегодня и он находится под угрозой из-за нового штамма этого же грибка. Этот патоген поражает корни, закупоривает сосуды растения, лишая его питания, что неизбежно ведет к гибели. Главная проблема Кавендиша, как и его предшественника – генетическая однородность. Все экспортные бананы являются стерильными клонами, что лишает их иммунитета к новым болезням. Новый штамм грибка уже нанес ущерб плантациям в Азии и Австралии и был обнаружен в Африке и на Ближнем Востоке. Пока он не достиг ключевых регионов экспортеров в Латинской Америке, но его появление там грозит быстрым распространением из-за монокультурного земледелия. Ученые ведут срочную работу по скрещиванию Кавендиша с дикими видами для создания устойчивых сортов.
0: Audio Stories.

сидел вокруг, ровно столько, сколько рук, ровно столько, сколько рук. Сколько на земле дорог, сколько в письмах нежных строк, сколько в письмах нежных строк.

0: Audio Stories.
1: В Южной Корее придумали, как рационально использовать дождевую воду. Передовые города, например, Сеул, внедрили систему, которая работает по принципу губки. По улицам скрыты массивные резервуары, которые собирают дождевую воду для стратегического использования. Главная инновация – охлаждение города. В дни экстремальной жары накопленную воду распыляют на дорожное покрытие. Испаряясь, она забирает тепло у бетона и асфальта, что помогает существенно снизить температуру воздуха вокруг. Кроме того, эти резервуары удерживают избыток воды и не дают ей подтапливать города. Эту же воду используют для полива парков, что помогает сохранить питьевую воду.
0: Audio Stories.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони мне.

Через тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони мне.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд, плод хлебного дерева легко спутать с дурианом, но его кожура не такая колючая, а главное, отсутствует специфический запах. По вкусу он больше напоминает картофель. Хлебом его называют из-за питательности и доступности. С одного дерева ежегодно собирают до 200 плодов. Плоды хлебного дерева можно употреблять по-разному. Их едят свежими, варят, тушат или просто сырыми. Из них делают сухари, которые могут храниться до нескольких лет. Полинезийцы же консервируют плоды особым способом. Очищают, нарезают, плотно заворачивают в листья геликонии или банана и зарывают в землю. Здесь в результате брожения они превращаются в массу, которая похожа на тесто. Такой полуфабрикат остается съедобным несколько лет. Перед подачей его заворачивают в листья и жарят на кокосовом масле. Кроме того, сушеные плоды растирают в муку, из которой готовят блинчики и другую выпечку.
0: Audio Stories. У правил есть только две задачи. Правила всегда повышают эффективность общения и всегда повышают безопасность общения.
2: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Королевский замок – главное здание и историческое сердце Калининграда. Его заложили в 1255 году, и на протяжении многих веков он оставался символом городской власти. Во время бомбардировок 1944 года и штурма города годом позже замок серьезно пострадал. В послевоенное время его руины окончательно разобрали. В 1970-х годах на месте замка начали строить Дом Советов. Самый противоречивый объект города, символ советской эпохи и самый известный долгострой. Дом Советов был ярким образцом архитектуры в стиле советского брутализма. Строительство началось в 1970 году. В этой части города грунт недостаточно прочный для возведения высотного здания, поэтому практически сразу появились проблемы. К концу 70-х годов 20 века здание было готово наполовину, а 10 годами позже строительство преодолело отметку в 95%, но работы были приостановлены, здание законсервировали. В 2024 году так и недостроенный Дом Советов разобрали. Сегодня на месте Королевского замка находится пустырь.
0: Audio Stories.
2: Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край земли.

хорошо. День идет за мной, он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду, я мимо сада не спеша иду.

солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро, прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумья стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.

0: Audio Stories.
1: Качана каша, также известная как катанка. Традиционное блюдо, которое занимает важное место в украинской и русской кухне. Оно готовится из пшена, муки и яиц. Пшено смачивают яйцом или яично-молочной смесью, после чего каждое зерно обсыпают мукой. Затем пшено качают или катают, чтобы оно равномерно покрылось тестом. Этот процесс придает каше особую текстуру и вкус. В Украине качана каша особенно популярна в Диканьском и Зиньковском районах Полтавской области. Здесь она считается усовершенствованной версией каши «затирки». В России аналогичное блюдо можно встретить в селах Роговатое, Старооскольский городской округ Белгородской области и Россош, Репьевский район Воронежской области. Качана каша традиционно готовилась на важные семейные события, а также при строительстве новых домов. Это блюдо символизирует достаток и благополучие в семье, а его приготовление часто сопровождается семейными традициями и обрядами.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, как цветут ветроопыляемые деревья. Тополиный пух, сережки ольхи и осины. И в полдень в цикле «Звездная величина леонов» нас ждет тема «12 минут, которые потрясли мир». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристан и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Мука – это не просто кулинарный ингредиент, но и потенциально опасное вещество, способное стать причиной мощного взрыва. В 1980-х годах на мукомольных предприятиях ежегодно фиксировалось по 10-15 подобных случаев. Так, в 1981 году в Твери взрыв полностью уничтожил шестиэтажное кирпичное здание хлебокомбината, унеся жизни сотрудников двух смен. В следующем году аналогичная трагедия на Ачинском хлебкомбинате привела к гибели десятков человек. Опасность кроется в химическом составе продукта. Мука богата крахмалом, который содержит сахара, легко воспламеняющиеся вещества. Однако для возникновения взрыва недостаточно просто наличия муки. Необходимо сочетание трех критических факторов – кислорода, который является окислителем, источника огня и высокой от 35 граммов на метр кубический концентрации муки в воздухе. Обычным потребителям волноваться не стоит. В домашних условиях достичь температуры воспламенения муки невозможно. Поэтому ни гореть, ни тем более взрываться она не будет.
0: Audio Stories.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. В ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» президент отметил, что удар ВСУ был целенаправленным и объявил минуту молчания по погибшим.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
0: Также, в свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совбеза, заявил, что атака ВСУ по спящим детям в очередной раз доказывает террористическую сущность и неспособность к переговорам киевских властей, которые наносят удары по мирным гражданам на фоне поражений на поле боя.
3: Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. 3 волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
0: По последним данным, в результате удара ВСУ по Старобельску погибли 6 человек, 39 ранено, 15 числятся пропавшими без вести. Вооруженные силы Украины от действий группировки «Центр» потеряли свыше 280 военных за сутки. Также российские бойцы уничтожили 3 артиллерийских орудия и 6 бронемашин. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
4: Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, аэромобильной, штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад. Бригада морской пехоты, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии. В районах Новоподгородного, Нового Донбасса, Белозерского, Райского и Васильевки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 280 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: Потери в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили до 185 военнослужащих, 51 тяжелый боевой октокоптер и 40 пунктов управления беспилотной авиацией. Добавлю, в Киеве под утро прогремели взрывы, в городе объявляли воздушную тревогу, сейчас ее отменили. В красной зоне остаются Днепропетровская, Киевская, Полтавская и Сумская области, а также Харьковская и Черниговская. Сирены так звучат в Житомирской области Украины. Глава нацразведки США Тулси Габбард, заявившая о своей отставке, уже несколько месяцев находится в закулисной борьбе с ЦРУ по поводу рассекречивания ряда файлов. Об этом пишет портал Axios. Издание напоминает, как один из сотрудников ЦРУ дал показания о том, что его ведомство препятствовало усилиям Габбард по получению дополнительной информации о смерти президента Джона Кеннеди, происхождении COVID-19 и гаванского синдрома. Ранее Габбард подтвердила заявление об уходе в отставку со своего поста в связи с тяжелой болезнью ее супруга. Издание Daily Wire со ссылкой на источник американской разведки сообщило, что до своего ухода она собирается раскрыть данные о результате ряда громких внутренних расследований, в том числе о пандемии и президентских выборах США. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, местами дождь, температура воздуха до плюс 18 градусов. В Москве плюс 21-23 градуса, переменная облачность без осадков.
1: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Седьмой класс. Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Из собрания Гостелерадиофонда. 1981 год.
5: В полутемной тесной комнате на полу под окном лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный. Мать в красной юбке стоит на коленях, зачесывает длинные мягкие волосы отца со лба на затылок. Ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез. Меня держит за руку бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом. Она вся черная, мягкая и удивительно интересная. Она тоже плачет как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу. Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой. «Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, ни в срок, ни в свой час». «Ты откуда пришла?» – спросил я ее. Она ответила: «Сверху, из Нижнего, да не пришла, приехала, по воде-то не ходят, шиш». Это было смешно и непонятно, отчего я шиш. «От того, что шумишь», — сказала она тоже, смеясь. Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мной из этой комнаты. В дверь заглядывают черные мужики и солдат-бутошник. Он сердит, кричит: «Скорее убирайте!» Второй оттиск в памяти моей. Дождливый день, пустынный угол кладбища. У могилы я, бабушка, мокрый бутошник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер. Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе в маленькой каюте. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много. Они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливаясь синим. Говорила она, как-то особенно выпивая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, Ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом. Улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветные кружева и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком. Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни. Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала: «Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он каков, Богов! Церкви те, гляди-ка ты, летят будто!» И просила мать, чуть не плача: «Варюша, погляди, чая, поди забыла ведь, порадуйся!» Мать хмуро улыбалась. Когда пароход остановился против красивого города среди реки, тесно загроможденной судами, ощетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок в черном длинном одеянии с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками. «Папаша!» Густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая: «Что, дура? Ага, то ты вот, эх, вы!» Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь как винт. Она толкала меня к людям и говорила торопливо: «Ну, скорее, это дядя Михайло, это Яков, тетка Наталья, это братья оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько!» Дедушка сказал ей: «Здорово ли, мать?» Они троекратно поцеловались. Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову: «Ты чей таков будешь?» «Астраханской, из каюты». «Че он говорит, а?» — обратился дед к матери. И, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав: «Скулы те отцовы, слезайте в лодку». И взрослые, и дети все не понравились мне. Я чувствовал себя чужим среди них. Даже и бабушка как-то померкла, отдалилась. Особенно же не понравился мне дед. Я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство. Я очутился во дворе. Двор был тоже неприятный, весь завешен огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою, в ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова: «Сандал, фуксин, купорос». Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанные добрым, но мучительно правдивым гением. Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом потому, что она вышла замуж самокруткой против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому за окой в слободе. Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скали зубы и встряхиваясь, как собаки. А дедушка, стуча ложкой, по столу покраснел весь и звонко петухом закричал: «Помиру пощу!» Болезненно искривив лицо, бабушка говорила: «Отдай им все, отец, спокойней тебе будет, отдай!»
6: «Цыц, потачица!» —
5: кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что маленький такой, он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну, повернулась ко всем спиной. Дед встал боком к ней и тихо проговорил: «Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго». Через несколько дней после приезда дед заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка. Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы. Я любил смотреть ей в глаза подолгу, не отрываясь, не мигая. Она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом: «Ну, говори, пожалуйста, отче наш, иже еси». Если я спрашивал, что такое «якоже», она, пугливо оглянувшись, советовала: «Ты не спрашивай, это хуже. Просто говори за мной, отче наш». Ну, меня беспокоило, почему спрашивать хуже. Слово «якоже» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его: «яковже», «я в коже». Но бледная, словно тающая тетка, терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее: «Нет, ты говори просто, я коже». Однажды дед спросил: «Ну, Алешка, отче наш заучит?» Тетка тихонько сказала: «У него память плохая». Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови: «А коли так, высечь надо». И снова спросил меня: «Тебя отец сёк?» Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала: «Нет, Максим не бил его, ты и мне запретил. А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду». «Как это пороть?» — спросил я. Все засмеялись, а дед сказал: «Погоди, увидишь». Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами от чая до ужина дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну штуку и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку. Но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток. Помню, когда я прибежал на кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал: «Чье дело, бусурмане?» До субботы я тоже успел провиниться. Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материи. Берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей, кубовой. Полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым, бордо. Просто, а непонятно. Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову. Серьезному мальчику, он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Он был неприятен мне. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет. Белые всего легче красится. «Уж я знаю», — сказал он очень серьезно. Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с кубовой, на меня налетел откуда-то цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой: «Зови бабушку скорее!» И зловеще, качая черной лохматой головою, сказал мне: «Ну и попадет же тебе за это!» В субботу перед всенощной кто-то привел меня на кухню, там было темно и тихо. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя цыганок. Дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала: «Рад мучитель». Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул: «Простите, Христа ради». «Высеку, прощу», — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. «Ну-ка, снимай штаны-то». Говорил он спокойно, и ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни под низким закопченным потолком. «Лексей», — позвал дед, — «иди ближе. Ну, кому говорю? Вот, гляди, как секут». «Раз!» Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. «Врешь», — сказал дед, — «это не больно». «А вот это больней!» И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл. Саша визжал страшно тонко, противно: «Не буду! Ведь я же сказал про скатерть! Ведь я сказал!» Спокойно, точно псалтирь читай, дед говорил: «Донос не оправдание, доносчику первый кнут, вот тебе за скатерть!» Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричала: «Лексей, не дам! Не дам, изверг!» Она стала бить ногою в дверь, призывая: «Варя! Варвара!» Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился у него в руках, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик: «Привязывай! Убью!» Помню белое лицо матери, ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела: «Папаша, не надо! Отдайте!» Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели. Мать исчезла из дома, уехала куда-то гостить. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою. «Здравствуй, сударь. Да ты ответь, не сердись. Ну, что ли?» Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку к носу моему. «Вот, видишь, я тебе гостинцы принес». Нагнувшись, поцеловал меня в лоб, потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукою: «Я тебя тогда перетого, брат, разгорячился очень. Укусил ты меня, царапал, ну и я тоже рассердился. Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, в зачет пойдет. Ты знай, когда свой родной бьет, это не обида, а наука. Чужому не давайся, а свой ничего. Ты думаешь, меня не били? Меня, Алеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что поди-ка сам Господь Бог глядел, плакал. А что вышло? Сирота, нищий матери сын, я вот дошел до своего места, старшиной цеховым сделан, начальник людям». Привалившись ко мне сухим складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко
7: и ловко.
1: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о местоимениях и об особенностях их употребления. Ошибок сегодня не будет, но мы затронем интересные моменты. Сначала давайте послушаем, что сказала гостья программы «Место действия Россия».
2: Вы знаете, это музей русской песни Аверкина не имеет себе аналогов. Это единственный музей не только в России, но и во всем мире.
1: Было сказано, не имеет себе аналогов. Но я бы в этом случае рекомендовала исключить местоимение «себе». Здесь это избыточное слово, оно не требуется. Лучше сказать просто «не имеет аналогов». Далее мы поговорим о местоимении «вам». Слово предоставляется ведущему Игорю Ружейникову.
3: Сначала к вам вопрос. К вам это не по-русски, вам вопрос.
1: На самом деле, к вам вопрос – это допустимый во многих случаях вариант. У меня есть к вам вопрос. Это корректная фраза, ведь здесь мы наблюдаем некое сокращение. В полном варианте высказывание может звучать так. У меня есть вопрос, который относится к вам. А когда мы говорим вам вопрос, мы тоже кое-что опускаем. Полная версия – я хочу задать вам вопрос. То есть, в принципе, оба варианта возможны. И вам вопрос, и к вам вопрос имеют право на существование. Далее мы разберем местоимение «сколько». И здесь я буду отчаянно хвалить Владимира Баканова, гостя утреннего шоу.
4: Вот хотите, проведите свой опрос. Спросите, скольким людям важно очень знаменитый ресторан, и они едут ради него.
1: Скольким людям это правильно, хотя очень часто в слове «скольким» ставят неверное ударение на окончание. Я даже не буду повторять неверный вариант, остановимся на варианте правильном – «скольким». В слове «сколько» во всех формах ударение ставим на первый слог. Скольким, сколькими, скольких. Ну и напоследок послушаем ироничное высказывание Сергея Стиллавина.
5: Ну и давайте из мира и ихних женщин. Ким Кардашьян подарила коллегам по съемочной площадке подарки с семенем лосося.
1: Ихних, конечно, это не литературный вариант, но в сочетании с иронией по отношению к ихним женщинам очень уместный. Ихний, ихий, егонный, все это прекрасно, если мы хотим пошутить. Ну а строгая литературная норма требует местоимения «их». Ну и на этом я выпуск завершаю, однако мы скоро встретимся опять. До свидания. Я всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин осудил украинскую атаку по общежитию колледжа в Старобельске Луганской республики. По словам президента, атака на мирных жителей не останется незамеченной.
2: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерство обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
0: Учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа подверглись атаке беспилотников. Ночью 22 мая в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник учебного заведения. 6 человек погибли. В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. Загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты беспилотников также упали на территории топливного терминала. Тем временем число пострадавших в результате удара БПЛА по Новороссийску увеличилось до 2 человек, сообщили в оперштабе. Еще одного мужчину, который в момент падения обломков беспилотника находился на улице, госпитализировали. Бойцы южной группировки российских войск.

0: под предлогом проблем с экзаменами и с регистрацией на образовательных платформах. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД. Там пояснили, что мошеннические схемы чаще всего начинаются со звонка неизвестного человека, который имитирует бытовую коммуникацию, чтобы, не вызывая подозрений, выманить у жертвы персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения. На первоначальном этапе все, вне зависимости от способа его реализации, может не происходить непосредственной кражи персональных или учетных данных, потому что истинная цель – психологическое воздействие на жертву, отметили в МВД. Неустойчивая, неблагоприятная погода придет в среднюю полосу России. Прогнозируется похолодание, ливни, грозы, град и ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в субботу в Архангельске сильный дождь, гроза, ветер до 15-20 метров в секунду. В Вологодской и Владимирской областях дожди, местами ливни, грозы и град. В Рязанской области ветер до 23 метров в секунду. В воскресенье прогнозируют ливневый дождь в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в республике Коми. В Центральном федеральном округе местами дожди. 25 мая в Мурманской области и на севере Карелии ожидаются сильные дожди. В начале следующей недели ожидается понижение ночной температуры до 4-9 градусов, днем до 10-15. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, без существенных осадков. Температура в дневные часы до плюс 18 градусов. В Москве ожидается плюс 21-23 градуса и без осадков.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский «Уникс» взял верх над петербургским «Зенитом» со счетом 83-66 в пятом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ и сократил отставание в серии 2-3. Самым результативным игроком встречи стал центровой казанцев Джален Рейнольдс, который набрал 21 очко. Следующий поединок противостояния пройдет в Санкт-Петербурге в понедельник. Российский нападающий Иван Барбашов стал первой звездой второго полуфинала Национальной хоккейной лиги, в котором Vegas Golden Knights был сильнее Colorado Avalanche со счетом 3-1. Он отметился дублем и результативной передачей. Также у победителей ассистентский дубль в активе Павла Дорофеева. В серии впереди Vegas 2-0. Нападающий Сергей Артемьев продлил контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного хоккейного клуба. Новое соглашение с 20-летним воспитанником команды носит двусторонний характер, рассчитано до лета 2028 года. В минувшем сезоне форвард дебютировал в континентальной хоккейной лиге, а всего он провел за сезон 47 игр за бело-голубых, забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи. Гол российского нападающего Александра Кокорина с пенальти не спас «Арис» от поражения в матче заключительного 10-го тура раунда плей-офф чемпионата Кипра по футболу против «Аека» со счетом 3-4. Для 35-летнего форварда эта встреча стала последней перед уходом из команды. Россиянка Вера Звонарева в паре с Алдилой Суджиади из Индонезии не смогла стать победительницей теннисного турнира в Рабате. Они в финале уступили бельгийке Магали Кемпен и представительнице Гонконга Юдис Чонг со счетом 3-6, 6-2, 6-10. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел победил в квалификации к спринтерской гонке 5-го этапа «Формулы-1 Гран-при Канады». Второе место занял еще один пилот «Мерседеса» – итальянец Кими Антонелли. Замкнул тройку лучших британец Ландо Норрис из «Макларена». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение.
1: Его зеленые глаза ярко разгорелись, и весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне: «Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своею силой супроти Волги боржи тянул. Боржа по воде, я по бережку, босс по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи. Накалит солнышко затылок-то, голова как чугун кипит, а ты, согнувшись, три погибели, косточки скрипят, ты идешь, да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа то плачется, а слеза то катится. Эх, ма, Леша, помалкивай». Рассказывал он вплоть до вечера, и когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог. Чаще других бывала у меня бабушка. Она и спала на одной кровати со мной. Но самое яркое впечатление этих дней дал мне цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. «Ты глянь-ка», — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до локтя в красных рубцах. «Вон как разнесло, да еще хуже было. Зажило много. Чуешь ли, как вошел дед в ярость? Я вижу, запорит он тебя. Так начал я руку эту подставлять, ждал, переломится пруд. Дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащит бабаня или мать. Ну, пруд не переломился, гибок, моченый. А все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый». Он засмеялся шелковым ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку и смеясь говорил: «Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую. Беда, а он хлещет». Фыркая по лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела, сразу близкое мне, детски простой. Я сказал ему, что очень люблю его. Он незабвенно просто ответил: «Так ведь и я тоже тебя люблю. Зато и боль принял за любовь. Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне». Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь: «Когда тебя вдруг гореть сечь будут, ты гляди, не сжимайся. Не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больнее, когда тело сожмешь. А ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было, киселем лежи. И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом, ты это помни, это хорошо». Я спросил: «Разве еще сечь будут?» «А как же», — спокойно сказал цыганок, — «конечно будут. Тебя поди-ка часто будут драть». «За что?» «Уж дедушка сыщет». Когда я выздоровел, мне стало ясно, что цыганок занимает в доме особенное место. Дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою: «Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово, немал человек растет!» Я узнал от бабушки, что цыганок подкидыш. Раннюю весной в дождливую ночь его нашли у ворот дома на лавке. «Лежит, в зипун обернут», — задумчиво и таинственно сказывала бабушка. «Еле попискивает, закоченел уж». «А зачем подкидывают детей?» «Молока у матери нет, кормить нечем». Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок: Бедность все, Леша. Такая бывает бедность, что и говорить нельзя. Дедушка хотел было Ванюшка-то в полицию нести. Да я вот говорила, возьмем, мол, себе. Это Бог нам послал вместо тех, которые померли. Ведь у меня 18 было рожено-то. Кабы все жили, целые улицы народу. 18-то домов. Я, гляди, на 14-м году замуж отдана, а к 15 уж и родила. Да вот полюбил Господь кровь мою, все брал, да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно. Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил во двор бородатый лесной мужик. Она тихонько смеется, колышется вся. Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась, Иванке, уж больно люблю вас, маленьких. Ну и приняли его, крестили. Вот он и живет, хорош, люби его, он простая душа. Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты. Цыганку было 19 лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе. Но особенно он памятен мне в праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости. В кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой. Бабушка устраивала чай с обильной закуской. Волчком вертелся празднично одетый цыганок. Тихо боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков. Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова. «Ну-с, я начну-с». Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею точно гусь. Круглое беззаботное лицо его становилось сонным, живые неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги. Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал: «Эх, как бы голос мне, пел бы я, как Господи!» Бабушка, вздыхая, говорила: «Будет тебе, Яша, сердце надрывать, а ты бы, Ванятка, поплясал». Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак силою, отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное, и ухарски кричал: «Прочь, грусть, тоска! Ванька, становись!» Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни, его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил: «Только почаще, Яков Васильевич».
0: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение следует. Маяк.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Одним из первых блаженных ощущений было, став рано утром, увидеть пробуждение лугов. Взяв с собой книгу, я выходила из спящего дома, толкала калитку. Траву не сядешь, она покрыта белой патиной инея. Я шла по аллее вдоль поля, на котором росли специально подобранные дедом деревья, пейзажный парк. На ходу я читала и кожей чувствовала, как утренняя свежесть сменяется теплом. Налет измороси, покрывавший землю, медленно таял. Пурпурный бук, синие кедры, серебристые тополя сверкали такой новизной, словно это было первое утро в раю. И я единственная, кому открывалась красота мира и величие Бога. Это ощущение дополнялось сосанием под ложечкой и мечтой о горячем какао и жареном хлебе. Когда принимались жужжать пчелы, и зеленые ставни распахивались в напоенный солнцем и ароматом глицинии воздух, то с этим днем, который для других только начинался, меня уже связывало долгое тайное воспоминание. После семейных приветствий следовал первый завтрак, потом я садилась под катальпой и делала задания на каникулы. Мне нравилось так сидеть, будто и впрямь за уроками, только задания были легкие. И прислушиваться к летним звукам, жужжанию ос, квахтанию цесарок, тревожному крику павлинов, шороху листвы. Благоухание флоксов смешивалось с запахом карамели и шоколада, временами долетавшими из кухни. На тетради плясали солнечные зайчики. Весь мир, и я вместе с ним, были сосредоточены в этом мгновении, которое растягивалось в вечность.
0: Симона де Бовуар. Воспоминания благовоспитанной девицы. Маяк.
2: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков.
0: Продолжение.
3: Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги, гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился. Цыганок плясал неутомимо, самозабвенный, казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда. «Режь поперек!» — кричал дядя Яков, притопывая, и пронзительно свистел, и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки. Людей за столом подергивало. Они тоже порой вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало. Бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородой плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому: «Отца бы твоего, Алексей Максимович, сюда, он бы другой огонь зажег. Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли? Нет? Ну, бывало, он да бабушка. Стой-ка! Погоди!» Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом: «Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок, как бывало, с Максимом Саватеевым хаживала, утешь». «Что ты, Свет, что ты, сударь Григорий Иванович?» — посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка. «Куда уж мне плясать, людей смешить только». Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая: «А, смейтесь, и на здоровье. Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то. Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее. Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет, тихонько задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась вдруг, испугавшись чего-то. Лицо дрогнуло, нахмурилось, и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то. Опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее. И вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем. Вся она стала стройнее, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее. Так буйно, красиво и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности. «Певцы да плясуны – первые люди на миру», – строго сказала нянька Евгения и начала петь что-то про царя Давида. А дядя Яков, обняв цыганка, говорил ему: «Тебе в трактирах плясать, с ума свел бы ты людей!» «Мне голос иметь хочется», – жаловался цыганок. «Ежели бы голос Бог дал, 10 лет я бы попел, а после хоть в монахи».
0: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение следует. Маяк.

0: В Москве 8 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза высказать на заседании свои соображения по ситуации с налетом беспилотников ВСУ на педагогический колледж Луганской Республики. Глава государства назвал этот удар террористической атакой киевской хунты. Также он заявил, что дал распоряжение Минобороны предложить, чем Россия сможет ответить. По последним данным, в результате удара в ВСУ по Старобельску погибли 6 человек, 39 ранены, 15 числятся пропавшими без вести. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного моря, об этом сообщило Министерство обороны. В частности, ВПЛА были сбиты над регионами Черноземья, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями, также над Липецкой и Орловской областями. Работало ПВО в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Рязанской областях, Краснодарском крае, в Крыму, Татарстане и Московском регионе. Группировка войск «Север» уничтожила до 185 военных ВСУ за сутки. Противник также потерял 51 тяжелый боевой октокоптер и 40 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов. Коренок, Рудня, Храповщина, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Рубежного, Избицкого и Терновой. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 185 военнослужащих. Бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина американского производства, бронеавтомобиль «Барс», 19 автомобилей, гаубица М101 производства США, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 4 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, 40 БПЛА самолетного типа, 51 тяжелый боевой октокоптер Р-18, 3 мотоцикла и 6 НРТК противника.
0: А действия южной группировки ВСУ потеряли до 115 военных за сутки. Наши бойцы также уничтожили танк, 5 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Германия будет тормозить переговоры с Россией, чтобы нарастить свой военный потенциал. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил наш посол Сергей Нечаев в Берлине. Он отметил, что Берлин постепенно наращивает участие в украинском конфликте и перебрасывает своих военных ближе к нашим границам.
3: Германская сторона или представитель Германии, кто бы он ни был, если они определят немца в качестве представителя Европы, вряд ли будет занимать пророссийскую позицию. Опыт некоторый, который у нас имеется последних лет, говорит, видимо, о другом. Скорее всего, речь будет идти о поддержке Украины. Не исключаю, что речь может идти и о каком-то затягивании переговорного процесса с тем расчетом, чтобы за это время нарастить собственный военный потенциал. Об этом мы уже говорили ранее, а также помочь Украине насытить ее новыми видами вооружений.
0: Также Нечаев выразил обеспокоенность слухами о ядерном сотрудничестве ФРГ и Франции. Такие разговоры звучат все чаще. Дипломат напомнил, что Германия в соответствии с договором об окончательном урегулировании обязалась сохранить статус безъядерного государства. Однако подобная тема регулярно появляется в публичном пространстве. Ранее Франция предложила укрепить ядерный кулак против России. По инициативе Парижа реализуется концепция передового сдерживания. Шестиэтажный бункер под бальным залом Белого дома может строиться с учетом угрозы ядерного удара. Об этом заявил РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен. По его мнению, бункер будет связан со всеми существующими командными центрами США. На уходящей неделе Трамп сообщил, что секретный бункер под бальным залом Белого дома будет на 6 этажей уходить под землю. 3 из них уже построены. Президент США поделился, что в бункере будут расположены военный госпиталь, специальные помещения и комнаты заседаний. После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его восточное крыло, чтобы построить новый бальный зал для масштабных приемов. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов долларов, которые Трамп привлек из внебюджетных источников. В России резко выросли продажи кондиционеров. С начала мая прирост составил 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ОФД. Медианная цена покупки в этот период составила 24 215 рублей. Учитывали сетевая и несетевая торговля, также онлайн и офлайн покупки. Также россияне в первые две декады мая купили на 12% больше вентиляторов. Медианная цена около 2000 рублей. Московский зной, между тем, спадет в эти выходные. Уже сегодня станет прохладнее, горожан ждет умеренное и комфортное тепло, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве выходные зной спадет. В субботу скажется влияние гребня антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков выглянет солнце. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Дневная температура плюс 20-23. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 миллиметра ртутного столба. Большую часть воскресенья осадки маловероятны. Переменная облачность. Ночное время в Москве плюс 10-13, а днем снова от 20 до 23 градусов умеренного и комфортного тепла.
0: Похолодание придет в московский регион на следующей неделе. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха днем до плюс 18, в Москве плюс 21-23 и также без осадков.
4: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение.
5: Вскоре он погиб. Случилось это так. На дворе у ворот лежал прислонен к забору большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме. Тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном грязном дворе лишний. Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее. Этот день наступил в субботу, в начале зимы. Было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду. Меня оставили дома в наказание за какие-то грехи. Дядя в одинаковых черных полушубках приподняли крест с земли и встали под крылья. Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо цыганка. Он пошатнулся, расставил ноги. «Не сдюжишь?» – спросил Григорий. «Не знаю, тяжело будто». Дядя Михаил сердито закричал: «Отворяй ворота, слепой черт!» А дядя Яков сказал: «Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!» Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану: «Гляди же, не перемогайся! Пошли с Богом!» И вот в кухне среди пола лежал цыганок вверх лицом. Широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая на ноги. Лоб его странно светился, брови высоко поднялись, косые глаза пристально смотрели в черный потолок. Темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри. «Споткнулся он», — каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головой. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали. Упала его и придавила, в спину ударила. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест. «Вы его и задавили», — глухо сказал Григорий.
6: «Да, как же! Вы...»
5: Я попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком: «Волки!» И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом:
6: Знаю я, он вам поперек глоток стоял. Эх, Ванюшечка, дурачок, что поделаешь, а? Что, говорю, поделаешь? Кони чужие, вожжи гнилые. Мать, не взлюбил нас Господь за последние года, а? Мать! Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная вся, в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко: «Вон, окаянные!» Все, кроме деда, высыпались из кухни. Цыганка похоронили незаметно, непамятно. Однажды, когда бабушка стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал: «Ну, мать, посетил нас Господь, горим!» «Да что! Кто ты?» — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты. «Евгения, снимай иконы! Наталья, одевай ребят!» Строго крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл. Я выбежал в кухню. Окно на двор сверкало точно золотое. По полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал: «Это Мишка поджег! Поджег да ушел, ага!» «Сыц, пес!» — сказала бабушка, толкнув его к двери, так что он едва не упал. Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки. Накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая: «Купорос, дураки! Взорвет купорос!» «Григорий, держи ее!» — выл дедушка. «Ой, пропала!» Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла. «Отец, лошадь выведи!» — хрипя, кашляя, кричала она. «Снимите с плеч, то горю, али не видно!» Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега. Дядя прыгал около него с топором в руках. Дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их, кланяясь вбежавшим людям, говорила: «Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, наш все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу! Сено в сад! Григорий, сверху бросай! Что ты на землю-то мечешь? Яков, не суетись! Давай топоры людям! Лопаты, батюшки, соседи, беритесь дружней! Бог вам на помощь!» Она была так же интересна, как пожар. Освещаемая огнем, который словно ловил ее черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы и подпрасывая деда. Огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули, лошадь захрапела, уперлась передними ногами. Дедушка выпустил повод из рук и, отпрыгнув, крикнул: «Мать, держи!» Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом. Конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя. «А ты не бойся!» — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее, взяв повод. «Али я тебя оставлю в страхе этом, ох ты, мышонок!» Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Нянька Евгения вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала: «Василий Васильевич, Алексея нету!» «Пошла! Пошла!» — ответил дедушка, махая рукой. А я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня. Крыша мастерской уже провалилась. Торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей. Внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри. Пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся перед огромным костром, кидавших в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз. Я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушки. «Уйди!» — крикнула она. «Задавит! Уйди!» На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя: «Раздайсь!» Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо. «Я кому говорю, уйди!» Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня, только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов. Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка. «Это кто? Ты? Не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось». Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота. К весне дядья разделились. Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался во враг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка. «Розок-то!» — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел за ним по мягким протаявшим дорожкам. «Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся!» Весь дом был тесно набит квартирантами. Только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приема гостей, а бабушка поселилась со мной на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться. Он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый. Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плеткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо: «Здравствуй, мир честной во веки веков! Ну вот, Алёша, голуба душа, зажили мы тихо. Слава тебе, Царица Небесная, уж так-то ли хорошо стало все. А мне не казалось, что мы живем тихо. С утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартиранки, то и дело являлись соседки, все куда-то торопились. Иногда на краткое время являлась откуда-то мать, гордая, строгая, она смотрела на все холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе. Однажды я спросил бабушку: «Ты колдунья?» «Ну, вот еще выдумал», — усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: «Где уж мне? Колдовство — наука трудная, а я вот и грамоты не знаю, ни аза, Дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила Богородица. И открывала передо мною еще кусок своей жизни. Я ведь тоже сиротой росла. Матушка моя, бобылка была, увечный человек. Еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна, да бог себе и перебила. Плечо ушибло тоже, с того у нее рука правая, самонужная, отсохла. А была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам ненадобна, и дали они ей вольную же, видя, как сама знаешь. А как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру за милостью к людям. А в та пора люди-то богаче жили, добрее были. Славные балахонские плотники да кружевницы, все на показ народ. Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой осенью по городу. А как Гаврилу архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по Тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить. Земля ласковая, трава бархатная, тут тебе радость, тут ли сердцу простор. А матушка-то бывало прикроет синие глаза, да как заведет песню на великую высоту. Голосок у ней не силен был, а звонок. И все кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить. А как минуло мне 9 лет, зазорно стало матушке по миру водить меня. Застыдилась она и осела на балахне. Кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести. Тороплюсь, учусь. Хочется скорее помочь матушке-то. Бывало, не удается чего, слезы лью. В 2 года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла. Чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам, ну-ка, акуля, встряхни коклюшки. А я и рада, мне праздник. Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, да ведь показать умела. А хороший указчик дороже 10 работников. Но тут загордилась я. Ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебе одна сама прокормлю. А она мне: молчи-ка, знай, это тебе на приданное копится. Тут вскоре и дедушка насунулся, заметный парень был, 22 года, уж водолив. Высмотрела меня мать его, видит, работница я, нищего человека дочь, значит, смирной буду. Ну, а была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута. Эх, ма! Что нам про злых вспоминать? И она смеется сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова. Помню, был тихий вечер. Мы с бабушкой пили чай в комнате деда. Он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя.
4: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: Маяк. Клиповое мышление говорит нам о том, что мы умеем перерабатывать очень большое количество информации, выделяя какие-то важные тезисные моменты, то есть сужая огромную воронку информационного потока до того, что нам нужно. Антон Гасимов, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол. Это нужно слышать.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил высказаться по ситуации с налетом беспилотников ВСУ на педагогический колледж Луганской Республики. Глава государства назвал этот удар террористической атакой киевской хунты. Ранее президент заявил, что дал распоряжение Минобороны предложить, чем Россия сможет ответить. По последним данным, в результате удара ВСУ по Старобельску погибли 6 человек, 39 ранены, 15 числятся пропавшим без вести. Силы ПВО за прошлую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Министерство обороны. В частности, БПЛА были сбиты над регионами Черноземья, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями, а также над Липецкой и Орловской областями. Работало ПВО в Волгоградской, Калужской, Ростовской областях, Рязанской области, Краснодарском крае, в Крыму, Татарстане и Московском регионе. Следователи объявили в международный розыск Гарри Каспарова, заочно арестованного по обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах нарушения порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Каспаров признан в России иноагентом и внесен в реестр террористов. Минюст внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. В качестве обоснования было указано осуществление политической деятельности. В сведениях об иностранных источниках указана Украина и американская организация Human Rights Foundation. Суды в России неоднократно привлекали его к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. Сейчас Каспаров проживает за пределами России. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва продолжит добиваться от Вашингтона возврата своей дипломатической собственности. Речь идет о 6 объектах, которые американские власти конфисковали в 2016 и 2017 годах. По словам дипломата, еще прошлой весной российская сторона предоставила Госдепартаменту дорожную карту, где первым шагом значился доступ дипломатов на объекты для инспекции. Однако в Госдепе ответили,

0: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в дневные часы до плюс 19 градусов. В Москве переменная облачность, осадки также не ожидаются. Лишь по области кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха сегодня плюс 22-24 градуса. Давление высокое, 751 миллиметр ртутного столба.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-66 в пятом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В серии до четырех побед впереди петербуржцы 3-2. Следующая встреча состоится в Санкт-Петербурге 25 мая. Российские биатлонисты Даниил Серохвостов и Виктория Метели, у которых ранее был выявлен мононуклеоз, смогут выйти на старты с начала предстоящего сезона. Сейчас они находятся в стадии восстановления. Об этом заявил ТАСС, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Евгений Редькин. По его словам, лечение и реабилитация спортсменов организованы в Югре с привлечением врачей Федерального медико-биологического агентства России. Хоккейный «Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Григорием Селезневым. Об этом сообщает пресс-служба команды из Нижнекамска. Новое соглашение будет рассчитано до конца следующего сезона. Дубль, результативный пас российского нападающего Ивана Барбашова, а также две голевые передачи Павла Дорофеева помогли «Вегас Голден Найтс» взять верх над «Колорадо Эвеланж» со счетом 3-1 во втором полуфинале Национальной хоккейной лиги. В серии впереди «Вегас» 2-0. Хоккейная сборная Финляндии без потерь продолжила выступление на чемпионате мира в Швейцарии. В параллельной группе Канада оторвалась от конкурентов. Тему продолжит Александр Неценко.
1: В восьмой день на первенство планеты по хоккею в Цюрихе и Фрибуре было сыграно 4 матча. В группе А хозяев турнира швейцарцев нагнала Финляндия, которая по-прежнему не теряет очков. Сборная Суоми уверенно сокрушила аутсайдера своей компании Великобританию со счетом 4-0. Причем первая шайба от финнов случилась уже на 58-й секунде. Ее автором стал защитник Вилли Хейнула, который в итоге добрался до дубля. Напомню, что он в минувшем сезоне развивался в системе Виннипега, преимущественно играя в АХЛ. Тем временем сухой матч записал в актив голкипер Бостона Йонас Корписало. Правда, для этого ему пришлось отразить всего 9 бросков. Теперь у финнов и швейцарцев по 15 очков, и они лидеры группы А, где также соперничали немцы и венгры. Германия в итоге отпраздновала первую победу на турнире, выиграв 6-2, наконец включившись в борьбу за плей-офф. У защитника Мангейма Леона Гаванке хет-трик. В группе Б Канада, будучи лидером, оторвалась от ближайшего преследователя словаков на 3 очка, расправившись со Словенией 3-1. Успех североамериканцам принесли голы Матычука, Казанца и Фини. Шведы залетели в зону плей-офф, одолев Италию 3-0. Шайбу забросил 18-летний нападающий Фрилунды Ивар Штенберг, который на ближайшем драфте НХЛ претендует на первый номер.
0: Бегун на дистанции 400 метров Алексей Данилов стал 39-м российским легкоатлетом, кому удалось выполнить квалификационный норматив на летний чемпионат Европы и Великобритании. 19-летний спортсмен ранее установил новый рекорд страны на этой дистанции. При этом выполнение квалификационного норматива не является основанием для включения российских легкоатлетов в список участников первенства Европы. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2027 года отменен из-за финансовых проблем у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции. Об этом сообщается на сайте Международной федерации бенди. Отменены как мужской, так и женский чемпионаты мира. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Премьера на телеканале «Россия».
3: Тут человек на берегу.
4: Мог ему кто-то смерть желать.
2: Дарья Урцуляк. Илья Малаков.
5: Двух патронов не хватает.
6: Получается, Даша выстрелила в отца.
2: Варвара Феофанова. Гела Мески.
7: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
8: Кто стрелял?
9: В кустах было какое-то существо.
2: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
0: «Маяк».

0: «Маяк». Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение.
1: Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня. «Ну-ка ты, пермяк соленые уши, поди сюда. Садись, кулак калмыцкая. Видишь фигуру? Это аз. Говори, аз. Буки. Веди. Это что? Буки. Попал. Это? Веди. Врешь, аз. Гляди. Глаголь. Добро. Есть. Это что? Добро. Попал. Это? Глаголь. Верно. А это? Аз. Вступилась бабушка. Лежал бы ты, отец, смирно. Стой, молчи. Это мне впору. А то меня мысли одолевает. Валяй, Алексей. Он обнял меня за шею горячей влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком. Я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне: «Земля! Люди!» Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им. «Земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною. А в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая в ряд и в разбивку. Он заразил меня своей горячей яростью. Я тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило его. Хватаясь за грудь, кашля, он мял книгу и хрипел: «Мать, ты гляди, как взвелся, а! Ах, лихорадка астраханская! Чего дарешь? Чего?» «Это вы кричите!» Мне весело было смотреть на него и на бабушку. Она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря: «Да будет вам надрываться-то!» Дед объяснял мне дружески: «Я кричу, потому что я нездоровый. А ты чего?» И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою: «А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету. Память, слава богу, лошадиная. Вали дальше, курнос!» Наконец он шутливо столкнул меня с кровати. «Будет? Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак». Грамота давалась мне легко. Дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего. Становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня. Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года, от весны до весны, но и за это время дом приобрел шумную славу. Почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу: «У Кашириных опять дерутся!» Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жителей его в трепете. Однажды дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка с палкой в руках, двое постояльцев с каким-то дрекольем и жена кабачика, высокая женщина со скалкой. Сзади их топталась бабушка, умоляя: «Пустите вы меня к нему, дайте слово сказать». Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота». Когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем. Все четверо стояли, страшно приготовившись. Над ними на стене горел фонарь, нехорошо судорожно освещая их головы. Я смотрел на все это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх. Дядя ломал дверь усердно и успешно. Она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли. Нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом: «По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо». Рядом с дверью в стене было маленькое окошко, только голову просунуть. Дядя уже вышиб стекло из него и оно, утыканное осколками, чернело, точно выбитый глаз. Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала: «Миш, Христа ради, уйди! Изувечит тебя, уйди!» Он ударил ее колом по руке. Было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть: «Миша, беги! А, мать!» Страшно взвыл дед. Дверь распахнулась. В черную дыру ее вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца. Кабачица отвела бабушку в комнату деда. Скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке. Кость цела. «Ох, переломилась, видно», — сказала бабушка, не открывая глаз. «А с ним-то что сделали? С ним?» «Уймись!» — строго крикнул дед. «Зверь, что ли, я? Связали, в сарай лежит. Водой окатил я его». «Ну, Зов, кого бы это?» Бабушка застонала. «За костоправкой я послал, ты потерпи», — сказал дед, присаживаясь к ней на постель. «Изведут нас с тобою, мать, раньше сроку изведут. Отдай ты им все. А Варвара?» Они говорили долго, бабушка тихо и жалобно, он крикливо, сердито. Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей. Нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее было не видно, она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок. Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть. Я подскочил к ней и заорал во всю силу: «Пошла вон!» Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак. Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня. Я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось. Соседские ребятишки относились ко мне враждебно. Мне не нравилось, что они зовут меня Кошириным, а они, замечая это, тем упорней кричали друг другу: «Кощей, Коширина, внучонок вышел, глядите, валяй его!» И начиналась драка. Был я не по годам силен и в бою ловок. Это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня. И домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами, с синяками на лице, оборванный, в пыли. Бабушка встречала меня испуганно, соболезную: «Что, Редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а?» Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала: «Да что ты все дерешься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож, бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтобы он не выпускал тебя». Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только крякал и мычал: «Опять с медалями? Ты у меня, Ника, воин, не смей на улицу бегать, слышишь?»
0: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: Маяк. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией. Подкаст «Ипликатор» Кузнецова. В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Пусть дитя грешит. Не будем стараться предупреждать каждое движение. Колеблется — подсказывать дорогу. Оступится — лететь на помощь. Помни, в минуты тягчайшей душевной борьбы нас может не оказаться рядом. Если ребенок не ошибается в детстве и всячески опекаемый и охраняемый не учится бороться с искушениями, он вырастает пассивно-нравственным по отсутствию возможности согрешить, а не активно-нравственным. Нравственным благодаря сильному сдерживающему началу. Если ребенку ни разу не представился случай выковырить из кулича изюминки и тайком съесть их, он не мог стать честным и не будет им, когда возмужает.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: Максим Горький. Детство. Страницы повести читает Олег Табаков. Продолжение.
1: Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на деда в запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав. Жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли коз, издевались над пьяными нищими. Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего. Скворцу, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила ее говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна, большой такой добрый зверь, и густым голосом твердит переимчивый, черный, как уголь птицы: «Ну, проси, скворушки-кашки». Скворец, скосив на нее круглый живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь не дается ему. «Да ты не балуй», — серьезно говорит ему бабушка. «Ты говори, скворушки-кашки». Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки. Старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит: «Я тебя, шельм, узнаю. Притворяшка ты, все можешь, все умеешь». И ведь выучила скворца. Через некоторое время он довольно ясно просил каши, а, завидя бабушку, тянул что-то похожее на «Здравствуй». Сначала он висел в комнате деда, но вскоре дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку. Дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает: «Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-т топнул ногой и закричал свиреп: «Убери его, дьявол, убью!» Много было интересного в доме, много забавного, но порой меня душила неотразимая тоска. Весь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой темной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумертвый. Дед неожиданно продал дом кабачику, купив другой на канатной улице. Немощеная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких пестро окрашенных домиков. Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми. Все это были люди новые, богатые незнакомым для меня. Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник «Хорошее дело». Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна, в сад и на двор. Это был худощавый, сутулый человек с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами в очках. Был он молчалив, незаметен, и когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал: «Хорошее дело». Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза: «Ленька, кричи, хорошее дело, чай пить. Вы хорошее дело, что мало кушаете». Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати. Всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди, железа, прутья свинца. С утра до вечера Он в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким прямым странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный. Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно. Видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру. Колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство. Никто в доме не любил хорошее дело. Все говорили о нем, посмеиваясь. Веселая жена военного звала его «Меловый нос». Извозчик дядя Петр аптекарем и колдуном, дед чернокнижником, фармазоном. «Чего он делает?» – спросил я бабушку. Она строго откликнулась: «Не твое дело, молчи, знай».
0: Сегодня во внеклассном чтении для 7 класса вы слушали страницы повести Максима Горького «Детство». Страницы повести читал Олег Табаков. Из собрания Гостелерадиофонда. 1981 год. Продолжение следует. Маяк. В эту субботу утром. Хочу все знать.
2: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, как цветут ветроопыляемые деревья. Тополиный пух, сережки ольхи и осины. И в полдень в цикле «Звездная величина Леонов» нас ждет тема «12 минут, которые потрясли мир». В субботу и воскресенье не забудьте включить маяк детям.
0: С 9 утра.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. В ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» президент отметил, что удар был целенаправленным. Президент объявил минуту молчания по погибшим.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
0: Атака ВСУ по спящим детям в колледже Старобельске в очередной раз оказывает террористическую сущность и неспособность к переговорам киевских властей, которые наносят удары по мирным гражданам на фоне поражения на поле боя и при попустительстве Запада. Об этом, в свою очередь, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По последним данным, в результате удара по Старобельску погибли 6 человек, 39 ранены, 15 числятся пропавшими без вести. В Белгородской области предотвращен крупный теракт, который должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям, сообщила ФСБ. Установлено, что жительница Белгорода под влиянием телефонных мошенников перевела крупную сумму денег на так называемый безопасный счет. После этого с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками российских правоохранительных органов и под предлогом возврата похищенных денег убедили принять участие в мероприятиях по задержанию преступников. По плану куратора жертва должна была достать из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и привести в действие. Взрыв неизбежно привел к ее гибели и многочисленным жертвам среди гражданского населения, подчеркивает сообщение ФСБ. Бойцы южной группировки российских войск за прошедшую неделю ликвидировали 870 украинских боевиков. Как следует из сводки Минобороны, в период с 16 по 22 мая силы группировки «Юг» атаковали живую силу и технику 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной и штурмовой бригады ВСУ, штурмового полка, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Уничтожено 27 бронемашин, свыше 100 автомобилей, 20 полевых пушек и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Россиянам с годами будет тяжелее переносить жару. Летний период Центральной России в течение ближайших 20 лет заметно увеличится. Об этом ТАСС рассказал руководитель прогностического центра МИТИО Александр Шувалов. По его оценкам, зима станет короче. Летом будет больше периодов с экстремальной жарой, которая достаточно сложно переносится человеком. По словам синоптика, также будет происходить сдвиг природных зон на север. Степи будут завоевывать те места, где раньше были умеренные леса, а леса будут появляться в тундре. Шувалов отметил, что этот прогноз базируется только на глобальных тенденциях, но учитывая учащающуюся повторяемость засух в умеренных широтах, такой прогноз имеет право на существование. Опасное растение зацвело в Ялтинском заповеднике в Крыму. Туристам следует остерегаться его во время прогулок, потому что оно способно наносить сильные ожоги. Это ясенец или неопалимая купина, рассказали РИА Новости в организации «Заповедный Крым». Растение это, несмотря на то, что в период цветения выглядит весьма привлекательно, опасно, прежде всего, возможностью химических ожогов. В состав растения входит эфирное масло, которое вызывает ожоги кожи и слизистых, причем ожоги могут проявиться не сразу, а спустя время. Происходит это в результате прикосновения к цветку, особенно сильные ожоги могут быть в жаркий день, когда выделение масла происходит особенно интенсивно. Последствия знакомства с растением – волдыри, долгое заживление и пигментные пятна, которые иногда сохраняются годами. Поэтому важно не трогать ясенец, не нюхать цветы, оградить от соприкосновения с ним детей. В заповеднике на маршрутах разместили предупреждающие знаки с изображением этого опасного растения. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами возможен дождь, температура воздуха плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, по области возможны дожди и грозы, температура плюс 22-24 градуса.

пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету.

на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу.

хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: хочу все знать. Хочу все знать.
1: Тяжелый вдох, Денис Евгеньевич.
2: Да это восторг.
1: Это восторг.
2: Это восторг, товарищи.
1: Это красота неописуемая.
2: Товарищи. В перерыве выложу себе в телеграм-канал все восторги. Я объясню, что почему, откуда восторги. И ну, кто постоянно слушает радио «Маяк», они уже знают. Вот, наверное, со вчерашнего дня, по-моему, или с позавчерашнего.
1: Сколько об этом говорилось?
2: Да говори, ну мы вот вообще не говорили. То есть кто-то говорил, кто-то гостям это говорил. А мы такие... Я вообще вот не, я специально все это время... Вот с момента, как мы переехали в маленькую запасную студию, и пока...
1: Держал интригу.
2: Я не ходил сюда даже. Я не видел ни одной стадии ремонта. А это мы говорим о том, что... Можете нас поздравлять, товарищи. Мы переехали, точнее, вернулись в новую студию «Радио Маяк». И это невероятное ощущение.
1: Тут очень красиво,
2: давно
1: технологично,
2: ждали.
1: Комфортно.
2: Но при этом очень уютно и по-маяковски.
1: Да.
2: Вот, то есть, и, в общем, это действительно большое счастье, как будто вот, да, вот свежепостроенная квартира, все такое чистое, красивое, свежее, настроение зашкаливает!
1: Денис Евгеньевич, когда вы последний раз въезжали в новую, свежую, отремонтированную
2: Честно,
1: квартиру?
2: Честно, никогда!
1: Ну вот, можно такая демо-версия.
2: Да. Я, да, вот, нет, ну после ремонта, конечно, был ремонт в доме, в квартире. Товарищи, это передача «Хочу все знать». Денис Николаев, это я. Данил Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Сегодня в роли кота, которого пускают
1: в новый дом.
2: Поэтому, в общем, эмоции, да, представляете, зашкаливают. Это действительно очень-очень приятно.
1: Да.
2: Я думаю, что вы неоднократно увидите студию. Кто-то даже попадет. Я уверен, всем желаю. Как-нибудь,
1: да,
2: в гости к
1: надо
2: нам попасть.
1: Просторно, красиво, комфортно.
2: Уютно.
1: Уютно.
2: Все. Радости очень-очень много, поэтому поехали!
0: Хочу все знать. Новости науки.
2: Итак, новости науки. В России появилась новая игра для школьников, студентов, молодых ученых – технологическая сингулярность. Ее участники должны придумать, как трансформировать современные профессии, чтобы они оставались актуальными в мире искусственного интеллекта и роботизации. Игра разработана в рамках инициативы «Наука и бизнес. Десятилетие науки и технологий». А как это все происходит? Игроки в начале партии получают несколько карт. Одна из них указывает профессию участников: фронтенд разработчик, графический дизайнер, маркетолог, аналитик данных, архитектор, учитель математики, биоинформатик, журналист. Другие карты описывают опыт игроков, компетенции и уязвимости, связанные с профессиями, социальный капитал и случайные события, которые могут повлиять на цены специалиста в условиях кризиса. В каждом раунде участники раскрывают по одной карте, размышляя, как они могут трансформировать доставшуюся им профессию, чтобы она оставалась актуальной в ближайшем будущем. При этом игроки должны аргументировать свою позицию, убеждая соперников, что их профессия действительно будет востребованной. Победителями становятся три участника, которые нашли лучшие, по мнению всех играющих, способы сохранить и трансформировать профессию в эпоху ИИ. Ну, вот опять же, сколько мы говорим про ИИ, если вы хотите оставаться актуальным в сферу ИИ, как ни странно, надо продолжать учиться по-старому.
1: Да, да.
2: Много читать.
1: И осваивать ИИ тоже, но
2: да,
1: учиться
2: просто
1: им
2: как
1: пользоваться, да, но как бы как таким неким костылем, прости господи.
2: Да, ну, действительно, потому что если ты, во-первых, чтобы разобраться и правильно формулировать задание, надо уметь мысли
1: излагать,
2: да,
1: как
2: потому ни что странно.
1: Дать задачу какому-нибудь искусственному интеллекту, да, и он тебя может просто не понять или сделать не то, что ты хочешь.
2: Да не то, что надо. И, в общем, действительно, инструмент хороший, но, говорю, без хорошего бэкграунда, ой, простите за англицизм, без хорошей основы,
1: базы,
2: у вас не получится им пользоваться так, чтобы занять какое-то хорошее место в жизни.
1: Да, Денис Евгеньевич, вот меня всегда интересует, что такое сингулярность? Даже с точки зрения астрономии. Говорят,
2: это
1: до Большого Взрыва была сингулярность.
2: Это значит, все было сжато в точку.
1: А,
2: Да, то есть, как, где. Сейчас попробую своими словами это объяснить. Угу. Значит, вообще, ну, точка или событие, где привычный нам перестает работать. Вот так, наверное, скажу. То есть это и философское, и физическое понятие. Ну, то есть когда мы, условно, вот черная дыра, это тоже в своего рода точка сингулярности,
1: ну, вот потому об этом, что там, да, все говорят, перестает там работать. Сингулярность, и при этом никто не знает, что там происходит,
2: а там,
1: пока что.
2: Да, и сингулярность ты не можешь понять, что происходит внутри, потому что ты находишься по ту сторону, где наши законы мира работают, да, а внутри другие ты не можешь. Потому что мы с кем-то недавно говорили, что в той же черной дыре там даже атомов уже нету. То есть там мы не можем вообще понять, что там, потому что там все настолько мелко, в мелкий порошок растерто.
1: Угу.
2: Вот.
1: И в этом наверняка есть что-то божественное. И научное, и божественное, да?
2: Ну, что-то да, да. Мне кажется, точка...
1: Божественная сингулярность.
2: Точка сингулярности — это когда вот... У человека, может быть, когда он на пороге какого-нибудь произведения искусства, вот собирается там, я не знаю, симфонию написать.
1: Или... Собирается написать. Да-да-да.
2: Этот сложный момент. Хорошее, даже не то, что собирается, а вот буквально за долю времени до того, как она начнет появляться. Вот какой-то вот этот момент, когда вот уже процесс почти пошел, но не пошел.
1: И осталось только сесть и написать.
2: Да. Даже вы уже садитесь. То есть это вот очень сложное такое понять. То есть это вот...
1: Какая-то микросекунда.
2: Микросекунда, и она появляется.
1: Замечательно.
2: Или оно даже, скажем, уже появляется. Давайте к следующей новости. Жидкие алмазы. Российские физики провели уникальный эксперимент с углеродом. Ученым впервые удалось поставить эксперимент, позволивший изучить свойства жидкого углерода. Полученные результаты помогут в разработке, в том числе, технологии получения искусственных алмазов. А они очень нужны в промышленности. Как известно, углерод лежит в основе всего живого на планете. Его кристаллы могут принимать самые разные формы. Грифель карандаша, самый простой пример, мягкий черный графит и невероятно прочный алмаз — это все углерод. Вопрос, как выстроились атомы в решетке. В атомной промышленности графит используется в качестве замедлителя нейтронов, а значит, знание его свойств при высоких температурах и давлениях необходимо для оценки безопасности работы таких реакторов. Кроме того, эти свойства могут понадобиться для разработки технологий получения искусственных алмазов, углеродных нанотрубок и даже описания эволюции углеродных планет. Вот так вот. Как вам? Вы любите алмазы?
1: Ну, как сказать, с точки зрения ювелирки, я к ним достаточно равнодушен, а с точки зрения химии и физики, да, наверное, это...
2: Это прекрасно.
1: Это прекрасно.
2: Новость для вас, товарищ музыкант. Ученые проанализировали годичные кольца в древесине, из которой Страдивари изготавливал деки для своих скрипок, и определили, что во времена своего так называемого «золотого периода», в первой четверти 18 века, мастер использовал еловую древесину, добытую в высокогорной долине в Италии, в Альдефьемме, где в настоящее время находится горнолыжный курорт. Ученые исследовали 314 серий годичных колец древесины, из которой были сделаны деки 284 скрипок. Удалось узнать, что в основном сырьем выступала обыкновенная ель, я не буду это говорить, латынь, но в некоторых случаях нельзя исключать, что итальянский мастер использовал древесину белой пихты. Кроме того, деки скрипок Страдивари выделяются на фоне остальных старинных инструментов тем, что они сделаны из древесины с узкими годичными кольцами. Это может говорить о том, что деревья росли в условиях высокогорья, низкой температуры, возможно, низкой инсоляции. Инсоляция, напомню, это облучение поверхностей солнечным светом. А вы слышали вживую скрипку Страдивари?
1: Я слышал вживую скрипки Страдивари, скрипку конкретно Страдивари, конкретно нашего народного артиста, по-моему, даже СССР, да, СССР, Владимира Теодоровича Спивакова. Он играет на скрипке Страдивари, и мне когда-то попадалась не конкретно такая новость, да, вот что ученые проанализировали, а именно заметка о том, что, значит, в чем ценность скрипок Страдивари. Именно вот в чем ценность именно древесины. Угу. В том, сначала были домыслы, что это какой-то очень сложный, очень уникальный лак, которым покрываются скрипки. Да? Потом выяснилось, что в принципе в этом лаке ничего особенного нет.
2: Стали... Лак как лак.
1: Да, лак как лак. Ну, как бы не паркетный, понятное дело, да, ну, что-то такое очень бережное. И в итоге пришли к выводу, что ценность и особенность, и уникальность именно вот в узости этих колец, что эта древесина вот именно в этих условиях произрастала, ее собирали, ее обрабатывали, и вот она дает такой звук именно из-за очень плотного и тесного прилегания древесных волокон.
2: Угу.
1: И, к сожалению, из-за того, что, ну, в частности, наверное, из-за того, что там сейчас находится горнолыжный курорт, подобной древесины сейчас в этих районах нет. Угу. Либо она очень-очень молодая, то есть это небольшой широкий ствол.
2: И не получится сделать.
1: К сожалению, да. Да, то есть можно сымитировать там, опять же, путем искусственного интеллекта, копирования, можно сделать точь-в-точь такой же инструмент, но...
2: Древесина не та.
1: Древесина не та.
2: А, ну, либо надо искать какой-то район, где вот такие кольца, но это очень, очень сложно. Именно можно найти ту же породу, но там же важно, чтобы вот кольца были тонкие, то есть определенные...
1: Влажность, инсоляция, да, да, да. И вот это вот все, да, оно как бы не, нет подобных условий. То есть условия есть, просто там ничего не растет.
2: Угу. Ну что, поехали дальше. Двухмесячные младенцы не просто праздно смотрят на мир вокруг, а уже вовсю его классифицируют. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Ирландии, изучив функциональную МРТ 130 детей. Этот метод позволяет следить за активностью мозга в реальном времени, распределение категорий предметов в зрительной коре и в вентральной височной коре у детей было схоже с контрольной группой взрослых. Дети категоризировали увиденный даже по такому сложному параметру, как неодушевленный или одушевленный предмет. А по мере роста эта способность лишь усиливалась. Данная работа ученых ставит под сомнение представление о том, что эта способность в большей степени зависит от зрительного опыта, чем от врожденных свойств мозга. То есть мы эволюционно способны с самого рождения как-то категоризировать увиденное.
1: Ну, не с самого рождения.
2: С самого рождения.
1: Но речь о двухмесячных все-таки. Это уже 2 месяца прошло, потому что, насколько мне известно, уж я, насколько не акушер, не врач, не педиатр, что совсем новорожденные, как бы там глаз какое-то время начинает фокусировать и пристраиваться вообще к восприятию картинки. То есть совсем новорожденные малыши, они видят как бы свет, тень, отдельные оттенки цветов. Возможно, я не прав. Если я не прав, меня кто-нибудь поправит.
2: Ну, подрастут, расскажут вам все. Да.
1: А, хорошо. Если вспомнят.
2: Ну, это другой вопрос. Французские ныряльщики нашли под водой огромную рукотворную структуру. Подавляющая часть океанов нашей планеты остается полностью неисследованной, а это значит, что они полны заманчивых сокровищ, скрытых от глаз. Недавно, например, французские морские археологи обнаружили огромную подводную стену длиной около 122 метров, самое большое подводное сооружение, когда-либо найденное во Франции. Стена была обнаружена у побережья Бреттани. Ученые полагают, что стена датируется каменным веком, примерно 5000 годом до нашей эры. И, возможно, была частью рыболовной ловушки или дамбы для защиты от подъема уровня моря. Стена имеет среднюю ширину 20 метров, высоту 2 метра, покрыта 10 метрами воды. Гигантские гранитные стоячие камни расположены на стене через равные промежутки и выступают над ней по двум параллельным линиям. Ученые предполагают, что стоячие камни когда-то могли удерживать сеть из палок и веток для ловли рыбы. 5000 лет назад. То есть, ну, тут все, человек разумный. Полностью.
1: Человек-то, конечно, разумный. Очень интересно.
2: Кто то построил?
1: Есть, нет, дело не в том, кто построил. Дело в том, что ее затопило.
2: А, уровень, да? Воды поднялся.
1: Уровень воды поднялся. Можно, Денис Ильич, простите, пожалуйста, можно я вас чуть-чуть поправлю?
2: Конечно.
1: Побережье Британии.
2: Уже Британь?
1: Британь, да. В единственном числе инфинитива будет Британь. Не инфинитива.
2: Не Британия, а Британь.
1: Британь. Британь, да.
2: А Британь. Стена была обнаружена у побережья Британии.
1: Yeah.
2: А я сказал Британи?
1: Да. И получилось немножко Британь.
2: Полный Британь. Простите меня, британцы. Ну, бывает.
1: Да,
2: бывает,
1: конечно.
2: Бывает. Ну, в остальном, да, тут все понятно с этой новостью. Испанские врачи имплантировали микроэлектродную матрицу в зрительную кору головного мозга слепого пациента и вернули ему зрение. Спустя полгода после стимуляции он стал различать свет и движение и даже сумел прочитать крупные буквы и слова. Мужчина обрел уверенность во время движений и сообщил, что восстановленного зрения достаточно, чтобы выполнять повседневные задачи. Исследователи отмечают, что этот случай восстановления зрения может быть единичным, поскольку эффекты от микростимуляции могут различаться в зависимости от патологии остаточного зрения и продолжительности слепоты. Но в любом случае это фантастика, потому что вот так вернуть, что даже крупные буквы уже можно, это очень крутая история.
1: Угу.
2: Мы как
1: зрячие,
2: зрячие, видящие, но ослабленные, понимаем ценность таких исследований, потому что нет-нет, да страшно. Что тут уж как-то не будем рассказывать, как говорить, что не страшно, страшно. И берегите зрение, товарищи, дети, взрослые, проверяйте его и берегите. Потому что, конечно, мне кажется, человек вообще большую часть информации зрительно получает.
1: Да.
2: А в современном мире, где мы, сейчас скажу, в нас имплантирован какой-нибудь
1: гаджет.
2: Гаджет, он же телефон,
1: часы,
2: планшет, смартфон. Ну, в общем, да, ты постоянно смотришь, куда ты что-то читаешь или потребляешь так или иначе информацию.
1: Да. Вы знаете, по поводу интегрированности в наше сознание гаджетов, вот казалось бы, вот мы все в телефонах, мы все в планшетах. А посмотреть фотографии какие-нибудь из автобуса или электрички или метрополитена 60-летней, 70-летней давности. Люди тоже все в телефонах и в планшетах. Только телефоны и планшеты бумажные.
2: Ну да.
1: Книжечки так... да газетки.
2: Я вчера такое... Вот за 10 минут до того, как ливень обрушился на район, я шел в магазин вечером и... Ну, я быстро же ношусь. Срочно ж еда нужна. Шла... Девчонка, ну вот предподросткового возраста, ну то есть я думаю лет 10, ну вот как раз, может нас
1: слушать.
2: Хочу
1: все знать.
2: Вот вы не поверите насколько. Я ее обгоняю, непонятно, она идет чуть-чуть так сутулившись и бредет, переставляя ноги. Я думаю, прям вот как очень уставший ребенок, когда вот...
1: С поникшей головой наверняка, да?
2: Да, но оказалось, причина не в том, что она устала или что-то. Я ее обгоняю и вижу, что она медленно идет, потому что она читает бумажную книгу, просто на ходу уткнувшись в нее, и мира вокруг не существует.
1: Да.
2: И это мне так стало от этого радостно, ну, потому что это какие-то вот картинки чуть-чуть подзабыты, потому что я не спорю, что могут читать книги.
1: Читают.
2: В телефонах, да. Но вот именно бумажная, именно на улице, в этот прекрасный жаркий майский вечер, вот она шла, читала, я прошел, мне потеплело на душе, я пришел и вечером отложил все и опять...
1: И сел почитать книжку.
2: Да, сел, я Беляева перечитываю. Мы как-то делали эфир, разговаривали про Беляева, плюс у меня постоянно там один товарищ-спортсмен юный, с которым мы занимаемся в одном клубе, меня тоже спрашивает, он ждет продолжения моей книги и параллельно рассказывает, что он читает, он меня все требовал, чтобы я с ним поговорил про Беляева, а я подзабыл, давно же читанный. Я вот уже прочитал «Последний человек Атлантиды», я прочитал «Глава профессора Доуэля» и сейчас взялся за третью. И у меня выскочило название с головы, но, в общем, они где-то в Якутии он путешествует, герой, там какие-то странные истории с кораблем. Но я могу сказать, это не устарело. При том, что я обожаю фантастику научную, я ее много читаю, и отечественную, и зарубежную. И я вот читаю Беляева, понимаю, что это классик фантастики, который не устарел. Его по-прежнему очень интересно читать. У него прекрасный русский язык, легкий. То есть я рекомендую товарищам, детям попробовать, потому что читается очень легко, очень приятно, нету каких-то сверх...
1: Не приходится так вот одну и ту же страницу перечитывать по три раза, чтобы
2: осознать.
1: Нет,
2: нет, нет. И там парадоксально, но он близок к современному клиповой передаче информации, но просто побогаче. То есть тоже очень не зацикливается на каких-то деталях очень сильно, а прям моментами прыгает по сюжету, стараясь рассказать историю, это самое важное. Но при этом не забывает добавлять красок к персонажам, и ты в них веришь, и ты с ними проживаешь эту историю. Поэтому весьма...
1: Мне кажется, вообще интересно. Любая фантастика, она не имеет свойства устаревать, но то она и фантастика.
2: Ну, иногда бывает, что-то я читал, пытался одну книгу из 80-х читать про космос, и, конечно, ты немножечко уже зная, как устроен и космос.
1: И что случилось.
2: И что случилось дальше
1: с 80-х. Вообще, да.
2: То есть, получается, чуть-чуть сложновато, потому что это уже теперь не фантастика, это уже...
1: Реальность.
2: Нет, это сказка. Они ошиблись.
1: Да.
2: В предсказаниях ошиблись, особенно когда дело касается компьютеризированных систем, искусственного интеллекта, помощников аудио, ты понимаешь, что ну, фантасты, они же не провидцы, но ошиблись. Товарищ, перемена после перемены и еще немножечко новостей науки.
0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившие земные просторы, вознесшие человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

В Москве 9:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10, об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его данным, после атаки остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Сейчас спасательные работы продолжаются. Удар украинскими дронами был нанесен в ночь на 22 мая. Накануне президент Владимир Путин назвал эту атаку украинских боевиков терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИДу рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Силы ПВО за 2 часа утром перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областями, сообщили Минобороны. А со вчерашнего вечера над регионами России сбили 348 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей. В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет, сообщает оперативный штаб. Отмечается, что сгорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты беспилотников также упали на территории топливного терминала. В Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Об этом сообщили ФСБ. Взрыв привел бы к гибели женщины и значительным жертвам среди гражданских. Но женщина проявила бдительность, обратилась в местный орган безопасности. В итоге преступление было предотвращено. ФСБ России вновь обращает внимание на то, что силовики и сотрудники других российских государственных структур никогда не звонят через мессенджеры, предупреждая о попытках украинских спецслужб вербовать россиян для совершения терактов. Учебные стрельбы пройдут сегодня в акватории морского порта Сочи. Об этом сообщили в администрации курортного города. Учения пройдут в 13 часов по московскому времени и в 21:40. Кроме того, в 12:40 стрельбы запланированы в порту Имеретинский. Жители и туристов призвали сохранить спокойствие. Бензин АИ-95 и дизельное топливо доставили на АЗС фирмы ТЭС в Севастополе. Ждаются дальнейшие поставки топлива на АЗС другой компании, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе ощущалась нехватка топлива. На АЗС власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничения на покупку топлива до 20 литров за один раз. Наибольшее количество автозаправок в регионе имеют компании ТЭС и АТАН. Мошенники обманывают туристов на южных курортах, предлагая им бесплатные прогулки и фотосессии.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, нападающий Иван Барбашов вышел на 22-е место среди российских снайперов в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он оформил дубль и отдал результативный пас во втором полуфинале Кубка Стэнли против Колорадо Эвеланш. Был признан первой звездой встречи, а его Вегас Голден Найтс взял верх со счетом 3-1. Также у победителей ассистентский дубль в активе Павла Дорофеева. В серии впереди Вегас 2-0. Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-66. В пятом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ сократил отставание в серии 2-3. Следующая встреча состоится в Санкт-Петербурге 25 мая. Россиянин Роман Сафиулин пробился в основную сетку открытого чемпионата Франции по теннису. Он в финале квалификации обыграл немца Тома Генча со счетом 6-3, 6-7, 6-4. И в первом круге Ролан Гаррос встретится с норвежцем Каспером Рудом. Футбольный ЦСКА планирует утвердить 39-летнего Дмитрия Егдисамова на посту главного тренера. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Минувшим летом ЦСКА пережил тренерскую рокировку, поскольку с командой неожиданно попрощался Марко Николич, с которым армейцы завоевали Кубок России. На его место руководство армейцев пригласило Фабио Челестини. Швейцарец сразу завоевал Суперкубок страны, переиграв с новой командой Краснодар, после чего завалил концовку РПЛ и логично был уволен. На последние игры ЦСКА выводил 39-летний Дмитрий Егдисамов, который с 2019 года работал в системе армейского клуба, тренируя юношеские и молодежные составы. С ним ЦСКА уступил в Кубке страны Спартаку, но в последних двух турах Премьер-лиги переиграл Пари НН, и что очень важно, Локомотив. Этот успех гарантировал армейцам пятое итоговое место в чемпионате. И где Самов зимой был введен в штаб Челестини, судя по всему, будет утвержден на посту главного тренера, несмотря на интерес к нему со стороны Акрона, указавшего на дверь Зауру Тадееву. Напомню, что еще неделю назад ЦСКА рассматривал в качестве претендента на роль нового главного тренера Сандра Шварца, который в итоге возглавил московское «Динамо», а также Марцела Личку и хорвата Ненада Бьелицу. Ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом клуба и с кем были проведены собеседования, не убедил руководство, разъяснил ситуацию интернет-порталу «Чемпионат», неназванный источник, приближенный к ЦСКА.
0: Защитник парагвайской «Олимпии» Алексис Кантера, хавбек тульского «Арсенала» Тиграна Ванесяна и нападающий грузинского «Ахмата» Анас Эль-Махрауи покинули футбольный Оренбург в связи с окончанием срока аренды. Об этом сообщила пресс-служба оренбуржцев. Кантера провел за Оренбург 8 матчей, а Ванесян 4, Эль-Махрауи 3. Все трое футболистов не отметились результативными действиями. 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на волнах «Маяка». Вас ждет трансляция суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
0: Маяк.

0: «Хочу все знать». Новости науки.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. Данил Лукин в студии, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова.
2: Доброе утро.
1: Кстати, да, мы из новой студии товарищи. Я так долго ждал вместе со всеми, что мне кажется, я каждый теперь день, когда буду приходить, буду всем говорить, что эта студия новая, она очень красивая. Но за время перерыва я не успел смонтировать видео, но, надеюсь, в большой перерыв успею смонтировать. Это первое. Второе. Вот мы сказали про Академию хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Кто в прошлые выходные пропустил, может быть, по каким-то причинам, рекомендуем зайти на медиаплатформу «Смотрим», найти последний час передачи, да, когда мы говорили про
2: Александра Васильевича Свешникова
1: и про
2: и его детище, его конкретно детище, это хоровое училище, которое носит его имя.
1: А потом уже
2: Академия, это уже как бы надстройка высшего образования, да.
1: А, все, я понял.
2: Но в целом это все большая, дружная, веселая семья.
1: Класс. В общем, послушайте, было очень интересно. Может быть, кого-то это заразит, а потом вам Данил будет преподавать.
2: С удовольствием.
1: Да. Мы возвращаемся к новостям науки. Есть еще несколько интересных новостей, которые можно обсудить. Уэбб — это
2: телескоп.
1: Телескоп. Зафиксировал рекордную планету с двумя огромными хвостами. Примерно
2: 880.
1: Подождите, нотах.
2: Да.
1: Нот 880.
2: 80.
1: Вот, заодно повторили. В световых годах от Земли горячая экзопланета медленно теряет свою атмосферу, образуя два огромных гелевых хвоста, которые простираются более чем наполовину ее орбиты вокруг звезды. По словам авторов нового исследования, такое явление наблюдается впервые. Астрономы уже видели экзопланеты с утечкой атмосферы, но обычно только мельком, когда планеты проходят перед своими звездами. Однако на этот раз исследователям удалось непрерывно наблюдать утечку атмосферы экзопланеты на протяжении всей ее орбиты, что пролило новый свет на это явление, в том числе дало подсказки о том, как оно работает, что происходит с утраченным газом и что это может означать для эволюции планет. Вообще это интересно. Не совсем, с одной стороны, применимо вот в данный момент, но я уверен, что все эти исследования потом лягут в основу, во-первых, большего понимания Вселенной, а во-вторых, поможет там искать новые какие-нибудь обитаемые миры для нас, для человека. И там тоже будет студия «Маяка» новая.
2: Где
1: на каждой планете должна быть студия «Маяка» новая.
2: Красивая.
1: Красивая. Продолжаем, остаемся в космосе. Исследование показывает, что Уран и Нептун могут и не быть ледяными гигантами. Хотя с технической точки зрения Уран и Нептун являются газовыми гигантами, их часто называют ледяными гигантами из-за их состава. Это связано с тем, что Уран и Нептун содержат больше метана, воды и других летучих веществ, чем их более крупные аналоги Юпитер и Сатурн. Учитывая условия давления во внутренних слоях планеты, эти элементы становятся твердыми, по сути, превращаясь в лед. Однако новые исследования Цюрихского университета ставят под сомнение наше понимание внутренних областей этих планет. Согласно выводам исследовательской группы, ядра Урана и Нептуна могут быть более каменистыми и менее ледяными, чем считалось ранее. Ну, когда-нибудь эти исследования помогут нам находить новые планеты,
2: где будет новая студия.
1: Ну, честно, это просто интересно.
2: Да, конечно, интересно.
1: Просто интересно. Мы же любопытные люди. Вот мы в предыдущие полчаса говорили о том, что двухмесячные младенцы уже умеют категоризировать увиденное. Вот продолжается категоризация младенцами с точки зрения Вселенной. Продолжаем. Гены регенерации конечностей. Ученые, изучающие аксолотлей, рыбок Данио Рерио и мышей. А рыбки Данио Рерио не ваши родственники?
2: Нет.
1: И мышей. Все мы родственники на этой планете. У нас у всех един предок.
2: У нас у всех, да, рыбка.
1: Так вот, простите, ученые, изучающие аксолотлей, рыбок Данио Рерио и мышей, выявили общую группу так называемых СП-генов, которые в будущем могут помочь активировать восстановление утраченных тканей у человека.
2: Это замечательно.
1: Это очень надо. Нам надо, чтобы оно само зубы. Отрастало. Зубы уже скоро. Я не рассказывал вам?
2: Мы не в эфире, я помню, мы не в эфире.
1: Это уже было, все, эксперимент, да. Прям, по-моему, даже уже в Японии на...
2: Именно вот запуск второго, как бы, обновления, да?
1: Да, то есть прям вырастает, должен вырасти на месте утраченного новый зуб. Единственное, неизвестно какой, но, как сказал мой стоматолог, говорит, неважно какой, мы, говорит, если что, обточим сверху все, что надо, поставим. Самое главное, что это свой. И живой. Вот. Ну и, соответственно, мне кажется, это здорово.
2: Это
1: самое главное,
2: здорово.
1: Не промахнуться, чтобы, как у акулы, три ряда не выросло.
2: А бывает, что у детей коренные растут вторым рядом.
1: Да, бывает. Борьба со сверхмикробами. Исследователи из России и Китая выяснили, что белок тихоокеанских гигантских мидий способен в три раза повышать эффективность уничтожения опасных супербактерий. Если коротко напомнить, что такое супербактерии, они появляются и представляют, на самом деле, большую потенциальную угрозу для человечества, потому что как только человек изобрел антибиотики, антибиотики стали бороться с бактериями.
2: Бактерии стали к ним привыкать.
1: Привыкать, да? То есть потому что полностью невозможно уничтожить колонию бактерий, какая-нибудь остается, и у нее появляется иммунитет свой собственный от этих антибиотиков. Поэтому антибиотики постоянно изобретают новые, потому что надо бороться. И особенно в старых больницах, которые давно существуют, вот там могут быть колонии супербактерий, которые способны противостоять любым антибиотикам, и, соответственно, это становится проблемой для лечения людей в постоперационном процессе.
2: Когда они особо подвержены, да, всяким
1: внешним. Да, когда открытые ткани, когда ослабленный иммунитет, когда человек... И вот это действительно большая проблема, и с ними как-то надо бороться будет. Математика в листьях. Ученые открыли скрытый математический секрет внутри листьев китайского денежного дерева пилеи. Они растут строго по геометрическому паттерну, известному как диаграмма Воронова. Ну, самое главное, что по геометрическому паттерну. Вот бы деньги росли по геометрическому
2: паттерну. Просто в геометрической прогрессии.
1: Да.
2: Ну, по диаграмме Воронова.
1: Вот, опять же, чтобы понимать, почему не работает схема «давайте просто раздадим всем как можно больше денег, и никто не будет бедным», ну, для этого надо изучать сначала математику, а потом экономику.
2: Да.
1: Потому что, конечно, кажется, что тут такого. А потом, когда ты понимаешь, к чему это может привести, то вот, ну, к сожалению, хотелось бы, но и пока не можем. Для этого слишком мало ресурсов. Молниеносная эволюция кактусов. Анализ более 750 видов кактусов показал, что они адаптируются и эволюционируют с невероятной скоростью, опровергая миф о своей природной медлительности. Нас поработят кактусы. Ну, они в суперфинале останутся, они супербактерии.
2: И там будет супербитва супербактерий
1: против кактусов. Хороший мультик, мне кажется. Суперкактусы против супербактерий.
2: Только на радиомаяк.
1: Не-не-не, мы это отдадим куда-нибудь. Это так проанонсировали. Новые гиганты и черепа. В Испании палеонтологи раскопали самый сохранный вид
2: в Европе.
1: Не вид, а череп.
2: Ага, череп.
1: В Европе стегозавра. Так, простите, перемотали.
2: Да.
1: Новые гиганты и черепа. В Испании палеонтологи раскопали самый сохранный в Европе череп стегозавра. А в Таиланде описали массивного нового динозавра. Когда-нибудь эти данные позволят нам освоить новые планеты. Запястье человека хранит секрет предков обезьян. Как эволюция превратила лазание по деревьям в искусство создания инструментов? Человеческая рука – уникальный инструмент, не имеющий аналогов в животном мире. Мы способны не только хватать, но и создавать сложные инструменты, писать, играть на музыкальных инструментах, выполнять тончайшие манипуляции. И долгое время эволюционный путь, приведший к такой ловкости, оставался загадкой. Новое анатомическое исследование, основанное на сканировании костей запястья, проливает свет на этот процесс. Что произошло? Ученые проанализировали кости запястья современных приматов и 55 ископаемых останков гоминидов. Используя 3D-сканирование и математический метод сферических гармоник, звучит-то как, а? Они составили точные карты геометрии костей. Алгоритмы машинного обучения помогли классифицировать ископаемые находки по сходству с современными видами. Результат оказался неожиданным. Кости запястья современных людей, особенно полулунные и трехгранные, оказались почти идентичны костям африканских обезьян, горилл и шимпанзе. И это весомый аргумент в пользу теории, что наш общий предок передвигался на костяшках пальцев. Да, вот Данил Викторович поставил кулак на новый стол в новой студии Мэйка на костяшечке и показывает, как передвигались его предки. Ну, и мои тоже.
2: Общие, да. Был в нашем московском зоопарке, да, впрочем, там вот эти вот большие гориллы, они так и продолжают передвигаться. То есть у них вот эта вот опорная зона именно руки, если это можно назвать рукой, да, а не передней лапой, то она вполне себе аналогична и такая же, да.
1: Товарищи, так что продолжаем изучать, хотим все знать и будем все знать. Напомним несколько вещей. Во-первых, мы сейчас после небольшой паузы продолжим слушать «Приключения Незнайки на Луне» в исполнении Алексея Алексеевича Веселкина-младшего. Напомню, что вообще все истории про Незнайку, которые начал читать еще Алексей Веселкин-старший, все можно найти на медиаплатформе «Смотрим». Это раз. Во-вторых, там можно найти вообще все выпуски передачи «Хочу все знать». Ну, может, не все, но 90% точно. Там какие-то по каким-то причинам утеряны. Ну, может, и не очень важно было.
2: Либо очень давние какие-нибудь.
1: Да, и скажем, что в следующем часе, в 10, у нас олимпиадные задачи по математике, поэтому уже можете присылать
2: заявочки.
1: Ваши заявки на номер +7 967 103 5533 в Telegram, либо в Макс.
2: Готовить и... листочки,
1: это ручки. Обязательно. Я помню, как тоже на каком-то эфире кто-то сказал, что да, в уме это сложно решать.
2: Это было вот в прошлую субботу.
1: Да, поэтому листочек, ручка под рукой, какой-нибудь клочок бумажки даже подойдет. Готовьте. И номер еще студии. Напомню, новой студии «Маяка» остался старый номер 495-728-7171. Ну, счастлив я, товарищ. Ну, что тут поделаешь? Ну, это действительно большая-большая радость. Все, маленькая перемена, и дальше «Незнайка на Луне». А, наверное.
0: Маяк. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
3: Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк».
4: Владимир Трошин, подаривший нам «Подмосковные вечера».
3: Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00.
4: Хочу все знать о жизни на Земле.
5: Как же получается у рыб издавать звуки, если нет голосовых связок? Да они могут использовать для этого плавательный пузырь, косточки. Могут бить себя плавниками по бокам, как по барабану. Некоторые рыбки стучат зубами. Некоторые рыбки выпускают маленькие пузырики. Пузырики лопаются, и из-за этого тоже создается звук. А некоторые рыбы умеют общаться вообще с помощью электрических сигналов.
4: Биология. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать».
3: Утром, в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
4: «Хочу все знать».
1: В следующем часе решим олимпиадные задачи по математике. Не пропустите.
4: «Хочу все знать». Сегодня из дневника.
6: 6 декабря 1928 года. Женщина везла салазки. На них вверх дном стояла новая, купленная на базаре кадушка. На кадушке сидела девочка. Вдруг почему-то кадушка с девочкой упали. Кадушка в одну сторону, девочка в другую. Девочка не ушиблась, но когда мать подошла и спросила: «Ты ушиблась?», она, конечно, заплакала. Не от ушиба, а от обиды на кадушку. Плакала и показывала на нее рукой. Мать догадалась, подошла к кадушке, наказала ее рукой, и девочка засмеялась.
4: Михаил Пришвин.

0: заорал Скуперфильд. «Не надо фавки! Фу! Фавки! Фавки, пявки, не надо! Ай! Дадите 3 миллиона!» — угрожающе спросил Жулио. Скуперфильд закивал головой. Жулио вытащил у него изо рта тряпку. Скуперфильд принялся старательно отплевываться, а отплевывавшись, сказал: «К сожалению, у меня нет с собой денег». «Ничего, дадите чек. У меня нет с собой чековой книжки». «В раке», — ответил Мига. «Никакой капиталист не выходит из дома без чековой книжки». «Ну ладно, развезете меня». Мига и Жулио моментально развязали веревку. Скуперфильд некоторое время продолжал стоять у ствола, словно прирос к нему, после чего рухнул, как столб на землю. «Что с вами?» – бросился к нему Мига. «Не знаю», – пробормотал Скуперфильд. «Ноги не действуют, и руки тоже». «Наверное, онемели от неподвижности», – высказал предположение Мига. Недолго думая, Жулио принялся сгибать и разгибать Скуперфильду руки, как это обычно делают при искусственном дыхании, а Мига в это время поднимал и опускал его ноги. Спустя несколько минут Скуперфильд почувствовал, что способность управлять своими конечностями вернулась к нему, и он сказал: «Пустите! Я сам!» С кряхтением поднявшись, он сделал несколько наклонов и приседаний, после чего надел на голову валявшийся на земле цилиндр, подобрал лежавшую рядом трость с костяным набалдашником и нанес ею сильный удар по голове Жулио. От неожиданности нападения Жулио упал как подкошенный. Увидев, что Скуперфильд побежал прочь, Мига бросился догонять его, но тут же свалился, споткнувшись о торчавший из-под земли корень. Поднявшись, он убедился, что Скуперфильд скрылся вдали за деревьями. «Ах ты, гадина!» – проворчал он со злостью, увидев, что Жулио лежит без движения. Мига подозвал прятавшегося за деревьями Крабса, и они вместе бросились к стоявшей вдали автомашине. Глава 20. Гибель общества гигантских растений. Ночью Незнайка и Козлик спали плохо. Им обоим снились страшные сны. Незнайке снилось, будто его непрестанно преследуют какие-то жулики, от которых он прятался где-то на пыльном чердаке, то в темном подвале. Наконец, он спрятался в пустую бочку, но как раз в это время кто-то начал наполнять бочку мазутом. Незнайка хотел вылезти из бочки, но тут чья-то рука цепко схватила его за волосы и не давала даже высунуть голову наружу. Чувствуя, что вот-вот захлебнется в этой черной вонючей жидкости, Незнайка сделал отчаянные усилия и проснулся. Убедившись, что находится вовсе не в бочке, а дома в постели, Незнайка снова хотел заснуть, но тут вдруг увидел, что окно беззвучно открылось, и в него лезут какие-то подозрительные личности в клетчатых кепках и с пистолетами в руках. Выскочив из постели, Незнайка бросился удирать. Спасаясь от преследователей, он забежал на какую-то железнодорожную станцию, где стояли цистерны с мазутом. Одна цистерна была пустая, Незнайка залез в нее, но тут цистерна почему-то начала наполняться мазутом. Сначала мазут доставал Незнайке по пояс, затем по грудь, наконец дошел до горла. Незнайка принялся плавать в мазуте, но уровень жидкости поднимался все выше. Незнайку в конце концов прижало к потолку. Черная тягучая жидкость начала лезть ему в рот и в нос, залепила глаза. Чувствуя, что задыхается, Незнайка закричал изо всех сил и снова проснулся. Убедившись, что по-прежнему лежит у себя в постели, Незнайка постепенно успокоился и снова хотел заснуть, но тут послышались стоны Козлика. «Пустите меня, пустите!» – стонал, разметавшись на своей постели, Козлик. Незнайка принялся тормошить его за плечо, но Козлик не просыпался. «Пустите меня!» – продолжал кричать он. «Ты что ты орешь? Тебя ведь никто не держит, сказал Незнайка. Мне, понимаешь, приснилось, будто разбойники, которых мы видали в кино, поймали меня и душат капроновой удавкой, сказал, просыпаясь, Козлик.
1: А мне все время снится, будто я в мазуте тону, признался Незнайка.
0: И это все от вчерашней кинокартины, сказал Козлик. Вот всегда, как пойдешь в кино, так потом всю ночь душат кошмары.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10, об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его данным, после атаки остается неизвестно местонахождение 11 студентов. Сейчас спасательные работы продолжаются. Пасечник добавил, что в Луганске развернута работа медиков и психологов в пункте временного размещения, где находятся родители студентов колледжа. К помощи подключились волонтеры, общественники и неравнодушные жители. Глава республики выразил глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей. Удар украинскими дронами был нанесен в ночь на 22 мая. Накануне президент Владимир Путин назвал атаку терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИДу рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Атака по спящим детям в колледже в Старобельске в очередной раз доказывает террористическую сущность и неспособность к переговорам киевских властей, которые наносят удары по мирным гражданам на фоне поражений на поле боя и при попустительстве Запада. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
2: Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
0: Напомню, по последним данным, число жертв удара в Старобельске возросло до 10. Германия будет тормозить переговоры с Россией, чтобы нарастить свой военный потенциал. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил наш посол в Берлине Сергей Нечаев. Он отметил, что Берлин постепенно наращивает участие в украинском конфликте и перебрасывает своих военных ближе к нашим границам. Также Нечаев выразил обеспокоенность слухами о ядерном сотрудничестве ФРГ и Франции. Такие разговоры звучат все чаще. Дипломат напомнил, что Германия в соответствии с договором об окончательном урегулировании обязалась сохранить статус безъядерного государства, но подобная тема регулярно появляется в публичном пространстве и вызывает у российской стороны настороженность. Ранее Франция предложила укрепить ядерный кулак против России. По инициативе Парижа реализуется концепция передового сдерживания. Шестиэтажный бункер под бальным залом Белого дома в Вашингтоне может строиться с учетом угрозы ядерного удара. Об этом заявил РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен. По его мнению, бункер будет связан со всеми существующими командными центрами США. На уходящей неделе Трамп сообщил, что секретный бункер под бальным залом Белого дома будет на 6 этажей уходить под землю. 3 из них уже построены. Президент США поделился, что в бункере будут расположены военный госпиталь, специальные помещения и комнаты заседаний. После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, а также снес его восточное крыло, чтобы построить новый бальный зал для масштабных приемов. Стоимость проекта оценивается в $400 миллионов, которые Трамп привлек из внебюджетных источников. Министерство просвещения распространило рекомендации по проведению последнего звонка в российских школах. Как следует из документа, попавшего в распоряжение ТАСС, предусмотрена церемония поднятия флага и исполнения гимна. Поскольку праздник пройдет год единства народов России, рекомендовано выступление родителей, в том числе представляющих разные этнические группы. Предполагается напутствие участников и ветеранов СВО, посвященной важности межнационального согласия. В сценарии мероприятия предлагается добавить патриотические песни и номера, которые отражают идеи единства народов России. Кроме того, указано чествование многодетных и многопоколенных семей, как хранителей традиционных ценностей и исторической памяти. Согласно распоряжению ведомства, в этом году последние звонки в школах России пройдут 26 мая, а выпускные вечера 27 июня. В России резко выросли продажи кондиционеров. С начала мая прирост составил 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ОФД. Медианная цена покупки в этот период составила 24 215 рублей. Также россияне первые две декады мая купили на 12% больше вентиляторов. Медианная цена около 2000 рублей. Между тем, московский зной спадет в эти выходные. Уже сегодня станет прохладнее, горожан ждет умеренное и комфортное тепло, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве выходные зной спадет, в субботу скажется влияние гребня антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков выглянет солнце. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Дневная температура плюс 20-23. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 миллиметр ртутного столба. Большую часть воскресенья осадки маловероятны. Переменная облачность. Ночное время в Москве плюс 10-13, а днем снова от 20 до 23 градусов умеренного и комфортного тепла.
0: Похолодание придет в московский регион на следующей неделе. В первые дни температура будет достигать 20 градусов, а к выходным всего 12-17. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность, местами небольшой дождь, температура до плюс 19. В Москве ожидается плюс 22-24, преимущественно без осадков.

0: Математика. Доброе утро, товарищ «Хочу все знать». Пришло время математики. Напомню, в студии Денис Николаев, Данил Лукин. Данил, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И к нам пришел заведующий кафедрой математики передачи «Хочу все знать» Антон Низовцев, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства.
1: Здравствуйте.
0: Антон, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: В новой студии новая математика.
0: Нет, математика та же, я думаю. Та же?
1: Да, та же.
0: Ну, та же.
1: Обречен,
0: пожалуйста,
1: сказал. Да, давайте. Сегодня порешаем ту же старую математику. Вот, ну, у нас такие будут интересные задачки, не совсем школьные программы. Так что попробуем их порешать.
0: Это не совсем школьное, это какое? Это
1: околоолимпиадное. С математических конкурсов всякие задачи.
0: Угу. Ну, давайте, хорошо. 495-728-7171. Андрей из Мурманска у нас на связи. Андрей, доброе утро, здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: Доброе здравствуй, утро. Здравствуй. Как дела? Что нового? Есть чем похвастаться? Или поделиться? Или пожаловаться?
3: Ну, похвастаться то, что за окном 16 градусов, и то, что, возможно, гроза.
1: Это плюс 16?
0: Плюс-плюс. Уже плюс.
1: Уже плюс.
2: Ну, в Мурманске это имеет значение, да?
1: Да.
0: И что, и гроза сегодня может быть?
3: Да.
0: Ой, класс. У нас вчера была. Я вчера промок. Я такой счастливый был. Я вот первый час рассказал, как я шел в магазин.
1: А потом
0: теперь
1: шел
0: время,
1: из,
0: как,
1: магазина.
0: Из магазина.
1: Это Денис Евгеньевич промок, когда по лестнице поднимался?
0: Это тоже. Не промок, а запыхтел. Это другое. Нет, я вышел из магазина. Точнее как, я пришел в магазин.
2: Еще
0: набрал,
2: грозы не было.
0: Не было.
2: Она нарастала.
0: Я стою на кассе и смотрю, забегают мокрые люди и жмутся у входа. Я говорю, что там происходит? Он говорит, дождь. Я говорю, ну что нам дождь? Что нам...
2: Снег.
0: Что нам дождик проливной? Я выглянул, посмотрел, думаю, ну дойду. Вышел, и через 2 секунды я просто был мокрый.
2: А был стеной, да?
0: Ну, стеной, да. И сверкала молния. Вот. В общем, кайф. Так что, ну, в плюс 16 не рекомендую промокать, а вот в Москве вчера после плюс 30 с лишним было очень приятно промокнуть. Все. Так что, да, ну, хорошей грозы, Андрей, желаю. Первая гроза всегда приятная, потом немножко могут надоесть. Хотя нет, гроза всегда классно. Тебе нравится гроза, Андрюх?
3: Ну,
0: когда дома?
3: Когда, да? Молнии не очень.
0: Угу.
3: Потому что мой Теодор, это наша собака.
0: Пугается?
3: Боится очень.
0: А, ну тогда да, тогда жалко.
3: Приходится его на ручки брать.
0: А сколько он весит?
2: Он большая собака? Хотя по гавкам...
3: Ну, примерно 16 килограмм.
0: А, ну, как совпало все. Плюс 16 погода, 16 килограмм собака. И сейчас в задаче должно быть...
2: Что-нибудь 16.
0: 16 число.
3: 16 килограмм апельсинов.
1: Самый главный вопрос-то мы не задали. Андрей, сколько тебе лет?
0: 16.
1: 16.
3: 13.
1: 13 лет. 13 лет.
0: Это значит, без 3 16, вот.
1: Это значит, задачи будут для взрослых. Так, значит, давай попробуем, Андрей, такую задачу решить. Саша и его папа собирали грибы. Саша нашел на 18 грибов больше, чем половина грибов, найденных папой. А папа нашел на 7 грибов больше, чем Саша. Сколько грибов нашли Саша и папа вместе? Повторяю, Саша с папой собирали грибы, Саша нашел на 18 больше, чем половина грибов папы, а папа нашел на 7 больше, чем Саша. Сколько вместе они нашли вдвоем?
3: Так, ну, мне кажется, нужно взять X, это пусть будет все грибы папы.
1: Ну, например...
3: То есть, получается, X
0: То есть, папа на 7 больше, чем Саша, просто.
2: Угу. Чем все у Саши.
0: Чем все у Саши.
1: Угу. Просто папа на 7 больше, чем все у Саши, да.
3: А что? X минус 7 равно...
2: Это получается Саша. Не, а X минус 7 равно Саша, да.
3: И x разделить на 2 плюс 18.
1: Да. Ну, получается уравнение такое простейшее. Вот. Конечно, математическая культура подсказывает нам, что лучше папу в данном случае брать за 2х, наверное, раз у него есть половина там где-то. Ну, ну на за х тоже нормально. То есть
2: х — это половина папы будет,
1: ну,
2: да?
1: Лучше, наверное, так. Но и за х всего папу тоже нормально. Все грибы, найденные папой. Вот, осталось решить это уравнение.
3: Сейчас почти решу.
0: Ну, это только через уравнение или можно как-то еще отдельно? Пока ты пока решай, я зубы буду преподавателю заговаривать. Я
1: можно это попробовать
0: умею.
1: Это решить без уравнения, конечно. Нам, как взрослым людям, уже сложно это без уравнения решать.
0: Потому что сразу
1: давайте попробуем без уравнения.
0: Ну, сейчас пусть Андрей сначала. Хотя мы можем, да. Андрюх, ты пока решай. А мы хотя бы логику. Как готов будешь, скажи готов, а то мы болтаем. Ну, может быть,
1: половина что-то... папы это на 18 меньше, чем Саша.
0: Саша.
1: А весь папа это на 7 больше, чем Саша. То есть у нас получается одна половина папы это 18 плюс 7.
0: Ну да.
1: Это получается
0: 25.
1: 25. Значит, весь папа это 50.
0: 50.
1: Весь Саша на 7 меньше. Ну и получаем ответ.
0: Да.
1: Вот без уравнения.
0: Быстрее, кстати, чем
1: это даже лучше. И хорошо. Вот я замечаю, что в некоторых школах, к сожалению, учителя, так как тоже они взрослые люди, уже умеют решать уравнения.
0: Сразу, но через уравнение.
1: Стараются.
0: Давай.
1: Да.
0: Сколько?
3: Ну, всего они собрали, у меня получилось, что 193 гриба.
1: Это абсолютно верно.
0: Верно.
1: Да. Молодец, Андрей, уважаемый, не такое уж простое уравнение.
0: А давайте еще раз, вот, папа, вот этот, еще раз разберем.
1: Еще раз этот способ. Я хочу еще раз договорить. То, что важно детей в начале, в начальной школе, в третьем классе, в четвертом, учить без уравнения такие задачи решать. Как без уравнения решить эту задачу? Половина папы, это получается на 18 меньше, чем весь Саша. Согласен, Андрей? Половина папы на 18 меньше, чем весь Саша. А весь папа на 7 больше, чем тот же весь Саша. Значит, весь папа на 25 больше, чем половина папы. Расстояние. Расстояние от половины папы до всего папы. Это 18, да еще плюс 7.
0: И еще 7, которые сверху, когда он его проходит.
1: Значит, а это расстояние, с другой стороны, равно половине папы. То есть половина папы 25, весь папа 50, на 7 меньше, это 43. Это весь Саш, 43 плюс 50, 93, получается такой же правильный ответ.
2: В итоге как будто бы даже так проще, чем через уравнение.
0: Но это надо привыкнуть, потому что автоматически ты на уравнение начинаешь. Ты слышишь вот эти истории... В такой ситуации плюс столько, в такой ситуации минус столько, ты сразу.
2: Сейчас сразу в голове возникает какой-то x.
0: Ну да.
2: Да.
0: Да. Ну да, давайте еще одну. Андрюх, готов еще одну?
3: Готов.
1: Еще одну. Так. Ну, давайте. Сложную, может быть, попробуем. Сложную хотите?
0: Конечно.
1: Газету. Давай. Газету. Из 60.
0: Сейчас, простите, новая студия придает сил. Да.
1: Да, мы находимся сейчас в новой студии, очень здесь красиво, замечательно. Значит, удобные такие кресла, что сейчас...
0: Очень хочется решать математику.
1: Очень хочется заснуть.
0: Нет, мне очень хочется математику решать. Отставить.
1: Так, сложная задача сейчас, без шуток сейчас. Очень сложная, долгая, тяжелая задача. Газету из 60 страниц печатают на 15 листах бумаги. По 2 страницы на каждой стороне листа. Это пока что понятно?
0: Да.
1: 60 страниц газета, 15 листов бумаги, 2 страницы с каждой, 4 страницы на листе. 60 разделить на 15 равно 4. Все, задачу мы решили уже наполовину. Листы складывают в стопку. Вот эти листы складывают в стопку. А затем вместе сгибают пополам и нумеруют полученные страницы подряд числами от 1 до 60. Значит, наши 15 листов складывают в стопку, потом сгибают пополам. Да, и так не нумеруют от 1 до 60. Если из такой газеты потерялся лист со страницы номер 7, каких еще страниц в ней не окажется?
0: Ай, хорошо.
2: Я очень люблю такие задачи.
1: Почему?
2: Это связано с частью профессиональной деятельности, потому что я иногда там для записи, для исполнения готовлю достаточно большие объемы нот. То есть это
1: называется, партитура или это не
2: партитура. Дело не в редактуре, редакции партитуры, а дело в том, что там, например, мне это присылают, мне это надо напечатать, на бумагу вывести, поставить людям на пульты.
1: Это не всегда просто.
2: Это не то, чтобы это чаще долго просто.
1: Да.
2: И иногда надо включать мозги, чтобы сделать вот именно вот эту вот брошюру, чтобы все страницы сошлись, никто нигде не запутался. Да. Еще раз, значит, если вытащили лист со страницы номер 7,
1: Да. Каких еще страниц? Давайте определимся, сколько еще страниц будет отсутствовать.
2: Еще три страницы еще будет.
1: Три страницы будет отсутствовать.
3: Будет отсутствовать еще страница 8. Ну, это сначала считать будет барами там 1, 2, 3, 4, и так доходим до бары 7, 8.
2: Да.
3: И
2: ближе к концу. Четвертый.
1: Но страница 8 тоже точно 8 будет отсутствовать. Точно, да. Это легко. А еще две страницы будут отсутствовать.
3: А теперь нужно с конца. Там уже пары будут 60, 59.
2: Не-не-не. Все правильно. Нет, если он назад считает.
4: Да.
2: Но отсутствовать-то будет не 60, 59.
4: Нет, он начал считать.
2: Да.
3: И мы так сможем дойти до пары 54-53.
1: Да, да, с конца, да.
4: Но я так понимаю, быстрее можно решить. Я точно так же только на листочке выписывал, но потом понял, как ее надо было решать. Мы же знаем, что у нас 6. Это вечная путаница, что такое страницы и листы. Это классика. Но у нас 6 страниц, мы до 7.
2: Да.
4: Соответственно, нам надо 6...
1: После последней. 3
2: листа.
4: После последней отнять. 60-6, 54. Да. Значит, последняя, ну, как бы не последняя, а следующая после тех, которые есть, это 54-я, а на другой у нее стороне 53-я. То есть вот так тоже можно вычислить.
2: Да. Да. Четвертый лист с конца будет отсутствовать. Четвертый сначала и четвертый с конца.
4: Да, логично.
2: Да.
4: Да.
1: Тяжело. Все просто.
4: Тяжело.
1: На самом деле. Ну,
4: просто, мне, но тяжело.
1: Когда решение, все просто.
4: Вообще надо, вот может еще раз, страницы и листы — это вечная путаница. Когда принесите на документы там на 2 листах, на 4 страницах, вот во взрослой жизни это вызывает ступор. То есть лист, надо запомнить.
1: Лист — это физическое что-то.
2: Явление,
1: это
2: вот
1: физическая,
2: да,
1: штука из дерева.
2: У него есть 2 оборота.
1: Да,
2: спереди и сзади.
1: На
2: да,
1: нем
2: две
1: есть
2: стороны.
1: 2 страницы. Да. А страница — это наше отношение к этому листу.
4: Да, но если мы складываем лист пополам, у нас сразу появляется
2: 4
4: лист
2: страницы.
4: Остается один и тот же. Вот я 4-й лист, а страниц становится 4.
1: 4.
4: Да, но если он у тебя сшит в тетрадочку уже физически, то у тебя лист А4 все равно уже становится листом А5, на котором 2 страницы.
1: Да.
4: Ну, то есть тут
1: отношения с длинной стороны,
4: на самом деле,
1: короткой.
2: Прошлой неделе, да.
4: Слушайте, ну а, кстати, это хороший пример того, где физика, физический мир сталкивается с абстрактной математикой. Вот лист бумаги, это же вообще прекрасно. Мы же еще из листа и ленту Мёбиуса можем сделать, где тоже можно сразу... Да. То есть это физическая история, которая превращается в абстрактную математику.
2: Да.
4: Глубоко. Андрей, спасибо тебе большое. Мне кажется, мы прекрасный сегодня темп задаем нашей математике. Мы тебе отправляем книгу «Тут и там» от издательства «Поляндрия». Дэн – хозяин кафе в маленьком приморском городе. Аки – моряк, он путешествует по миру. Дэн никогда не покидал своего города, потому что его место тут. Аки же всегда где-то там, его путь усеян чудесами. И иногда даже такие непохожие жизни пересекаются, тогда особенно остро чувствуется, что каждый из нас – часть огромного мира. Ой, это потрясающая книга. Она не про... чтение, она про наслаждение. Там потрясающие иллюстрации. И вот эта вот история двух человек, она очень просто кажется сделана. Но на самом деле, я сначала думал, ну что такое книга, в которой нет много букв? Ну, я люблю читать. А потом я понял, что бывают книги, которые, они сами как маленькое произведение искусства, которое ты держишь в руках, листаешь, рассматриваешь, наслаждаешься и просто получаешь эстетическое удовольствие.
1: «Маленький принц», например, такая
4: Ну,
1: книга.
4: Там текста больше, но
1: еще,
4: в целом,
1: еще
4: да. Какой классный памятник в городе Чебоксары красному маленькому принцу. Там очень красиво, если... И вообще, большой привет Республике Чувашии, городу Чебоксары. Я там на неделе побывал, погулял по центру.
1: Круто.
4: Волга. Люди очень радушные.
1: Волга.
4: Очень красивые виды в центре. Очень вкусно, я не могу об этом сказать. Есть на что посмотреть. Поэтому, если начинаете думать, куда бы отправиться, то вам
1: все
4: рекомендую Чебоксары. Ну, не все, а как... Все тоже не надо. Растяните удовольствие. Но как вариант рассмотреть этот прекрасный город. Алиса из Уфы у нас на связи. Кстати, до Уфы там тоже в целом... Не, ну далеко, но можно добраться. Алис.
1: До Казани можно.
4: Ну, от Казани до Уфы уже близко. Да. То есть, в принципе, можно сразу 3 классных города посмотреть.
1: До Нижнего Новгорода можно.
4: Алис, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Как настроение?
5: Хорошо.
1: Ой, ну это 8-9 класс сейчас будет.
5: У нас сегодня выпускной.
4: Ох ты!
5: В классе. Ну... Из младшей школы.
4: А во сколько?
5: И мы идем в Форт Боярд.
4: Вы празднуете, у вас именно не выпускной, как последний звонок, а именно для вас, вот для класса.
2: Выпускной изначальной школы, да, видимо?
4: Изначальной, да.
2: Это 4-й класс ты закончила?
5: Да.
2: Ага. Сейчас же есть четвертый класс, да?
0: Есть, да.
2: Везде.
0: Я недавно сказал детям в школе, что я не учился в четвертом, четвероклассникам. И они были крайне удивлены. Я говорю, а вы спросите у папы, у мамы, они учились в четвертом классе или нет?
4: Я не учился.
0: Я тоже не учился.
2: А я учился.
0: Оно и видно.
2: По моему восприятию математики, да.
4: Так, ну давайте решать.
0: Давайте решать. Четвертый класс.
4: А, сейчас, секунду, Алиса, ты тогда в следующий раз тебе поручение расскажи, когда мы будем связываться на следующей неделе. Про Форт Боярд расскажешь впечатление.
5: Ага.
4: Запоминай. Давай. Все, теперь к математике.
0: Что-то мне сегодня вот настроение. У меня сегодня такое настроение, что хочется сложные задачи решать. Денис Евгеньевич так сильно их быстро решает, так что хочется сложнее и сложнее.
4: Давайте. Мы готовы.
2: Антон Юрьевич, не усложняйте.
4: Сразу видно.
0: Так, в полдень из столицы в город А вышли скороход и торговец. Угу. Задача классическая на скорость, расстояние, время, да, мы обсуждали их в цикле нашем ЕГЭ. В полдень из столицы в город А вышли скороход и торговец. Одновременно по той же дороге навстречу им из А вышел отряд стражников.
4: Так.
0: Через час стражники встретили скорохода, еще через 2 часа они встретили торговца. А еще через 3 часа они прибыли в столицу. Вопрос, во сколько раз быстрее торговца идет скороход? Во сколько раз быстрее торговца идет скороход? Задача сложная. Это не обычная задача.
4: Ты записал или еще разочек продиктовать все?
5: Еще разочек, пожалуйста.
0: В полдень. Из столицы в город А вышли скороход и торговец. Одновременно с ними по той же дороге навстречу им из А вышел отряд стражников. Через час стражники встретили скорохода. И еще через 2 часа они встретили торговца. А еще через 3 часа стражники прибыли в столицу. Во сколько раз быстрее торговца идет скороход? Простое условие, как обычно, а задача сложная.
4: Ну, сложная.
0: Очень сложная. Я на вас надеюсь, на всех.
5: Так.
0: В четвертом классе, может быть, такие проходили, и как раз
2: скороход Данил Викторович... быстрее, чем торговец.
0: Да, во сколько раз?
4: Как хорошо. Я знаю, ух ты, как.
5: Так.
0: Или думаете, что знаете?
4: Сейчас, секундочку. Это очень интересно.
5: Значит, стражники потратили на свой путь 7 часов.
2: Почему 7? Все равно вот...
5: А, хотя да, 6.
2: Угу. А почему 6?
5: 1 плюс 2 плюс 3.
2: Не-не-не-не-не. Они шли, вышли через час от начала, от полудня.
4: То есть в 13:00.
2: Да, они встретили скорохода еще через час, то есть в 14.
0: Еще через 2 часа они встретили торговца.
4: Ну, в 14:00 они встретили.
0: Нет.
4: Через
0: 2 торговца, через 3 в столицу.
4: Тогда понятно, у них суммарная скорость, да.
2: То есть, получается, они торговца встретили в 15.
4: За... 6 часов они прошли расстояние.
2: И еще через 3.
0: Они за 6 часов прошли расстояние. Давайте не путать, уважаемую Алису. Не заводите ее в кроличью нору.
4: После перемены будем решать. Все.
6: Мне тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова. Радиоведущая.
7: Так говорит «Маяк».

«Маяк». В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. «Соловьев Лайф». Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф». Категория 12+.

0: Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. До 10 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ВЛНР. Пострадали 48 человек. Местонахождение 11 студентов остается неизвестным, заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, спасатели всю ночь разбирали завалы. В пункте временного размещения продолжают работать психологи, медики, волонтеры, общественники, неравнодушные жители республики. ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Накануне в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза высказать на заседании свои соображения по ситуации с налетом беспилотников ВСУ на педагогический колледж. Глава государства назвал этот удар террористической атакой киевской хунты. Также он ранее заявил, что дал распоряжение Минобороны предложить, чем Россия сможет ответить. Реакция постоянного представителя Латвии в ООН насчет удара Украины по колледжу в Старобельске схожа с действиями медсестер, которые в концлагере Саласпис выкачивали у детей кровь для солдат Третьего рейха. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИДа Мария Захарова. Многие задавались вопросом, как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям. «Теперь мы видим это воочию», — добавила дипломат. Ранее поспред Латвии Санита Павлюта Дисландис касательно удара по Старобельску в ООН заявила, что удар по зданию учебного корпуса и общежития был провокацией и фейком Кремля. Мошенники в период отключения горячей воды рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти на посылки для уточнения сроков подачи воды. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, на практике такие ссылки часто ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан. Парламентарий также отметил, что мошенники могут приходить под видом сотрудников коммунальных служб и навязывать платные услуги или замену оборудования. Нужно понимать, ни управляющая компания, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях. Любую информацию необходимо проверять только на официальных ресурсах управляющих компаний, администрации города, в ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб. Аксененко считает, что необходима более системная информационная работа с гражданами. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве переменная облачность, осадки не ожидаются. По области возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха плюс 22-24 градуса.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий вам Барбашов вышел на 20-е место среди российских ассистентов.

0: Об этом сообщает пресс-служба хоккейной команды. Челябинский клуб подписал с 22-летним форвардом двусторонний контракт на 2 сезона. Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-66 в 5-м матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В серии до 4 побед впереди петербуржцы 3-2. Следующая встреча состоится в Санкт-Петербурге 25 мая. А в субботу пройдет 5-й поединок в серии 1-2 финала между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом» «Кубанью». Здесь впереди армейцы 3-1. Елизавета Губина и Ольга Мотрич вышли в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу. В 1/8 финала они были сильнее Екатерины Зажигиной и Алены Шкарупы со счетом 2-0. На этой же стадии Виктория Хроменкова и Ульяна Береговина взяли верх над Полиной Стариковой и Ариной Мирной 2-0. Российский велогонщик Александр Власов финишировал 74-м на 13-м этапе многодневки Джиро д'Италия. Лучшим стал итальянец Альберто Беттиоль. В генеральной классификации лидерство сохраняет португалец Афонсо Эулалио. Власов в общем зачете занимает 28-е место. Он уступает лидеру 29 минут 9 секунд. 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на волнах «Маяка». Вас ждет трансляция суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже. В афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
2: Маяк.

0: математика.
1: Товарищ, продолжаем заниматься математикой. Денис Николаев, Данил Лукин, Антон Низовцев, наш преподаватель, основатель, руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Задача у нас, да, там, не, не,

0: недоделанная.
1: Недоделанная, и там у нас как Алиса.
0: Алиса.
2: Здравствуйте.
1: Да, привет.
3: Повторить задачу?
1: Или получилось решить?
2: Нет, не получилось пока.
1: Давайте вместе тогда.
3: Давайте вместе. И я бы тоже хотел, вот мы сегодня рассуждали про то, что как раз в четвертом классе, который закончила Алиса, значит, надо без уравнения решать. Пришли. Давайте повторим задачу.
2: За
3: полдень.
2: 6 часов, а общая скорость у стражников со скорохода получается это расстояние за два. Ой, одно это расстояние столицы до города А за час. Угу.
3: Да, это правда. Давайте повторим задачу. Значит, в полдень из столицы в город А вышли скороход и торговец. Одновременно по той же дороге навстречу им из А вышел отряд стражников. Через час один стражники встретили скорохода. Еще через два часа они встретили торговца. Еще через три часа стражники прибыли в столицу. Во сколько раз быстрее торговца идет скороход? Алиса, вот мы рассуждали, что такие задачи лучше решать без уравнений. Хотя ты, наверное, уже в четвертый класс закончил, умеешь уравнение. Давай попробуем вот поговорить про решение этой задачи без уравнения. Вот в начале у нас за час, ты совершенно правильно сказала, стражники встретили скорохода. Получается, что если разделить вот весь путь от города А до столицы на 6 частей, сколько частей за час прошел скороход? Алиса?
2: За час 3 части.
3: Нет.
2: Получается. Нет, не обязательно.
3: Стражники весь путь проходят за 6 часов, да? 1 плюс 2 плюс 3. А они встретили скорохода через час. Получается, вот они только одну...
2: тогда 5 частей.
3: 5 частей проходит скороход за час. Согласна? Если на 6 частей мы делим здесь все наше расстояние. 5 частей за час проходит скороход. А потом стражники встречают еще через 2 часа, то есть всего через 3 часа после начала пути они встречают, значит, этого торговца. И получается, торговец за час сколько проходит таких частей?
2: 3 части.
3: За 3 часа он прошел 3 части.
2: Значит,
3: получается, что скороход за 1 час проходит 5 частей, а торговец за один час проходит одну часть. Получается, во сколько раз быстрее скороход идет, чем торговец?
2: Так, в 5 раз.
3: В 5 раз, умница.
4: А правильно я понимаю, что торговец и стражники, получается, идут с одной и той же скоростью?
3: Ну, раз, да. Да,
4: да, то есть они через 3 часа от начала встретились в одном в центре.
3: Условно, в центре. Да. Вот, Алис, ну молодец, что поняла такое решение. И советую вот всем ребятам задумываться о решении, вот именно о смысле решения задачи. Вот уравнение чуть-чуть этот смысл иногда ломают. Вот. Ну, молодец.
1: Молодец. Алис, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Девочки, прославившие Россию» от издательства «Эксмо детство». А мы продолжаем. У нас Арсений из Тулы на связи. Сень, доброе утро.
5: Да, здравствуйте.
1: Привет. Как там дела в Туле? Как у тебя дела?
5: Дела и у меня хорошо, и в Туле хорошо.
1: Прекрасно.
4: Замечательно. Погода хорошая. Гроза была.
1: Кстати, докатилась до вас гроза вчера?
4: Мне кажется, она оттуда скорее пришла к нам сюда.
1: Нет, она с севера шла. С северо-запада. С северо-востока. Туле не на северо-восток.
4: С северо-востока. Туле на северо-запад.
1: Что еще раз, прости?
5: Дождь был. Сейчас тоже идет.
1: А, у вас сейчас даже дождь идет. Класс. Ну, тогда самое время решать задачи по математике.
4: Под дождем не погуляешь особо?
1: Да. Антон Юрьевич.
3: Арсений, а сколько лет?
5: 13.
3: 13 лет. Такой взрослый голос. 13 лет.
4: Ну, для 13 лет вполне.
3: Что хочется задать задачу не на 13 лет, а на все 16 лет хочется задать задачу.
1: Ну, задайте задачу.
3: Так, ну давайте... Задача такая, Арсений. У нас сегодня все на букву А. Андрей, Алиса, Арсений. На дне рождения было 12 детей, Арсений. Таких возрастов 6, 7, 8, 9 и 10 лет. Четверым было по 6 лет. А больше всего среди гостей было 8-летних. Найди средний возраст всех детей на дне рождения. Значит, еще раз, на дне рождения было 12 детей на дне рождения, таких вот возрастов, 6, 7, 8, 9 или 10 лет.
1: Угу.
3: Четверым было по 6, А больше всего среди гостей было 8-леток. Найди средний возраст всех 12 детей.
5: Так, ну, раз мы знаем одно число, одно количество детей одного возраста, это 6 лет, их 4. Больше всех было 8-леток, значит, ну, минимальное число 8-леток и максимальное тоже 5, потому что 4 плюс 5 – 9, 12 минус 9 – 3, и как раз осталось 3 возраста, 3 ребенка 3 разных возрастов.
3: Да. Абсолютно правильно. Иначе больше не может быть, да, 8-леток, потому что тогда бы не получились 3 ребенка разных возрастов.
5: Так.
3: Молодец.
5: И сейчас надо узнавать среднеарифметическое. Это получается 5 умножить на 8 – 40. 4 умножить на 6 – плюс 2 – это 24. И плюс 7 – 9 и 10.
1: Так, 64, 74, 83, не 90 получилось. Суммарный возраст.
3: Суммарный возраст 90?
1: Да.
4: А мы суммарный возраст?
1: Нет,
4: или
1: средний возраст.
3: Нам нужно средний.
1: А, нет, подождите, 17.
3: Да, все правильно, у меня тоже.
4: 9 лет среднего возраста.
1: 17.
3: Нет, их 12.
1: 24, 40.
3: Их 12 детей, а 90?
1: 88. 88, может быть? Нет, да что ж такое-то, подождите. 24 плюс 7, 31. Плюс 40. 71. Плюс 9.
3: 90, 90.
1: 80 плюс 8. 88. Еще раз. 24 плюс 7. 31. Плюс 40.
3: Подождите, 71. 24 это что?
1: 6 и 4. 4 шестилетки.
3: 4 шестилетки. 24.
1: 1 семилетка.
3: 5, подождите, 5
1: восьмилеток.
3: 40. 5 восьмилеток. 40.
1: 64.
3: Это 64.
1: Плюс 7.
3: Плюс 7.
1: 71, плюс 9. А, и десятилетку не посчитал. 90, да, все правильно.
3: Да, вы почему-то восьмилетку еще одного прибавляли.
1: Да, потому что у меня записано так коряво.
3: Арсений, ты согласен, что суммарный возраст 90?
5: Да, и надо разделить на 12 количество
3: детей. А ты, ответ какой будет 90 разделить на 12?
1: Так кто ж его знает? Ну,
5: это получится дробное число.
3: Ну и нормально.
1: 45 на 6, еще на 3, это 15, на 2, 7,5.
4: 7,5, да.
5: 7,5.
1: 7,5.
3: Да. 7,5.
1: 7,5, да.
5: А, да.
1: Да.
3: Ага. У меня есть еще одна задача для Арсения.
1: Давайте, надо... конечно.
3: Такая короткая
1: это
3: задача.
1: Ответ. Да, 7,5 лет средний ответ. Возраст.
3: Да, правильно. Ну, достаточно простая задача. И сейчас тоже будет достаточно простая для Арсения, даже жалко. Но Арсений хорошо решает. Значит, вопрос такой. Представь себе, Арсений, числа по одному разу. У нас набор чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, 9 натуральных чисел. Угу. Представил себе.
5: Угу.
3: Вопрос такой. А какое число мне надо удалить одно из этого набора, чтобы наименьшее общее кратное оставшихся стало наименьшим?
1: Да, наименьшее. Как больно.
3: Больно, да, больно. Но задача хорошая, комбинаторная.
1: Наименьшее
3: общее кратное оставшихся чисел было самым маленьким из возможных.
1: Ну, какое у нас самое маленькое общее кратное вообще может быть?
3: Что такое общее кратное? Давайте
1: то, на что
3: повторим.
1: Делится.
3: Нет. Наименьшее общекратное – то, что делится.
4: Что делится на большую часть из этих чисел.
3: На все.
4: На все.
3: На все. Например, наименьшее общекратное чисел 4 и 9 – это 36, потому что только число 36 делится одновременно.
4: И на 4, и на 9.
3: А наименьшее общекратное чисел 4 и 8 – это 8.
1: А, 8.
3: Да, потому что это наименьшее число, которое делится и на 4, и на 8. А то, про что вы говорили, это наибольший общий делитель. То на что делится. Наименьшее общекратное – то, что делится. Так вот, у нас есть натуральные числа. И от 1 до 9 цифры, фактически. И надо удалить какую-то цифру так, чтобы минимизировать наименьшее общекратное оставшихся. Какое число нам мешает сделать маленькое наименьшее общекратное? Задача, я думал, что простая, что-то мне сейчас уже кажется, что
1: девятку.
3: Нет. Девятку, вы думаете? Сейчас я подумаю. Я еще сам не знаю.
1: Но у меня два варианта.
3: Девятку.
4: А второй какой?
1: Семерка.
3: Мне но кажется, девятку не надо. Потому что девятка и с тройкой да, коммуницирует. А вот семерка, что очень похоже, потому что семерка самое большое простое здесь.
1: Угу.
3: Простое, напоминаю, это то, которое делится только на себя единиц.
1: Я могу быстро сказать: вот я пошел по классике. Мы помним, что в 60-личной системе. Почему 60? Потому что она делится аж на 6 чисел от 1 до 6. То есть дальше остались семерка, восьмерка, девятка. Вот ты думаешь, ну если мы на семерку оставляем, то как бы она кажется, что больше ну, нигде не участвует. Потому что участвует, восьмерка да. это двойки, то есть ты просто...
3: Восьмерка это с четверкой она в паре, в первую очередь.
1: Четверка, четверка и с двойкой. Да. Девятка это тройки.
3: То есть, девятка конечно, с тройкой.
1: Ну а получается самое наименьшее, сейчас посмотрим, 6,8, 48, а времени-то нет, 480. Ну,
3: почему 6,8? 6 не надо умножать на 8. В восьмерке уже есть все двойки.
1: Ну, то есть еще на одну четверку.
3: 8, на 9, на 5.
1: Почему на 5? Ну, давайте после маленькой паузы договорим.
0: Маяк. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
6: Хочу все знать.
7: Тополиный пух, сережки ольхи и осины. Как цветут ветроопыляемые деревья? Выясним в следующем часе.
6: Хочу все знать. Сегодня. От громких звуков можно располнеть.
8: Как знать.
6: Какой IQ у искусственного интеллекта.
8: Как знать, как знать.
6: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Хочу все знать о том, как все было на самом деле.
9: Ришелье очень часто изображали шахматистом, но игра, в которую он играл, была потруднее. Представьте себе 3 шахматные доски, которые вращаются одна вокруг другой, и при этом фигуры время от времени меняют цвет. А время от времени то, что вы считали фигурой на этой доске, внезапно воплощается в игроках. И вот эти 3 шахматные доски — это 3 разных измерения, в которых вращался и интриговал кардинал.
6: История. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: надо быстро объяснить эту задачу.
1: Значит, у нас задача была в том, что...
0: Вопрос, Арсений, а ты вообще понял, чем мы занимаемся?
2: Да, понял.
1: У нас были числа, набор чисел от 1 до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И нам было надо необходимо удалить какое-то одно число из этого набора, чтобы наименьшее общее кратное оставшихся чисел было самым маленьким из возможных. Все-таки, Арсений, какое число мы будем удалять?
2: 7.
1: 7. Почему, Арсений?
2: Потому что... Это самое большое простое число.
1: Правильно. Потому что вот, ну, что больше него только? 9. 9, ну там 3 умножить на 3. Оно в паре с тройкой находится, да? Мы же только одно число можем удалять. Мы не можем и 9, и 3 удалить. Например, удаляем 9, но там всего в 3 раза мы таким образом уменьшаем наименьшее общее кратное. 8. 8 это вообще куб двойки, да? 2 умножить на 2 умножить на 2. Если мы удаляем 8, мы всего лишь 2 раза уменьшим наше... потенциальное наименьшее общее кратное оставшихся, потому что у нас четверка остается. 8 в паре с четверкой, 9 в паре с тройкой, а 7 ни с кем не в паре. Вот, соответственно, оно лишнее. Молодец.
0: Класс. Арсений, спасибо большое. Мы с удовольствием отправляем тебе книгу «Дело о краже кислорода» из серии «Анна спасает мир» от издательства «Эксмо». Брайан и Пчхи – очень вежливые инопланетяне с очень опасным планом. Они хотят построить курорт и выкачать кислород из атмосферы планеты. Их крейсер уже завис в стратосфере. На Земле об этом не знает никто. Почти. 13-летняя Анна чувствует, миру грозит беда. Вместе с лучшей подругой она начинает расследование. Девочки замечают мелочи, задают неудобные вопросы и шаг за шагом складывают картинку. Но смогут ли юные детективы помешать планам инопланетян? Выясним.
1: Интересно.
0: А у нас Марина из Луганска на связи. Марин, доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Привет. Как дела?
3: Хорошо.
0: Это хорошо. Так, напомню, возраст, чтобы Антон Юрьевич подобрал подходящую задачу.
3: 8.
1: Ну, у меня 8 класс как раз.
0: 8 класс, все идеально, да.
1: 8, 8 класс. Так. Так, Марин, на самом деле я шучу.
3: Я во втором классе.
0: Да мы понимаем это.
1: Ты не в 8? Ну, давайте такую.
0: Тогда попроще.
1: В школе для зверей, Марина, учатся 3 котенка.
3: А можно кое-что сказать, забыла?
1: Да.
3: Я прочитала вашу книгу, за что вы мне слали новую.
0: Это какую?
3: Кая.
0: И как?
3: А девочку.
0: Понравилось?
3: Угу.
0: Ну, здорово. Значит, сейчас следующую отправим.
1: Если решишь следующую задачу.
4: Да, сначала
1: решу. Марина, в школе для зверей учатся 3 котенка, 4 утенка. Чувствуете градус, как изменился передача?
0: Угу, сложнее стало.
1: 3 котенка, 4 утенка, 2 гусенка и несколько щенков. 3 котенка, 4 утенка, 2 гусенка и несколько щенков. Когда учитель пересчитал лапы всех своих учеников, получилось 44. Вопрос, сколько щенков?
3: А можете заново, я просто хочу записать.
1: 3 котенка, 4 утенка, 2 гусенка и щенки. 44 лапы. Сколько щенков?
3: А гусенки это кто? А, гусенок.
0: Гуся, гуси.
1: Гусь.
3: Котенок, утенок, гусенок.
1: Гусенок, да.
3: Так, у котенка 4 лапы.
1: Да.
3: 4 умножаем на 3 будет... Ой... 12.
0: 12, да.
1: Да.
3: Дальше. 4 утенка. У утенка 2 лапы. Да?
0: Да.
3: 4 на 2, 8.
0: Да.
3: Еще...
4: 2 гусенка.
3: Прибавляем... У гусей тоже 2 лапы. 2 × 2, 4. Считаем. Так. 12, 8 и 4. Считаем. 2 плюс 8 будет 10. 24 получается.
0: Да, абсолютно верно.
4: Известных лапы, да.
0: А всего 44.
3: Всего
0: 44.
1: Всего 44 лапы. Вопрос, сколько щенков?
3: Сейчас. Так, ну 20, еще 20 лап нам надо узнать.
0: Ну, 20 лап у нас есть, и они все на щенков.
3: 10 щенков.
0: Почему?
3: 10.
0: Почему? У щенков сколько лап?
3: А, 4.
0: Конечно.
5: Итого сколько щенков?
3: Может, 20 разделить на 4 пойдет?
1: Пойдет. Ну, в принципе, пойдет.
3: 20 разделить на 4, это у нас 5. 5?
1: 5.
5: 5 щенков?
1: 5 щенков,
5: да.
1: Да.
0: Класс.
1: Замечательно.
0: Прекрасно. Я считаю, восхитительно. 5 щенков, 4 утенка, 3 котенка. Там что там происходит? Я думаю, там весело.
5: Контактный зоопарк.
0: Да. Но это класс, я напоминаю.
5: А, в классе.
0: Это в классе, да.
5: Это могут быть игрушечки.
0: Нет, это прям вот состоит класс из котят, утят, да. Гусят.
5: Да.
0: Лесная школа.
1: Конечно,
0: лесная школа,
1: конечно, да. В обычной школе нормальной никогда не бывает такого, что контактный зоопарк.
5: Нет,
1: нельзя
5: это,
1: так назвать.
5: Это да.
0: Нет,
5: да,
0: нельзя.
1: Да. Нельзя. Никогда такого не бывает.
0: Нет, там все очень...
1: Все сидят?
0: Все сидят ровно.
1: Ровно.
0: И легко пересчитать.
5: И решают задачи.
1: Угу. И у всех по две лапы. Или по четыре иногда.
5: Кому как.
1: По две. По две.
0: Да.
1: Да.
0: Две ноги, две руки.
1: Да.
0: Да, это очень легко считать. Спасибо большое, Марин. Ты получаешь книгу «Салют в космосе. Удивительные приключения кота-космонавта» от издательства «Питер». Космос зовет даже тех, у кого есть усы и хвост. Кот «Салют», верный спутник-космонавт, устал ждать хозяина с бесконечных миссий. Он решает пора и самому отправиться к звездам. Уговорив хозяина взять его на МКС, «Салют» и не догадывается, что это станет началом удивительного приключения. Вместе с ним вы пройдете строгую подготовку в школе космонавтов, освоите ходьбу в скафандре, побываете на орбитальной станции, узнаете множество интересных фактов о космосе, ракетах и Вселенной. Ну, в общем, отчетный код «Салют» ждет вас в свое космопутешествие. На сегодня мы с математикой заканчиваем. Спасибо большое. У нас в гостях был Антон Низовцев, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства и заведующий кафедрой математики передачи «Хочу все знать». Антон, спасибо большое.
1: Спасибо всем.
0: До новых
5: встреч. Всего доброго.
0: Перемен!

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске возросло до 10 человек. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его данным, после атаки остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Сейчас спасательные работы продолжаются, они шли всю ночь. Пасечник добавил, что в Луганске развернута работа медиков и психологов в пункте временного размещения, там, где находятся родители студентов колледжа. К помощи подключились волонтеры, общественники и неравнодушные жители. Глава республики выразил глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей. Удар украинскими дронами был нанесен в ночь на 22 мая. Накануне президент Владимир Путин назвал атаку украинских боевиков терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИДу рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Поспред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании организации по поводу атаки на общежитие в Старобельске, отметил, что западный мир только поощряет такое поведение киевских властей.
2: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
0: В Российском министерстве иностранных дел заявили, что атака на Старобельск показала, что Украина и ее кураторы ответственны за эскалацию конфликта и подрыв политико-дипломатических усилий по его урегулированию. В Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Об этом сообщили в ФСБ. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Однако женщина проявила бдительность и обратилась в местный орган безопасности, а в итоге преступление было предотвращено. ФСБ России вновь обращает внимание на то, что силовики и сотрудники других российских государственных структур никогда не звонят через мессенджера, предупреждая о попытках украинских спецслужб вербовать россиян для совершения терактов. Россиянам с годами будет тяжелее переносить жару. Летний период в Центральной России в течение ближайших 20 лет заметно увеличится. Об этом ТАСС рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его оценкам, зима станет короче, летом будет больше периодов с экстремальной жарой, которая достаточно сложно переносится человеком. По словам синоптика, также будет происходить сдвиг природных зон на север. Степи будут завоевывать те места, где раньше были умеренные леса, а леса будут появляться в тундре. Шувалов отметил, что этот прогноз базируется на глобальных тенденциях, но учитывая учащающуюся повторяемость засух в умеренных широтах, такой прогноз имеет право на существование. Учебные стрельбы пройдут сегодня в акватории морского порта Сочи. Об этом сообщили в администрации курортного города. Учения пройдут в 13 часов по московскому времени и в 21:40. Кроме того, в 12:40 стрельбы пройдут в порту Имеретинский. Жителей и туристов призывают сохранять в это время спокойствие. Бензин АИ-95 и дизельное топливо доставили на АЗС фермы ТЭС в Севастополь. Ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС другой компании, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе ощущалась нехватка топлива на автозаправочных станциях. Власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничения на покупку топлива до 20 литров за один раз. Рослесхоз поддержал законопроект, который разрешает переоборудовать лесные тропинки под велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Как заявил глава ведомства Иван Советников, главное условие, чтобы их размещение не приводило к вырубке деревьев. Речь идет об обустройстве так называемых народных троп, которые создадут исключительно для прогулок и отдыха граждан. По словам Советникова, дорожки не предназначены для проезда автотранспорта. Текст законопроекта еще дорабатывают и синхронизируют с другими инициативами о лесной рекреации, а возможность размещения объектов на конкретных участках рассмотрят при экспертизе проекта освоения лесов, рассказал руководитель Рослесхоза. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачная погода, местами пройдут дожди, температура воздуха днем максимум плюс 17-19 градусов, при этом ожидается западный порывистый ветер до 10 метров в секунду. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, по области возможны дожди и грозы. Температура воздуха сегодня плюс 22-24 градуса, давление пока высокое, 751 миллиметр ртутного столба. В эти часы в российской столице плюс 18 градусов.

0: Биология.
1: Товарищи, хочу все знать. Продолжаем. Биология на очереди. В студии Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития МАЭК, одна из заведующих кафедры биологии. Я летом на каникулах распишу всем кафедры. Пока общая. Тополиный пух, сережки ольхи и осины, как цветут ветроопыляемые деревья. Вот такая тема у нас сегодня.
2: Хорошая тема.
3: Да, да.
2: Хорошая.
3: Как раз в тему для аллергиков.
2: Да.
3: И сразу вопрос, а как от этого защищаться, кроме антигистаминных? Носить маски противогазы?
2: Можно, да. Кто-то носит маски. Угу. Даже, я видела, носят респираторы.
3: Говорят, а глаза?
2: Помогают очки.
3: Какие-то
2: солнечные очки, да.
1: Очень плавательные хорошо закрывают.
2: Акваланги.
1: Фильтр в нос, я знаю, очень крутая штука.
2: Вот, а так...
1: Тяжело, но когда очень... серьезное восприятие.
3: Это какая-то
1: помогает.
3: Специальная штучка, фильтр.
1: Специально
3: в нос,
1: прям
3: да?
1: В нос вставляются такие фильтрики.
3: Похоже на беруши.
1: Да.
2: Mm-hmm. Тут как бы, общие советы, это сразу по приходу домой, да, еще
3: промывать нос.
2: Переодеться в домашнее, все, что было на улице.
1: Влажная уборка.
2: Либо в стирку, либо что-то еще. Влажная уборка, кто-то ставит фильтры на окна.
3: Воздухоочистители.
2: Воздухоочистители, да. И, понятное дело, что в любом случае, случаи аллергии индивидуальны, поэтому это в любом случае с врачом каждый...
3: Да, конечно.
2: Мой знакомый один, он ездит просто каждый год летом от берез подальше.
3: Да, есть такой тоже знакомый, который в момент цветения уезжает просто на месяц, на полтора из Москвы, работает, при этом продолжает работать, снимает кабинет и продолжает лечить людей.
2: Вот.
3: Но в другой стране, либо
2: да,
3: в другом регионе.
2: Потому что уезжать нужно далеко, потому что та же самая береза распространяться может на 1000 километров, 1300 километров для нее показано. И в целом вот такой максимально средний радиус распространения пыльцы при хороших для дерева условиях это 50 километров.
3: А так как у нас во всей России березы шумят,
2: да.
3: Ты в казахские степи.
2: То уезжать, да, подальше. Собственно, почему так? И откуда вообще пошло это ветроопыление? С ним любопытно. Потому что сначала ветроопыление было у голосеменных растений. Это вот из знакомых нам, это хвойные. Вот голосеменные, вот, кстати, иногда даже вот над сосновыми лесами бывают в момент их опыления, распространения пыльцы,
1: висит
2: желтоватое облако. И там люди, которые там постарше, еще что-то, смотрят на это облако, оно еще появляется, когда ветер, вот казалось бы, дымки не должно быть, когда ветер, наоборот, должно быть более ясное небо, а тут желтое облако. А если еще дождь пойдет, эту пыльцу прибьет к лужам. В лужах появляются такие
3: желтые следы, ореолы,
2: разводы, да. И, были случаи, когда прям говорили, что это радиацию смыло. Радиоактивный дождь какой-нибудь прошел.
3: Желтого цвета.
2: Какой-нибудь, да, там нестандартные лужи, а это вот пыльца сосны. Которая каждый год, в общем-то, есть. Просто где массово это все, где много сосен рядышком, то
3: даже,
2: может,
3: да, даже
2: может
3: в жилых кварталах у леса,
2: видно.
3: Да, выходишь с утра, машина желтая вся.
2: Ну, она не только от сосны может быть желтой.
3: От березы тоже,
2: от
3: в частности.
2: От всего. И она еще отмывается плохо. Она мелкая, пыльца мелкая, особенно покрыта семенных, она прям мелкая-мелкая, она там порядка 20-60 микрон.
3: Дождем ее не смывает, ее только размазывает, получаются очаровательные разводы.
2: Да. И, соответственно, было ветроопыление у голосеменных, они им замечательно пользовались, потом появились покрытосеменные. И покрытосеменные, по новым данным ученым, они перешли на опыление насекомыми. Когда насекомое прилетает конкретно на какое-то растение, там толпа приспособлений есть для того, чтобы насекомое именно на это растение прилетало. Именно
3: какие-то
2: это
3: приманочки
2: растение.
3: Всякие, да?
2: Приманочки, нектар, красивые вот эти околоцветники, разные пестрые, красные и так далее. А если посмотреть на них там ультрафиолетовой камерой, там вообще красота начинается, там прям как это, как в кафешке
3: Дискотека.
2: Дискотека, ну как, не дискотека, а просто указатель. Здесь нектар, потому что насекомые видят ультрафиолетовый вот спектр, который мы с вами не видим. И для нас с вами может быть цветок белый, а для насекомого он там будет. Тут нектар
3: сиять
2: есть.
3: Разными
2: сюда
3: красками,
2: ходи, сюда не ходи. Здесь нектар, здесь пыльца, давай там прилетай, работай и получай за это зарплату. И по всей видимости, ветроопыление у покрытосеменных появилось вторично. Как это странно, да, не было бы, то сначала у покрытосеменных было опыление насекомыми. Uh-huh. Они, собственно, из-за этого очень сильно подорвали всю вот древнюю фауну, потому что
3: Насекомые быстро разносят,
2: очень быстро у них вегетативный период, очень быстро, они быстро не наращивают много зеленой массы, и, соответственно, очень быстро заполонили планету. И,
3: прошу прощения, пресловутый борщевик Сосновского опыляется чем? Или он ветроопыляющийся?
2: Он ненавистью.
3: Ненавистью. Он же ветроопыляемый,
2: он
3: по-моему.
2: Он ветрораспространяемый. А вот опыление надо проверить, потому что у него же цветочки, в принципе, маленькие такие, да, к ним, по идее, должны прилетать и насекомые тоже.
3: То есть он такой, он универсальный.
2: А вот распространяется он ветром, вот семена уже ветром разносятся далеко.
0: Насекомыми.
2: Да. Ну, он цветочками цветет, соответственно.
0: Пчелы, оказывается, осы, мухи, некоторые виды жуков.
3: Короче, да, максимально универсальное растение.
0: Да, у него проблема в том, что у него его никто не ест в нашей полосе.
3: Да, это известно, да, это известно.
0: Это
3: вся
0: самая большая. Так-то в целом, если бы его чуть-чуть росло, но его кто-нибудь бы ел, ну еще
3: или
0: одно.
3: Хоть какая-то польза от него была для.
0: Да, пользы никакой. То есть пока все пытаются что-то придумать, но это все.
2: Он еще очень живучий, у него он
3: длинная
2: может...
3: и глубокая корневая
2: да,
3: система.
2: Да, да, да, и она может несколько лет функционировать, даже если
3: не
2: там...
3: вымерзает ничего.
2: Да, она... да, да, даже да. Если протравить вот всю зашедшую
0: в общем,
2: часть, то он может.
0: Мы в предыдущий час первый, по-моему, у нас был там суперфинал из кактусов и супербактерий, потому что кактусы оказывается сегодня новость пришла вот вам в копилку, что кактусы очень быстро приспосабливаются, несмотря на то, что кажется медлительным. Растениями. Мы и супербактерии. В общем, у нас тройной суперфинал. Это борщевик Сосновского, супербактерии и кактусы. Ну, это те,
2: а
0: кто останутся.
2: Тихоходка,
0: она схватка. Это вообще непобедимая история. Так, ну, давайте вернемся
2: к... Да, к ветроопыляемому. В общем, покрытосеменные развили себе ветроопыление вторично, потому что это оказалось...
3: Для живучести.
2: Для живучести, ну, с одной стороны, да, около 20% покрытосеменных ветроопыляемые, с другой стороны, именно они заполняют вот открытые пространства, первые, где ветер хорошо распространяется, потому что, вот, как я уже сказала, что если на открытой территории 50 километров для пыльцы это достижимое вообще спокойно, а то и на 1000 улетает пыльца, если с ветром повезло и так далее. А в лесу, например, распространение пыльцы там около 50 метров в среднем, потому
3: слишком
2: что...
3: Слишком много преград и немного
2: слишком
3: ветра.
2: Слишком много преград, очень много листвы, и да, и ветру там не разойтись. Вот. Соответственно, ветроопыление, да, стало выгодно. А почему оно выгодно? Вот с одной стороны, почему оно выгодно? С одной стороны, непонятно, куда эта пыльца прилетит. Да, это зависит от ветра, с которым, ну, растение никак не может совладать, да, то есть если на поведение насекомых и вообще живых существ можно как-то повлиять,
3: приманить отманить, если надо.
2: Да, как-то вот, ну, вот такие классические взаимоотношения, то с ветром растение ничего не сделает. Он каждый год там какой-то немножко разный. Единственное, что может делать растение, это под ветер подстраивать свою пыльцу. Например, те же самые сережки у берез, они удерживают свою пыльцу и открываются только, когда ветер дует. А ветер дует обычно, ну, более-менее сухая погода, вот это вот все, ветер дует, он открывает как бы такие чешуйки на этих...
3: Распушает их и выдувает оттуда всё.
2: Ну, не распушает, а там скорее вот разбалтывает, да, вот это все. И пыльца вылетает, да, в сухую погоду. Если мы посмотрим на классические наши шишки, ну, правда, это женские шишки, вот сосновые, угу, которые нам известны, но тоже классический пример, что если их опустить в воду, они закроются. Если их потом высушить, они откроются. Мужские шишки делают то же самое. Они, кстати, сейчас их можно видеть на соснах, желтенькие такие, как на мороженое похоже чем-то.
3: На мороженое?
2: Ну, такие желтенькие, да. Они маленькие, желтенькие и такие пушистые, как шарики лимонного мороженого. Маленькие.
3: Надо обратить внимание.
2: Да. И, соответственно, они делают то же самое, то есть они открываются и выпускают пыльцу в более сухую погоду, когда максимально можно распространиться, и эту пыльцу не прибьет дождем там или влагой. Вот. И такие способы удержания пыльцы, они есть, но вот это раз. Второй момент, это показано больше именно на соснах, что женские шишки, они специально так устроены, чтобы делать завихрение, чтобы пыльца именно размера сосны попадала в женскую шишку.
3: Mm-hmm.
2: И опыляла, собственно, женскую часть растения. Вот. Это удивительно, да, то есть там прям завихрения создаются, там еще иголочки растут таким образом, чтобы все ненужное отсеивалось.
3: Они как-то вот.
2: А все нужное,
3: по спиралечке растут.
2: Там даже проводили эксперименты, делали искусственные большие шишки, смотрели, какая пыльца в них там залетит тоже. И искусственную делали, и натуральную смотрели. В общем, мы все это моделировали. Очень интересно это получается.
3: Удивительно устроенная природа, казалось бы. Ничто не случайно, да?
2: Да. Ну вот это единственное, да, что можно делать с ветром. А почему же это вы... А, и пыльцы нужно много.
3: Угу.
2: Что нужно много пыльцы.
0: Ну, чтобы вероятность сработала.
2: Да. Но, оказывается, это выгодно, потому что никакое опыление насекомыми не дает такого большого масштаба.
0: Да, то есть, площади,
2: да. И чаще всего у нас пыльца мелкая у ветроопыляемых растений. Не очень питательная, легкая. И она никому не особо... Есть жучки там, которые питаются пыльцой. Даже есть там растения, которые специально этой пыльцой подкармливают, потому что эти же жучки тоже помогают им в опылении. Но это скорее исключение. Чаще всего вот пыльца у ветроопыляемых растений, она особо никому не нужна. И отлично, долетел, супер, классно. Единственное, что вот аллергичная она тоже, потому что в ней она мелкая, опять-таки.
0: И она с собой все собирает.
2: Она, во-первых, собирают больше пух, а это плоды тоже. Вот. А пыльца, она сама по себе содержит вещества, которые могут вызывать аллергию. Плюс она мелкая, она попадает в дыхательные пути достаточно глубоко.
3: Раздражает
2: но не
3: их,
2: настолько
3: к сожалению.
2: Мелкая, чтобы выдохнуться обратно, с выдохом выйти.
3: Да.
2: И она там как бы остается, плюс от влажности она раскрывается. И здравствуйте, да, тут уже иммунитет, кто как среагирует. Кто-то очень импульсивно на это реагирует, очень ярко у некоторых людей. Более того, даже есть перекрестная аллергия, потому что есть похожие на пыльцу, на вещества, которые содержатся в пыльце березы, например, есть похожие вещества, например, в персиках, в черешне, даже там в яблоках находят.
3: Черешня.
2: Даже в яблоках иногда находят, то есть бывает такое, что у человека начинает проявляться аллергия на пыльцу, потом начинает проявляться и аллергия на черешню, да.
3: А вот еще такой вопрос как раз в тему аллергии. Мы все про человека, да про человека. А насколько животные, допустим, кошки, собаки или там...
2: Тоже по-разному бывает.
3: То есть бывает аллергия и у животных.
2: Особенно,
3: да?
2: Ну, вообще аллергия, вот с чем связано именно повышение аллергии, с тем, что мы живем по факту сейчас в очень, с одной стороны, стерильных условиях.
3: Да, очень чистых, да, в сравнении.
2: И, ну, многие иммунологи говорят, что организму просто не на чем Тренироваться.
0: Мы ослаблены.
3: Мы сильно расслабились.
2: А иммунитету надо работать. Угу. И он начинает работать. Он либо начинает активно против своих белков что-нибудь делать, и возникают аутоиммунные заболевания, либо вот реагируют на безвредные штуки, типа пыльцы, ну, которые раздражают, конечно, там какие-то дыхательные пути, но по факту безвредные. И начинается...
3: То, что называется аллергия.
2: Ну,
3: да.
2: Плюс еще медицина, да, не стоит на месте. И там, если раньше какие-то случаи могли быть смертельными, сейчас люди с таким живут. Да, там, может быть, в масках, в респираторах, уезжая там из страны.
3: Ну, то есть спасибо, что не умирают, да, но при этом.
2: Поэтому, как бы,
3: чувствительные.
2: Тут говорить о том, что какие-то болезни начинают там распространяться, их становится больше, не всегда это плохо. Иногда это говорит о том, что теперь эти люди живут. А у животных все то же самое. То есть если аллергия есть, проявляется чаще всего у породистых животных, там, у беспородных, бездомных, конечно, этих аллергий меньше, но просто потому, что их меньше выживает таких.
0: Ну, потому что беспородные, там естественный отбор, во-первых.
2: Да.
0: А у породных неестественные отборы.
2: Да.
0: Мы получаем вот, как мы, я их обожаю, французских бульдогов, но это самое неприспособленное вообще к жизни животное.
3: Потому что чуть что...
0: А там все не так. То есть там очень...
3: Это селективная порода, да?
0: То есть так получилось, что потихоньку он очарователен, он прекрасен, он восхитителен, это классный компаньон.
3: Добр, мил и любит всех.
0: Но вот у него с дыханием проблемы, с пищеварением проблемы, с позвоночником проблемы.
2: С ушами, по-моему,
0: Ну, то есть там... Вот,
3: это та самая порода, которая, когда дышит, хрюкает.
0: Да. Я обожаю их. Они так смешно, у меня на даче жила собака у соседей, она кирпичи обожала. Таскать камни домой. Вот и самое любимое, когда она находила какой-нибудь кирпич, который она не могла поднять, там больше половинки обычного стандартного кирпича, она вокруг него возилась минут 10-15, пытаясь его зацепить, хрюкала, пыхтела, издавала разные звуки, вот пытаясь его уцепить и притащить.
2: Просто в ней дремал архитектор.
0: Конечно. Давайте, мы от пыльцы, наверное, уже к семенам пора переходить, а то мы не успеем просто.
2: Да. Вот, собственно, семена тоже периодически распространяются ветром. Да, то есть, ну, пыльца — это момент опыления. После опыления у нас встречаются пыльца, собственно, с женским гаметофитом, да, ну, с семязачатком. Происходит образование семени, семя созревает, и через какое-то время нужно это семя куда-нибудь деть, чтобы оно проросло. И тоже существует огромное количество способов распространения этих семян, в том числе, да, плодами подкармливают животных, чтобы они там где-нибудь семечку либо выкинули подальше от материнского растения, либо еще что-то. И ветер, вот тут как раз очень хорошо ветер, он далеко распространит. И это то, что мы сейчас, кстати, уже видим, всякие летучки. Вот
3: крылышками,
2: от клёнов мы очень любили на нас крепить и играли, что мы петухи. Вот
3: у меня они всегда с детства
2: птички
3: ассоциировались с какими-то большими мухами, эти летучки, когда вот она вот двойная.
2: Ага,
3: да.
2: Она еще так летит красиво, заворачиваясь.
3: Да.
2: И всякий пух. Да, то есть на семечке, когда есть разные, как парашютики. Да, это одуванчики, всякие летучки, да, и тополиный пух, который, да, периодически приводит буквально там к
3: сугробам.
2: Сугробам, да, летним сугробам, и пожарные, наверное, там просто молятся, чтобы никто ничего не поджег случайно, потому что он воспламеняется очень легко. И тополь, да, почему так много сугробов летних именно в Москве, потому что в какой-то момент высаживали тополя. И
3: чтобы озеленить,
2: чтобы
3: ради озеленения.
2: Да, они быстро растут, они неприхотливые, они очень устойчивые, они замечательно в себя собирают вот вредные какие-то вещества из воздуха, они производят много кислорода.
3: Я когда-то читал, что есть куча сортов, которые не пушат, и почему-то были и выбраны именно вот те несколько, которые...
2: Когда вот было из чего выбирать.
0: Там еще там... проблема в том, что там тоже... половая история произошла. Всажали тех, которые не должны были пушить мальчиков, то есть,
2: да.
0: А они перекидываются. Если не хватает в популяции девочек, то...
2: Это, кстати, спорно.
3: Да?
2: Сейчас ученые спорят на этот вопрос. То есть некоторые растения действительно могут как бы один год делать пыльцу, другой год делать семена, да, вот как бы...
3: Гермафродитные, да.
2: И мужскую часть как бы делать по-разному. С тополями спорно очень, потому что, с одной стороны, у них генетически определяется пол, С другой стороны, в стрессовых условиях иногда могут поменять пол на женский.
0: Товарищи, все. Ну, сегодня все. Спасибо большое, Дарья Агаркова была у нас в гостях, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». Перемена!
1: Спасибо!
4: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация – она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика – она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Захарова назвала откровенной ложью, распространенной западниками в Совбезе ООН, заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии. Захарова также отметила, что реакция постоянного представителя Латвии в ООН насчет удара Украины по колледжу в Старобельске схожа с действиями медсестер, которые в концлагере Саласпилс выкачивали у детей кровь для солдат Третьего Рейха. Многие задавались вопросом, как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям. Теперь мы видим это воочию, добавила дипломат. Ранее поспред Латвии Санита Павлюта Дисландес заявила, что удар в ВСУ в Старобельске был провокацией и фейком Кремля. По последним данным, число жертв атаки возросло до 10, 11 студентов числятся пропавшими без вести. По данным Федерального Минздрава, в больницах ЛНР получают лечение 10 пострадавших, 5 пострадавших в тяжелом состоянии. Накануне президент Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Силы ПВО за 2 часа утром перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областями, сообщили Минобороны. Со вчерашнего вечера над регионами России сбили 348 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей. В Новороссийске в результате падения обломка БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет. По данным оперативного штаба Краснодарского края, загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты беспилотников также упали на территории топливного терминала. Москва продолжит добиваться от Вашингтона возврата своей дипломатической собственности, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Речь идет о 6 объектах, которые американские власти конфисковали в 2016 и 2017 годах. По словам дипломата, еще прошлой весной наша сторона предоставила Госдепартаменту дорожную карту, где первым шагом значился доступ дипломатов на объекты для инспекции. Однако в Госдепе ответили прямым отказом, сославшись на собственные односторонние антироссийские рестрикции. Рябков подчеркнул, что из-за этого американцы завели в тупик переговоры не только по этому вопросу, но и по другим смежным проблемам. Опасное растение зацвело в Ялтинском заповеднике в Крыму. Туристам следует остерегаться его во время прогулок, потому что оно способно наносить сильные ожоги. Это ясенец или неопалимая купина, рассказали РИА Новости в организации «Заповедный Крым». Растение это, несмотря на то, что период цветения выглядит очень привлекательным, опасно прежде всего возможностью химических ожогов. В составе растения есть эфирное масло, которое вызывает ожоги кожи и слизистых, причем ожоги могут проявиться не сразу, а спустя время. Происходит это в результате прикосновения к цветку, особенно сильные ожоги, могут быть жаркий день, когда выделение масла происходит особенно интенсивно. Последствия знакомства с растением – волдыри, долгое заживление и пигментные пятна, которые иногда сохраняются годами. Поэтому важно не трогать ясенец, не нюхать цветы, а оградить от соприкосновения с ним детей. В заповеднике на маршрутах размещены предупреждающие знаки с изображением растения. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха плюс 22-24 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Форвард Дайшон Пьер получил повреждение и не поможет Униксу в оставшихся матчах плей-офф баскетбола.

0: «Локомотив» договорился с 24-летним защитником Лукасом Фасоном о продлении контракта с двукратным увеличением зарплаты. Бразилец поставит подпись под 4-летним соглашением, несмотря на интерес к нему сербской «Цервены звезды». Оклад Фасона увеличится с 4 до 8 миллионов рублей в месяц, сообщает интернет-портал «Чемпионат». В минувшем сезоне южноамериканец отыграл за железнодорожников 32 матча во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 голевые передачи. В «Локомотиве» Фасон оказался в 22-м году. Тем временем чемпион страны «Зенит» готов за 35 миллионов евро выкупить у Ботафого права на центрального полузащитника Данилу, который не заиграл в Ноттингем Форест и относительно недавно вернулся на родину. В новой команде хавбек в 12 матчах текущего национального первенства Бразилии забил уже 7 мячей и отдал 2 передачи. Несмотря на предмет интереса страны петербуржцев, Данила не желает ехать в Россию, тем более его хотели бы забрать к себе Палмейрас или Фламенго. И в «Ахмате» опровергли информацию о заинтересованности в подписании 32-летнего защитника Георгия Джики. Бывший капитан «Спартака» в минувшем сезоне вылетел из элитного турецкого дивизиона, выступая за «Анталья-Спор». Как заявил «Спорт-экспрессу» спортивный директор «Грозненцев» Руслан Газаев, на Джики у «Ахмата» планов нет.
1: Сборная Мексики по футболу, за которой выступает полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес и защитник столичного «Локомотива» Сесар Монтес, обыграла команду Гана со счетом 2-0 в товарищеском матче. Монтес остался в запасе, а Чавес вышел на замену на 62-й минуте. Сборная Мексики вместе с США и Канадой является хозяйкой предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Елизавета Макарова и Дарья Мастикова пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в матче 1-8 финала были сильнее Анастасии Мороз и Дианы Марионковой. Со счетом 2-0 на этой же стадии Екатерина Шевцова и Полина Тышкевич взяли верх над Яной Мартышкиной и Василисой Швецовой 2-0. 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на волнах «Маяка». Вас ждет трансляция суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Премьера на телеканале «Россия».
3: Тут человек на берегу.
4: Мог ему кто-то смерти желать.
2: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
5: Двух патронов не хватает.
6: Получается, Даша выстрелила в вас.
2: Варвара Феофанова, Гела Мески.
7: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
8: Кто стрелял?
9: В кустах было какое-то существо.
2: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: может взять и укусить, а может просто поносить. Верблюд же он чудак.
1: Чудак.
0: Тогда другой вопрос встает. Зачем верблюду вертолет?
1: Попробуй объясни.
0: Быть может, чтобы его лизнуть или головой его толкнуть.
1: Или постоять в тени.
0: Вокруг меня такой народ.
1: Народ.
0: С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.
0: Труднее на них ответ давать.
1: Да.
0: Но посложнее есть вопрос. Зачем верблюду паровоз?
1: Начнем соображать.
0: Ему он нужен для того, чтобы подчесаться об него.
1: Или перед ним бежать.
0: Теперь берем вопрос такой. А апельсину-то на кой?
1: Зачем ему верблюд?
0: Ага, не знаете, друзья, так вместо

0: Информатика.
1: Дорогие товарищи, дети, дорогие товарищи взрослые, все любители информатики и прочего, внимание, внимание, вторая часть большого разговора про тест Тьюринга «Может ли компьютер мыслить?». Вот такая у нас тема. На связи Валентина Соловенюк-Кротова, учитель физики и информатики Павловской гимназии, дважды победитель нацпроекта образования. Валентин, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, Денис, Даниил, товарищи взрослые, товарищи дети.
1: Так, рада вас слышать. Здравствуйте.

0: Здравствуйте. Ну что?
1: И наши редакторы сегодня такую песню пустили в начале нашей 20-минутки, что она просто идеально иллюстрирует. Давайте уберем слово «неудача», а скажем «будущее для развития искусственного интеллекта и компьютерного мышления». Вот не поверите, вот эта песня демонстрирует, почему же современный искусственный интеллект и генеративные модели на основе нейросети таки не проходят тест Тьюринга.
0: Даже современные, даже вот самые сверхсверхсовременные не проходят.
1: А что вот в этой песне было такое, что с точки зрения человека заставляет нас улыбнуться, заставляет нас прислушаться, задать себе вопрос? И это вот та часть, которая как раз для компьютеров пока остается невозможной.
0: Загадкой.
1: Мы слушаем песню, ну и вот улыбаемся. Почему?
0: Не знаю, эмоции.
2: Она нас, в нас генерирует какие-то, да, эмоции, может быть, воспоминания.
1: Анька,
2: текст
1: эмоции,
2: ее. А может быть, даже и не текст.
1: Угу. Наш собственный опыт, который у нас есть.
2: Да.
1: Чувство юмора. И получается, что, пользуясь выражением Сократа, заговори, чтобы я тебя увидел. Вот когда с нами говорит нейросеть, и мы видим ее, мы видим ее мышление, в ее речи, и в той части, которую она еще не освоила, у нее проблемы. Нейросетки очень плохо понимают юмор, нейросетки не могут опираться на свой собственный опыт, ну, ибо у них просто нет опыта.
0: Uh-huh.
1: Правда, совсем современные нейросети уже научились обходить вот эту проблему отсутствия собственного опыта. Они честно признаются, у нас такого нет, но если бы я был или была человеком, то вот вам вариант ответа. Пожалуйста.
0: Uh-huh.
1: Сейчас я вам еще один пример продемонстрирую. Скажите, пожалуйста, уважаемые ведущие, вот сегодня ночью громыхала такая шикарная гроза над Москвой и Московской областью. Что вы чувствовали?
0: Ну, я уже рассказывал, я вообще попал под нее, промок до нитки. Я был счастлив.
1: Вот, почему счастлив? Ведь промок, это же холод, это
0: но
1: же
0: это
1: испытание.
0: Это ощущение, это...
2: Ощущение первой грозы.
0: Нет, вообще вот это новые ощущения, забытые, потому что, во-первых, не так часто ты в современном мире промокаешь, чтобы это стало обыденностью. То есть это что-то новое, новые ощущения физиологические, и это тоже комплекс воспоминаний, которые хранятся в голове, которые сразу начали вспоминаться, то есть и все это вызвало вот какой-то выброс, видимо, приятных гормонов.
1: И вы сейчас описываете как человек, и мы слышим и видим, те, кто смотрит онлайн-трансляцию, у вас человека. А что мне на этот вопрос ответила нейросеть? Не одна нейросеть, несколько нейросетей мне пытались сказать. Хотите, скажу прогноз на сегодня?
0: Так.
1: Вот это была реакция нескольких нейросетей.
0: А, вы хотите? Понятно.
1: Да-да-да. Одна нейросетка, которая, видимо, очень хорошо уже прокачана на данный момент, она сказала, я не человек, и я не могу чувствовать, у меня нет опыта пребывания под грозой, но, наверное, если бы я был человеком, я бы испытал испуг от громкого звука и беспокойство от опасности, нависшей надо мной.
2: Ну, то есть вот какая-то, какие-то статистические данные туда собраны, да, и она их выгружает. Запросу, да.
1: И получается, тест Тьюринга, мы с вами не совсем сейчас тест Тьюринга проводим, но вообще-то идея теста Тьюринга выдать за человека компьютерную программу или компьютерную систему в данном случае демонстрирует, тест провален.
0: Угу.
1: А вы нет, а вы не провалили, вы человеки.
0: Да?
1: Да. И я еще раз хочу обратить внимание слушателей, почему мы все время говорим о речи, когда мы связываем мышление и речь, и вообще проявление личности с речью. Как говорят наши с вами соотечественники, например, Лев Семенович Выгодский в свое время описал, что уже с 2,5-летнего возраста, когда у ребенка формируется речь, вот тогда происходит очень серьезный скачок в мышлении ребенка. Он начинает проявлять самоосознание, определять себя как отдельную личность. Он все время спрашивает. Этот режим спрашивания на самом деле очень важен не столько для выживания ребенка в этом страшном окружающем его мире. Мир вокруг ребенка, как правило, не страшен. Вокруг родителей все добрые и милые. Но он начинает описывать этот мир с помощью речи и речи поступающих от взрослых. И так формируется его собственное представление, его речевое оформление, звучащее вовне, это результат его мыслительных действий внутри. И когда мы говорим про искусственный интеллект и видим его речь снаружи, нам нужно снять шляпу перед теми, кто создал прообраз или прототип, или какую-то иллюзию внутренней речи. Что же делает искусственный интеллект, когда мы задаем ему вопрос? И насколько это совпадает с тем, как мыслит человек? Я даже не думаю, что это будет сложный вопрос к вам или к нашим слушателям. Насколько совпадает то, что делает искусственный интеллект, когда получает от нас вопрос, с тем, что происходит у человека в мозгу, когда человек задает себе вопрос?
0: Не совпадает. Как? Там разные принципы.
2: Конечно, да.
1: Да, совершенно не совпадает. И ведущие для нас с вами – это опоры на наш собственный опыт, на наши знания или возможность обратиться к каким-то базам знаний и дальше некие действия мыслительные, которые мы производим, чтобы получить ответ. Вот у искусственного интеллекта и у компьютерных программ в целом, потому что система искусственного интеллекта – это комплексы сложных компьютерных программ, основанных на очень серьезной математике. Это совершенно разные процессы. И мыслить как человек компьютер не может, ну и, наверное, не должен. У него другие задачи.
0: Так нет, а как раз я пытаюсь всегда во всех разговорах, когда особенно паникеры появляются, что вот он уже появился, уже надо смириться с этим. Ну, то есть надо
1: радоваться, чего смиряться, радоваться.
2: Учиться им пользоваться.
0: Учиться им пользоваться, чтобы как раз не проиграть в какой-то там гонке, которую мы сами себе придумали по факту. Но именно дело в том, что он по-другому мыслит, и надо понять. То есть, чтобы понять, как им пользоваться, надо понимать, как он действует.
2: Как он работает.
0: И он действует по-другому. Потому что когда ты работаешь с ним, взаимодействуешь, он действительно позволяет сделать какие-то феноменально потрясающие вещи, на которые у человека и не одного, а у группы людей ушло бы уйма времени, во-первых, сформулировать, во-вторых, это сделать. То есть это действительно очень, ну, такая сложная достаточно задача. А иногда он делает, и ради некоторых задач людей напрягать не хочется.
2: Да.
0: А тут ты просто такой сделал, раз
2: запрос выдал, да, и он тебе дает
0: ответ. Дальше работаешь уже на основе этого.
1: Согласна с вами. То, что делает искусственный интеллект, выглядит примерно так. Когда мы посылаем ему запрос, он его делит на отдельные элементы, на фрагменты. Когда запрос простой, это даже могут быть целые слова. А если запрос посложнее, он будет даже слова делить на части. После этого он вот эти элементы, их называют токенами, даже знаки препинания – это отдельные токены, он их переводит с помощью языковой модели в численное представление. Это называется процесс векторизации. Вот здесь самая страшная, самая магическая математика. И уже используя вот эту математическую модель каждого токена, он устанавливает связи между токенами. Он ищет дальше в своей большой базе соответствие этих связей и из них потом собирает ответ. Его делает человека понятным, комфортным для нас с вами, проверяет синтаксис, грамматику настолько, насколько он может, и выдает нам результат. Вот, например, если задать вопрос, какой формы радуга, здесь будут очень простые токены. Каждое слово будет отдельным, знак вопроса будет отдельным. Потом через векторизацию он найдет информацию в своей базе данных и соединит. Он определит, кстати, область науки и возьмет здесь физику, возьмет геометрию и найдет ответы, которые соединит в единый для нас с вами результат. Радуга имеет форму дуги или полукруга, если наблюдать с Земли. А на самом деле радуга – это полный круг, а нижняя часть обычно скрыта горизонтом. Вот такой будет ответ. Угу. И все это он сложил не мысли как человек, но он проводит мыслительные действия, которые есть у нас с вами в нашей голове. Что мы к мышлению относим? Во-первых, анализ. То есть, когда целая картина, ну, в данном случае фраза, разбивается на отдельные у него токены, а мы с вами, когда анализируем, мы одно большое крупное явление разбиваем на отдельные свойства. Итак, анализ есть у нас, анализ есть у искусственного интеллекта. Что еще умеет искусственный интеллект и что делаем мы? Он умеет хорошо очень сравнивать. То есть по выделенным свойствам, заказанным нами или выделенным им с помощью токенов, он сравнит явление одного ряда, так же, как мы с вами, люди, можем сравнить явление одного ряда, определить какие-то свойства сходные, свойства отличия. Это похоже на то, как работает человеческое мышление. Только мы с вами на основе логики будем делать выводы, а искусственный интеллект на основе математических формул и весов, которые получаются в результате применения разных сочетаний предметов, свойств и качеств, которые между собой сравниваются. Что еще в мышлении есть? Обобщение.
0: Давайте паузу сделаем и про обобщение уже поговорим после вот этой минутной паузы.
3: Маяк. Хочу все знать.
4: 12 минут, которые потрясли мир. Новый выпуск в нашем цикле «Звездная величина Леонов» в следующем часе.
3: Хочу все знать. Сегодня. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией? Подкаст «Ипликатор Кузнецова». В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
5: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный, внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
3: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души». В любое время. На медиаплатформе «Смотрим».
6: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
7: А цветы – это нарциссы, мимоза, сейчас, которые ранее гиацинты встают вот из горшков или там где-то пытаются.
3: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: хочу все знать. Информатика.
1: Продолжаем разговор про искусственный интеллект. Может ли компьютер мыслить? И мы на обобщении, да, остановились?
2: Мы остановились на обобщении. И, кстати, сегодня в разделе математика у вас была отличная задача, которую решала девочка, про щенят, гусят, цыплят и котят.
3: И количество лап.
2: И вот как раз там девочка продемонстрировала все те качества, которые мы с вами перечислили, качество мышления. Она проанализировала. Ей не важно, что котята пушистые, а утята с перышками. Она сразу выхватила еще одно мыслительное действие, произведя конкретизацию, что нам важны лапы. И потом уже в результате обобщения все эти лапы свела в одну группу и посчитала нам ответ. Причем для этого у нее уже достаточно хорошо развито абстрактное мышление. То есть отвлеклась от неважных характеристик объекта, выделив только важные, и их использовала для получения ответа на вопрос. Вот что не могут делать компьютеры, это проводить абстракцию. И если нейросетям этот вопрос тоже задать, они ответ нам представят. И они представят нам рассуждения для получения правильного ответа. Но это будут ответы, найденные в готовой базе данных. Сама нейросетка не способна создавать то, чего у нее нет. И еще она не сможет, значит, абстрагироваться, и она не сможет синтезировать новые знания. Найди то необычное новое, что до тебя в чем-то никто не видел. Вот эти два компонента пока при работе искусственного интеллекта и компьютерных программ отсутствуют. А все остальное уже хорошо. Анализ, сравнение, обобщение, конкретизация.
3: И именно за этим. Мы даже сегодня, у нас эфир с этого начался, да, насколько важно продолжать учиться самостоятельно и учиться мыслить своей головой, умея пользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта, чтобы продолжать все-таки что-то новое открывать,
1: искать, исследовать.
3: Да.
2: Да, искусственный интеллект и компьютерные программы очень укорачивают нам дорогу, укорачивают путь, по которому мы с вами по пути знаний, когда обучаемся в школе, мы несемся как будто на высокоскоростном автомобиле. Знания, знай, ложатся к нам под ноги. Самое главное, чтобы мы их осваивали, перерабатывали и присваивали. А вот когда мы выходим на путь, где до нас еще никто не бывал, мы как будто пересаживаемся на каток. Теперь мы с вами должны копать, выкладывать эту дорогу, укладывать своими новыми открытиями и знаниями. Вот искусственный интеллект, он в такой гоночной машине работает хорошо, потому что огромные базы данных никогда не сравнятся. Точнее, человеческая память, даже гениального человека с идеальной памятью, не сравнится с тем, что сейчас быстро делает с базами данных современные компьютеры, компьютерные системы, особенно если они соединены в единую сеть. А вот там, на переднем краю науки, где искусственному интеллекту не хватит данных, он, к сожалению, может начать нас обманывать. Это называют галлюцинациями искусственного интеллекта.
1: Это точно.
2: Сам процесс машинного обучения связан с тем, что система получает поощрение с помощью весов, то есть значимости ответов, и она ориентирована на то, чтобы получать как можно больше поощрения. Это как будто рядом с вами находится человек, какое-то существо, которое хочет вам угодить. Да, хозяин, я все сделала, хозяин, у меня все правильно, хозяин, подтверди, что я молодец. И будет стараться вам выдать информацию, а в условии нехватки информации будет придумывать эту информацию. И вот это самая страшная часть. И если наша с вами мышление в области критического осмысления не будет работать, то нейросети могут завести человека в очень обидный тупик. Ладно, если это защита какой-то работы студенческой, от которой ничего не зависит. А если это область деятельности, в которой человек взял на себя ответственность за других людей? Вот это самое страшное. И, наверное, когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы боимся больше всего таких ситуаций. Вы со мной согласны, коллеги?
1: Да, абсолютно. Абсолютно. Тут даже спорить бесполезно.
3: И про то, как искусственный интеллект обманывает, особенно даже на собственном опыте, делал какой-то такой, как сказать, summary, сборку информации. Надо было вот что-то уточнить. Вот голова не помнит. В книжках рыться долго. Что-то вот полез, спросил. Мне даже было интересно, что мне ответит один из наших отечественных сервисов. Вот. Но наотвечал «Будь здоров».
1: Я на своем примере.
3: Притом абсолютно по моей очень, профессиональной очень тематике. Да. Очень красиво, потом начинаешь понимать, что за бред.
1: У меня во второй книге, которая, надеюсь, очень скоро будет напечатана, продолжение, там есть стихотворение, перевод с китайского. И у меня издатель спрашивает, а где ты его взял? А я не помню, я где-то вычитал, но мне понравилось. Я его взял, и у меня один из героев его процитировал. Я пытаюсь найти, кто переводчик, что за оригинал. Я просто поиск в интернете ничего не дает. Ну, то есть дает какую-то информацию, но он не дает первоисточника. Uh-huh. Я прошу, значит, он мне, в общем, в итоге придумал человека, который перевел это. Биографию ему придумал. Я такой, я полез проверять, думаю, так, теперь, ну, ты, он подает, надо теперь проверить. Берешь фамилию, имя, какие-то данные, которые он вбиваешь в поисковик.
3: Ноль.
1: Нет, этот человек есть, но он вообще другим занимается.
3: То есть это может быть там несколько однофамильцев, которые собраны и получилась какая-то новая фигура.
1: Он, собственно, усредненный портрет гипотетического переводчика с китайского.
3: Переводчика
1: выдал.
3: Даже с китайского.
1: Да, это было прекрасно. Поэтому перепроверяйте все, что вы делаете с помощью искусственного интеллекта, особенно вот когда нужны какие-то достоверные факты. Спасибо большое. Валентина Славенюк-Кротова была у нас в гостях, учитель физики и информатики Павловской гимназии, дважды победитель нацпроекта образования. Ну что ж, заведующий кафедрой информатики передачи «Хочу все знать».
3: Валентина, перемена.
1: Спасибо большое. Перемена!

0: новости.
1: Часов московское время. У микрофона в студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Мария Захарова назвала откровенной ложью, распространенной западниками Собезион, заявление о том, что ударов ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщил официальный представитель российского МИДа. Захарова также отметила, что реакция постоянного представителя Латвии в ООН насчет удара Украины по колледжу в Старобельске схожа с действиями медсестер, которые в концлагере Саласпилс выкачивали у детей кровь для солдат Третьего Рейха. Многие задавались вопросом, как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям. Теперь мы видим это воочию, добавил дипломат. Ранее постпред Латвии Санита Павлюта Десланди заявила, что удар в ВСУ в Старобельске был провокации и фейком Кремля. По последним данным, число жертв атаки возросло до 10. 11 студентов числятся пропавшим без вести. С места событий передает корреспондент информационной службы «Вести» Никита Жилкин.
2: Всю ночь сотрудники МЧС продолжали разбирать завалы общежития, по которому ночью киевский режим ударил беспилотниками. Пока сохраняется надежда того, что под завалами еще могут быть выжившие студенты, работы не прекращаются.
3: На месте работают правоохранители и спасатели. Разрушенная часть общежития на данный момент почти полностью разобрана. Тяжелые плиты бетонных перекрытий разбирают при помощи спецтехники.
2: В ликвидации последствий вражеского удара участвуют специалисты со всего региона.
4: Все хорошо, все нормально, не переживай. Ты одна здесь?
5: Вот, что ты еще девушка под этим, пожалуйста, ну, ребят, достаньте.
2: А на этом видео спасатели достают студентку из-под завалов общежития. Девушка просит достать подругу, которую полностью завалило обломками. Среди тех, кто первыми пришел на помощь детям, были сотрудники МВД. Вместе со спасателями тушат огонь, разбирают завалы и бережно на руках эвакуируют пострадавших.
3: Добраться до комнат, которые находились на первом этаже и сейчас погребены под бетонными плитами, пока не удается. Каждый час на месте трагедии объявляют минуту тишины. Все еще есть надежда услышать голоса тех, кто мог выжить под завалами. Родители ребят, судьба которых неизвестна, всю ночь провели в оперативном штабе. Сегодня начинаются процедуры опознания. Никита Жилкин, Вести, Луганск, Старобельск.
1: По последним данным федерального Минздрава, в больницах ЛНР получают лечение 10 пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, 5 пострадавших в тяжелом состоянии. Накануне президент Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку. Российскому МИДу дал поручение рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. В Евразии уже вовсю идет война. Локальные конфликты происходят в разных частях света. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Он отметил, что эта война в Евразии идет вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Началась операция в Персидском заливе, Армузском проливе, сказал Лавров. Также он отметил, что были столкновения на границах крупных государств в южной части, восточной части азиатского континента, не говоря про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать, подчеркнул Сергей Лавров. Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщил железнодорожный оператор Grand Service Express. Причины закрытия станции не сообщаются. Пассажиров, чья поездка должна была закончиться в Джанкой, будут высаживать на станции Урожайной и отвозить в город на автобусах. Те, кто должен был сесть в поезд Джанкой, также автобусами довезут до станции Урожайная. Одновременно сообщается о задержке 3 пассажирских поездов в Москву из Евпатории, Севастополя и Симферополя. Все 3 состава опаздывают на 3 часа. Мошенники обманывают туристов на южных курортах, предлагая им бесплатные прогулки и фотосессии с животными, а потом выставляют счет за оказанную услугу. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, туристов катают на верблюдах, осликах, пони и лошадях, а затем предъявляют счет за экскурсию. Эксперт отметила, что по такому же принципу туристам навязывают оплату за фотографию с обезьянами, крокодилами, питонами и попугаями, аборигенами и аниматорами в костюмах. Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу в результате грозы. Побит суточный рекорд, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На главной московской метеостанции ВДНХ выпало 16 мм осадков или 26% месячной нормы. Был побит суточный максимум осадков 2009 года, тогда на столицу выпало 18,3 мм. Местами прошел град. Частота молниевых разрядов просто зашкаливала, сказал Тишковец. По словам синоптика, в Подмосковье больше всего выпало осадков в Ново-Иерусалиме, Долгопрудном, Пушкино, Нарфоминске, а также Солнечногорске, Талдоме и Дмитрове. Порывы ветра достигали штормовых значений. В Домодедове 16 метров в секунду, в Шереметьево 18, во Внуково 20 метров в секунду. Еще одно сообщение из Курской области. Мирная жительница погибла в результате удара беспилотника ВСУ по частному дому в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате удара дом загорелся. Погибшей женщине было 67 лет. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, местами кратковременные дожди, температура воздуха в дневные часы до плюс 19 градусов. В Москве завтра ожидается переменная облачность без осадков, местами вечером пройдет небольшой дождь, ночью температура плюс 11-13 градусов, днем до плюс 25, давление 748 миллиметров ртутного столба, это в пределах нормы.

0: грязи, из грязи.
1: Ох, если бы сбыла.

0: Хочу все знать. Звездная величина. Леонов.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Мы вещаем из новой студии. И это радует нас.
2: Мы к ней прилаживаемся.
1: Прилаживаемся, да. Цикл «Звездная величина» Леонов в студии Денис Николаев, Данил Лукин. И самое главное, в студии НРСС Симонян, аэродинамик, главный конструктор конструкторского бюро авиации и воздухоплавания, заведующий кафедрой авиации и воздухоплавания передачи «Хочу все знать». НРСС, здравствуйте.
3: Добрый день всем.
1: Это вторая наша встреча, да, в цикле «Леонов».
3: Да.
1: Я напомню, что у нас много циклов, которые называются «Звездная величина», и дальше там через двоеточие фамилия человека, про которого мы делали цикл: Гагарин, Королёв, естественно,
2: Циолковский.
1: Циолковский. И все это можно найти на медиаплатформе «Смотрим». Вот пришла очередь Леонова. И первый выпуск тоже можно найти. Если пропустили, послушайте. Он, во-первых, раскрывает личность, и вот они, все эти истории, которые мы рассказываем, они создают очень объемную историю про первый отряд космонавтов, про Королёва, про то, как мы
2: покоряли.
1: Мы, слово «покоряли» громко, мы скорее вырывались из такого...
3: Познавали.
1: Познавали и вырывались из, как это, из теплых объятий родной планеты. Ну, начали.
3: Матушки Земли.
1: Да.
2: Вырывались, чтобы покорять. И то, и другое не менее громко.
1: Ну все,
2: но
1: тогда,
2: это же громкая история.
1: Теперь у нас тема 12 минут, которые потрясли мир.
3: 12 минут.
1: Но это... рассказывать мы их будем час.
2: Не 12 минут.
3: Ну, важно повторить, да, что в прошлый раз мы прошли именно земной путь Леонова, и сегодня можно скаламбурить и сказать, что ваш выход, и этим как бы обозначить суть подвига Алексея Архиповича. Ну, вернемся, и тут сегодня тоже я призываю выкинуть вот эту всю из головы бронзу, которую облепили Леонова, вот это все вот такое монументальное, величественное, потому что ретроспективно, конечно, это очень легко делать. Мы смотрим, это великие люди, мы такие, ну, они всегда были великие, все было великое. Я хочу, чтобы вы представили себе 60-е годы, что такое быть космонавтом. Это сейчас. Космонавтом быть мы знаем, что такое, потому что мы знаем, что ребята сделали. А в то время, в 60-м году, вот Леонов был зачислен в первый отряд советских космонавтов, и это была экспериментальная профессия. То есть людей набирали туда, это военные летчики, не было накопленного опыта, не было никакой проверенной традиции, не было уверенности, как человек поведет себя в тех или иных обстоятельствах в космосе. Это достаточно такая агрессивная среда. И первый набор космонавтов был, по сути, набором людей для работы в неизвестности. Uh-huh. И Леонов подошел к ней, именно исходя из материала первого эфира, закаленным своей жизнью тяжелой, и он сел как литой в этот набор. И очень важная мысль, что первый отряд космонавтов — это, опять, не пантеон готовых звезд, как мы его воспринимаем сегодня. Это группа именно молодых летчиков, повторяюсь, которые, ну вот, в прямом смысле прорубались сквозь джунгли. И Леонов, конечно, молодец. Лучше всех. Итак, что можно сказать про первые годы в отряде? Наверное, это тяжелая подготовка, потому что медицинские проверки, перегрузки, тренировки, ожидания, внутренняя конкуренция. Уже в 63-м году, это спустя 2 года, получается, после Гагарина, у нас Леонов становится вторым дублером Валерия Быковского при подготовке полета «Восток-5». То есть это не главный эпизод в его жизни, понятно, но уже мы понимаем, что Леонов попал в некий шорт-лист людей, которые уже, ну, без 5 минут полетели. Ему доверяют, а потом мы вот приходим к марту 65-го года, 18 марта. Первое, это очень важно подчеркнуть, первое... пиковая точка в карьере, 22-летней карьере Алексея Леонова как космонавта. Корабль «Восход-2» вышел на орбиту 18 марта 1965 года, и экипаж состоял из 2 людей. Командира Павла Беляева и, соответственно, Алексея Леонова. Задача казалась, как будто бы по постановке, простой. Выйти в открытый космос.
1: Ну, что там такого? Открыл дверь, да
3: вышел. Открыл дверочку, да вышел. А по факту она, конечно, беспрецедентная. Впервые в истории выпустить человека в открытое космическое пространство и вернуть его обратно. Это важный пункт. Опять возникает первый вопрос. А как выводить? Вот на корабле атмосфера, давление.
1: Ну, шлюз пришлось придумывать.
3: Да, пришлось придумывать шлюз. Воздушный «Волга» назывался вроде бы. Он был нужен для того, чтобы не разгерметизировать весь корабль. Потому что в противном случае разница давления бы разорвала всю конструкцию. Соответственно, Леонов выходит в этот шлюз.
1: А давайте, в принципе, шлюзы, да, наверное, детям, товарищам, да, опишем.
3: Ну вот смотрите, у нас есть один объем, в котором находятся космонавты. Там для поддержания жизнедеятельности поддерживается также стабильное давление. Есть космическое пространство, где давление около нулевое. Оно, конечно, математически не нулевое, но в практическом смысле нулевое. Разница давлений может уничтожить все, строго говоря. И... вспоминаем, как вы открываете взболтанную газировку.
1: Да, это, все. Кстати, вот вам пример разницы давления. Да,
3: и ты понимаешь, что окей, а там, но тут же разница, то есть это очень важно. То есть в газировке оно чуть выше земного, в окружающей атмосфере оно земное, поэтому дельта вот эта небольшая.
1: Ну, просто как... фонтан вспененной жидкости.
3: Ну, по сути, да. А когда ты сравниваешь ноль с каким-то положительным значением давления, то, конечно, там разница, вот, увеличение объема, она сильно больше. И чтобы решить технически эту проблему, создается такое устройство, как шлюз. Это очень прочная конструкция, которая выполняет две функции. Туда нагнетается воздух, когда нужно поднять значение давления, либо оттуда стравливается воздух, чтобы понизить давление. Соответственно, для выхода Леонова, очевидно, нужно стравить давление и, грубо говоря, выйти уже спокойно, открыть дверь, чтобы не разорвало конструкцию. Но есть нюанс. Давление сохранялось внутри скафандра Леонова, потому что, ну, как бы скафандр — это такая портативная система поддержания давления и жизнедеятельности. Так вот, поскольку Алексей Архипович был первым человеком, который выходил в открытый космос, до него никто не знал, что будет такая проблема, насколько она будет проблемной. То есть, понятно, закладывали, что разница давления будет большая, что вот мы все, жесткую конструкцию, она выдержит, но на деле она не выдержала. Uh-huh. Когда Алексей Архипович вышел в открытый космос, оказалось, что... Мне больше всего нравится в описании этой истории глагол, который использовал в своем отчете НАСА про скафандр, они используют глагол «ballooned», то есть он надулся, как воздушный шарик. Uh-huh. Потеряв всякую гибкость, всякую способность... к движению кистей, а это очень важно. И, ну, это звучит как...
1: То есть ты внутри надутого воздушного шарика.
3: Да, и времени тебе остается не очень много.
2: Вот так почти, да, как он...
3: Да, абсолютно, да. То есть, как бы, форма стремится растянуть все, что можно, чтобы снизить давление. И вот в этом состоянии равновесия давления в оболочке скафандра, получается, Леонов, он понимает, что дело труба, потому что двигаться он не может. А что делать? Времени-то тоже не очень много. Он прикреплен к конструкции космического корабля фалом 5-метровым. Ну, хорошо. Ну, допустим, он его далеко не унесет. А дальше-то что?
1: И... Ты же не сядешь на привязи на Землю.
3: Да-да-да. И что делать? И здесь проявляется то качество Леонова, которое, возможно, было одним из решающих по набору его в отряд космонавтов. Он не теряется.
1: Ага.
3: В таких ситуациях, когда можно запаниковать, он идет на осознанный и несогласованный риск. То есть он понимает, что, ну, чтобы уменьшить объем, надо стравить давление. Как бы логично. Вопрос как? Вопрос насколько? Потому что там же ноль. То есть у тебя разница давления всегда с нулем. То есть это она не очень...
1: Ну, то есть, эффективная. Да, любая тебе... система стремится к равновесию. Да. То есть если ты становишься единой системой с космосом, то...
2: По идее, у тебя будет тоже ноль.
1: Тоже да, ноль.
3: И... А в итоге Алексей Архипович смог стравить давление до, если не ошибаюсь, до трети атмосферы, что достаточно 0.27, что достаточно низко, очень близко к кессонной болезни.
1: А, то есть он же давление, получается, там скафандр единый, голова не отдельно от всего остального.
2: Нет, все целое, да.
1: То есть у него и для дыхания уже ничего не оставалось.
3: Да, то есть он же не просто стравил избыточный там азот какой-то, он смесь, стравливал смесь дыхательную. То есть, и у него было близкое состояние.
1: А там клапан какой-то был?
3: Ну да, для стравливания клапан есть, ну, либо, я не знаю, либо, может быть, он там рискнул, как бы одну перчаточку там чуть-чуть расстегнул, непонятно, но совершенно точно это было не санкционировано, это он вот так вот импровизировал, это то качество тоже, которое нужно для космонавтов в любой ситуации уметь импровизировать. Стравил давление, и нарушил еще в другом пункте инструкцию, он должен был возвращаться ногами в шлюз. Потому что алгоритм захода обратно алгоритму выхода. То есть алгоритм выхода, ты стравил давление, открыл
1: и головой шлюз, вылетел.
3: Головой вылетел. Соответственно, тебе нужно закрыть шлюз, когда ты вернешься, чтобы начать нагнетать давление. А закрывать нужно рукой. То есть конструкция требовала, чтобы ты заходил ногами. Алексей Архипович в ситуации был, когда нет времени объяснять, залезал головой вперед и совершил космический кульбит уже в этом шлюзе.
1: Чтобы закрыть.
3: Да, то есть ему пришлось перекувыркнуться в очень ограниченном пространстве, в раздутом все равно скафандре.
1: Еще фал мешался,
3: да,
1: скорее всего.
3: Да, фал мешался, и еще не было кислорода, то есть это тоже все физически.
1: Фал — это, еще раз напомню, веревка, которой привязан... Ну, утрированно назовем это веревка, которая привязан человек к кораблю, к космическому и к обычному тоже.
2: Ну, не просто привязан, поэтому фалу еще идет кислород.
3: Да,
2: ну, это же не просто веревка, да? Как...
1: Нет, иногда это бывает просто веревка.
3: Да, ну в те времена не было скафандра с рюкзаком генерации кислорода.
2: Автономного не было, да. То есть он был привязан к кораблю вообще во всех смыслах.
3: Вот это, кстати, хороший вопрос, потому что если так, то тогда непонятно, что он стравливал, и непонятно, почему он переживал за резерв времени. То есть как будто бы, возможно...
1: Мне кажется, не подавался кислород.
2: Веревка, да? То есть...
1: Это веревка была. Я думаю,
3: мне кажется, что очень рискованно было бы.
1: У него, скорее всего, был запас с собой, и он был вот
3: весь стравлен.
1: Да.
3: Вот. И, соответственно, Алексей Архипович совершает подвиг. Вот этот кувырок переворачивается, закрывает. Представляете, это первый выход в открытый космос.
2: Мог бы стать последним.
3: Какова цена, да, провала? То есть, насколько это авантюрное решение могло быть? Ну, как, собственно, было с программой «Аполлон», когда первый, «Аполлон-1» на старте тренировочном загорелся, экипаж погиб, они потом 4 запускали без людей. То есть, они понимали, что это дичь, простите. Надо...
2: Люди ценнее, да.
3: Да, надо, ну, потому что подготовка одного космонавта, она занимает сильно больше времени, и матери новых нарожают, эта философия не сработает с космонавтами. И Алексей Архипович благополучно вернулся, закрыл, все, подал давление и вернулся уже на корабль. И...
1: Нет, на спине у него был кислородный баллон и аккумулятор, я схему нашел.
3: Да, то есть свой портативный заряд, потому что, да, иначе не теряется аргумент про то, что
1: но
3: он паниковал по времени.
1: В составе фала был действительно шланг аварийной подачи кислорода и провода для передачи на борт корабля результатов медицинских технических измерений. Ну и связь. То есть получается, что теоретически он был рассчитан, что если вдруг что-то и заканчивается, можно было резервный кислород подать, но его надо было включать, поэтому он мог стравить, видимо, то, что у него было внутри. Он просто перестал...
2: Ну то есть он за время переживал, чтобы просто мозги не отключились, получается... Чтобы успеть потом подключить
1: запас,
2: резервы.
1: Я думаю, все равно и запас кислорода тоже.
3: А как будто
1: бы
3: возникает вопрос, а подали кислород, опять повышается давление. То есть это такая ситуация очень с двумя концами.
1: Да.
3: Как бы он стравил, чтобы потерять объем, но если подать по шлангу кислород, то мы опять увеличиваем объем.
1: Слушайте, это прямо интересно. Мне кажется, мы можем возьмем на себя обязательство к следующей встрече. Просто поподробнее почитаем информацию, разберемся в устройстве и расскажем, наверное, про этот...
3: Да, интересно, да, давайте разберем
1: что...
3: технический аспект, потому что сегодня у нас такой байопик-формат.
1: Да, сегодня именно красивая история для фильма, вот, а в технический мы в следующий раз действительно давайте про скафандр, это интересно вообще, как это устроено было.
3: На этом, казалось бы, проблемы не закончились, потому что, да, он вернулся, но возникли проблемы с системой спуска, и экипажу пришлось выполнить посадку вручную. Корабль сел не в расчетной точке, а в заснеженной тайге. То есть миссия, вошедшая в историю как триумф, на самом деле была такой вереницей кризисов в моменте, из которых экипаж выбрался один за другим и сделал, на самом деле, это грандиозно, без каких-то потерь, в первую очередь, человеческих. То есть это первая вершина в космической карьере Леонова, и он велик не потому, что он был первым, вот здесь очень важно, а потому что этот первый не был плакатным, вот его достижение первый в космосе, это не какое-то плакатное вот кино достижение, что вот, ай-яй-яй. Это человек, который в критический момент сохранил способность думать, проявил смекалку и спас себя, и спас вообще космическую программу и достижение. Вот. Можно пойти, соответственно, сейчас уже дальше, если, как говорится, нет вопросов по выходу в космос. После «Восхода-2» можно было ожидать,
1: что... А цель еще раз была? Цель была просто выйти и вернуться. То есть никаких работ он там не проводил.
3: Это просто проверить возможность существования человека в автономной маленькой системе вне капсулы в открытом космосе. Потому что все-таки, как бы ни было наличие атмосферы на борту корабля и самого корабля, оно как будто бы тебя все равно... Ну, это как плавать в подводной лодке и плавать с аквалангом. Вот примерно такая аналогия. Возможно ли плавать с аквалангом? Возможно. Ну, вот Леонов доказал, что возможно плавать в космосе. Тоже с аппаратом жизнеобеспечения. Ну,
1: с аквалангом, по факту.
3: Да. И можно было ожидать, что дальше его карьера, конечно, пойдет по прямой. Еще один большой полет, еще одна вершина, еще один прорыв. Но история оказалась сложнее. А потому что Леонов, вот он вот до первого полета, он еще, как говорится, ноунейм в современных терминах. А после первого выхода в космос он уже величина, звезда, первый в мире. Есть вес имени.
1: Ну, в одном ряду с Юрием Алексеевичем.
3: Да, и он был включен в еще более грандиозную советскую мечту, в советскую лунную программу. То есть Леонов понимал, что вот, это мое достижение, оно незыблемо, но я иду выше, и все ожидали. А поскольку он уже был... То есть люди, которые другие были, чье имя было менее популярным, конечно, проще переживали ситуацию с лунной программой советской. А Леонов, все-таки будучи величиной, оказался вовлеченным в невероятно важную для Советского Союза, но, к сожалению, не сбывшуюся программу. И это очень тяжелый был удар, потому что вот это один из самых недооцененных и интересных эпизодов его жизни. Он был не просто героем уже состоявшегося подвига, он был одним из тех, кого готовили вот к следующей великой цели, к Луне. И он возглавил группу космонавтов, проходящую подготовку по советской лунной линии. И идея была, получается, мечта к 50-летию Советского Союза, к 50-летию сначала революции, а потом уже к Советского Союза полететь на Луну. Но, к сожалению, давайте немного объясним логику лунной программы. У Советского Союза было не одно, а несколько лунных направлений. Была линия облета Луны на кораблях L-1 зонд. Мы говорили об этом, когда про лунную программу говорили. И была куда более сложная линия высадки человека на Луну. То есть это был комплекс.
1: Ну, то есть то же самое, что Аполлон сделал.
3: Да. Ну, нельзя сказать то же самое. Мы обидим Сергея Павловича, но нет, концептуально,
1: не то, Нет, я имею в виду по итогам. То есть человек должен был побывать на Луне и вернуться.
3: Комплекс ракет N1 и модуля L3, то есть ракета-носитель N1 должна была стать советским тяжелым носителем для лунной экспедиции, а комплекс L3 включал орбитальные и посадочные элементы для работы у Луны и на ее поверхности. Ну, конструктивно похоже, что из программы «Аполлон», но свои технические и политические условия. Важный момент, что ракета у нас, вот N1, она была, ну, с чем она тягалась, кто ее конкурент, это великая ракета «Сатурн-5». Даже сегодня у нас нет ракеты лучше, чем «Сатурн-5». То есть то, что мы отправили...
1: У человечества.
3: Да, то, что мы отправили миссию Артемида, облетели Луну и вернулись, даже эта ракета...
1: Хуже?
3: Она, ну, конечно, потому что она выводила меньшую нагрузку.
1: А просто это как, это давно утерянные технологии великой цивилизации?
3: Мне кажется, что тогда была ставка на вот это все сделано, сейчас, конечно, никто не готов настолько вливать денег и подготовки в космическую программу. Это, на самом деле, невероятно разорительная история была. И программа успех, мы к этому придем, успех программы «Аполлон» в первую очередь в том, что туда было колоссальное количество денег вложено. Это была национальная идея. Мы должны реваншнуться. И вот это...
1: И они не жалели ничего.
3: В прямом смысле.
1: Именно поэтому все после этого остановилось, потому что настолько подорвало силы и наши.
3: Да, и мы поняли, что тягаться нельзя.
1: Давайте на перемену и вернемся, продолжим про Алексея Архиповича Леонова говорить.
0: Как можно научить свободе? Только самому быть свободным. И чтобы человек рядом с тобой как-то вдруг понял, что ты ничем не обусловлен. И единственное, что у тебя есть, это чувство. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. До 10 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Пострадали 48 человек. Местонахождение 11 студентов пока неизвестно, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, спасатели всю ночь разбирали завалы. В пункте временного размещения продолжают работать психологи, медики, волонтеры, общественники, неравнодушные жители республики. ВСУ 22 мая ночью с применением беспилотников нанесли целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. Накануне в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза высказать свои соображения по ситуации с налетом беспилотников на Петколледж. Глава государства назвал этот удар террористической атакой киевской хунты. Также ранее он заявил, что дал распоряжение Минобороны предложить, чем Россия сможет ответить. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования Си Цзиньпину в связи с трагедией на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. По последним данным, в результате взрыва погибли 82 шахтера, 9 числятся пропавшим без вести. Всего в шахте на момент ЧП работали 247 человек. Сейчас спасательные работы продолжаются. Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику, чтобы сделать сложной задачу сохранения и укрепления позиций России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике. Цель таких действий состоит в том, чтобы сделать более сложной задачу сохранения и укрепления России, как по-настоящему великой державы, сказал Сергей Лавров. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталия. Госпитализированы не менее 14 россиян. Об этом сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве. Дипломаты находятся в контакте с сотрудниками страховой компании, врачами, местными правоохранительными органами и держат ситуацию на приоритетном контроле. Подробности ДТП пока не приводятся. Сотни людей приняли участие в манифестации в центре испанской столицы с требованием отставки председателя правительства королевства Педро Санчеса. Как сообщает ТАСС, шествие началось на одной из мадридских площадей. Многие собравшиеся принесли с собой испанские флаги. Акцию поддержали представители оппозиционных политических сил, в частности, консервативной народной партии и крайне правый ВОКС. Собравшиеся скандировали лозунги с призывом к отставке премьера. Организатором манифестации стало движение «Испанское гражданское общество», заявившее о недовольстве направлением, в котором правительство Испании ведет страну. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, местами дожди, температура воздуха днем до плюс 18 градусов, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду и выше. В Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью плюс 11-13 градусов, днем ожидается плюс 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Дмитрий Гдесамов. Возглавит футбольный ЦСКА на постоянной основе. По информации портала BobSoccer, московский клуб объявит об утверждении 39-летнего специалиста в качестве главного тренера на следующей неделе. Утверждается, что костяк команды полностью поддерживает это решение. При этом армейцы намерены укрепить тренерский штаб при активном участии будущего наставника. Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде включен в заявку сборной Коста-Рики на июньский товарищеский матч с Колумбией и Англией. Футболист пропустил мартовские контрольные поединки национальной команды из-за дисквалификации. Пермская «Звезда-2005» и красноярский «Енисей» разошлись миром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Пермский клуб расположился на 6-й позиции, а красноярская команда замыкает турнирную таблицу. Руководство клуба баскетбольной Евролиги «Баскони»...

Претендентами от России на участие в сентябрьском чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом заявил ТАСС генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ринат Хамидуллин. Первенство планеты по велогонкам на шоссе в 2026 году будет принимать Канада. Турнир пройдет с 20 по 27 сентября в Монреале. 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на волнах «Маяка». Вас ждет трансляция суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе
1: вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить.
1: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Хочу все знать. Звездная величина. Леонов.
3: Товарищ, продолжаем. 12 минут, которые потрясли мир, мы уже прошли. Продолжаем вот эти взлеты яркие Алексея Архиповича Леонова разбирать, обсуждать. И напомню, что главный докладчик сегодня, заведующий кафедрой авиации и воздухоплавания передачи «Хочу все знать», аэродинамик, главный конструктор конструкторского бюро авиации и воздухоплавания НРСС Симонян. НРСС, ну, продолжаем. То есть мы успели даже про, опять, про Луну, про... А, вот Н1, они, да, готовились лететь на Н1.
4: Не отпускает нас Луна. Итак, почему же советская лунная программа не сработала? Во-первых, из-за разобщенности управления. Американская лунная программа при всех ее трудностях имела более цельную организационную вертикаль. В советском случае существовали конкурирующие конструкторские бюро, борьба за приоритеты и параллельные линии решений, что почти неизбежно вот приводило к потере времени и распылению ресурсов. Вот все держалось на Королеве в контексте не столько его гениальности как ракетостроителя, сколько веса в контексте... То есть он мог,
3: авторитет,
4: вопреки силе, отталкивающей вот эти разные бюро, держать их вместе. Потому что и это работало, то есть давало результаты. Исторический материал НАСА о советской космической технике прямо описывает этот контекст, вот именно разобщенности как фактор нестабильности, фрагментации, основной причиной, почему лунная программа не сработала. Второй мощнейший удар по советской лунной программе это смерть Сергея Павловича Королева в 66-м году. Потому что вот это звено, которое держало, вот этот хомут, который стягивал вот эти разрозненные КБ, он исчез. Это был удар не только по авторитету, по самой вот системе управления. И Королев, ну, после его смерти проект стал гораздо менее устойчивым. Исторические обзоры НАСА опять связывают смерть Королева с серьезным ослаблением всей лунной линии СССР. Ну и в-третьих, была хроническая нехватка ресурсов и времени. То есть американский «Аполлон» получил огромную государственную

0: концентрацию средств и промышленной мобилизации. Советская программа шла в более сжатом и менее цельном ресурсном режиме, параллельно с другими космическими военными задачами. И вот получается, что мы знаем, что они спешат, мы знаем, что они не жалеют денег. Они прям, как говорится, all in. А у нас
1: ставка
0: нет...
1: полностью.
0: Да, все, ва-банк ушли. Мы не можем ответить эквивалентно по финансам, по инвестициям. Да, мы не можем, но у нас как будто мы чуть дальше. Мы же в гонке первые пока еще. Не становится Королева. А это его ракета Н-1. Да, и конфликт с двигателями, с тем, какое должно быть топливо, его вечные терки с Глушко. Глушко, который становится руководителем программы Н-1 после Королева. Вот это все, это спешка. А в таких делах, это самое-самое главное, в таких делах нельзя спешить. И вот ракета Н-1, она и стала главной проблемой. Все ее 4 пуска с 69 года по 72-й заканчивались авариями. То есть 4 раза мы пробовали отправить сверхтяжелую ракету Н-1, и начинали с февраля 69-го. То есть еще не было Аполлона, то есть 11-го, он еще не высадился. Была надежда, вот сейчас догоним. Нет, по 72-й, 4 аварии. Особенно тяжелым стал второй запуск, когда ракета рухнула на стартовый комплекс и фактически уничтожила площадку. Для сверхтяжелого носителя оказалось критичным и то, что чрезвычайно сложная связка двигателей первой ступени не проходила полноценной отработки как единое целое. Если у Сатурна 5, он называется 5, потому что там 5 двигателей первой ступени, у нашей ракеты их было более 30, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. То есть это прям, да, это 30 маленьких таких точечных, и одновременно их работа как единого целого не отрабатывалась. И постоянные проблемы. В общем, в результате главный носитель советской лунной программы так и не стал надежным. Резюмируя, лунная программа сорвалась СССР из-за сочетания раздробленности управления, смерти Королева и проблем с ракетой Н-1. Но, когда Советский Союз понял, что Луну мы проиграли и свернул, он сделал то, что вообще-то позволило нашей космонавтике еще 20 лет быть конкурентной. Он такой, ну и не нужна нам эта Луна. Если Луна — это история... некого какого-то марафона, спринта, добежать далеко, вернуться,
1: ага.
0: Мы подумали, мы уйдем в другое, в продолжительность пребывания в космосе. То есть мы такие, ага, окей, мы будем станции запускать. И это то, что гениальное решение, вот это очень хорошая альтернатива была проигранной космической гонке, потому что действительно... с точки зрения полезности для науки пребывание на станциях сильно интереснее, чем просто разовый вот этот...
1: Ну, тем более, один раз у американцев флаг. Получилось, да. Все понятно, что гипотетически это достижимо, реализуемо, то есть вопрос технологии и стоимости. Да. То есть, как только это станет дешевле, да. Пожалуйста, летайте хоть на выходные.
2: Угу.
0: Ну вот. И советская программа космическая, она сместилась в пользу пилотируемых полетов в формате орбитальных станций.
1: И к Союзу, и
0: да,
1: к
0: вот
1: миру,
0: мы к этому
1: и
0: идем,
1: к МКС.
0: Что именно вот отказ от лунной программы, поворот к орбитальной логике приведут именно к салютам, а затем и к станции МИР. Это тоже очень важно.
1: А, к салютам, МИР. Не к Союзам,
0: да,
1: к салютам.
0: Да, салют это стандарт, Союз это корабль. Вот, угу. И НАСА в своих исторических обзорах прямо связывает провал советской лунной линии с дальнейшим устойчивым развитием советской станционной программы. Так что лунный эпизод в судьбе Леонова важен не меньше, чем состоявшийся полет. То есть я считаю, что это вторая веха. Да, она провалилась как полет к Луне, но вообще-то она позволила развернуться и прийти к его третьей пиковой точке в карьере, как человека, не просто который успешный успех, но у него были еще грандиозные провалы в жизни, и он смог собрать себя, не растеряться, не уйти в тень, а выстрелить, как говорится. И вот мы приходим к 70-м годам и к пилотируемым станциям.
1: Там надо отметить еще, вот прежде чем к интересному моменту, то, что не все знают, потому что это, ну, как-то кажется, что тут ничего героического нету, но это просто как иллюстрация тому, что случайности иногда определяют события, ну, не иногда, а почти всегда, потому что в 71-м году он должен был быть командиром Союза-11, троем у них экипаж из трех человек состоял, но незадолго до старта одного из членов экипажа не допускают, а так устроено, что если у тебя один в экипаже не может, меняет весь экипаж, потому что экипаж угу. Это единое целое, да, и там нельзя просто в команде союз замена, на поле вместо выбывшего выходит да. такой-то, такой-то. И как раз, когда полетели дублеры, и они погибли при спуске аппарата, то есть при возвращении из космоса на Землю, это вот тоже и среди тех наших космонавтов-героев, которые погибли при выполнении своих должностных, ну, должностных обязанностей. Вот, и в составе на этом корабле мог бы быть Леонов.
0: К счастью, его не было в 71-м году на этом корабле, поэтому в 75-м году, 15 июля, он смог принять участие в миссии «Союз Аполлон». Это совместная космическая экспериментальная программа, получается, советской космической отрасли и НАСА. И если первый выход Леонова в космос был символом некоторого такого риска, первопроходчества во всех смыслах, то эта программа стала символом совсем другого. Возможности сотрудничества там, где недавно было только соперничество. С командиром «Союза-19» был Алексей Леонов. И именно это делает миссию второй большой вершиной в его карьере. Все экипаж советского корабля составляли Леонов и Кубасов. А капитаном американского корабля был Томас Стаффорд. Стыковка произошла спустя всего 6 лет, ну, без малого, после высадки на Луну. То есть это середина июля, 17 июля 1975 года. Вот. И давайте посмотрим, суть программы в чем. Вот, казалось бы, стыковка двух кораблей. Ну, тоже, мы из-за кино, мы слишком избалованы вот этим всем, поэтому, блин, ну, стыковка и стыковка, ну, как кубики Лего собрались. Но ведь суть программы была не в красивом жесте как таковом, когда мы говорим, просто у людей ассоциативно всплывает рукопожатие Леонова и Стаффорда вот после стыковки. Очень похожая картина, как туннель под Ла-Маншем, когда рыли со стороны Британии и Франции, когда наконец все соединилось в одну конструкцию, там было рукопожатие с двух сторон французов и англичан. Uh-huh. И это, то есть, политический такой жест, но суть программы же не в красивом жесте. Суть была проверить, могут ли два корабля, двух сверхдержав, созданные в разных инженерных школах, сблизиться, состыковаться.
1: В различных метрических системах, я вам напомню еще. Сам факт, дюймы к метрам прикрутить.
0: Там хотя бы можно конвертацию сделать. А тут же философия проектирования. То есть обменяться экипажами, провести совместную работу. НАСА прямо вот описывает во всех своих отчетах именно программу «Союз Аполлон», которую они называют «Аполло-Союз», конечно, так и должно быть, мы же всегда так делаем, который должен был проверить совместимую стыковку, заложить основу для будущего международного сотрудничества и возможной взаимопомощи в космосе. Главная сложность заключалась в том, что Аполлон и Союз были устроены максимально разно, не только конструктивно, но и как среды обитания. У них были разные бортовые системы, разные инженерные подходы, что особенно важно, разная атмосфера внутри кораблей. Наверное, это самая известная часть. На Аполлоне у американцев логика простая. Зачем ввести в космос то, что не нужно? Поэтому в качестве воздушной нагрузки это просто кислород.
2: Чистый, да.
0: Чистый кислород, 100% кислород при давлении около 30% от атмосферного. Собственно, как и давление парциального кислорода, около этого значения чуть ниже, 23 где-то парциальное давление кислорода в воздушной смеси. Зачем нам, грубо говоря, азот вести, да? Не нужно. Обычно Союз использовал азотно-кислородную воздушную смесь при более высоком давлении, близком к зимам. И вот чтобы сделать переход экипажа безопасным и сократить сложную процедуру дыхательной подготовки, давление в Союз перед стыковкой снижали, но все равно нужен был специальный переходный модуль. Вот опять мы пришли, по сути, к конструкции шлюза. Но если шлюз «Волги» при выходе Леонова, это была разница давления на борту 0, то здесь, соответственно, разница чуть другая. Давление кислородной атмосферы на американском модуле. Модуль был, вот этот, он назывался стыковочный модуль, докинг модуль. Одна из ключевых деталей всей программы. Потому что, опять-таки, вот возникает вопрос, а как стыковаться? Ну, то есть, мы знаем, что
1: с разгоном.
0: Хорошее предложение. Но если это намертво, это как две машины на трассе. Одна не успела, вторая состыковалась, да. Для вот этой программы «Союз Аполлон»...
1: Я предлагаю интригу подвести. Через полторы минуты расскажем, как стыковались «Аполлон» и «Союз».
3: Маяк.
2: опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
3: Ибо я одного мнения с вами. И говорю вам, любить – это значит отдаваться душой и телом. Или, вернее сказать, сливаться воедино. Это значит гулять на солнце, на чистом воздухе, среди нив и лугов, составляя одно тело. Одно существо, у которого четыре руки, две головы и два сердца. Любовь – это вера, это религия земного счастья. Это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того храма, который называется миром. Любить значит свободно бродить по этому храму, ведя рядом с собой существо, способное понять, почему такая-то мысль, такое-то слово или такой-то цветок заставляют вас остановиться и поднять голову к божественному треугольнику. Упражнять благородные способности человека – великое благо. Вот почему талант – прекрасная вещь. Но удвоить свои способности, прижать чье-то сердце и чей-то ум к своему уму и сердцу – величайшее счастье. Самое большое, какое Бог создал для человека. Вот почему любовь есть нечто большее, чем талант.
2: Альфред де Мюссе. Исповедь сына века. Маяк.
4: Хочу все знать.
2: Звездная величина. Леонов.
1: Ну что, шлюз?
5: Стыковка.
1: Стыковка. Союз Аполлон.
0: И вот, казалось бы, да, мы задумываемся, стыковка. А вопрос, вот просто представьте, а как? То есть должно быть заложено стыковочное устройство. И мы сейчас живем в эпоху, когда только сейчас Еврокомиссия смогла стандартизировать разъем Type-C, заставить всех пользоваться общим стандартом. Но представьте, в космосе эта проблема решалась в 75-м году, потому что никакие конструкции типа «мама-папа», где один, одна половина стыковочного элемента, она подразумевается активной, а вторая пассивной, они не давали универсальной стыкуемости, потому что, ну, представляете ситуацию, как нелепо будет, если нужно двум кораблям состыковаться, а они оба, условно, коннекторы имеют типа «папа». И все. То есть из-за этого. И была разработана именно, был разработан специальный такой модуль, назывался андрогинный, который позволял всему стыковаться со всем. И
5: то есть он вот как-то так.
0: Лепесточки, вот, да? Там три, да, лепестка, три лепестка, и они всегда, то есть всегда была возможность состыковаться. И это решение, которое было придумано для стыковки Союза Аполлон, оно оказалось настолько полезным и эффективным, что его использовали, например, при стыковке американского шаттла со станцией «Мир». То есть это решение до сих пор считается стандартом стыковочных изделий. И тоже вот думаешь, это все выпадает, когда мы смотрим вот на это рукопожатие, стыковку Союза Аполлон, сигареты появляются. Ну, то есть
1: курение вредит вашему здоровью, Минздрав предупреждает.
0: Замывается. И мы тоже. Замывается вот эта инженерная часть, а ее, я считаю, нужно подчеркивать, потому что в этом суть гения советской инженерии, то, что мы сделали невозможно, и американцы со своей стороны сделали невозможно. В итоге порядка 47 часов совместно экипажи состыкованных «Союза» и «Аполлона» перебирались с борта на борт, проводили какие-то совместные работы на американской половине, на советской половине. И, наверное, если немножко так символичности добавить, то первый выход Леонова, он преодолел пустое пространство, такую неизвестность, а второй космический подвиг Леонова — это преодолеть пропасть идеологическую и политическую, потому что Это же смена парадигмы. Вместо конкуренции мы начинаем действительно сотрудничать. Вместо того, чтобы обгонять друг друга, мы начинаем работать вместе. И Леонов был человеком, чей образ, наверное, вызывал и доверие, и имел достаточно авторитет, чтобы быть вот амбассадором, как сейчас бы назвали, вот этой политики примирения, пересмотра и зарытия топора вот войны. Программа «Союз Аполлон», в итоге эта стыковка, она стала третьей и последней такой значимой точкой в карьере Леонова. До 82-го, до 82-го года он еще официально как-то мог быть причислен космонавтом, но всего 75-й год — это вот жемчужина, и если добавить немного вот кинематографичности, что ли, вот эта история, когда хотели одно, получилось другое, стыковку подразумевалось провести над Британскими островами, а по факту, из-за того, что, ну, можно же промахнуться всегда в контексте времени, что-то пойдет не так, в итоге стыковка произошла, и рукопожатие произошло над французским городом Мец. То есть планировали в одном месте сделать, по факту в другом. Ну, конечно, это просто такая интересная информация для тех, кто любит какие-то факты, а величие стыковки, величие рукопожатия в космосе, оно, конечно, не умаляется никак от того, что оно случилось не над планируемым местом на земной поверхности, а над другим. Без программы мы совершенно точно сложно можем себе представить, чтобы СССР и США вообще могли доверять друг другу в пилотируемом космосе, чтобы можно было согласовать общие процедуры, что можно создавать совместные стыковочные решения. А ведь после этого мы создали станцию «Мир», Она была целиком наша, не как МКС сейчас, которая как бы она и наша, и их, и всех, она международная. Там есть разные модули, они собирались. То у нас была целая своя космическая станция «Мир», которая тоже стала возможной, потому что решения по стыковкам, по сборкам, они были и опыт, колоссальный опыт станционной с космической активности советской космонавтики, он пригодился. Так что это то, чем мы совершенно точно должны гордиться.
1: Надо, ну, про станцию «Мир», мне кажется, отдельно можно будет, ну, хотя бы один выпуск как-нибудь сделать.
0: Я думаю, да.
1: Потому что у нее своя история, история исследований каких-то, история.
0: Там даже баня была.
1: Проблем, которые решались, это надо обязательно. И надо ответить на вопрос Ильнура, он страдает у нас на портале. Как интересно, американцы умудрились в скафандрах так легко себя чувствовать на Луне при расстоянии в 1000 раз дальше от Земли. Ну, начнем.
0: Ильнур.
1: Пункт первый. Какая разница?
0: Какая разница, действительно, насколько ты далеко от Земли, если ты вне Земли? То есть тут качественная оценка. Ты либо на Земле, либо в космосе. В космосе в целом одинаково плохо в контексте атмосферы. Ее нигде нет. А американцы выходили...
1: То есть, сейчас, секунду. То есть давление, что за около корабля, из которого Алексей Архипович Леонов выходил, что на Луне, да, оно пренебрежительно нулевое, стремится к нулю. Да, там как это, одна молекула на километр.
0: Единичные молекулы, да, есть в околоземном пространстве, но они погоды не делают. Второй вопрос. Конечно, важно понимать, что проблема со скафандром Леонова случилась в марте 65 года. Это увидел весь мир. НАСА в своем отчете, повторюсь, использовали глагол «балунд». И очевидно, что умнейшие люди в своих странах не могли не учесть результат полевых вот этих испытаний в виде надутия скафандра и заложить конструкцию скафандра более жесткой, чтобы впоследствии уже выдерживать. Ведь после этого и Савицкая выходила без проблем.
1: Ну, вообще, для этого и летали, чтобы как раз сравнить теорию с практикой.
0: Методом проб и ошибок, вот у Леонова случилась первая ошибка, недочет, то есть теоретический, и все.
1: Мы приходим к главному выводу, который мы должны помнить, что, понятное дело, в соревнованиях кто-то побеждает, кто-то проигрывает, но для человечества то, что делают люди, связанные с космосом, вообще неважно, какой национальности они, потому что в заслугах того, что американцы высаживались на Луне, ровно столько же заслуг Советского Союза и советских инженеров, потому что мы смотрели друг на друга, мы подсматривали, мы обменивались, мы изучали, и таким образом потихоньку шли вперед. Поэтому если смотреть на такой цивилизационной перспективе, глобальной, 100 тысяч лет, то тут на самом деле через 100 тысяч лет не так важно будет, кто, чего, главное, что сделали, главное, что вырвались. Спасибо большое, товарищи. Нарцисс Симонян был у нас в гостях. Остается сказать, субботу и воскресенье. Не забудьте включить «Маяк детям». Тем более мы в новой студии.
0: Всем спасибо.
6: В Москве 13 часов.
4: Новости.
6: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Число жертв украинского удара по колледжу, по общежитию педколледжа в Старобельске возросло до 11 человек. В Старобельском районе ЛНР сейчас объявлена воздушная тревога. Она прозвучала на фоне поисков пропавших студентов, сообщил глава округа Владимир Чернев. Напомню, что в ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным МЧС пострадали 48 человек, 11 погибли. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что 11 человек числится пропавшим без вести. Поисковые работы продолжаются. И вот несколько минут назад глава республики Леонид Пасечник опубликовал списки 11 погибших и 41 раненого при атаке ВСУ. Также опубликован список из 10 пропавших без вести. Мария Захарова назвала откровенной ложью распространенные западниками в Собезе ООН заявление о том, что ударов ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщил официальный представитель МИДа. Захарова также отметила, что реакция постоянного представителя Латвии в ООН насчет удара Украины по колледжу в Старобельске схожа с действиями медсестер, которые в концлагере Саласпилс выкачивали у детей кровь для солдат Третьего Рейха. Многие задавались вопросом, как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям. Теперь мы видим это воочию, добавил дипломат. Ранее Поспред Латвии заявила, что удар в ВСУ Старобельске якобы был провокацией и фейком. В Евразии уже вовсю идет война. Локальные конфликты происходят в разных частях света, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Выступая на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике, он подчеркнул, что и в Латинской Америке еще не все закончено с точки зрения конфликтов.
7: Мысль, которая все чаще и чаще пробивается в публичное пространство, не является ли все переживаемой нами войной, мировой, очередной мировой войной. Есть аргументы, которые используются, чтобы доказать именно это утверждение. Есть и качественные признаки, которые в том числе свидетельствуют о принципиально ином характере боевых действий и настолько изменившемся характере боевых действий, что действительно говорить нужно точно совершенно о войне и точно совершенно о новой. Насчет ее мирового охвата мы сегодня, уверен, будем говорить. В Евразии она уже идет вовсю. Вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков, началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе, и были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента, ну не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать.
6: Также Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику, чтобы сделать сложной задачу сохранения и укрепления позиции России. Выступая на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике, Лавров сказал, что цель таких действий состоит в том, чтобы сделать более сложной задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталия. Госпитализировано не менее 14 россиян, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Анталии. По их данным, двоим из пострадавших планируется провести хирургические операции. Экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельдебе в районе 5 утра. Погибших и тяжело раненых нет. Дипломаты поддерживают связь с сотрудниками страховой компании, врачами и местными правоохранительными органами и держат ситуацию на особом контроле. Мошенники в период отключения горячей воды рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Аксеенко. А по его словам, на практике такие ссылки часто ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан. Парламентарий также отметил, что мошенники могут приходить под видом сотрудников коммунальных служб и навязывать платные услуги или замену оборудования. Нужно понимать, ни управляющая компания, ни ресурсоснабжающая организация не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях. Любую информацию необходимо проверять только на официальных ресурсах управляющих компаний, администрации города, в ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб. Аксененко считает, что необходима более системная информационная работа с гражданами. Первые летние кинотеатры начали работу в парках Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В эти выходные показы на свежем воздухе пройдут в парках 50-летия октября, Митино и Ходынское поле, в зоне отдыха Покровский берег и усадьбе Воронцова. Отмечается, что бесплатные киносеансы будут проводить каждый день. Предварительная регистрация не нужна, актуальное расписание публикуется на страницах парков в социальных сетях. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
4: Погода.
6: В Петербурге завтра кратковременный дождь, температура днем до плюс 18 градусов. В Москве завтра днем без осадков, вечером возможен дождь, температура воздуха плюс 23-25 градусов, давление придет в норму, составит 748 миллиметров ртутного столба.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых.
2: Вот мог ли думать Петр Алексеевич, Петр Первый, и соратник его, светлейший, князь Александр Меньшиков, могли ли они думать о том, что побеждая шведов, что пройдет-то всего ничего времени, и произведения шведских музыкантов и продюсеров станут безумно популярны на территории Российской империи, да вообще во всей Европе. Но сейчас не об этом. Дорогие друзья, добрый день. Спасибо за то, что приемники ваши и гаджеты настроены на маяк. В эфире школьная программа для взрослых. Меня зовут Игорь Ужеников. Самое время, я считаю, что самое время, ну, программа началась, поговорить о химии. Причем с исторической точки зрения, ну и с точки зрения современности. Поговорим о 10 самых главных, наверное, открытиях русских химиков вместе с нашим уважаемым гостем. В виртуальной студии радиостанции «Маяк» химик, руководитель химического центра при президентском физико-математическом лицее номер 239, доцент университета ИТМО, а также автор страницы «Блог химика» Денис Владиславович Байгозин. Денис Владиславович, здравствуйте, рад вас слышать, спасибо за то, что вы с нами.
3: Здравствуйте, взаимно.
2: Я теряюсь.
3: Ну что, вычеркивал я. Да, простите, перебил. И говорю, вычеркивал. Все равно у меня 10 не получается.
2: Что, серьезно? 12. Серьезно, что ли? Ну давайте вот сколько успеем, Денис Владиславович. Милости просим.
3: Ну, пойдем, наверное, все-таки с исторической точки зрения, а не с точки зрения значимости. Потому что с точки зрения значимости со мной можно будет поспорить, а с исторической, кто был раньше, тут и так понятно, кто был раньше. Вот. Ну и, конечно же,
2: вы, кстати, сейчас на радио. Вот. Так что кто был раньше, изобретая радио, знаете, вопрос до сих пор дискуссионный. Так что поосторожней.
3: Нет, это понятно. Да. Это вопрос приоритета, а я по дате рождения.
2: Давайте.
3: Ну, собственно, первый Ломоносов, да, значит, на самом деле, если посмотреть в мире, он очень мало известен, потому что записи его журналы опубликовали довольно поздно, и к этому времени уже были опубликованы и труды Лавуазье, и последователи Лавуазье, всех учеников по формулировке закона сохранения массы. А судя по всему, это даже не только потому, что пропаганда в Советском Союзе так работала, а действительно это так и есть, что Михаил Васильевич, он не верил в теорию Флогистона. Это, по сути дела, такое фиктивное вещество с отрицательной массой. Да, потому что ученые, когда начали измерять, они поняли, что горение им непонятно, и они горение воспринимали как некое... реакцию Флогистона, в общем. А Михаил Васильевич Ломоносов, он занимался физхимией, и он все взвешивал. Да, и вот один из экспериментов его такой классический, понятно, наверное, всем, что если мы сжигаем там древесину, бумагу, то масса уменьшается, да, остается какой-то остаток. А он сжигал, помимо древесины и бумаги, еще сжигал металлы. Да, вот берем там порошок железа, сжигаем, порошок, ну, алюминия тогда особо не было, порошок магния он сжигал и взвешивал.
2: Алюминий можно было сжечь, просто золото дешевле было.
3: Да. Ну вот, ну, соответственно, он доказал, что масса увеличивается при этом, а значит, что-то присоединяется, и в его дневниках было записано вот те фразы, которые сейчас включены в наши учебники, но, к сожалению, международные учебники не включены, что если где-то что-то убудется, то в другом месте прибудется, да, то есть первая формулировка закона сохранения массы, которая, ну, видимо, все-таки он сделал. Ну, кроме этого, он занимался фарфором, занимался керамикой, занимался средствами измерения, много чем, оды писал, как вы знаете, ну, собственно, его обозначим первым.
2: Но считал себя химиком, прежде всего.
3: Физико-химиком, будем честны, хотя мне приятно, да, что химиком, он физико-химиком себя действительно называл. Так, следующий иностранец на русской службе, да, Герман Иванович Гесс, да, крещенный, ну, немец, наверное, родился он в Женеве, и работал в Санкт-Петербургской академии наук, занимался термохимией. Это 1830-е примерно годы, когда вот он свои открытия делал, он открыл закон Гесса, который вот абсолютно международно признанный.
2: Я прошу прощения, его Герман звали?
3: Герман Иванович.
4: Обалдеть. Да. Знаете, допустим, вот я, к примеру, вы сейчас разговариваете с тупым журналистом. Тупой журналист. А, ну как же, знаю. А какие романы писал? Ну, раз Герман Гесс. А,
3: вы про Генриха.
4: Ну да, да.
3: Да, нет, именно Гесс. И закон Гесса в термохимии, да, в учебнике конца 8-го, начала 9-го класса, зависит от учебника, он там есть, да, как Гесс. Вот, нет, романы не писал. Значит, по сути дела, о чем он говорил? Он говорил, что тепловой химический реактор не зависит от пути ее протекания. Ну, если очень просто, то вот представьте, можно сжечь ту же самую бумажку, упомянутую выше, сразу до углекислого газа воды. Можно жить вначале до угарного газа и воды. То есть угарный газ — это когда мало кислорода. А если потом угарный газ этот дожечь до конца, то выделится энергии столько же, сколько если бы мы сожгли сразу же до конца. Вот, по сути дела, его основной термохимический закон, термохимическое уравнение и вот то, что мы сейчас в школе проходим и считаем. И исторически, даже не только исторически, но и по значимости, может быть, даже вот он один из первых среди вот вклада российских химиков в международную. Но отдать должное, в Женеве его считают, естественно, своим, потому что он родился там все-таки.
4: Не, вы знаете, все-таки, ну, родился, не родился, где исследования проводились, на какой базе проводились, где, вот там это все и было. Как мне кажется.
3: Вот, да, с этой точки зрения наши иммигранты в 90-х годах, которые в Штатах много чего наделали, они, собственно, американцы. Так что вот тогда да. Там же много кто что сделал, вот, но я их не перечисляю, потому что да.
4: Да, конечно, не надо. Мы сейчас не будем вспоминать, что господин Зворыкин на территории Советского Союза, вообще на территории страны, работал только тогда, когда его в сталинское время приглашали поднимать наше телевидение. А больше ничего не было у Зворыкина. Вот. Извините, к химии возвращаемся.
3: Так, дальше. Николай Николаевич Зинин. Да, значит, тоже вошел в учебники, не только российские, международные учебники, занимался органической химией. В общем, отец анилина. И если вы сейчас посмотрите вокруг, вы увидите кучу красителей, все вокруг покрашено, у нас одежда покрашена, ткани покрашены, стены покрашены. И многие красители как раз анилиновые, и вот родоначальник всех этих анилиновых красителей — это как раз Зинин. Понятно, он сам красителем не занимался, он просто разработал хороший метод получения анилина, а потом его последователи уже занимались красителями. И вот, несмотря на то, что он умер еще до революции, вот этот советский подъем по красителям, по анилинам, он, собственно, его основал. Он его, был основоположником всего этого. Вот. Следующий, наверное, Бутлеров будет Александр Михайлович, тот, который рассказывал про теорию строения органических веществ. Наверное, на пальцах, вот как-то не люблю лекции читать, не показываю ничего на пальцах. Наверное, многие помнят, что органические соединения сильно сложнее устроены, чем неорганические. Да, там такие шарики, палочки, там вот это вот все такое. И как раз первый, кто, скажем, сделал стройную теорию из этого, потому что до этого теории были, но не было стройной теории, был как раз Бутлеров. И, например, когда мы говорим про изомеры, вот все знают этиловые спирты, да? Да, вот этиловый спирт, наверное, слушатели все знают. Так вот, у этилового спирта формула C2H5OH. Но если мы возьмем то же количество углеродов, то же количество водородов и то же количество кислородов, тоже 2 углерода, 6 водородов, 1 кислород, то можно будет составить формулу диметилового эфира.
4: Да.
3: Формула будет отличаться CH3 от CH3, хотя вот как бы брутто формула, те же атомы,
4: все
3: просто по-разному положены.
4: Не, я не являюсь на таком химии, как и многих других предметов, ну что там греха таить, отец органической химии, по сути дела. Бутлеров.
3: Да. Я бы сказал так. Ну, да. Он в основном теоретик, то есть теоретическая органическая химия, да, потому что у него реакции-то тоже были, там он в Сахаране занимался, но вот говорить про основоположник, да, именно теоретический. Казанская школа, кстати, основоположник, если говорить про то самое, по географии. Дмитрий Иванович Менделеев, конечно, вот если говорить тоже хронологически, и, естественно, периодический закон. Помимо того, что он действительно расположил известные тому времени элементы правильно, он же еще предсказал кучу элементов, и вот эта самая известная переписка его с Лекоком де Буавадраном, с французом, которая, собственно, и сделала его знаменитым, которая, на самом деле, вот если бы не было той переписки, может быть, и европейская общественность не признала бы Дмитрия Ивановича его приоритет, потому что, ну, как обычно, в общем.
4: Ну, да.
3: Дело в том, что, да, опубликовал Лекок де Буа-Бодран в записках Парижской академии наук о том, что открыл новый элемент, ну, вот, назвал его Галлий, описал его всячески, и получил письмо от неизвестного никому Дмитрия Ивановича из далекого Петербурга, который сказал, что всячески выражает уважение господину де Буа-Бодрану, но тот неправильно определил плотность элемента. И сказал, какая-то она должна быть. Ну, соответственно, тот был вначале в ярости, говорит, я открыл элемент, как-то там кто-то это самое из какого-то Петербурга смеет мне что-то писать, потом задумался, а вдруг Менделеев раньше открыл, а потом стал анализировать свой открытый элемент, почистил его хорошенько от примесей и понял, что был неправ. И он стал, как это сейчас модно говорить, амбассадором Менделеева в Европе.
4: По сути дела, да. Нет, благодаря ему Европа узнала про Менделеева. Только вы знаете, вот каждый раз, когда я слышу про великого Дмитрия Ивановича, вот меня каждый... Ну, разумеется, меня ничего уже давно не раздражает, ко всему спокойно отношусь. Меня немножко огорчает, что таблица в нашей школе до сих пор называется таблица Менделеева. Просто те, кто это пишет, они не знают, что современная таблица, периодическая таблица от таблицы Дмитрия Ивановича, в общем-то, сильно отличается.
3: Да, конечно. Ну, историческая таблица висит, которой пользоваться невозможно, будем честны.
4: Конечно.
3: В Менделеевском центре, где, кстати говоря, мне некоторые лекции читали в СПбГУ. Угу. Ну да, ей пользоваться невозможно, она неудобная, это правда. Вот, поэтому, да, надо говорить, ну, периодический закон Менделеева,
4: да.
3: А таблица, ну, таблица,
4: да,
3: периодическая.
4: Да.
3: Вот. Ну, кстати, да, по Менделееву, ну, все знают эту байку про то, что он придумал водку. Это, кстати, неправда.
4: Это неправда, это неправда.
3: Него, да, диссертация была у него действительно о соединении спирта с водой, но вся диссертация, ну, ладно, так, на две трети, она состоит из цифр. Там цифры, цифры, цифры, цифры. Он мерил, смешивал спирт с водой и измерял плотность.
4: Нет, отец водки — это Рейтер, это который воспользовался, собственно говоря, тем, в чем он вообще не разбирался. Ну, не нужно ему было разбираться в химии.
3: Вот, ну, то есть, ну, в общем, мы его любим все-таки за таблицу Менделеева, а не за соединение.
4: Конечно, конечно.
3: Так, дальше Владимир Васильевич Марковников, которого уже мало кто знает. Значит, хотя в школе проходят правила Марковникова, но оно сейчас уже все-таки оказалось частным случаем более общего правила присоединения, поэтому фамилию забывают. А он действительно первым исследовал двойные связи в органических соединениях, присоединение к алкенам, к двойным связям. Ну и, собственно, то самое правило Марковникова, которое в школе до сих пор учат, но я говорю, что это уже, к сожалению, такой исторический скорее факт, чем... некая общая химическая логика, потому что это все-таки частный случай. Ну, вот, тут, дальше кто там тоже? Коновалов, да, Дмитрий Петрович, который...
4: И еще одна фамилия, которую я забыл напрочь, потому что Марковникова я не помню. Кто такой?
3: Ну да, да. Не Марковников, Коновалов точно, я еще проверял по учебникам, я когда вычеркивал, я вначале что сделал? Я вначале взял там типа человек 30 химиков и их открытий, потом стал вычеркивать, стал смотреть по учебникам, ну надо же до 10 дойти.
4: Ну конечно.
3: Да, ну вот, соответственно, они остались у меня, потому что они в учебнике. Вот. Ну вот, соответственно, Коновалов, он занимался равновесием жидкость пар, то есть если сильно сжать пар, получится жидкость, надо греть жидкость, будет, соответственно, пар, но если греть жидкость, но не давать ей расширяться, то она перейдет в так называемый сверхкритический флюид, и вот, собственно, как раз Коновалов этим занимался, этими там сверхкритическими флюидами. У него часто там все взрывалось.
4: Ну, обычное дело, конечно.
3: В институте, да, потому что, ну, сосуд под давлением, ну, который, да, греют, и, в общем. Ну, вот. Потом, кто там, Фаворский, Алексей Евграфович. Ну, кстати, между прочим, в честь него много что названо. То есть,
4: да,
3: в честь Коновалова, да, Марковникова мало кто, а в честь Фаворского много что называли. Значит, в честь, ну вот у него есть перегруппировка Фаворского, эта реакция, ну, довольно сложная. Ацетиленом он занимался, это тем, которым, собственно, сварку делали, сейчас уже почти не делают. Его химии, довольно такая широкая химия ацетилена, и да, вот он, я бы сказал, что химия ацетилена, если так открыть учебник иностранный по ацетилену, там Фаворский, ну, буквально там на второй-третьей странице сразу же. Вот. Так, а кого же еще назвать из этого списочка-то? Давайте Лебедева, собственно, отца каучука. Вы, наверное, все знаете, что каучук природный, он в России не очень растет, потому что нужна пальма гивея,
4: да,
3: и много-много тонн одуванчиков.
4: Да, не очень.
3: Ну вот, а так как, ну, нам резина нужна была нашей стране и до революции, и после революции, то буквально было госзадание сделать так, чтобы у нас тоже была резина, но кивея при этом, чтобы не росла. Ну и он разрабатывал много разных вариантов синтеза, и самый тоже такой характерной особенностью его синтеза было то, что он из этанола, из этилового спирта в результате. То есть самый дешевый метод получения каучука бутадиенового, искусственного, оказался из этилового спирта. Было очень с большим рукоплесканием это все принято и до этого царской России, и потом советской России, потому что, ну, спирт получить проще в России. Ну и, соответственно, первые автомобильные шины у нас свои появились на рубеже веков. И, ну, после революции уже крупнотоннажно, благодаря как раз Лебедеву. И тоже в учебниках, если вот открыть учебник, посвященный промышленным резинам, каучукам, то там тоже Лебедев, неважно от страны производства этого учебника, будет упомянут на первой странице. Если бы, да, если бы не он, у нас бы резина была бы только покупная.
4: Ужас.
3: Так. Давайте скакнем вперед. Я вижу, что у нас не так много времени.
4: А вы знаете, это самое. Вот человек, который, в общем, химиком не являлся, но благодаря именно ему, в общем-то, история Земли перекроилась. А имя его связано исключительно с Россией и, в общем, с химическими изобретениями. Можно я такое? А в учебниках по химии про него ничего нету.
3: Ой.
4: И, в общем, их даже целых два. Это братья были. И фамилия у них была Нобели.
3: А, ну, понятно, да.
4: Ну, крути, не крути. Динамик. Конечно, крути, не крути.
3: Ну, у них, да. Ну, у них, во-первых, говорят, что у них был конфликт с Дмитрием Ивановичем Менделеевым.
4: Да, был.
3: Да. Вот, и они все-таки занимались промышленным производством динамита, а не разработкой.
4: Нет, разумеется, не они изобрели, но если бы они это изобретение, скажем так, не внедрили, история человечества пошла бы по-другому. Не знаю как, но по-другому.
3: Думаю, что да. Вот, а давайте как раз скакнем в самый конец таблицы Менделеева и, собственно, самого современного, хотя он, скорее, все-таки физик, а не химик.
4: Вы сейчас про последний элемент, давайте.
3: Да, конечно, давайте. Юрий Салакович Оганесян, под руководством которого открыты, на самом деле, не только один, а последние элементы. И он сейчас единственный ныне живущий человек, который, в честь которого назван химический элемент.
4: Да.
3: Вот, до этого, по-моему... кого же было?
4: Нет, там еще были какие-то имена.
3: По-моему, Сиборга. Сиборг какое-то время был жив, и в честь него уже Сиборги назвали.
4: Да.
3: Вот, и кто-то, у кого-то еще было.
4: Но сейчас вот единственный, да.
3: Вы живете, а на стене висит таблица под вашей фамилией, Оганесян. Вообще просто достижение просто мирового масштаба.
4: Наш великий современник.
3: Ну вот, да. Ну, соответственно, они, ну, понятно, что химии там у этих элементов уже никакой нет. Это бомбардировка тяжелыми частицами других тяжелых частиц и фиксирование получившихся изотопов, которые живут меньше секунды все, а так обычно там тысячные, а то и десятитысячные секунды. Они живут. Но вот он вписал себя точно совершенно в эту плеяду. Так, кого бы еще назвать, пока есть время? Вообще, основных мы назвали. А, вот Александр Николаевич Несмеянов. У меня тут длинный список, поэтому я знаю, куда скакнуть. Это элемент органических соединений, и это исследование модификации, например, кофеина. Да, то есть вот если берем кофеин из кофе, да, это такой типичный гетероцикл, алкалоид, не побоюсь этого слова.
4: Конечно.
3: И если его как-то модифицировать, то нужны химические реакции, которые, собственно, характерны для этих самых элементов органических соединений. Вот как раз Несмеянов в том числе этим занимался. Модификации кофеина использовались в фармпроизводстве, естественно. Ну и многие вот сейчас вот лекарственные препараты, которые продаются в магазине, они не просто содержат углерод, водород и кислород, как базовые элементы, они содержат там и серу, и азот, и так далее. И вот это заложил в том числе Несмеянов. Поэтому в учебнике по элементам органическим соединениям британском он есть. Вот, не на первой странице, даже не на второй странице, но есть. Значит, можно тоже про него сказать как международно признанного ученого.
4: Нужно, и спасибо вам за это.
3: Вот, так, ну, в общем-то, может быть, даже и все.
4: У нас остается 20 секунд, а давайте-ка вы самопиаром не занимаетесь, давайте я займусь вашим пиаром. Где можно почитать блог химика?
3: Ну, ВКонтакте, теперь уже в Максе есть зеркало. Вот, ну и в той соцсети, которая сейчас работает только с тремя буковками включенными.
4: Ну, в общем, так или иначе, введите в поисковике блог химика, и в любом удобном для вас месте вы это найдете. Спасибо вам большое за ваш рассказ. Ждем с нетерпением в нашей студии.
3: Да.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Список погибших и пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР опубликовал глава республики Леонид Пасечник. В списке погибших 11 человек, самому старшему 22 года, младшему 18. Опубликованы также списки раненых из 41 фамилии, и чье местонахождение неизвестно из 10 фамилий. Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а компания CNN в отпуске. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее российская сторона в связи с сложными заявлениями западников Совбези ООН о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, приступила к организации посещения места трагедии для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. Поспред России при ООН Василий Небензи, выступая на экстренном заседании Совбеза по поводу атаки на общежитие в Старобельске, отметил, что западный мир только поощряет такое поведение киевских властей.
2: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
0: В российском министерстве иностранных дел заявили, что атака на Старобельск показала, что Украина и ее кураторы ответственны за эскалацию конфликта и подрыв политико-дипломатических усилий по его регулированию. Германия будет тормозить переговоры с Россией, чтобы нарастить свой военный потенциал. Об этом интервью информационной службе «Вести» заявил наш посол в Берлине Сергей Нечаев. Он отметил, что Берлин постепенно наращивает участие в украинском конфликте и перебрасывает своих военных ближе к нашим границам. Также Нечаев выразил обеспокоенность слухами о ядерном сотрудничестве ФРГ и Франции. Такие разговоры звучат все чаще. Дипломат напомнил, что Германия в соответствии с договором об окончательном урегулировании обязалась сохранять статус безъядерного государства, однако подобная тема регулярно появляется в публичном пространстве. Ранее Франция предложила укрепить ядерный кулак против России. По инициативе Парижа реализуется концепция передового сдерживания. Россиянам с годами будет тяжелее переносить жару. Летний период в Центральной России в течение ближайших 20 лет заметно увеличится. Об этом ТАСС рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его оценкам, зима станет короче, летом будет больше периодов с экстремальной жарой, которая достаточно сложно переносится человеком. По словам синоптика, также будет происходить сдвиг природных зон на север. Степи будут завоевывать те места, где раньше были умеренные леса, а леса будут появляться в тундре. Шувалов отметил, что этот прогноз базируется на глобальных тенденциях. Учитывая учащающуюся повторяемость засух в умеренных широтах, такой прогноз имеет право на существование. Эти и другие новости на сайте «Вести года». Завтра в Москве будет не так жарко, плюс 23-25 градусов, днем без осадков, вечер возможны дожди, давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, защитник Кевин Андраде перешел из Калининградской Балтики в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан до конца сезона 2030-2031. Ранее портал чемпионата информировал, что сине-бело-голубые заплатят калининградцам за трансфер 3,5 миллиона евро. Пермская «Звезда» 2005 и Красноярский «Енисей» разошлись миром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу. Среди женских команд пермский клуб расположился на 6-й позиции, а красноярская команда замыкает турнирную таблицу. Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Егор Замула рассматривает возможность продолжения карьеры в континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает «Спортэкспресс». В прошедшем регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги 26-летний россиянин провел 33 матча и отметился тремя результативными передачами. Валентин Канунников и Игорь Величко пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в 1/8 финала взяли верх над Максимом Сиволапом и Тарасом Мыськивым со счетом 2-0. На этой же стадии Дмитрий Веретюк и Александр Крамаренко были сильнее Виталия Чекашова и Егора Демьяновского 2-0. А в женском первенстве Елизавета Лутковой и Арина Режнова в четвертьфинале победили Викторию Хроменкову и Ульяну Береговину 2-0, а Елизавета Храмцова и Анна Савельева сломили сопротивление Елизаветы Губиной и Ольги Мотрич 2-1. 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на волнах «Маяка». Вас ждет трансляция суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар». С новостями спорта вас знакомил Алексей.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, поговорим о географии. Знаете, вот взять Южный полюс. Хотите? Ну, вот Южный полюс. Там все просто. Мы прекрасно знаем, что географический Южный полюс открыл Амундсен. На месяц опоздал, к сожалению, Скотт. Если я не ошибаюсь, там магнитный полюс Южный открыл великий человек Шеклтон. А вот с Северным все не так просто. А, забыл сказать, а полюс холода открыли советские исследователи станции «Восток». А вот с Северным полюсом не все просто. Поговорим о том, в общем, кто действительно его открыл и открывал, Северный полюс, кто добирался. Вместе с нашим уважаемым гостем. В виртуальной студии радиостанции «Маяк», кандидат географических наук Дмитрий Павлович Нестеренко. Дмитрий Павлович, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Здравствуйте, Игорь Владимирович.
0: Ну, поехали. С кого начнем? Скука и пири или еще до них?
1: Начнем, да, издалека. Одна из первых значимых, действительно нацеленных на Северный полюс экспедиции состоялась аж в 1827 году во главе с англичанином Уильямом Парри. Но отправились путешественники с архипелага Шпицберген, прошли буквально несколько градусов широты на север. А чтобы наши слушатели понимали, 1 градус широты – это примерно 111 километров. То есть прошли чуть более 300 километров и были вынуждены повернуть назад. Тем самым до Северного полюса не дошли. Дальше на долгие десятилетия возникло затишье, и следующую попытку предпринимает в 1893 году известный норвежец Фритьоф Нансен, который был, во-первых, первым человеком, который пересек Гренландию пешком на лыжах от одного берега до другого. И к тому же он уже, так сказать, отпутешествовав и действительно внеся вклад в географические открытия свой существенный, он стал верховным комиссаром Лиги наций по делам беженцев. И в этом качестве, между прочим, очень помогал нашей стране. Каким образом? Во-первых, когда после Октябрьской революции большое количество наших соотечественников покинуло родину, он стал инициатором так называемого нансеновского паспорта, который давали как раз выходцам из бывшей Российской империи. И они тем самым могли спокойно
0: это
1: жить.
0: Это был предшественник паспорта гражданина мира.
1: Примерно так, да. А во-вторых, когда уже в Советской России в 1920 году разразился страшный голод по Волжье, опять же, Нансен организовал сбор продовольствия для нашей страны. Поэтому он много что сделал хорошего. Но, возвращаясь к его этапу жизни, когда он был путешественником, у него возникла гипотеза, что если построить судно и отправиться к Северному полюсу, однажды оно попадет во льды, и эти льды, как известно, дрейфуют. И вот они додрейфуют тем самым до Северного полюса. То есть надо попасть в лед, дальше лед тебя сам вынесет на Северный полюс. Эта гипотеза его не подтвердилась, но, тем не менее, такая попытка была. И Нансен действительно приблизился, ну, практически 400 с небольшим километров ему не хватило до того, чтобы покорить Северный полюс.
0: И знаете, вот тут уже первое датское и норвежское слово, которое я выучил, лет, наверное, в 7 или 8, было «вперед», потому что так назывался его корабль «Фрам».
1: Фрам, да, Фрам, совершенно верно. И вот тут уже наступает 20 век, и мы с вами начинаем историю Фредерика Кука и Роберта Пири. Долгие годы, в том числе в нашей стране и в учебнике географии, я сам помню черным по белому эту строку, считалось, что именно Роберт Пири был первым из живущих на Земле людей, кто ступил на Северный полюс. Но в реальности ситуация была гораздо причудливее. Фредерик Кук и Роберт Пири, оба американцы, примерно в одно и то же время отправились к Северному полюсу. Ведь надо понимать, что в начале 20 века всего ничего оставалось еще открыть. Точнее, мы уже знали, что есть и Северный и Южный полюс, просто там пока еще никто не бывал. Это как раз полюс Северный, полюс Южный, вот Нансен пересек Гренландию, ну еще можно было Антарктиду пересечь от одного берега до другого. Вот

0: пожалуй, и все выдающиеся достижения, которые оставались именно на нашей планете, за пределами планеты еще нам есть, где развернуться. И вот Кук и Пири, как спустя несколько лет, буквально 2 года, Скотт и Амундсен, разворачивают гонку. И на самом деле позднейшие исследования говорят о том, что ни тот, ни другой не достигли Северного полюса.
1: Да.
0: Но оба они объявили, что они там были. Причем Кук это сделал буквально на практически неделю раньше, чем Пири. Он просто первый добрался до населенного пункта с телеграфом. Объявил всему миру. А дальше началось самое интересное. Кук и Пири начали воевать друг с другом. И Пири, не гнушаясь никакими средствами, по сути, очернил своего оппонента, подговорив одного из членов команды Кука, эскимоса, по сути, подкупив его, чтобы тот заявил, что они не дошли до Северного полюса. И там был очень интересный эпизод, связанный с лжесвидетельствованием вот этого эскимоса, когда он говорил, что они ели сушеную печень тюленя, а эскимосы едят печень тюленя только свежей.
1: Ну, да.
0: И тюленя, соответственно, можно убить только в определенный период, это, как правило, весна, март-апрель. Вот. И это было как бы доказать, на самом деле так, этого эскимоса поймали на лжи, но уже потом. Вот. В общем, Пири в глазах общественного мнения выставил Кука мошенником, который выдает желаемое за действительное. Хотя позднейшие исследования подтвердили, что Кук всего 18 километров не дошел до Северного полюса. Пири, в свою очередь, не дошел, как считается, где-то от 30 до 40 километров. Но это не помешало, поскольку Кука, значит, ошельмовали всячески, очернили, всем считать, что Пири-то на Северном полюсе и побывал.
1: Сказали, знаете, Кук, уважаемый, у нас в истории уже есть один Кук, который вписался в историю географии. Второго быть не должно.
0: Да. Причем история такая, конечно, очень американская на самом деле.
1: Конечно,
0: если вдуматься.
1: Конечно.
0: Потом у Кука была фотография, которую он сделал якобы на Южном полюсе. И потом уже в 80-е годы по высоте Солнца на этой фотографии установили, что Кук как раз-таки ближе дошел, чем Пири. Но Пири умело использовал, как мы сейчас сказали бы, черный пиар.
1: Ну да.
0: И вот тем самым за ним закрепилась слава человека, достигшего Северный полюс. В реальности первым, кто по-настоящему достиг Северного полюса, оказался, как ни странно, норвежец Руаль Амундсен. Тот самый, который покорил Южный полюс. Но сделал он это не пешком,
1: потому что не дурак был. Он понял, что, в общем, если столько людей пешком дойти не мог, а давай-ка я полечу. Вот, я же все-таки воздухоплаватель.
0: Причем, с истории этой экспедиции, это уже 1926 год, с истории этой экспедиции начинается еще одна потрясающая история, о которой мы знаем по фильму «Красная палатка» советскому, с Шоном Коннери в одной из ролей, где, кстати, Коннери играет
1: Амундсена, конечно, да.
0: Да, в этой экспедиции 1926 года вместе с Амундсеном принимал участие итальянец Умберто Нобеле, и все это было, на самом деле, на итальянские деньги, и конструкция даже дирижабля была итальянская, но Амундсен поставил условие, что дирижабль должен называться Норвегия. Вот. И Умберто Нобеле спустя 2 года решает, что он уже сам в одиночку сможет повторить достижение Амундсена. Строится другой дирижабль «Италия», довольно предсказуемо. И Умберто Нобеле отправляется к Северному полюсу. Дирижабль по дороге разбивается, его ветром прибивает о льдину, он разламывается. И вот они оказываются, как раз Умберто Нобеле и его группа, на льдине. А дальше начинается отдельная история. Поскольку у нас не так много времени, не буду ее рассказывать. Советую всем нашим слушателям посмотреть фильм «Красная палатка», где как раз вот все очень хорошо и очень достоверно показано.
1: Извините, это не география, а кино. И лучше посмотреть оба варианта, и советский, и итальянский. Там музыка в двух вариантах разная.
0: Да. Абсолютно присоединяюсь к вашей рекомендации, Игорь Владимирович. Но Амундсен, и это вот добавляет, знаете...
1: Как причудливо тасуется колода. Он же полетел его искать. Это фантастика.
0: Да. Полетел его искать и погиб.
1: Пропал.
0: В поисках своего товарища пропал. По экспедиции. Это вот про то, что жизнь иногда причудливее любого кино, оказывается. Вот. Но возвращаюсь к нашим с вами соотечественникам. На самом-то деле, в 1912 году знаменитый капитан Георгий Седов, история которого частично легла в основу романа Каверина «Два капитана», тоже решает отправиться к Северному полюсу. Более того, это не просто экспедиция, она приурочена к 300-летию дома Романовых, которая отмечается в следующем 1913 году. И вот такой подарок царской семье, что мы к 300-летию дома Романовых сами достигли Северного полюса. К сожалению, экспедиция Седова терпит неудачу. Они достигли при всем при этом архипелага земля Франца Иосифа, но обратно уже вернуться, к сожалению, не смогли. А вот по-настоящему пешком, то есть на своих ногах, на Северном полюсе высадились тоже наши с вами соотечественники. Произошло это аж в 1948 году во время полярной экспедиции, причем засекреченной, потому что это были времена уже холодной войны, и экспедиции были не столько географические, сколько военные задачи. Понять, могут ли какие-то войска, суда проходить через Северный полюс и тем самым угрожать северным берегам нашей с вами Родины. И вот эта экспедиция 23 апреля 1948 года высадилась с самолета, надо сказать, но высадилась буквально на лед на Северном полюсе. И это до сих пор никем не оспариваемая, абсолютно задокументированная высадка человека непосредственно на Северный полюс. Поэтому мы с вами, дорогие слушатели, с полным правом можем говорить, что первыми на землю, а точнее на лед на Северном полюсе, да, вступили наши соотечественники.
1: И, в общем, это никто не оспаривает. Это действительно есть чем гордиться.
0: Абсолютно так, абсолютно так. Была еще очень курьезная история в деле покорения Северного полюса. Один швед в 1897 году решил отправиться на Северный полюс на воздушном шаре.
1: Да, был такой, да.
0: Да, звали его Андре, это шведский инженер Соломон Август Андре. И вот он решил на водородном воздушном шаре взять с собой шампанское для празднования.
1: Ну, разумеется, смокинги. Как без шампанского-то и без смокинга, да, понятное дело.
0: Смокинги. Взяли, значит, консервы с креветками, с паштетом. Ну, то есть, все сделать максимально красиво. Нужно было на Северном полюсе. Люди тогда знали пол, как, так сказать, отметить. Самое смешное, что они забыли при этом при всем консервный нож.
1: Ну, бывает, да. Что там, шампанское взяли, нож консервный забыли.
0: Да, да. И так дойдем, что называется. Но сама идея была технологически крайне непроработанной. А поскольку воздушный шар был сшит практически из 3000 лоскутов шелка, то через эти швы газ очень быстро утекал. И их экспедиция закончилась, ну, практически через трое суток. При этом при всем закончилась трагически, потому что их шар упал на льдину. Они дальше стали идти на запад. И в целом, поскольку они за трое суток где-то 300 километров пролетели, в общем-то, могли пешком вернуться таким большим запасом прочности, да. Но льдину относило на восток. И это знаете как? Вы идете по поезду против его движения, но поезд-то сам движется вперед, и вас все равно уносит все дальше и дальше от цели.
1: И вот это случилось. И они этого не знали. Давайте прервемся ненадолго. Да. Маяк.
2: Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк». Владимир Трошин, подаривший нам подмосковные вечера. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией? Подкаст «Ипликатор Кузнецова». В этом это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Бесконфликтный воспитательный процесс пока еще никто не придумал. И даже в условиях гуманной педагогики то и дело возникают конфликты разного рода и сложности, требующие разрешения. Дело не в том, чтобы у нас при воспитании нашего ребенка не возникали никакие конфликты с ним. Пусть они будут. Однако все дело будет заключаться в том, как и в пользу кого мы будем их решать. Нам ведь важно, чтобы в любом нашем действии в отношении ребенка происходило питание его духовного мира. И какое будет это питание, если на ребенка обрушится наш гнев, наше раздражение? В общем, конфликты будут. Но будем разрешать их в пользу ребенка. Пользу не в том смысле, что он победит нас, а в том, что духовный мир его получит направление к благоразумию и благородству.
2: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Уважаемый Дмитрий Павлович, мы остановились на, в общем-то, трагическом моменте невозвращения шведской экспедиции, которая пыталась долететь на воздушном шаре на Северный полюс.
2: Да, Игорь Владимирович, причем получилось так, что они даже консервами не могли воспользоваться, теми самыми, с паштетом и креветками, и в итоге их съели медведи, белые медведи.
1: Ну, потому что медведям консервные ножи не нужны.
2: Да, у них есть люди.
1: Да.
2: У медведей есть люди. Ну и, конечно, говоря про историю изучения и покорения Северного полюса, нельзя не вспомнить попаданцев, наших замечательных соотечественников, героев, а именно команду из 4 человек, Ивана Попанина, начальника, по имени которого экспедиция получила свое название, Евгения Федорова.
1: Дорогие друзья, Ивана, секретаря партийной организации экспедиции, между прочим. Просто Попанин, нет, он великий человек, они все герои, но Попанин был единственный член экспедиции, на котором не лежало никакое, не было обременения научной работой. Он руководил.
2: Да, руководил, был... Его отец был матросом, поэтому он такой крепкий флотский человек,
1: да,
2: можно сказать.
1: Да.
2: Радист Эрнст Кренкель, и его вся страна знала, потому что попаданцы держали постоянную радиосвязь и выходили практически в прямой эфир. И Петр Шершов, гидробиолог, который впоследствии стал выдающимся океанологом, его имя носит Институт океанологии Академии наук. В общем, вот они вчетвером вместе с собакой еще отправились дрейфовать на льдину. Это станция Северный полюс 1. Забегая вперед, их потом несколько десятков было и продолжают до сих пор. Такие вот дрейфующие станции. Смысл такой, что группа высаживается на льдине, обустраивает лагерь, и дальше вместе с этой льдиной много месяцев дрейфуют, проводя различные измерения, изучая и ледовую обстановку, и климат, и так далее. Тогда это был первый опыт. И случилось так, что льдину, на которой расположились попаданцы, стало выносить в Атлантический океан. Причем льдина двигалась, ну, практически на юг. А мы с вами понимаем, что лед – это ведь не плод, с которым ничего не произойдет.
1: Он
2: лед имеет свойство таять.
1: Чем южнее, тем быстрее он тает.
2: И получилось так, что срок экспедиции стал сокращаться по внеплановым причинам. Их собирались подобрать, то есть изначально был расчет, что они будут дрейфовать несколько месяцев, в назначенный период к определенному району подойдут корабли, подберут их, и, в общем, все будет хорошо. А тут, поскольку события стали развиваться гораздо быстрее, и корабли были далеко, никто к этому не был готов, и действительно развернулась эпопея. И надо сказать, что попаданцы действительно были люди с остальными нервами, потому что, представляете, вот вы каждое утро просыпаетесь, а у вас... Значит, сначала пол в палатке намок, потом уже вода стоит постоянно, потом вы смотрите, как ваша льдина все меньше, меньше, все больше разваливается, а судов все нет и нет.
1: Нет, это ужасно. А я еще тут добавлю, ну, конечно, в этом смешного ничего нет. Кренкель, он был единственный беспартийный. А поскольку партсобрания проводились регулярно под предводительством Попанина, из палатки на время проведения партсобрания Кренкеля выгоняли. И вообще взаимоотношения Кренкеля и Попанина после экспедиции сильно испортились. И, в общем, есть такое, ну, якобы карьера Кренкеля, которая продолжалась на севере, Попанином была сильно испорчена. Но это все они герои, на самом деле. Все они герои.
2: Да.
1: Это вне всякого
2: герои
1: сомнения.
2: Герои без сомнений.
1: Абсолютно.
2: Без сомнений. Вот. В конечном итоге история закончилась хорошо. Но на самом деле буквально счет шел уже на часы. Успели подойти два парохода советских и спасти их. Причем, поскольку уже льдина сильно разваливалась, и лед был совсем непрочный, передавали буквально по предмету.
1: Да,
2: Первыми загрузили собаку, дальше отдельные предметы, и потом уже все остальное. Вот. Но успели их спасти. И такая вот интересная деталь, чем питались, пока дрейфовали наши полярники на станции. Значит, они питались галетами, понятно, печенье сухое, хранится бесконечно долго, шоколадом, пимиканом, сушеное мясо, а еще смесью шоколада и протертого мяса. Ужас. Потому что это, с одной стороны, пища очень калорийная, что важно в арктических широтах, а с другой стороны, богатая белком.
1: Конечно.
2: Кому из нас в голову придет поесть шоколад с мясом, ну, это ну, да. пища полярная.
1: Вы знаете, вот сейчас остается очень мало времени. Я вспоминаю экспедицию, ну, это больше спортивная экспедиция, Дмитрия Шпаро к Северному полюсу. И вот спустя несколько лет, лыжная экспедиция, вот спустя несколько лет начались охи-ахи, да вот, да их там и через полыньи перевозили на вертолете, что, кстати, не доказано. Вот, и вообще, это была экспедиция, которой сбрасывали там продукты, все. Это мне напоминает, знаете, сейчас вот хайп идет по поводу гламурной девушки, которая поднялась на Эверест. А ты был когда-нибудь, вот когда люди начинают, а ты был когда-нибудь на Эвересте? Ты ходил на лыжах к Северному полюсу? То есть вот такие люди, как Шпаро, то есть они у меня вызывают высочайшее уважение. Это, знаете, лучшее продолжение вот полярных традиций. Полярных традиций того же Седова, того же Папанина, наших летчиков-героев, Лепедевского. Вот. Так что, ну так. И потом, опять же, о Северном полюсе, к сожалению, сейчас не работает эта программа, она работала несколько лет, дрейфующая станция Борнео, где работали школьники. Разумеется, она дрейфовала далеко от Северного полюса, но тем не менее. Вот. Я просто разговаривал с руководителем этой программы, с одним из руководителей, думаю, господи, как же повезло этим школьникам оказаться на дрейфующей станции на льдах. Вот. Это романтика.
2: Потрясающий опыт.
1: Да, да. Спасибо вам огромное. Спасибо за великолепный рассказ. Кстати, мы же не просто так об этом говорили. Только что отметили День полярника. День полярника, я считаю, это наш национальный праздник. Вот.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. До 12 выросло число погибших детей при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске, сообщили в МЧС. Таким образом, список жертв пополнился еще на одно имя, а в списке пропавших без вести остались 9 человек, которые находятся под обломками разрушенного здания. Спасательные работы продолжались всю прошлую ночь, они не прекращаются ни на минуту. К операции привлечены горноспасатели, семьи пострадавших работают психологи. Военный корреспондент «Вестей» Николай Долгачев сейчас работает в Старобельске. Ему удалось попасть внутрь педколледжа, по которому нанесли удар украинские вооруженные формирования.
2: Колледж, центральный вход. Здесь был пункт пропуска, досмотр для безопасности. Безопасность студентов здесь обеспечивали. Сейчас на месте работают представители Следственного комитета. Здесь они уже все осмотрели. Видим разрушения, которые здесь произведены. Полностью выгоревшие здания, кровля обрушилась, лестничные пролеты обрушены. Здесь той ночью никого не было, дети спали в общежитии, вот она рядом, но сразу череда зданий уничтожена. Еще немножко дымится, но пожарные уже в этом здании закончили работу, риска возгорания нет.
0: Россия тем временем приступила к организации посещения места трагедии для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, после того, как представители западных стран обвинили российскую сторону в фейках, якобы ударов по колледжу не было. Однако британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Не поедут на место теракта журналисты CNN, потому что они в отпуске, сказала Мария Захарова. Новый инцидент с беспилотниками в Латвии. В озеро Дридзис в Красловском крае сегодня утром упал, взорвался дрон, сообщила государственная полиция. Информация о падении БПЛА поступила от местных жителей. Предварительно никто не пострадал. Полиция при обследовании местности нашла обломки дрона. Граждан призвали не приближаться к месту инцидента. В последнее время дроны, направлявшиеся с Украины в сторону России, уже несколько раз падали на территории Латвии. 7 мая два дрона врезались в резервуар на нефтебазе в Резекне. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталии. Госпитализировано не менее 14 россиян. Об этом сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве. Дипломаты находятся в контакте с сотрудниками страховой компании, врачами и местными правоохранительными органами и держат ситуацию на приоритетном контроле. Все 89 регионов России полностью готовы к достойному проведению выборов в 2026 году. Об этом заявила член Центральной избирательной комиссии Алена Булгакова. По данным ЦИК, по состоянию на 1 января в России были зарегистрированы более 111 миллионов избирателей. Более 1 800 000 проживают за рубежом, почти 11 500 000 в городе Байконуре. Булгакова отметила, что для 4 исторических субъектов Российской Федерации будут первые выборы депутатов Государственной Думы. Она добавила, что в России сейчас есть обширный перечень инструментов, позволяющий ЦИК и комиссиям в субъектах оперативно принимать решения, чтобы минимизировать возможные риски, также отвечать на вызовы и угрозы. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Сотни людей приняли участие в манифестации в центре испанской столицы с требованием отставки председателя правительства королевства Педро Санчеса. Как сообщает ТАСС, шествие началось на одной из площадей в Мадриде. Многие собравшиеся принесли с собой испанские флаги. Акцию поддержали представители крайне правой ВОКС. Собравшиеся скандировали лозунги с призывом к отставке премьера. Организатором манифестации стало движение «Испанское гражданское общество», заявившее о недовольстве направлением, в котором правительство Испании ведет страну. Еще одно сообщение. Вооруженные силы Украины атаковали город Спутник ЗАЭС Энергодар и Каменку-Днепровскую. Есть разрушения, об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Подробности пока не приводятся. Около 30 женщин во Франции и Бельгии обвинили в сексуальном насилии 60-летнему французского певца Патрика Брюэля в сексуальном насилии. Подсчитать точное количество поданных жалоб против музыканта сложно, поскольку ситуация постоянно меняется, пишут французские СМИ. Большинство исков связано с различными инцидентами, которые произошли между 1991 и 2015 годами. Сам певец отрицает обвинения в свой адрес. Брюэль добавил, что верит в то, что суды прольют свет на все обвинения, поскольку они делали это уже в прошлом. Брюэль дебютировал в кино в 1979 году, снявшись в фильме «Прорыв Сирока». В середине 80-х он стал известным исполнителем. В 89-м году выпустил свой второй альбом «Алорс Регард», который разошелся рекордным тиражом в 3 миллиона экземпляров. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачная погода, местами дожди, температура до плюс 18 градусов. В Москве днем без осадков, к вечеру дождь, температура плюс 23-25 градусов.

«Маяк». Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, вот и пришло время, когда можно, да нет, что значит можно, нужно похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями, восполнить пробелы в своих знаниях, если есть на то, конечно, желание. Не всегда есть желание восполнить пробелы. Ну и просто побеседовать. Давайте побеседуем и поиграем в нашу викторину под названием «Кот ученый». Для того, чтобы это сделать, поверьте, нет ничего проще. Пришлите на номер, причем пользуйтесь любым мессенджером, мы любые сообщения читаем. Пришлите на номер 8-967-103-5533 короткое, такое емкое слово «игра». Но не забудьте указать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Вы знаете, я только что слушал, вообще последний раз я слушал этот проект лет 100, наверное, назад, Starship 45. У меня родился прекрасный идиотский вопрос по мировой художественной культуре. Его-то я и задам Дмитрию. Дмитрий, здравствуйте. Алло.
2: Да-да-да, Игорь, здравствуйте.
1: Вот, отлично. Дмитрий, вы же сейчас слышали вот то, что играло?
2: Ну, конечно.
1: И вы прекрасно это знаете, этот так называемый музыкальный проект, который выпустил несколько пластинок, по-моему, то ли 3, то ли 4, из них 3 продавались в Советском Союзе. А почему он назывался Stars on 45, звезды на 45?
2: Я так понимаю, им как раз и было по 45 тогда.
1: Кому им? Там не одна, это сессионные музыканты, там это же не Битлз поют.
2: Нет, я понимаю, что это не Битлз, но, видимо, на 45-летие там кого-то из...
1: Да нет, подождите, там же один проект был с этой музыкой, другой проект с этой музыкой, третий проект, их было несколько альбомов, в Советском Союзе 3 выходили, а весь этот проект назывался Stars on 45.
2: 45, что может быть 45?
1: Ну, кроме ягодки опять, разумеется.
2: Ну, это понятно, да, это да, в нашем фольклоре, да. Я думаю, они об этом даже не знали.
1: Не, это точно не знали.
2: Так, 45. 45-й этаж какой-нибудь?
1: 45-й. Да не, ну, да не. Все очень просто, Дмитрий.
2: 45-я широта, долгота.
1: Не, все очень просто. Дело все в том, что на каждом из этих проектов были собраны не просто песни той или иной группы, а синглы, причем хитовые синглы.
2: Сорокопятка имеется в виду?
1: Конечно, синглы выходили на сорокопятках, только вот поэтому, понятно. Понимаете, понятно. Именно поэтому такой вот выбор песен, то есть только хиты. Ну, разумеется, не все. Да, конечно. Но вопрос по спорту не задать я вам не могу. Слушайте. А какая была первая марафонская дистанция? Спортивная. Я не про древнего грека, который бежал из марафона в Афины. Вопрос на засыпку. Первая марафонская дистанция.
2: А неужели она не совпадала с этой?
1: 42-195 не совпадала.
2: Ну, понятно. Не, ну, может быть, просто 40 ровно там.
1: Yes. Yes. Именно 40. Первое.
2: То есть там никто не заморачивался, наверное. Просто,
1: ну, конечно. А как вы думаете, когда это произошло?
2: Я думаю, в кубертеновские времена.
1: Ну, на первых, конечно, в Греции, в Афинах, разумеется. Они особенно не заморачивались, там не считали, сколько дистанции от марафона до Афин.
2: Я же говорю, я спринтер, немножко не мое, но так,
1: ну,
2: что-то помню.
1: Да. Вот. Ну, вот уже на следующих Олимпийских играх, вторые, я не помню, где, честно говоря, проводились, вот на следующих Олимпийских уже они, все, ребята, 42 километра, 195 метров. И вопрос по химии. Что такое таллий?
2: Это элемент...
1: Это понятно. Это понятно.
2: Так, а металл не металл, в смысле? Вот это нужно?
1: Ну, там кроме металлов не металл. Да, металл не металл, вот прежде всего. Металл не металл.
2: Ну, это металл.
1: Все, точка, все. Все. Очень тяжелый. Тяжелый, вредный, противный, ядовитый.
2: И все если я правильно помню, это капец какой вообще там, он жесткий сам.
1: Я вот это слово не услышал, вот этот эвфемизм.
2: Допустим.
1: Очень сильно. Да, совершенно справедливо. Он очень... Все соединения таллия не просто ядовиты, а очень ядовиты. К сожалению, об этом знают не только химики, но и злоумышленники. Спасибо вам большое,
2: Игорь,
1: Дмитрий.
2: Спасибо, Игорь. Доброго. Спасибо за хорошее настроение.
1: И вам спасибо за хорошее настроение, за то, что слушаете радиостанцию «Маяк». Василий с нами. Василий, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Василий, хотите сложный вопрос по астрономии? Хотите?
3: Других вариантов нет.
1: Да есть, нет? Да вы что? Очень простой вопрос по географии. Тем паче мы об этом говорили буквально вот несколько десятков минут назад с Дмитрием Павловичем Нестеренко, нашим гостем. Где находится Ну, сначала вопрос на 5 с минусом, а потом будет просто на 5. Где находится Южный полюс холода? Я дам подсказку. Понимаете, вот магнитный полюс, он находится там, где он находится. Географический полюс находится там, где он находится. А полюс холода, что в южном полушарии, что в северном, находится в том месте, где измерили. Это не значит, что самая низкая температура в южном полушарии...
3: Я догадываюсь, да.
1: Да, понимаете, там, где можно... Вот поэтому вопрос, где...
3: Может быть, в Антарктиде где-нибудь?
1: Нет, не в Антарктиде, в Южной Америке. Ну, конечно, в Антарктиде, но где?
3: А,
1: ну, где? Конечно, в Антарктиде. Причем, вы знаете, очень далеко от Южного полюса. Там что-то 1500 километров.
3: Я боюсь, что я не отвечу.
1: Ну, как же так? Это наша единственная глубоко материковая станция, потому что Мирный находится на побережье станции Мирный, а станция Восток находится в глубине материка Антарктиды. Это советская и российская полярная станция. Вот, вот. А, ну, хорошо, на 5 с минусом не ответили, но ничего страшного, Василий. А может, вы помните хотя бы примерно, какая температура была, почему это полюс холода, какая температура была зафиксирована на станции «Восток», не помните?
3: Максимально низкая, которая была.
1: Ну, ну конечно, ну, разумеется, да. Разумеется.
3: Ну,
1: предположите.
3: Ну, 60, я максимально знаю 69, наверное. Ну, давайте так и сделаем.
1: Вы знаете, Верхоянский и Аймекони над вами смеются.
3: Да?
1: Ну, это потому, что это их рекорд. 67, по-моему, или 68. Это Верхоянск, Аймекон.
3: Вот я про них и думал.
1: Ну, так это северное полушарие. Причем, удивительная вещь, но на Северном полюсе теплее, чем в Верхоянске. А там, вы знаете, почти 90. Да. Чуть меньше
3: 90.
1: Чуть меньше 90. 89,2. Да. То есть это абсолютно космический холод. Страшная вещь. Вот.
3: Да,
1: на станции «Восток», на полюсе холода, самая высокая температура, которая была зафиксирована, самая высокая, минус 13. Ну, это Африка просто, по сравнению с минус 90. Вопрос по истории. Слушайте, вопрос очень простой. Как вы думаете, вот залповая реактивная, установка залпового реактивного огня «Катюша», прославленная «Катюша» времен Великой Отечественной войны, как правило, на каких автомобильных платформах она размещалась? Я вам сразу могу сказать, что изначально на ЗИС-6, изначально, но ЗИС-6 была не самая лучшая для «Катюши» платформа, и поэтому большинство «Катюш» всю историю Великой Отечественной войны размещались на других автомобильных шасси.
3: Может быть, на газе?
1: Почему?
3: У меня вариантов других нет просто.
1: Как нет? Ну как нет? Ну подумайте. Ну как нет? Как вы думаете? Давайте так. Как вы думаете, большая часть грузовых автомобилей Красной армии, это были какие грузовые автомобили?
3: Был.
1: А?
3: ЗИС.
1: Ну, подумайте еще. Не, ЗИСов было много, конечно. ЗИСов было много. Вы знаете, большая часть автомобильного транспорта к концу 45-го года, это были английские, где-то примерно процентов 20 от ленд-лиза, но большая часть американские грузовики, большая часть всего автомобильного транспорта Красной Армии, ну так получилось, это ленд-лизовский транспорт был. «Катюши» размещались, английскую машину я, честно говоря, не помню, но их было меньшинство. А большая часть «Катюш» после начала поставок в конце 42-го года, в начале 43-го года размещались на «Студебекерах». И к концу войны практически все «Катюши» были на шасси «Студебекеров». Ну,
3: это интересная информация для меня, во всяком случае.
1: Ну, это
3: познавательно.
1: Не, ну правда, так получилось. Так получилось, что ну, большая часть автомобильного транспорта была импортной, ленд-лизовской. И вопрос третий. А не, вопрос третий я вам не задам. Давайте после новостей спорта, с вашего позволения.
3: Давай.
1: Успею задать, может, ответите. Нет, успею, у меня 40 секунд есть. Вопрос по мировой художественной культуре. Кто такой Александр Андреевич Иванов?
3: Меня просто забили. Да. Такая простая фамилия и такой...
1: У нас, вы знаете, у нас в нашей культуре было два великих Иванова. Один поэт Иванов. Фамилии Иванов не было. Фамилия Иванов появилась в 18 году. До этого все фамилии были Иванов. И величайший художник был Александр Андреевич Иванов, который написал «Явление Христа народу». Ой, какая песня!

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с непростым ударением. На этой грядке выросло много слов. Пора избавиться от сорняков и привести ее в порядок. Начнем с высказывания Дениса Пушилина, гостя программы Сергей Стилавин и его друзья.
2: Но еще и инфраструктура, пострадавшая от бездеятельности или же там безвременья еще украинского прошлого.
1: Безвременье, неверно, правильно, безвременье. Ударение в этом слове падает на корень врем. Время, безвременье. Следующий пример попал в наш выпуск все из того же утреннего шоу. А одну и ту же ошибку допустили и ведущий Сергей Стилавин, и его гость Руслан Сафаров.
3: Потому что мы как-то в эфире трогали эту тему, там же все завязано еще на канадском трубопроводе, который замораживали, соответственно, Обама и Байден, а Трамп всякий раз размораживал.
4: Вот этот Keystone, это, собственно, трубопровод, который идет из Канады.
1: Не трубопровод, а трубопровод. В сложных словах со второй частью «провод» ударение падает на последний слог. И ориентироваться здесь можно на глагол «проводит». Через трубы «проводит» значит трубопровод, а также бензопровод, который бензин проводит, мусоропровод и все, что угодно провод. Исключение – электричество. Если речь идет о кабеле, то это уже электропровод. Ну а мы переходим к следующему слову. У микрофона Франц Клинцевич, гость утреннего шоу.
5: Договорились обо всем. Сказали, что у нас нет никаких намерений предыдущего руководства.
1: Намерения – это неверно. Правильно – намерение, намерений. Ударение в этом слове ставим на второй слог и не меняем это ударение при изменении слова. Намерений, намерениях, намерению. Ну а далее мы разберем ударение в слове, с которым не согласна более половины населения России. В том числе и некоторые гости «Маяка». Давайте их послушаем.
6: Например, зеленый, да, с добавлением шпината, с добавлением куркумы желтые, с добавлением свекольного сока.
7: Ну, наверное, самый простой пример будет куркума. Почти все, кто сталкивался с куркумой, они сталкивались с куркумой в сухом виде, в виде специй, которую можно добавить.
1: Куркума, куркумой, куркумы – это неверно. Название этой пряности и растения имеет ударение на втором слоге – куркума. И при склонении это ударение не меняем. Куркума, куркумы, куркумой. Ударение непривычное, но правильное. Зафиксировано оно во всех словарях и даже в ЕГЭ входит. Так что рекомендую запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. До 12 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Пострадали 48 человек, местонахождение 9 студентов до сих пор неизвестно. В пункте временного размещения продолжают работать психологи, медики, волонтеры, общественники. ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа, а по факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Накануне в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза высказать на заседании свои соображения по ситуации с налетом беспилотников на педагогический колледж. Глава государства назвал этот удар террористической атакой киевской хунты. Также ранее он заявил, что дал распоряжение Минобороны предложить, чем Россия сможет ответить. Бельгийский флот может на несколько лет остаться без фрегатов из-за задержек строительства боевых кораблей, заказанных совместно с Нидерландами, пишет газета «Морген». По информации издания, поставка первого нового фрегата для Бельгии теперь ожидается не ранее 2034 года, на 7 лет позже первоначального графика. Сейчас в составе бельгийских ВМС остаются два старых фрегата, которые последние годы участвовали в миссиях НАТО в Балтийском море и других операциях Альянса. Однако маловероятно, что эти корабли смогут оставаться в эксплуатации до середины следующего десятилетия. Бельгийские власти рассматривают экстренные меры. Возможное временное решение включает переоборудование минных тральщиков или аренду фрегатов. Подросток, пострадавший при падении балкона в Севастополе, доставлен в Москву в очень тяжелом состоянии. 17-летний юноша находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава России. Его транспортировали в Москву в сопровождении бригады анестезиологов и реаниматологов. Дорогу он перенес удовлетворительно. У подростка открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы. Обрушение балкона на втором этаже в школе номер 13 в Севастополе произошло в среду. Пострадали 10 детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться. Возбуждено уголовное дело. Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу в результате грозы и побит суточный рекорд, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На главной московской метеостанции ВДНХ выпало 16 мм осадков или 26% месячной нормы. Был побит суточный максимум осадков 2009 года, когда на столицу выпало 18,3 мм. Местами прошел град. Частота молниевых разрядов просто зашкаливала, сказал Тишковец. По словам синоптиков, в Подмосковье больше всего выпало осадков в Новой Иерусалиме, Долгопрудном, Пушкино, Нарфоминске, Солнечногорске, Талдоме и Дмитриеве. Порывы ветра достигали штормовых значений в Домодедово 16 метров в секунду, в Шереметьево 18 метров в секунду, во Внуково до 20 метров в секунду, рассказал Тишковец. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге облачно, местами дождь, температура воздуха днем до плюс 18 градусов. В Москве ожидается плюс 23-25, днем без осадков, вечером местами небольшой дождь.

Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменит форварда московского «Локомотива» Дмитрия Воробьева на сборах национальной команды России, в рамках которого она проведет 3 товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Отмечается, что игрок атаки железнодорожников получил травму в поединке 30-го тура российской премьер-лиги со столичным ЦСКА. Защитник Кевин Андраде перешел из Калининградской «Балтики» в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. По данным прессы, действующие чемпионы страны заплатили за трансфер 3,5 миллиона евро. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с Краснодаром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ранее «Пермская звезда» 2005 и «Красноярский Енисей» разошлись миром 1-1. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. В весовой категории до 84 килограммов Гаспарян в финале победил грека Константинаса Мастрогианиса. Басангова в категории до 61 килограмма одолела представительницу Хорватии Мию Грету Зорко. Ранее россиянин Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль в категории до 75 килограммов. Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» не планирует предлагать российскому нападающему Александру Овечкину новый контракт на 2 года. Максимально возможное соглашение на год, об этом сообщают североамериканские СМИ. Контракт 40-летнего форварда с Вашингтоном истекает 30 июня. В завершившемся регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. Дарья Рудых и Кристина Филимонова пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в четвертьфинале были сильнее Екатерины Шевцовой и Полины Тышкевич со счетом 2-1. На этой же стадии Мария Егорова и Мария Лазуренко победили Елизавету Макарову и Дарью Мастикову 2-0. 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на волнах «Маяка». Вас ждет трансляция суперфинала Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Маяк. Школьная программа для взрослых. В общем, в этом нет ничего удивительного. Действительно, продолжается школьная программа для взрослых и наша викторина «Код ученых», где мы с вами, ну, вы, хвастаетесь своими знаниями. Я-то не хвастаюсь своими знаниями. Ну, зачем? Может, иногда хвастаюсь. Делитесь своими знаниями. Просто с нами беседуйте на всю страну с помощью эфира радиостанции «Маяк». Ростислав с нами. Ростислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте.
0: А вы... Ростислав, скажите мне, что такое ноцебо? Это вопрос по биологии.
1: Нет, не скажу. Знаю, что такое плацебо,
0: ну,
1: а что такое ноцебо,
0: отлично.
1: Я не знаю.
0: Отлично. Ростислав, если вы знаете, что такое плацебо, мы с вами догадаемся, что такое ноцебо. Что такое плацебо?
1: Ну, плацебо – это недействующее пустое лекарство, которое заставляет человека потом верить в него.
0: Давайте догадаемся, что такое ноцебо. Нет, не верить в него. Это, ну, назовем так, пустышка такая, такое средство, да?
1: Пустышка, да? Да.
0: Вот,
1: да,
0: пациент знает, что это лекарство, и оно ему помогает. Срабатывает эффект плацебо. Но это... Вот, а что такое ноцебо тогда?
1: Ну, видимо, тогда это действующее лекарство.
0: Нет, это тоже пустышка.
1: Значит, это, наверное, не помогает. Эффекта плацебо нет, возникает эффект ноцебо.
0: Нет.
1: Человек становится только хуже.
0: Вот, не то, что не помогает, а ухудшает самочувствие.
1: Ухудшает его. Вот,
0: да.
1: Знаете,
0: вот видите, вот это и есть ноцебо. Вот.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: У того, у другого это психофизиологическая природа. Так, едем дальше. Слушайте, я тут всем предлагаю сложный вопрос по астрономии. Откажитесь, обижаться не буду. Не предлагать?
1: Отказываюсь.
0: Хорошо.
1: Отказываюсь.
0: Хорошо, тогда довольно простой вопрос по русскому языку. Это архаизм. Слово сейчас не используется, используется близкое слово. Что такое, точнее, не что такое, что такое было? Это слово использовалось до 19 века. Вежество.
1: Вежество. Ну, скорее всего, это... знание какое-то. То есть не вежество, это человек, который ничего не знает, а вежество, видимо, глагол ведать, и, соответственно, будет вежество.
0: Вот мне так, мне так обидно, что вы так плохо про меня думаете. Вы знаете. Ну, а чё ради я бы тогда такой вопрос... Нет, можно, конечно, задавать вопрос очень простой. Но это же неинтересно, Ростислав,
1: тогда
0: согласитесь.
1: Тогда нет, абсолютно согласен с вами.
0: Вот. Нет, вежество к знаниям не имеет никакого отношения.
1: Ну, тогда сдаюсь, если честно.
0: Воспитанность. Вежливость. Вот слово «вежливость», оно произошло от слова «вежить». Вот, «вежить» – это выражать почтение. Соответственно, вежество – это вежливость, учтивость, воспитанность. Ну, слово, конечно, абсолютно никому не нужно. Сейчас, ну, в смысле, потому что слово, ну, странное какое-то. Так, и третий вопрос. Хотите по литературе? Очень простой, честное слово, клянусь.
1: Давайте по истории лучше.
0: А, по истории? Вы
1: да,
0: считаете,
1: мне вот так понравился вопрос про Катюшу, про Студебекера. Вот это я бы вам с таким удовольствием бы ответил.
0: А так всегда, вот слушаешь чужой вопрос. Да я же это знал. А тут раз, а тут спрашивают, вопрос по истории такой задают. Кто такие лудиты?
1: Лудиты – это в Англии люди, которые боролись с распространением станков.
0: Правильно, а почему? Чего они боролись-то?
1: Потому что они считали, что это нарушает экономику.
0: Нет.
1: Ручного труда.
0: Ну, проще скажите просто. Ну вот что им, что этим людям, которые были абсолютно необразованы, что им до экономики? Они Адама Смита не читали.
1: Но, естественно, они оставались без работы благодаря...
0: Ну, конечно, нарушают их собственную экономику. Отлично, на 5 баллов ответили. А скажите, а вы не знаете, почему их лудитами называли? И вообще, когда это было? Когда это, ну...
1: Ну, это начало 19
0: да,
1: века,
0: да, правильно.
1: Если не ошибаюсь.
0: Правильно, правильно.
1: А, вот, но... Боюсь, что я не отвечу, почему они называли лудитами.
0: Знаете, как ни странно, об этом даже в школьной программе есть, но мы с вами это все

0: это вообще свойство человеческой памяти. Экзамен сдал и забыл, выучил и забыл. Разумеется, никакого общего центра у лудитов не было. Это было стихийное такое, стихийное движение. Вот. Но были центры, которые распространяли, их было несколько, прокламации от имени короля Луда или генерала Луда. Якобы вот был такой лидер, вот, генерал Луд. На самом деле никакого генерала Луда и короля Луда не было, вот, по имени Нет. Якобы его звали Нет Луд. Некоторые воззвания были подписаны не король Луд, не генерал Луд, а Нет Луд или генерал Нет Луд. Такой выдуманный персонаж, которого выдумали. Я вот думаю, интересно, а вот сейчас современные лудиты будут против так называемого искусственного интеллекта бороться? Вот, наверное.
1: Я думаю, да. Я думаю, естественно...
0: Да, это бесполезно.
1: Искусственный интеллект будет для них проблемой.
0: Это бесполезно. Прогресс не остановить. Знаете, вот как те лудиты боролись, так и... Я могу сколько угодно бороться с нейросетями, которые журналисты называют искусственным интеллектом, но бесполезно. Это было два вопроса. Два? Правильно,
1: да.
0: Ростислав?
1: Будет... Да, два вопроса, от третьего я отказался.
0: Не-не-не, что еще отказались? Нет, мы просто астрономию убрали и все такое прочее.
1: А, ну да,
0: конечно, конечно. Вопрос по спорту, по истории спорта. Почему сейчас на соревнованиях по гимнастике не выполняется петля Корбут?
1: Возможно, потому что она травмоопасна. Если я не ошибаюсь.
0: Нет, она действительно очень травмоопасна, вот, но, вы знаете, по этой же причине не выполняется и много других элементов в соревнованиях на брусьях, не только петля Корбут. Там есть четкое обоснование. Причем некоторые...
1: Нет, не готов ответить.
0: Нет, это действительно опасный элемент, он потрясающий. Запрещено. Сегодня запрещено вставать на брусья ногами. Просто запрещено. А петля стойка петли Корбут, гимнастка стоит на брусьях.
1: На брусьях.
0: Да. Просто запрещено. Вот и все.
1: Понятно, Игорь. Да.
0: Спасибо вам большое.
1: Вам, Игорь, вы знаете, да. Я вам хочу добавить.
0: Давайте.
1: У вас, вот я слушал вашу программу, вы говорили про Симонова.
0: Было дело.
1: Вот на днях. И вы сказали, что ему нельзя было попадать в плен, потому что он был евреем. Он не был евреем. То есть, несмотря на такую семитскую внешность, корни у него армянские.
0: Может быть. А вы знаете, но самое забавное... Нет, весьма вероятно. Вообще, честно говоря, меня вопросы национальности великих людей вообще не интересуют. Как я ошибся в свое время, это не Иисус Христос говорил, а говорил апостол Павел, не есть ни эллины, ни иудеи. А вы знаете, какая самая распространенная еврейская фамилия?
1: Ответить.
0: Алло, не готовы ответить, нет?
1: Нет, не готов ответить.
0: Это одна из самых распространенных фамилий Ашкенази, одна из самых распространенных оставшихся фамилий и, в общем-то, одна из самых уважаемых – Симонов.
1: Симонов
0: – это одна из самых распространенных еврейских фамилий. Ну, родовое имя – Симонов. Вот. А национальность поэта Симонова, ну, я, значит, что-то перепутал. Запросто. Я вообще великий.
1: У него отец у него был генералом еще дореволюционным. И, в общем-то, это дворянский род, который имеет корни Симонян.
0: Интересно.
1: По крайней мере, так пишут его биографы.
0: Нет, знаете, биографы знают биографию Симонова гораздо лучше, чем я, так что им надо верить. Представляете, у меня, вот, казалось бы, Симонов, бог знает, когда это было, да, предание старины глубокой. Мой старший брат, когда отдыхал в пионерском лагере в абхазской Агудзере, а у него там дача была, вот, каждый год, каждую смену значит, желающих пионеров водили знакомиться с Симоновым. И он их принял, будучи уже старым, довольно больным человеком, он всех принимал, поил чаем, рассказывал о себе, отвечал на вопросы. То есть был очень открытый человек, и вот величие и его слава в Советском Союзе, никакую корону на него не посадили, не надели. Вот. Спасибо.
1: Да,
0: спасибо вам большое, Ростислав. Спасибо огромное. Дорогие друзья, если у вас есть желание и побеседовать, и поиграть, и ответить на несколько вопросов, ну, если хотите, можно просто беседовать, на вопросы вообще не отвечать. Вы, пожалуйста, пришлите слово «игра», воспользовавшись любым нашим мессенджером, на своим мессенджером, на наш номер 8-967-103-5533. Александр с нами. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Игорь.
0: Александр, вы будете отвечать на вопрос? Вы будете отвечать на вопрос по географии. Простой.
2: А куда я денусь?
0: Не, ну мало, нет, скажите, я не хочу по географии, я чуть другое
2: буду
0: хочу.
2: Буду по географии, по астрономии, что скажете?
0: А, по, хорошо, вот а по географии. Сколько автономных округов в России? Вообще, мне вот, знаете... нельзя говорить округов, но вот меня прям ломает... Ну, на самом деле, округов. Все-таки округа. Сколько автономных округов в России?
2: Автономных округов. Прямо так вот точно затрудняю.
0: Ну, давайте вспоминать просто, какие могут быть, какие есть автономные округи в России.
2: Давайте я вот число 12 скажу.
0: Это очень много. Это безумно много. Гораздо меньше.
2: Гораздо
0: меньше.
2: Я думаю, вот как раз вот.
0: Нет, это
2: вот.
0: Нет, их гораздо меньше.
2: Гораздо. Тогда 3.
0: Их больше.
2: Их 6.
0: Их 4.
2: 4.
0: Их 4. Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ненецкий. Не путать с Ямало-Ненецким. Есть Ненецкий, есть Ямало-Ненецкий, есть Чукотский, есть Ханты-Мансийский. Слушайте, вопрос по биологии, очень простой. Кто такие клещи?
2: Клещи — это вообще-то, по-моему, паукообразные.
0: О как! Вот почему вы про округа не знаете, про автономные? И так вот лихо на 5 баллов знаете, что клещи — это паукообразные. Да, действительно. Да,
2: так вот сложилось, потому что вот с собаками вот имею дело, и поэтому про клещей как-то вот обязан знать.
0: Вот если бы вы имели дело с кошками, вы бы этого не знали. Знаете почему? Не знаете?
2: Кошек они не...
0: Нет, кусают. Сколько угодно. Ну, просто кошкам глубоко плевать. Вот знаете, кошкам... им как на ваше внимание плевать, так и на укус клеща плевать. Понимаете?
2: Они их не заражают.
0: Не, да. Абсолютно. Вот. Кошки так к этому совершенно спокойно относятся. Так, это у нас остался еще один вопрос. Я правильно понимаю? Было 2, да? Остался еще один. Но, с вашего позволения, у нас сейчас с вами будет небольшая пауза. Вы никуда от телефона не отходите. Через полтора минуты задам еще один вопрос.
3: Маяк. Имена собственные. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Алексей Баталов. Появился на свет в театральной семье. С детства выступал на сцене. В 1944 году вместе со всем своим классом принял участие в съемках фильма, посвященного Зое Космодемьянской. Алексею достался небольшой текст. Он не мог выговорить ни слова. Эта крохотная роль далась ему с огромным трудом. Позже родители строго отчитали начинающего актера за то, что он не смог справиться с волнением. В следующий раз в кино Баталов появился только через 10 лет, успев отучиться в школе-студии МХАТ, куда поступил без протекции матери, и поработать в театре Советской Армии. С тех пор он стал одним из самых узнаваемых героев отечественного кино. 2 фильма, в которых Алексей Баталов сыграл главные роли, «Летят журавли» и «Москва слезам не верит», были удостоены самых известных международных премий – «Золотой пальмовой ветви Канн» и «Оскара». Баталов работает и как кинорежиссер, удачно экранизируя «Трех толстяков» Олеши и «Шинель» Гоголя. Много выступает как чтец на радио и озвучивает мультипликационные фильмы. Долгие годы профессор Алексей Баталов преподавал актерское мастерство. Это мы. Это про нас.

0: Программа для взрослых. Кстати, к вопросу о Симонове. Константин Симонов, у него действительно мать из рода Оболенских, но боковая ветвь тех самых князей Оболенских. Но все-таки Оболенский настоящий. Александр, вы с нами, да?
1: Да-да.
0: Александр, а скажите мне, пожалуйста, вот говорю, вопрос, который я всем пытаюсь впарить, и все сопротивляются, вопрос по астрономии. Что-то за небесное тело, которое называется Розалинда?
1: Розалинда?
0: Это недавно, недавно открытое небесное, ну как недавно, в 86-м году, то есть 40 лет назад.
1: 40, может, это карликовая планета?
0: Нет.
1: Нет. Ну, тогда еще версия комета.
0: Нет.
1: Нет.
0: Нет, это, смотрите, это тело открыто 40 лет назад, его не могли открыть поскольку оно не очень большое, ну, сразу могу сказать, около 60 километров, вот, тянет на карликовую планету. Но оно находится очень далеко. Вот что может очень далеко находиться, и открыли только тогда, когда появилась возможность это увидеть?
1: То есть оно 60 километров?
0: В диаметре, да? 60 километров в диаметре. Ну, то есть это, знаете, это... В общем, оно, конечно, не велико по сравнению с Землей, но так себе вполне себе массивное тело.
1: Ну, планета, экзопланета.
0: Экзопланета – это планета, которая похожа на планету с земным условием за пределами Солнечной системы. Нет. В 86-м, если я не ошибаюсь, в 86-м году ни одну экзопланету открыть не могли. Если я не ошибаюсь. Все они открыты позже. Это спутник Урана. Voyager 2 пролетел. Пока Voyager не пролетали там, понимаете, разглядеть было невозможно. Первые снимки Урана высокого разрешения, а также спутников Урана. Это Voyager. Voyager 2, 86-й год. Вот он летает довольно далеко от Урана, ну как, 70 тысяч километров. Вот, и диаметр его назвали Розалинда. Почему так назвали? Честно говоря, не знаю. Знаете, давайте я вам еще один вопрос задам, очень простой, по литературе. Кто написал «Лезвие бритвы»? Очень простой
1: Иван
0: вопрос.
1: Ефремов. Иван Ефремов. Один из моих любимых романов.
0: Че, серьезно? А почему?
1: Да.
0: Мне просто интересно, а почему?
1: Ну, знаете, вот как-то так вот сложилось.
0: А скажите честно и откровенно, вы когда последний раз «Лезвие бритвы» читали?
1: Ну,
0: ну да, правильно. Когда вам было
1: 16
0: лет.
1: Года полтора назад.
0: Что,
1: года полтора назад.
0: Серьезно? И до сих пор это?
1: Да.
0: Не, о вкусах не спорят. Хотя
1: я очень люблю переслушивать понравившиеся мне книги и понравилось, поэтому...
0: А, вы еще и читать не любите, вы еще слушать любите. Да ладно,
1: но
0: я
1: дело
0: не...
1: Дело в том, что я тяжело... в аудиоварианте, потому что я не зря читаю.
0: Я понимаю, конечно. Вы знаете, вообще, если... Вот, когда меня спрашивали, как ты относишься к аудиокнигам, я сам к ним никак не отношусь, я не люблю аудиокниги, но люди, которые придумали аудиокниги, аудиоспектакли, им надо ставить памятники, потому что на Земле громадное количество людей с особенностями зрения, некоторые не видят вообще, некоторые видят настолько плохо, что не могут читать, но благодаря аудиопроизведениям различным, ну... Мало того, что они получают удовольствие, они получают, как вы, получаете необходимую информацию. Так что я за вас рад. И за вас, и за тех, кто для вас пишет и записывает аудиокниги. Спасибо вам большое. Спасибо.

0: В Москве 15 часов. Новости. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. До 12 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Пострадали еще 48 человек местонахождения. 9 студентов остаются неизвестным. В пункте временного размещения продолжают работать психологи, медики, волонтеры и просто неравнодушные жители республики. Ночью 22 мая ВСУ с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Преподаватель Старобельского факультета ЛГПУ Елена Юрьева во время атаки ВСУ вывела из-под огня около 30 детей. По словам женщины, многие ребята были ранены, но, несмотря на боль и шок, продолжали идти. Девочку в самом тяжелом состоянии педагог передала сотрудникам полиции. Они доставили пострадавшую в больницу. Остальных детей Юрьева привезла домой к своей подруге, где им оказали первую помощь, а затем передали врачам скорой помощи.
1: Я попросила дежурную открыть дверь на кухне, это аварийный выход, который выходит как раз на трассу. И мы вместе с детьми вышли, я попросила всех держаться вместе, запомнить, кто с кем идет, пересчитались. И мы выбежали и бежали прямо по дороге. Я приняла решение вести их в район частного сектора. Куда мы хотели бежать, мы дальше не побежали, потому что впереди мы тоже видели вспышки пламя. То есть мы понимали, что впереди взрывы, сзади взрывы. И поэтому мы остановились на этой улице, это было не близко ни к одному месту, ни ко второму. И я рассадила детей под деревья, под кусты, так, чтобы их было сверху не видно. Просила всех, прям просила взять себя в руки. Единственная задача наша – это выжить. Все. Потом, говорю, будем плакать, будем кричать, будем приходить в себя. Сейчас наша задача – выжить. Дальше позвонила моя знакомая, спросила, где мы есть. Я сказала, что я и больше 30 человек находимся на улице Лермонтова. Она сказала, что мы всех примем, наша семья всех примет, и пригласила нас к себе спрятаться, чтобы там оказать первую медицинскую помощь. Она тоже живет в этом районе. Поэтому мы все пошли к ней. Там оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую. И скорая забрала раненых детей и тех, которые были в очень тяжелом шоковом состоянии. Ну, каким-то образом они все равно шли за нами. Но было видно, что это дети с такими темно-синими губами, бледные, которые даже не могли разговаривать нормально. Они шли босиком, с ранеными ногами, по камням, по стеклам, но они шли.
0: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Накануне Владимир Путин попросил постоянных членов Совбеза высказать на заседании свои соображения по ситуации с налетом беспилотников на педагогический колледж. Глава государства назвал этот удар террористической атакой. Также он ранее заявил, что дал распоряжение Минобороны предложить, как Россия может ответить. Новый инцидент с беспилотниками в Латвии. В озеро Дридзис в Краславском крае утром упал и взорвался дрон, сообщила государственная полиция. Информация о падении БПЛА поступила от местных жителей. По предварительным данным, никто не пострадал. Полиция при обследовании местности нашла обломки дрона. Граждан призвали не приближаться к месту инцидента. В последнее время дроны, направлявшиеся с Украины в сторону России, уже несколько раз падали на территории Латвии. 7 мая два дрона врезались в резервуар на нефтебазе в Резекне. В парках Москвы с началом теплого сезона открываются летние кинотеатры. В эти выходные показы на свежем воздухе стартуют в парках 50-летия октября, Митино и Ходынское поле, в зоне отдыха Покровский берег, в усадьбе Воронцова, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. На большом экране можно будет посмотреть ленты для всей семьи. Например, посетителям покажут сказку «Старик Хоттабыч», советскую комедию «Полосатый рейс», музыкальный фильм «Обыкновенное чудо». Бесплатные киносеансы будут проводить каждый день. Предварительная регистрация не нужна. Актуальное расписание публикуется в соцсетях парков. Вместе с тем, жителей и гостей столицы приглашают на пляжные площадки, где с 30 мая и по 30 августа в рамках лета в Москве запустят серию бесплатных тренировок и турниров. Ну а в эти выходные в Москве спадет зной, будет умеренное и комфортное тепло. Подробнее о погоде на эти выходные рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В Москве в выходные зной спадет, в субботу скажется влияние гребня антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков выглянет солнце. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Дневная температура плюс 20-23. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 миллиметр ртутного столба. Большую часть воскресенья осадки маловероятны. Переменная облачность. Ночное время в Москве плюс 10-13, а днем снова от 20 до 23 градусов умеренного и комфортного тепла.
0: Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу. В результате грозы был побит суточный рекорд. На московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков или 26% месячной нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 11-13 градусов, днем 16-18. В Москве переменная облачность без осадков, вечером местами небольшой дождь, ночью плюс 11-13, днем воздух прогреется до 23-25.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. Знаете ли вы, чем вдохновляются программисты и инженеры? Я бы знал, если бы был программистом или инженером. А так я большим удовольствием послушаю нашу сегодняшнюю гостью, которая нам расскажет о том, какие природные явления и изобретения великой природы вдохновляют инженеров и программистов. Виртуальные студии радиостанции «Маяк», куратор предпрофессиональных классов, преподаватель информатики Московской школы 2120 Мария Скорикова. Мария, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давайте про вдохновение инженеров от природы и программистов заодно.
1: Да, сегодня у нас невероятно интересная тема. Каждый раз, когда рассказываешь о технологиях, кажется, это что-то совершенно неожиданное. Что-то, что человек долго-долго размышлял, думал и вдруг придумал. А рядом с нами есть такие вещи, созданные природой, на которые многие изобретатели, многие программисты, мы немножко к этому тоже обратимся чуть позже, просто посмотрев на них, поняли, что а почему бы не реализовать, не придумать похожие на природой созданные явления, такие же штуки, которые невероятным образом помогут изменить нашу жизнь. Ну, я хочу немножечко это изложить, скажем так, с точки зрения временной линии, и мы обратимся совсем в древность сначала. Потому что, скажем так, давно-давно, еще в эпоху первых, люди наблюдали за природой, и эта природа помогала им в их интересных поделках, а где-то и идеях, которые впоследствии вошли уже в нашу жизнь. Все мы помним про легенду об Икаре, и это были первые попытки человека летать, да, мечта полететь, мечта воспарить в небо. Именно тогда вдохновляло людей. А смотрели они всего лишь на птиц, изучали форму птичьего крыла, но еще не знали, что существуют законы аэродинамики. Все мы знаем великого ученого Леонардо да Винчи. Он, можно сказать, был самым первым ученым, который создал первый настоящий биомиметик. Он изучал анатомию птиц, летучих мышей и, собственно говоря, создавал чертежи своих орнитоптеров.
0: Ну, да, все-таки, скажем так, ничего не полетело. Махолет не полетел.
1: Не полетело. Да, не да. полетело. Точно не полетело. Вот, но это было, так скажем, первые такие штрихи для создания, собственно говоря, машины, которая бы воспарила человека в небо. Ну, тут важно понимать, да, за что он уцепился. Он уцепился за вид самого крыла птицы. Раму предполагалось сделать из сосны, покрытие из сырого шелка. Размах крылышек должен был быть около 10 метров. Но исследуя, собственно говоря, свой проект, он, конечно же, осознал, что существует важная вещь – это недостаток мускульной силы человека для осуществления такого. И как бы он ни переставлял на своих чертежах человека то горизонтально, то вертикально, ну, чтобы с помощью то рук, то ног, да, эти крылышки воспарили, но, к сожалению, да, полета не получилось.
0: Я прошу прощения, а вы знаете, кто первым смог создать именно летающий аппарат на человеческой тяге? Не знаете эту историю, нет?
1: Про парящее крыло имеете?
0: Нет,
1: в виду?
0: не парящее.
1: А, на тяге?
0: Именно на тяге. Именно, да, не знаете, это потрясающий человек. История была такая. В 70-х годах или в конце 60-х годов какой-то американский, во-первых, очень богатый человек, а во-вторых, он меценат, он сказал, я заплачу какую-то там большую сумму тому, кто сделает восьмерку, там довольно большую восьмерку, на самолете с человеческой тягой. Значит, потом он повышал ставки, и когда он повысил уже сильно, высоко, появился британский инженер Пол Макриди, который понял, что лучшая мышечная отдача у велосипедистов. Он получил этот приз, он сделал самолет под названием Gossamer Condor, посадил туда японского велосипедиста, и он сделал эту восьмерку на высоте 1,5 метра, он крутил педали, а потом, через несколько лет, следующий самолет Макриди с этим же японцем перелетел, это уже было 80-е годы, через Ла-Манш. Вот так, да. То есть, вот, представляете, сколько времени с Леонардо да Винчи прошло?
1: Несомненно, это очень много. Ну, конечно же, все это развивалось, конечно. Да, мы все помним и братьев Райт, да, которые, собственно, у нас пионерами управляемого полета являются. И это, конечно, тема, которая, ну вот, да, с древних времен пришла в сознание, что это, в принципе, хоть как-то, но возможно. Вот. И да, действительно, уже спустя века на самом деле была реализована. Вот. Ну, мы еще все еще, если обратимся, да, к древности, то можно, ну, это уже, конечно, не древность будет, а уже, конечно, гораздо позже. Можно сказать о том, что природоподобные технологии до сих пор, кстати, очень-очень имеют такое раскрытие в архитектуре. Ведь это же очень интересно с точки зрения того, как животные, насекомые создают свои жилища с невероятными свойствами. Так вот, собственно говоря, одним из первых таких проявлений в архитектуре это был хрустальный дворец, да, Crystal Palace, грандиозное сооружение из железа и стекла, построенное в лондонском Гайд-парке к Всемирной выставке. И, собственно говоря, проектировал этот дворец Пакстон, который занимался на самом деле созданием теплиц. Вот. А идею вот этого строения он, собственно говоря, взял, наблюдая за водными растениями. И обратил он свое внимание на Викторию Регию, гигантскую кувшинку, листья которой выдерживали вес ребенка. Благодаря вот этой уникальной системе ветвящихся прожилочек. И именно по аналогии с этой кувшинкой он создал здание, которое содержало, да, конструкция включала толстые балки и тоненькие распорки, которые удерживали стеклянные панели. Очень интересное такое было сооружение, которое помогло вместить 14 тысяч посетителей одновременно. Конструкция была модульная, возводилась очень быстро, возвели это здание за полгода. И вот таким образом кувшинка стала прототипом целого дворца.
0: Причем, знаете, вот эта идея, которую впервые у кувшинки подсмотрел этот изобретатель, до сих пор используется везде в горах. Быстро возводимые такие граненые модули, где размещаются горные госпитали, где размещаются горные рейнджеры, которые смотрят за безопасностью восходителей. Ты представляете, вот сколько лет прошло, а все это работает.
1: Да, очень даже вот занимательно. Ну, мы с вами можем чуть-чуть дальше уже перейти к эпохе так называемых случайных открытий. В это время инженеры начали понимать, что природа – это лаборатория с миллиардами лет испытаний. О, нет, да, ничего лучше, чем, собственно говоря, выдуманная природой. Наверняка очень многие знают историю создания липучки, да, той самой велкро, текстильной застежки, которая пошла самое родом обидное, от обычного репейника.
0: Самое обидное, знаете, что в этой истории? Что мы прославляем изобретателя, а прославлять должны собак.
1: Ну да, да-да-да, кстати, это правда. Ведь все так и было. Ну, в липучками, конечно, ну, наверняка каждый из нас в детстве приносил, да, на одежде тот самый репейник и с трудом его на самом деле вынимал, но при этом свойства свои репейник не терял. И также наверняка, да, многие на рюкзаках до сих пор эти самые липучки используют, и это один из самых массовых, наверное, продуктов, которые с 1900 года по сей день используются, и, наверное, это, вот по мне, это одна из самых классных таких задумок. Ну, это, ну, невероятно здорово, ведь очень, на самом деле, крепкая конструкция, а на вид, ну, мега простая.
0: Ну, конечно, да. Я с вами полностью согласен. Это величайшее, одно из величайших изобретений человечества, которое, в общем, изменило нашу, ну, действительно изменило нашу жизнь и облегчило.
1: Вот. Ну, мы можем, на самом деле, да, немножечко продолжить историю того, что как такие природоподобные технологии, скажем так, к обычной жизни, а именно вот к одежде, да, применительно, были развернуты. Ну, казалось бы, такая интересная вещь, как кожа акулы, как же она могла нам помочь. А на самом деле, да, ученые обратили внимание именно на нее, исследуя гидродинамику, про то, что чешуйки, да, на коже акулы гасят вот эту турбулентность, и именно это легло в основу покрытий не только подводных лодок и да, всяких плавающих объектов, а самое интересное применение – это создание спортивных плавательных костюмов.
0: Да.
1: Ведь была целая история с Олимпиадой в 2000 году в Сиднее, да, когда пловцы, одетые в костюмы от фирмы Speedo, да, такая известная достаточно фирма, которая производит спортивную экипировку, завоевали 28 из 33 золотых медалей. А на самом деле всему виной была специальная структура ткани, которая имитировала акулью кожу и снижала трение о воду. Но до сих пор, собственно говоря, подобная технология на соревнованиях по плаванию запрещена.
0: Да, запретили. Знаете, спортивная экипировка была забавная история. Это случилось в 60-х годах. Горнолыжникам запрещали использовать сверхоблегающие бобслейные костюмы, потому что они были идеальны. И я не помню, как звали этого горнолыжника, надежда горнолыжного спорта Франции, на тренировке надел бобслейный костюм. Не собрали. Угу. Такая история. Грустная. Просто вспомнил о костюмах.
1: Ну вот, да. Вот не все, что, не все, что есть прогресс, да, скажем так,
0: Прогресс, да? В слове прогресс нет ни отрицательной, ни положительной коннотации. Прогресс просто, развитие. А вот куда, да, это развитие приведет? Да. Тут, понимаете, с одной стороны, можно электричество от реактора брать, а с другой стороны, бомбу взорвать. А в общем-то процесс один и тот же.
1: Совершенно верно, да. Там, где мы применяем, всегда важнее, чем то мы применяем. Ну, собственно говоря, понятное дело, что эта технология применялась не только, да, вот в судостроении, в плавательных костюмах, но и в авиации, поскольку принципы, собственно говоря, те же самые.
0: Ну, конечно.
1: И вот это вот гашение.
0: Жидкость или газ, неважно абсолютно.
1: Да, именно так. И вот, собственно говоря, аэрокосмические исследования, естественно, быстро взяли эти наработки, и вот это покрытие было очень эффективно нанесено, да, на пассажирские самолеты, и вот эту турбулентность, оно, естественно, гасит и тоже приносит пользу. Вот. Ну, естественно, наука развивалась, инженерная мысль не стояла на месте, и где-то в 1960-1990-е годы природоподобные технологии становятся уже общепринятой тенденцией, и именно в это время физик Отто Шмидт вводит термин «биомиметика». Да, именно тогда, собственно, эти природоподобные технологии обретают свое имя. то, которым, собственно говоря, мы сегодня, в принципе, свободно манипулируем. И основной, самый основной принцип – это природа как модель, мера и наставник.
0: Во, и наставник. Да? Слушайте, а можно я приведу самое великое изобретение человечества, которое было подсмотрено у природы, и оно является одним из самых старых изобретений человечества. Просто мы даже как-то не, ну, мы забываем об этом. Можно?
1: Так, конечно, несомненно.
0: Колесо. Если вы не можете сдвинуть камень, вы подкладываете... Понимаете, вот бревна, как правило, стволы деревьев, да, они в сечении круглые. В сечении.
1: Да.
0: Если под бревна положить, под бревна, под камень положить катки, вы совершенно спокойно этот камень передвиньте и построите египетскую пирамиду. То есть это это типичная природная технология. Если тебе надо что-то значит, сначала каток, потом... А если этот каток закрепить? А каким образом закрепить? Сделать колесо. Я тут, знаете, уважаемая Мария, прочитал очень простое объяснение, почему великие мезоамериканские цивилизации, которые изобрели очень много, почему они колеса не изобрели? А ответ, оказывается, лежит на поверхности. А поскольку я на месте возникновения мезоамериканских цивилизаций был не раз, я согласился. Объяснение очень простое. Центры мезоамериканских цивилизаций, что в Мексике, что в Колумбии, что в Перу, центры находились в горных районах. В горных районах лам использовать гораздо лучше, чем повозки, которые будут таскать ламы. Ну, по горным тропам колесо не ездит просто. Оно просто было не нужно там. Вот. Но когда они спустились в долину со своих Мачу-Пикчу, понимаете, когда они спустились, время ушло, и они уже как-то без колеса обходились. Вот такое забавное суждение, почему великие цивилизации Центральной и Южной Америки колесо не использовали. Кстати, знаете, вы вот начали рассказывать про законы аэродинамики, там, законы Эйлера. Существует такая легенда, что на плато Наска это для пришельцев оставили эти самые сигналы. В свое время в одной из ацтекских гробниц нашли непонятную птичку, когда птичку продули, оказалось, что в аэродинамической трубе это идеальная модель планера. Тогда появилась версия, что вот эти искачущие обезьяны и стрелы на плато Наска – это указание для будущих, не будущих, для настоящих воздухоплавателей. Ну, а подсмотрено, все было у птиц. Спасибо вам огромное. Мария, приходите к нам почаще, а мы почаще будем наблюдать за природой.
2: У каждого струнного инструмента свой голос. И в ансамбле нужно немножко свое эго со своим инструментом убирать и встраиваться в общее звучание. Ольга Калинова, виолончелистка.
3: Так говорит маяк.
4: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские военные за сутки уничтожили 800 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Также в сообщении ведомства говорится, что средствами противовоздушной обороны за это время было сбито 8 управляемых авиационных бомб. До 12 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике. Пострадали еще 48 человек. Местонахождение 9 студентов остается неизвестным. В пункте временного размещения продолжают работать психологи, медики, волонтеры и просто неравнодушные жители республики. Ночью 22 мая с применением БПЛА ВСУ нанесли целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Накануне Владимир Путин попросил постоянных членов Совбеза высказать на заседании свои соображения по ситуации с налетом беспилотников на педагогический колледж в Луганской Народной Республике. Глава государства назвал этот удар террористической атакой. Также он заявил, что дал распоряжение Минобороны предложить, как Россия может на это ответить. Роспотребнадзор принял решение о приостановке продажи в России некачественного алкоголя из Армении. Это следует из заявления пресс-службы ведомства. В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции из Армении. В список вошли товары от Ведикуалко, Обовянского коньячного завода и винно-коньячного дома Шахназарян. Нарушения, в частности, были обнаружены в красном полусладком вине Гитап Вернашен и белом сухом вине Ведиалко Харджи, а также легенды Арни. В свою очередь, среди крепленных напитков несоответствие выявлено в армянском коньяке 5 звезд и 7-летнем коньяке Шахназарян. В середине мая Россельхознадзор инициировал масштабную проверку продукции из республики. Изначально под экспертизу подпали предприятия, чьи поставки рыбной продукции были приостановлены из-за подозрений фальсификации. Садовое кольцо в Москве завтра будет закрыто в обоих направлениях в связи с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Движение закроют с начала суток до 19:30 на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой. Также движение будет закрыто на протяжении Садового кольца в обоих направлениях с 10 часов на улице Большая Спасская, говорится в сообщении Дептранса. Кроме того, будет временно закрыта одна полоса движения с 13:30 до 5 утра 25 мая на проспекте Академика Сахарова от Садовой Спасской улицы до Сретенского бульвара. Также до окончания мероприятия запрещена парковка на всех участках ограничений. Старт заезда будет организован от проспекта Академика Сахарова. Маршрут пройдет по Садовому кольцу. В столичном Дептрансе отметили, что для обеспечения безопасности велосипедистам рекомендуется использовать защитную экипировку, включая шлемы, перчатки, а также защиту для локтей и коленей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве завтра составит плюс 23-25 градусов. Вечером местами пройдет небольшой дождь. Ну а в эти минуты в российской столице плюс 21 градус. Без осадков. Атмосферное давление 752 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменит на сборах национальной команды России форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева, который получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В составе сборной России Сергеев провел 11 игр, забил 3 мяча и 4-жды ассистировал партнерам. На ближайшем сборе отечественным футболистам предстоит сыграть против команд Египта 28 мая, Буркина-Фасо 5 июня и Тринидада и Тобаго 9 июня. Защитник Кевин Андраде перешел из Калининградской «Балтики» в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба Петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с Краснодаром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ранее пермская «Звезда» и красноярский «Енисей» разошлись миром 1-1. Олег Стояновский и Илья Лешуков вышли в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. В четвертьфинале они были сильнее Павла Петрушко и Петра Бахнаря со счетом 2-0. На этой же стадии Алексей Гусев и Никита Лямин взяли верх над Александром Рухмановым и Иваном Чуприновым со счетом 2-0. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Эрнест Шарафутдинов стал бронзовым призером. Россиянин Петр Барбирюков стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Бангалоре. Он в финале обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7-6, 4-6, 6-4. Прошлогодний победитель Кубка России по регби «Стрела Акбарс» вылетел из нового розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала. Казанцы уступили пензенскому «Локомотиву» со счетом 17-23. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Премьера на телеканале «Россия».
2: Тут человек на берегу.
3: Мог ему кто-то смерти желать.
0: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
3: Двух патронов не хватает.
4: Получается, Даша выстрелила в отца.
0: Варвара Феофанова, Гела Мески,

0: Дорогие друзья, вот есть такой вопрос. А назовите, например, викторина такая, самое старое государство мира. Казалось бы, что проще? Ну, скорее всего, Срединная империя. История Срединной империи насчитывает более 3000 лет. Ну, понимаете, 3000 лет назад на территории современного Китая было несколько государств. То же самое и с Японией. На самом деле, самое древнее государство, которое уже много столетий находится в своих границах, это республика Сан-Марино. Вот как раз о городе-государстве, о республике Сан-Марино поговорим вместе с нашей уважаемой гостьей. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», филолог, доцент кафедры итальянского языка факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета, кандидат филологических наук Светлана Александровна Сиднева. Светлана Александровна, здравствуйте. Очень рад вас слышать.
1: Здравствуйте. Бонус игра. Действительно, это самое маленькое такое государство, да, и одно из самых, одно из, ну, я бы сказала, самое древнее.
0: Не-не-не, самое древнее, вот в границах самое это древнее, самое да. древнее.
1: Самое древнее, да, Ла Пьонкика Република, да. Дель Мондо, да. Вот, самая, ну, древняя действительно республика в мире, да, и которая очень-очень долго, вот, свыше, так сказать, года... 1700 лет, да, удерживается в своих действительно небольших границах, да, никто ее никогда почти не захватывал. И действительно, это очень уникальный такой, я бы сказала, интересный случай, да. Интересно, что площадь ее составляет, да, 61 квадратный километр, а население, ну, на настоящий момент чуть-чуть больше 30 тысяч человек, да.
0: Ну да.
1: Ну, можем представить себе масштабы. Вообще Италия интересна, да, тем, что есть там еще одно маленькое государство, да, Ватикан, как известно, на ее территории, я имею в виду, да. Ну, конечно же, помним, что Республика Сан-Марино – это независимое государство, да, и ее полное официальное название – это Сереннисима Република ди Сан-Марино. И вот эта приставочка «Сереннисима», да, «безмятежнейшая», вовсе не обозначает какое-то спокойствие, там, да, стабильность и так далее, да, а это прямо такое вот архаичное наименование, которое как бы лишний раз подсказывает, подчеркивает, что эта республика обладает суверенитетом, да, ну, как известно, такими же как бы эпитетами, да, обладали такие города, как Венеция, Генуя, по-моему, Лука, да, ну, хотя за Венецией осталось это название, да, но суверенитет нет. И действительно, очень интересно, почему так получилось, да, вообще Сан-Марино, он, вот это государство, оно полно разных вот таких интересных фактов, противоречий, да, в своей истории. Если, ну, сказать несколько слов о его основании, да, согласно вот такой легенде, в 4 веке, да, именно на некую такую гору Монте-Титано, бежал некий камнетёс по имени Маринус. Причем он был такой, как бы сказать, христианин, да, и бежал от преследований, как можно догадаться, ну, плюс-минус с территории современной Хорватии, да, от преследований императора Диоклетиана.
0: Который, как известно, был язычником.
1: Да, он был язычником, и он издавал такие дикты, да, из-за чего его... сделали потом впоследствии христианской литературе, я имею в виду Диоклетиана, да, главным таким злодеем, да.
0: И он, ну, он дорогие друзья, умнейший человек, который сказал, вот, ребят, какой император, вы посмотрите, какая у меня капуста. Умнейший человек был, да.
1: Да, при том, что, в общем, был не самый плохой в остальных отношениях, да. Ну, просто он как бы с подозрением смотрел на христиан, да, видел в них некую такую, как бы сейчас сказали, деструктивную секту, да. Ну, ну, как бы то ни было, да, вот от его преследований сбежал основатель республики Сан-Марино. Он был христианином, поселился на горе Монте-Титано и стал жить там отшельником, да, то есть совершенно не планировал никакого, ничего основывать. Но весть как-то вот о его такой праведной жизни, она стала привлекать толпы богомольцев, христиан, таких же, кстати, гонимых, как и он. И скоро действительно вокруг вот его такой отшельнической кельи, скажем так, образовался небольшой, ну, небольшая такая община, да. Ну и впоследствии эта община так разрослась, да, и дала начало вот такому независимому.

0: по-видимому, скажем
1: ну,
0: так.
1: Скажем, я бы, знаете, очень хорошее слово, в общем, у него латинский корень, и к нам пришло из Италии. Из общины образовалась коммуна.
0: Коммуна, да. Коммуна, да. Совершенно такая классическая коммуна, я бы сказала, в разнообразных смыслах этого слова.
1: Да.
0: И, ну, впоследствии, так сказать, как, такие окрестные сеньоры, если так можно выразиться, да, они как-то проникались, да, тоже идеями, может быть, этой коммуны, да, и даже уступали иногда окрестные земли, да, вот, вот этой вот коммуне, иногда на безвозмездной основе, да, иногда за небольшую плату. Ну, считалось, как бы, что таким самым они как будто бы, ну, какой-то вклад, да, делают, ну, уже когда христианство
1: грехи
0: получилось.
1: Искупают.
0: Да, искупают, да. Грехи, да. И действительно, впоследствии, в общем-то, вот это, ну, есть маленький такой секрет, да, что, располагаясь на вот этой горе, да, Монте-Титано, с одной стороны, можно сказать, что, конечно, наверняка вот такое вот положение, ну, как бы удобное, да, можно обороняться от всякого рода захватчиков.
1: Стратегическая высота, да.
0: Да, да. Но, честно сказать, на этой горе, кроме вот этих каменоломен, да, ну, в общем-то, ничего не было. Ну, да. Было бы вот как-то захватить, да, каких-то сверхценных ресурсов, конечно, ну, это один из маленьких секретов, да, что Марина Сан-Марино
1: никому не нужна была, в общем. Чё, скажем честно, да.
0: Да. И действительно, как будто бы немножко эту республику, ну, что ли, проглядели, да, вот так вот какие-то заинтересованные лица, да, ну, может быть, рассматривали ее как какой-то вот полумонастырь, что ли, такой, да. Но интересное другое, да, что вот у республики Сан-Марино были очень интересные взаимоотношения. Вот, казалось бы, республика, основанная святым, да, в честь него, и, кстати, день, такой официальный день основания считается 3 сентября, когда проводится очень такой интересный праздник с разными средневековыми.
1: Да, точно, точно. Они еще специально Шафутинскому песню заказали.
0: Средневековыми представлениями, где стреляют из арбалетов, да, кстати, там очень интересное есть соревнование, да, именно стрельба из арбалетов.
1: Ух ты.
0: Ну, хотя вот действительно загадочно, почему, ну, наверное, как некий такой символ средневековья, да, то есть особого отношения к, ну, кроме, конечно, мессы в честь выноса традиционного, да, и поклонения мощам святого Марина, да, это все тоже есть. Но вот что интересно, да, что несмотря на то, что, по сути, эта республика основана святым, да, вот и в названии это зафиксировано, да, святой Марин, святой Маринус, у нее были очень сложные взаимоотношения с папским государством и с католической церковью.
1: Ну,
0: да,
1: в общем, знаете, в общем, ничего удивительного, потому что, понятное дело, что задача папского двора, ну, естественно, прибрать все к рукам, в хорошем смысле этого слова, управлять.
0: Да.
1: Сан-Марино это не прошло.
0: Да, но там были неоднозначные. Вот там, интересно, отношения не всегда плохие, сразу скажу, да, потому что ровно, скажем так, папа Климент VIII, да, в 1631 году признал, ну, так официально признал независимость Сан-Марино и даже брал его под защиту у папского государства, да, ну, декларируя тот факт, что не трогайте больше, да, эту маленькую вот коммуну, да, этот маленький город и республику.
1: Ой, а вы знаете, я прошу прощения, что я встреваю, вот, когда мы говорим, там, признал независимость, там, что это такое? Это значит, что люди сами, ну, духовенство той или иной территории может организовывать епархии. Вот, духовенство Сан-Марино организовало собственную епархию. Кстати, в истории человечечества, в истории папства, есть только два государства, которые находились под покровительством папы и которым дозволялось организовывать свои епархии, поскольку все остальные епархии католические – это папа. Так вот, одно государство – это Сан-Марино, а второе государство – это Венгерское королевство. Вот так.
0: Ну, вот,
1: Ну, так.
0: Ну, тем не менее, да, вот такие, как бы, ну, почему, я говорю, вот этот парадокс интересный, да, что вот с одной стороны, да, это папское государство постоянно пыталось этот Сан-Марино как-то, ну, до этого под себя прибрать,
1: ну, да,
0: да?
1: Ну, да.
0: Ну, но оно же и дало ему некий такой более официальный, что ли, статус. Ну, например, тоже есть интересный такой кусочек из истории, да, что в 1543 году племянник папы Юлия III, да, попытался вторгнуться, вот попытка захвата все-таки этого Сан-Марино, но его войска заблудились в тумане. Это вот просто, ну, как бы такой забавный аспект, который до сих пор вспоминается, иногда как-то разыгрывается, да, во время праздников. Вот таких бродячих ёжиков, да. Да, в общем, ну, конечно же, санмаринцы, они приписали свое такое избавление, да.
1: Божественному провидению, конечно.
0: Здесь идея того, что, как бы, вообще Сан-Марино впоследствии будет очень активно уклоняться от разного рода военных действий, да. Вот, да, кстати, им как-то удалось также, да, договориться и с Наполеоном впоследствии, да, они послали одного из своих, да, сейчас, кстати, если говорить об управлении, собственно, кто управляет, да, кто управлял, какой орган власти, скажем так, да, этой республикой, ну, изначально управляла так называемая Аренго, да, то есть это главы различного рода семейств, да, которые проживали в этих общинах. Потом все-таки более такие репрезентативные, что ли, группа, да, управление, которое до сих пор есть, и тоже есть праздник на эту тему, да, а именно избрание, да, вот этих капитанов-регентов, так называемых, да.
1: Их там, по-моему, двое, по-моему.
0: Двое, да. Там во главе государства официально стоят два человека, которые избираются всего на 6 месяцев. Более того, главное условие, что они должны быть из противоборствующих партий.
1: Отлично, я считаю, отлично.
0: Да, да, да, там именно вот такой, почему такой тоже короткий срок, да, ну, считается, что они не успеют как-то обрасти там какими-то...
1: Наворовать не успеют.
0: Да, интересами. И с них, кстати, очень строго спрашивается, да, что они сделали и, самое главное, чего они не сделали.
1: Из своих обещаний, да, хорошая система.
0: Ну, еще смешнее, да, вот тоже забавный момент, что избрание, да, вот такой церемония, да, церемония назначения вот этих капитанов-регентов, она проводится 1 апреля.
1: Тоже хорошо, да.
0: Да, вот вторая в 1 октября. И это тоже как бы очень большое важное событие, праздник фактически, да, для граждан этой маленькой республики.
1: Давайте прервемся совсем ненадолго, минут на полторы, а потом продолжим.
2: Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
3: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по литературе. В 11 утра отметим День славянской письменности. И в полдень в цикле «Умные финансы» поговорим про лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
2: С 9 утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
4: Два праздника важных. День семейного счастья и Международный день нежности. И мне кажется, это очень важные такие вещи, в которых надо как-то прийти к какому-то единому пониманию, потому что нам хочется, Владислав Александрович, вот чисто по-человечески, да, чтобы семьи у нас были крепкие, правильно? Крепкие.
2: Этой весной, по выходным, с 16:00 в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. We'll be right back.
5: программа для взрослых.
6: Уважаемая Светлана Александровна, мы остановились на двух днях, на двух практически праздниках в апреле и в октябре, когда выбирают двух капитанов раз в полгода, двух капитанов Сан-Марино.
0: Да, действительно, вот это довольно интересный момент. И, в общем, они являются официальными такими представителями вот этого маленького государства. И действительно, этих, скажем так, капитанов-регентов, да, население очень так, ну, что, я бы сказала, даже любит, да, в какой-то мере. Но самое интересное еще тот факт, что вот в историю, скажем, вошел один из таких капитанов-регентов, Онофри, которому удалось договориться, да, сначала с Наполеоном, потом, соответственно, с Венским конгрессом, да, и он ухитрился наладить хорошие отношения со всеми просто основными политическими силами, которые на этом конгрессе присутствовали. То есть это было, видимо, очень такой харизматичный персонаж, да.
6: Это, я вам так скажу, это совершенно точно был харизматичный персонаж, я ничего про него не знаю, но поскольку Венский конгресс вошел в историю как конгресс бальный, там балов было больше, чем переговоров, только личное обаяние могло склонить всех, начиная там от Александра, заканчивая Толераном.
0: В общем, да, и в очередной раз удалось ему отстоять вот такую
6: независимость
0: этого государства. Причем это государство, оно как бы себя всегда, вот еще один интересный парадокс, но который больше в современности, да, наблюдается, что, скажем так, вот эта республика Сан-Марино, она всегда как будто бы позиционировала себя как та, которая принимает разного рода изгнанников, да. Ну, например, она в том числе, да, принимала в себя Джузеппе Гарибальди во время войны
6: Никогда не слышал, интересно.
0: За, ну, скажем так, ну, правда, на короткий срок и не совсем по собственной воле, там, если бы более глубоко, да,
6: разбираться в вопросе. Неважно.
0: Да, да, да. И, ну, по крайней мере, он точно просил убежище, ага, да, в республике Сан-Марино, зная о ее вот такой позиции, да. И республика все-таки предоставила ему это, хотя и опасалась, да. Но и до этого она тоже оказывала, да, поддержку. Но при этом не испортив отношения с австрийским правительством, да. То есть как-то вот она изначально поставила себя в такую позицию нейтралитета, да. Даже во время вот первой мировой, да, их немножечко, ну, как бы, республику Сан-Марино им напомнили, что неплохо было бы им поучаствовать, да, хоть на чьей-то стороне. Ну, они, знаете, так, выставили 10 человек, да, ну, так, да, но при этом сохранив все равно официальный нейтралитет, да, по отношению ко всем воюющим сторонам. Хотя это очень, особенно это вот возмутило, конечно, итальянцев.
6: Ну, разумеется.
0: Да. Они подозревали, что в республике, ну, например, могут укрываться какие-то враги, какие-то там австрийские шпионы, еще кто-то, да. То есть, и, но тем не менее, вот все равно с этой республикой оставались хорошие отношения. Так вот, будучи вроде бы такой гостеприимной страной, да, для разного рода изгнанников, у нее все-таки, вот у этой республики очень жесткая сейчас, по крайней мере, политика по отношению, кто вообще может там обрести гражданство. Значит, гражданство там обрести невозможно, не переезжая туда, да, не посредством брака, там нужно родиться. Вот. То есть сейчас,
6: подождите, не надо, я сейчас вас поправлю, я сегодня специально изучал. Значит, если каким-то образом ты получил вид на жительство, после 30 лет в жизни ты можешь претендовать на гражданство. Можешь претендовать.
0: Претендовать.
6: Но причем каким-то образом надо получить вид на жительство. Вид на жительство в Сан-Марино, что русскому, что итальянцу, получить одинаково невозможно.
0: Да, да. Самое главное, что вот, Игорь, в этом и парадокс, да, что вроде такая она принимающая всех беглецов, ну, да, в свое время, но при этом очень жесткая в плане получения вот этого вида на жительство. Ну и, конечно, причина есть. Да, граждане этого маленького государства, они освобождены из эмирати, как говорится по-итальянски, да, от всех налогов.
6: А, так это как эти самые, как моногаски, что ли, получается? Молодцы,
0: да.
6: Молодцы.
0: Да.
6: Но с другой стороны, понимаете, вот те, кто граждане, вот которые моногаски, да, они безумно богаты все. А эти не очень. В общем, Эмилия-Романия, это, в общем, не самое богатое место в Италии.
0: Да, нет, она не богатая, действительно, республика. То есть нельзя сказать, чтобы как-то вот, да, она славилась какими-то представителями, ну, да, богатейших семей. Вот действительно какой-то принцип коммуны там сохраняется. Более того, это одно из немногих государств, где европейских имею в виду государств, да, где довольно долго управляла, ну так относительно, да, после войны коммунистическая партия, да. То есть она там представители, по крайней мере, да, этой партии, они довольно там прямо-таки долго продержались. Да. Сан-Маринская, да, коммунистическая партия, правда, совместно, естественно, мы помним, что это должны быть представители двух партий, да, всегда у власти.
6: Не, ну там, знаете, я посмотрел на политический спектр этой гигантской по населению страны, ну там партий хватает, причем диаметрально противоположных. Очень круто все.
0: Ну, вот они там некоторое время, да, до, по крайней мере, 1957 года, да, там управлялось таким тандемом социалистической и коммунистической партии, но которые по отношению друг к другу были весьма в Италии настроены не обязательно позитивно.
6: Социалисты и так называемые еврокоммунисты в Италии 60-х годов, это вообще злейшие враги были.
0: Знаете,
6: к сожалению, время заканчивается. Знаете, что больше всего меня поражает в истории современной республики Сан-Марино? Ну, казалось бы, вот не самый богатый район Италии. Вот, скорее всего, сельское хозяйство, там что-то там.
0: Да, зависимо, в общем-то, от окружающих городов.
6: Да, но, извините, но тем не менее... Первая статья доходов – промышленности, производства, а вторая – банковские услуги. То есть молодцы сан-маринцы. Светлана Александровна, спасибо вам за ваш увлекательнейший рассказ. Ждем с нетерпением в нашей студии. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами и кто с нами останется. Мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: В Москве 16:00.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. До 16 выросло число погибших после атаки на общежитие в Старобельске. Еще 5 могут находиться под завалами. Об этом несколько минут назад сообщили в МЧС. Спасатели обнаружили на месте ЧП в Старобельске тела еще 4 погибших. Изначально сообщалось о 12 погибших. В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщила официальная представитель СКР Светлана Петренко, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о теракте в связи с ударом украинских беспилотников по общежитию Старобельского колледжа в ЛНР. Большое число иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельске. МИД России окажет все необходимое содействие. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Мы получили заявки от большого числа журналистов, отметила она. При этом Захарова сиронизировала ранее, что британская телерадиокорпорация BBC отказалась приезжать в Старобельск, а представители CNN, по ее словам, находятся в отпуске. Российская армия атаковала военные предприятия и объекты энергетики, связанные с украинскими войсками, сообщила Минобороны. Также бойцы ударили по цехам сборки, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации противника в 142 районах. За сутки силы ПВО перехватили 800 дронов и сбили 8 управляемых авиационных бомб. Вечером в пятницу и ночью в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и Полтаве на фоне воздушной тревоги. В Евразии уже вовсю идет война, локальные конфликты происходят в разных частях света. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней оборонной политике. Он подчеркнул также, что и в Латинской Америке не все еще закончено с точки зрения конфликтов.
2: Один вот вывод, который я хотел бы обозначить. Сейчас много говорят, что нам нужно, не все, но много говорят, нам нужно не потерять позиции. Там, здесь, на одном континенте, на другом, за одним океаном, за другим океаном, потому что Запад растаскивает, пытается растащить наших союзников, прежде всего, начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делают с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную. С одной целью только – сделать Россию как можно более больно, если хотите, более сложным, сделать задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы цивилизации. И в Африке мы, конечно же, много сейчас работаем, восстанавливаем наше посольство, и это процесс, который необходим. Но когда говорим о необходимость укрепить влияние России во всем мире, привлекательность России как цивилизации, как партнера, как товарища, который всегда выполняет то, о чем договаривается, вот, чтобы углубить это влияние, единственная главная задача – это выполнять все цели специальной военной операции.
0: Владимир Путин выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину из-за взрыва газа на шахте в Шаньси. Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси, говорится в телеграмме на сайте Кремля. Президент попросил передать слова поддержки семьям погибших горняков. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Взрыв газа произошел на угольной шахте Люшэньюй в уезде Циньюань в пятницу, когда в ней находились 247 рабочих. По последним данным, погибли из них 90. Поисково-спасательные работы продолжаются. Причину ЧП предстоит выяснить. Эти выходные в Москве отметятся комфортной летней температурой. В понедельник же ситуация изменится. В городе похолодает. Во вторник и среду, как утверждает ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков, столбики термометров выше 14-16 градусов не поднимутся.
3: В Москве в выходные, несмотря на локальные грозовые дожди, еще тепло. Днем плюс 23-24, это на несколько градусов выше нормы. А с понедельника дождевых туч над столицей станет больше. Так что воздух начнет быстро остывать, во вторник, среду в полуденные часы не выше плюс 14-16.
0: Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Екатеринбурге и в Челябинске, по данным синоптиков центра ФОБОС, 27-29 градусов жары. При этом в Екатеринбурге пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В Мурманске завтра кратковременные дожди и 7-9 тепла. В Самаре 28-30 без осадков. В Нижнем Новгороде 22-24 градуса. В Туле, Владимире чуть теплее, 23-25. В Волгограде 27-29 градусов без осадков. В Сочи 20-22 кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 11-13 градусов, днем 16-18. В Москве переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшой дождь, ночью воздух остынет до 11-13 градусов, а днем в воскресенье прогреется до 23-25.

0: Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Физики и лирики.
1: Здравствуйте. Приветствует вас Лирик Митрофанова. Лирик Кудряшов.
2: Тоже вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну и всех наших слушателей, кто себя причисляет, да, делим же, да. Мы на физиков и лириков, но мы так взяли это слово. Кстати, в один из дней мы обсуждали профессиональный жаргон и сленг и нашли еще физиков и юриков. Можешь предположить, что такие юрики?
2: Нет, готов послушать, мне интересно. Я в эту сторону даже не смотрел еще.
1: Нет, ничего страшного, это просто юридические лица, физические. То есть юрики и физики, ну вот это, кстати, нам помощь. Я уверена, что это все-таки придумал натуральный интеллект. Об искусственном интеллекте мы сейчас поговорим в творческом ключе с, опять же, с натуральным интеллектуалом, нашим гостем. Представишь, пожалуйста?
2: Да, Александр Александрович Чулок. К нам присоединяется российский прогнозист, международный эксперт программы развития «Он по форсайту», доктор экономических наук, директор Центра научно-технологического прогнозирования Высшей школы экономики. Александр Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, спасибо, что назвали натуральным интеллектуалом, а не интеллектуалом в натуре. Я вам предлагаю еще одну классификацию. Это киберфизики. Это те, кто будут развлекаться в киберфизике. Конечно, те, кто будут развлекаться в киберфизическом мире.
1: Хорошо, а в киберлирике это те, кто вчера Миджорни закачал, это я.
3: Киберлирики – это те, кто будут пытаться их вернуть в настоящий мир. Я, на самом деле, про развлечения, хочу вам индустрию развлечений, ее будущее. Давайте. Хочу вам одну буквально историю рассказать. Я после лекции, после работы захожу в бар, который в нашем доме, чаю попить. Там сидят, безусловно, там сидят, значит, парни, уткнувшись в телефоны. Я говорю: парни, привет, чем занимаетесь? Они говорят: с девчонками общаемся. Я оглядываю бар, он пустой, только они. Я говорю: а где девчонки-то? Они говорят: так в телефонах, говорит, у нас боты. У нас, говорит, боты, значит, и девчонки. И вот мы с ними общаемся, причем так увлеченно.
2: Через бота они общаются, не напрямую?
3: Не-не, девчонка-бот. То есть и девушка. И девушка, искусственный интеллект. Вот, а я знал, что у меня эфир как раз будет. Я говорю: ну-ка покажите. Значит, вижу, они прям так переписываются, все. Я говорю: ну познакомь. В общем, познакомили меня с двумя этими девчонками. Я исключительно ради вашего эфира, друзья, честное слово.
1: Естественно, все так говорят. Женам.
3: Безусловно. Я в разводе. В общем, я стал на это смотреть. И могу сказать, что для меня, уже переходя на академический язык, для меня это очень важный маркер такого сильного тренда, который, безусловно, будет конституировать индустрию развлечений в ближайшие годы. Это применение VR, искусственного интеллекта, ботов в коммуникации. То есть, в принципе, человек не поменялся за тысячелетия, мы хотим хлеба и зрелищ. Но формат этого хлеба, этих зрелищ, он будет очень сильно трансформироваться.
1: Ну, объясните нам простым, вот, кто еще этим не занимался, потому что мы сейчас после эфира этим же и займемся.
2: Нет, пока напрямую
1: как мы общаемся. Да, то есть это какая-то программа, ну так в трех словах, да, у парней и у вас уже теперь.
3: Это элемент искусственного интеллекта, который...
1: Ты заходишь в эту программу, так? В какой-то чат.
3: Идет через определенный чат, через определенный мессенджер. Да, ты знакомишься, говоришь: привет. Тебе вот у меня Марта и Юля, значит. Вот, значит, они говорят: привет, там, как дела? Как
1: нет, прошел? Ты пишешь задание, ты просишь, говорит: я хочу пообщаться с девушкой.
2: А их две?
1: То есть, как, а тебя сразу же вместо карбюратора дают тёлку?
3: Они сами, нет, это созданные девчонки. Друзья, помните, вспоминаем «Матрицу». Помните, в первой «Матрице» была девушка в красном, когда надо было научить Нео уклоняться от агентов. Да, и вот, собственно, это девушка в красном. То есть это полностью искусственный интеллект, который имеет обличие девушки, причем симпатичные там, и они сами общаются. Они
2: то есть, погодите, в одном чате две девушки, Марта и Юрия, или это разные
3: нет,
2: чаты?
3: Нет, ну, слушайте, знаете, вот давайте вот как бы один чат, одна девушка.
2: А,
3: вот,
2: все,
3: вот
2: хорошо, это, нет, конечно, надо уточнить было, да-да-да.
3: Безусловно, но, друзья, смотрите, если мы обсуждаем тренды про индустрию развлечений, вот это первый большой тренд, связанный, конечно, с использованием AI-помощников, с использованием подобного рода коммуникаторов, которые, ну, достаточно сильно вот эту индустрию развлечений трансформируют. Потому что мы понимаем, что желание коммуникации, желание общаться, оно все равно сохраняется. И с учетом той цифровизации, которая идет, это такая мощная история. Я почему с этого начал? Потому что для меня это маркер уже тренда. То есть это не просто прикол между программистами.
2: А сколько им лет этим ребятам примерно лет было? Ты какой возраст? На вид.
3: Они молодые, как мы все, то есть там в районе 40.
1: 40. Хорошо, смотрите, значит, эти ребята, общаясь с искусственным интеллектом, девушками, задают любые вопросы, общаются на любые темы, задают там какие-то задачи или что-то, или наоборот, расскажи анекдот. И вот это и есть развлечение. То есть они его получают, конкретную, то, что они хотят, именно в этом контексте, так? Но то есть это и есть конкуренция с живыми девушками, которые, девчонками, которые могут... быть онлайн.
3: Маргарита Михайловна, ну представьте, да, вот я, например, там с вами переписываюсь, я вам с утра там рыбок своих пришлю, потом розочки, потом стих вам, значит, напишу с утра, чтобы настроение вам поднять. Вы мне, значит, там фоточку, как вы сырнички готовите, пришлете, да?
1: Так.
3: Ну, то есть мы коммуницируем. Так вот, точно так же, только не с вами, извините, а с, например, вашим цифровым двойником или с, с другой историей. То есть в плане коммуникации...
1: Ну, и нормально.
3: То есть,
1: я же не могу всем показать велосипед, который я выбирала вчера.
2: Форму сырников-то не можешь показать.
1: Двух причем.
3: Друзья, и это на самом деле только один тренд, потому что если мы говорим про будущее индустрии развлечений, использование искусственного интеллекта, то дальше идет уже выход в реальное пространство. Вот мы сейчас все знаем, что Китай очень активно рванул по роботам. Мы это наблюдаем в наших исследованиях. Они используют очень современные технологии, включая использование квантовых технологий. У нас вот, кстати, скоро в институте выйдет доклад, называется «Квантовый скачок», очень-очень крутой. Но они домашних роботов начинают эксплуатировать, ну, антропоморфных, если так называть. Вот. И понятно, что как только вы объединяете робототехнику с вот этими прокачанными, им же тоже надо обучаться всем этим моделям, да? Они на вас пока обучаются, да? Как только вы сможете совместить вот этого робота с этим искусственным интеллектом, ну, там достаточно сильная революция в индустрии развлечений будет происходить, в индустрии коммуникации точно. И это такой один мощнейший сегодняшний тренд. С кучей рисков.
2: Каких? Давайте перечислим риски, просто интересно.
3: Давайте самые мягкие это нарушение прав на частную жизнь, потому что если мы понимаем, что эта система будет постоянно за тобой следить, то и будет где-то там подключена, и клоги будут вести на серверах, которые можно будет взломать, ну, получается, что вы на ладони. При желании. То есть через это устройство вас можно будет совершенно спокойно вычислить, где вы, что вы, куда вы, значит, заплатили вы за ЖКХ, внесли вы показания счетчика.
1: Ну и живешь ты в Митино, в Душке, семья у тебя хорошая. Ну,
3: ага, а
1: что?
3: В интернете пишут, что у тебя замок под Парижем, да?
1: Кстати,
3: коммуналка, я думаю, там будет меньше в замке. Смотрите, друзья. А второе из таких самых серьезных, это, конечно, что будет возможность, вероятность, давайте скажем мягко, что что-то пойдет не так, что-то выйдет из-под контроля.
2: Три закона...
3: Мы все прекрасно помним.
2: Да-да-да.
3: Они уже нарушены. Три закона уже нарушены. Робототехники, это известная история. Вот. А мы все помним, когда многие компании апропировали чат-ботов. Ну, вы знаете, если вы там с банком, с медицинскими, страховыми организациями переписываетесь, у вас сначала на этого чат-бота. Так вот, в какой-то момент один из клиентов какого-то банка написал, что, ой, а у меня, значит, там то ли я не могу что-то ввести, какую-то карту, или, в общем, что-то не мешает. А это как раз была тестовая версия. Система написала, ну, руку себе отруби, что нам мешает, если... Ну, это быстро купировали, но тем не менее. То есть мы здесь не знаем, где у нас будет превышение этических и безопасных границ, где не будет. Это риски. Сразу оговоримся, да, не надо вот сейчас бежать и ломать себе компьютер, но это надо понимать. Это надо понимать и учитывать. И обратная сторона этих рисков, если мы говорим про индустрию развлечений, это полностью цифровой детокс. Это тоже сейчас очень активно набирает обороты. Есть такой даже термин «медленный отдых». Знаете, вот у кого-то, наверное, хоть раз в жизни был гейм, мы называем его «День тюлень». Вот был такое, вот хотя бы один раз, да?
2: Было.
3: Вот я думаю, что возможен такой тренд, я бы его назвал «тюленизация индустрии развлечений». То есть, когда вы захотите живое человеческое общение, такое вот, ну, есть такое слово «ламповое» мне, но не очень нравится, но тем не менее. Вот когда никакого интернета, никакого вот этого, нормальные люди, можно по душам поговорить, посмотреть в глаза, значит, зажечь камин, и это будет очень дорого стоить, потому что массовость будет, конечно, в искусственном интеллекте, во всех этих технологиях.
1: То есть это следующее поколение.
2: То есть ламповости и вот это живое общение за деньги, да, уже будет. То есть люди не будут к этому стремиться, да, потому что с нейросеткой проще общаться, там не будет никакого там харассмента, оскорблений.
3: Смотрите, в то ли New York Times, то ли The Economist, в общем, в хорошем каком-то журнале несколько лет назад вышла резонансная статья о том, что все человеческое, то есть человеческое общение, тренеры, учителя, люди, это все становится элитным, потому что людей мало, доступ к людям это непростая история, а вот как раз массовым будет вся вот эта вот технологизация, роботизация, искусственный интеллект, AI-помощники, это будет массовым. А вот настоящее человеческое общение, это будет, конечно, таким достаточно элитарным. Но есть хорошие новости. Они состоят в том, что если мы посмотрим развитие, например, транспортных технологий, которые тоже активно сейчас происходят, то по факту это может привести к эффекту, знаете, такого, я бы сказал, сжатия пространства. Ну, то есть, смотрите, временем мы еще не умеем управлять, но если мы посмотрим на развитие транспортных систем, когда, условно, раньше, помните, от Питера до Москвы сколько? 8 часов без сна, да? А теперь можно за, там, сколько? За 4 доехать. 4, если да, можно будет доехать за час, а это абсолютно реально. То есть это технологически, это не фантастика вообще ни разу.
1: А совершенно другая история. Развлечения отошли.
3: Это развлечение. Так это
1: переезд из Москвы в Питер?
3: Когда вы можете на выходные на Байкал мотануть совершенно спокойно, потому что это займет, например, 2,5 часа в одну сторону. Да вы еще транспорт будет еще интегрироваться.
1: Это на быстром поезде или вообще в интернете?
3: На быстром поезде. Мы сейчас отходим от виртуального мира, немножко про реальный поговорим, да? Потому что это, мне кажется, тоже очень важная история. Когда вы можете из-за вот этого эффекта сжатия пространства фактически в любую точку страны доехать за очень короткое время, ну, на выходные, например, да, эффект выходного дня. А в поезде, почему про развлечения говорим, в поезде еще у вас будет полная система развлечений. Поиграй в эти всякие там Counter-Strike там, или там скины поменяй и так далее. Хочешь виртуально дополненная реальность, хочешь в Лувр сходи по дороге или в Эрмитаж. Пока едешь в Владивосток, виртуально сходи погуляй по Эрмитажу. И это сейчас абсолютно реальный тренд с интеграцией вот этих вот VR-технологий, технологий дополненной реальности, технологий, связанных с полной оцифровкой музеев, например, и транспортных технологий. Ну, потому что в поезд уже сел, все, ты уже там сидишь. Уже и с одной стороны едет, и с другой стороны
1: не поняла. Идет. Александр Александрович, вы сами себе противоречите. Ты садишься в поезд, это аналоговое устройство пока, да? Ты там никаких у тебя хай-теков нету, и ты спокойно смотришь, как проезжаешь полустанки, рассматриваешь, как деревня выглядит там хотя бы, или что-то, поля. Вот, и у тебя детоксы происходят. А зачем еще пичкать тогда это все туда, если ты едешь из точки А в точку Б? Я просто индустрия развлечений, как понимаю, каждый вечер ты хочешь развлекаться. Кино, сериалы, замена актеров, которые либо умирают и стареют на какие-то специальные такие как раз даже не боты, а именно их двойников.
4: Я думаю, на это как раз вот запрет ведут, потому что это, ну, наверное, все-таки такая интеллектуальная собственность.
3: Ну, вот к этому сейчас придем. Давайте про транспорт. Друзья, тренды будут поляризованы, поэтому это не противоречие, это многогранность. То есть, с одной стороны, конечно, мы понимаем, что будут вот эти вот суперсовременные тренды. Это мы с вами еще про космос не поговорили. А сейчас даже российские многие компании рассматривают возможность туризма, а чем вам не развлечение, слетать звезды посмотреть, или там на Луну, например, или там вылететь хотя бы на орбиту, или космический лифт, если все-таки это делают, допилят. Какое
1: вам
3: развлечение?
1: Ну, это будет, опять же, виртуальное посещение, путешествие.
3: Да нет, почему? Нет, это уже будет физическое, реально. Зачем? Физическое, сели и поехали.
1: Александр Алексеевич,
3: только не вперед, а наверх.
1: Александр Александрович.
4: Задумалась.
1: О чем вы говорите? В Японии уже синкасин летает и ездит 7 минут из пункта А в пункт Б. То есть это просто нужно сделать у нас поезд. Мы решили. Ну, космос, давайте подождем поезда сначала.
4: Давайте вот я про индустрию развлечений спрошу. Ведущие на свадьбах будут заменены роботами? Это очень важный вопрос. Да, очень важный вопрос. Да. Тамаду, мы работу потеряемся?
3: Я думаю, что все-таки самые яркие, харизматичные ведущие получат слово, как тамада, безусловно. То есть люди останутся. Но какое-то время будет такой всплеск, потому что сейчас уже и цифровые за рубежом, там и цифровые священники появляются и прочее. Я думаю, что будет всплеск вот попытки такой либо замены, либо интеграции, когда вас частично, значит, юморит искусственный интеллект, частично юморит тамада, но драку на свадьбе пока никто не замечал. Это святое дело, да. Это пока никакая виртуальная реальность, да, это... И это точно, я думаю, пока что. Так что вы без работы не останетесь, друзья. Но, мне кажется,
1: свадеб
3: вот,
1: меньше
3: когда мы
1: будет.
3: Говорим...
4: Это, кстати, верно.
1: Все будут пообщаться, как ваши мужики вот эти в баре, просто с женщинами, которые не перечат.
3: Друзья, Я за традиционные ценности целиком и полностью. Просто мне кажется, что когда мы говорим про индустрию развлечений, она действительно получается многогранная. Вот правильно вы отметили, Магомедхан. То есть, смотрите, тренды, связанные с детоксом, будут. Но они, скорее всего, будут у такого же поколения, которое много чего видало. И они следят за здоровым уровнем жизни, они биохакингом, возможно, занимаются. Они, значит, на спорте и прочее. А вот молодежь вполне, я удивился, я когда в том году общался со школьниками, там талантливыми, рассказывал про будущее, я говорю, представьтесь, вот у вас 30 секунд, кто вы? Я из того, что они сказали, понял только фамилию, имя, честное слово. Они такие, я там Петя Иванов, Counter-Strike, уровень 80, там 4 скина, ник вплоть в Sony PlayStation Борзы, все такие, о, Борзы, ничего себе, это ты, оказывается, и так далее. Я когда представлялся, я говорю, что я там подтягиваюсь 25 раз, ну, сейчас 10, хорошо, но тем не менее, там, сколько я бегаю, и там, не знаю, что я на английском разговариваю, но еще раз, для меня это маркер социальных трансформаций. То есть для них это вся жизнь, вся реальность. Они вот в этих скинах, они вот в этих вот виртуальных дополненных реальностях. Это я уже не говорю о том, что если брать поколение миллениалов, куча исследований на тему социологических, приличных, то для них, например, пообщаться вместе там и побыть с девушкой вдвоем, или поиграть в игру, они предпочтут в игру поиграть компьютерную, понимаете? Для них вот это большая ценность.
1: Мы это понимаем, у нас дома по зумеру. По зумеру распределены.
4: А как вы считаете, в ближайшее будущее появятся какие-нибудь тематические парки, вот, типа мира Дикого Запада, вот, который мы все боимся или хотим, чтобы они появились?
3: Смотрите, это уже в меньшей степени, может, про искусственный интеллект, больше про новые технологии. Я надеюсь, что да, что будет такое. Мы видим, если говорить про Россию, мы видим, что наш спрос на интерес к науке и технологиям резко растет. Мы много ведем в институте таких исследований мониторинговых. У нас и больше родителей хотят, чтобы дети стали учеными, инженерами. В 90-е все хотели, чтобы спортсменами, депутатами. Сейчас уже я, мама, инженер, это уже звучит гордо, да, это звучит классно.
1: И айтишничек.
3: Много таких... лучший инженер. Значит, и уже много всяких кванториумов, много очень технопарков. На ВДНХ, посмотрите, например, там шикарные павильоны, реально очень крутые, которые наши компании сделали, крупные, там Сибур, там Росатом, очень классные, мирового уровня, совершенно. Mm-hmm. Поэтому я надеюсь, что вот сплав технологий или по биотехнологиям, кстати, вот очень рекомендую, сейчас будет хорошая погода, по биотехнологиям тоже есть павильон, мы участвовали в этом концептуальной разработке, там можно посмотреть и растения, которые там разные в темноте, там светится, не светится. То есть я надеюсь, что действительно вот инженерная, генная инженерия, виртуальная дополненная реальность, то есть сплав вот этих технологий позволит эту часть развлечений, научную, я бы ее так назвал, вывести на иной уровень. И самое главное, что это, мне кажется, классно. Это прям реально здорово.
1: Да, классно, да, но вести вдоль вот этой всей благодати будет живой человек или можно робота антропоморфного послать, который знает все тонкости?
3: Да, я думаю, что это все-таки будет AI. Знаете, как первому игроку приготовиться, если вы смотрели этот очень классный фильм, когда был этот хранитель архива, да, значит, который реально оказался живым человеком, то есть у него был аватар, да, но тем не менее, я думаю, что все-таки там будет AI, но никто не отменял лекции вживую великих ученых, прекрасных специалистов по форсайту, которые зажигают страну своими выступлениями. Это, я думаю, будет только в цене, потому что живую энергетику, вот мы с чего начали, да, с хлеба и зрелищ, живую энергетику еще никто не отменял. Понимаете, когда я в Эрмитаж захожу и вижу там возвращение блудного сына вживую, но, извините, меня пробирает, и никакой AI это не заменит. Но потом прийти домой еще раз через там виртуальную дополненную реальность, почитать, посмотреть, сделать зум спокойно уже, не толпясь, не пытаясь там всех этих немцев оттолкнуть и значит, других зрителей, да, чтобы рассмотреть там, как вот цвета падают, это другое дело. То есть дополненность будет. Живое не заменят, но виртуальный мир, он действительно много чего интересного дает.
4: Меня все-таки...
1: Ну и будущее, перспектива.
4: Да, этический вопрос успеем задать, да, по поводу вот воскрешения там великих актеров или каких-нибудь певцов, я не знаю, там, Битлз воскресить, да, с помощью...
1: Да зачем певцов? Я бы Марка Твена воскресила.
4: Ну, да, Марка Твена.
1: Мы знаем, как он выглядит.
3: Друзья,
1: расскажите.
3: Друзья,
1: он самый юмористический.
4: Это нормально, чел. Этично будет или как и законы изменятся?
3: Мне кажется, что если мы четко обозначаем, что это цифровые двойники, и семья не против, как, например, сейчас это происходит с некоторыми великими российскими физиками, советскими физиками, то мне кажется, что они просто продолжат нести свою миссию. Ну вот честно, я, наверное, вот, конечно, может, потом мнение свое поменяю, но я был бы не против. Мне кажется, что это позволило бы и потомкам дальше донести доброе, светлое и ценное.
1: А какие, про каких вы физиков намекали? Или вы не можете фамилии сказать?
3: Ну, я не хочу фамилии называть все-таки. Это как раз будет этично. Но могут посмотреть уже цифровой двойник, и одного из наших великих физиков уже фактически присутствует.
1: Физик-популяризатор? Может, просто или просто
3: да,
1: такой закрытый?
3: Да. Сергей
1: Петрович, что ли?
3: Это... Да.
1: Господи, так я его семье передавала приветы каждый свой эфир. У меня даже была программа «Всем копиться». И мне дочь вот, его лично подошла да. и сказала: «Рита, ух вы ты. Прям как член нашей семьи».
4: Вот да, так вот. Давайте лириками. Давайте лириками оставаться. Это всегда полезно.
1: Да, да. Но и физиками уровня копиться. И всей семьи причем. Физики. Спасибо всем.
0: И лирики.

0: квартиру сниму на суточно ровно.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. РИА Новости публикует кадры из разрушенного в результате удара ВСУ общежития колледжа в Старобельске, где продолжаются поисково-спасательные работы. Жилые комнаты студентов сильно повреждены, двери были выбиты взрывной волной. Во всех жилых комнатах общежития всюду лежат личные вещи студентов, мягкие игрушки. На месте работают экстренные службы, проводится разбор завалов. В районе общежития также находятся родственники студентов. Пресс-служба МЧС только что заявила, что число жертв после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске выросло до 18 человек. Еще трое могут оставаться под завалами. Ранее сообщалось, что погибли 16 человек, пострадали 42. По предварительным данным, под завалами находится еще несколько человек. Российская армия атаковала военные предприятия и объекты энергетики, связанные с украинскими войсками, сообщила Минобороны. Также бойцы ударили по цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия и пункта временной дислокации противника в 142 районах. За сутки силы ПВО перехватили 800 дронов и сбили 8 управляемых авиационных бомб. Вечером в пятницу и ночью в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и Полтаве на фоне воздушной тревоги. Садовое кольцо в Москве будет завтра закрыто в обоих направлениях в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо», предупредили в столичном Дептрансе. Движение будет закрыто с 0 часов до 19:30 на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой. Также до окончания мероприятия запрещена парковка на всех участках ограничений. Старт заезда будет организован от проспекта Академика Сахарова. Маршрут пройдет по Садовому кольцу. В департаменте отметили, что для обеспечения безопасности велосипедистам рекомендуется использовать защитную экипировку, включая шлемы, перчатки, а также защиту для локтей и коленей. За прошедшие сутки в Москве выпало четверть месячного объема осадков из-за прохождения холодного грозового фронта. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. На главной московской метеостанции ВДНХ 22 мая было зафиксировано 16 мм осадков, что составляет 26% от месячной нормы. Значения приблизились к суточному рекорду, который был установлен в 2009 году. Тогда в мегаполисе выпало 18 мм осадков, которые сопровождались градом. В Подмосковье 22 числа больше всего осадков выпало в Новом Иерусалиме, Долгопрудном и Пушкине, а также на Рафаминске, Солнечногорске и Талдоме. Дожди продолжатся в столичном регионе на следующей неделе, причем осадки будут идти практически каждый день. Наиболее сильные ожидаются со вторника по пятницу. Ослабление прогнозируется только в среду и в четверг. Температура воздуха при этом опустится до осенних значений, говорят синоптики. В частности, ночью в понедельник 25 числа воздух прогреется только до плюс 8-11 градусов. В ночные часы, а днем столбики термометров не поднимутся выше 12-15. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет 21 градус. Без осадков дует северо-западный ветер. Атмосферное давление повышенное 751 миллиметр.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменит на сборах национальной команды России форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева, который получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В составе сборной России Сергеев провел 11 игр, забил 3 мяча и 4-жды ассистировал партнеров. На ближайшем сборе отечественным футболистам предстоит сыграть против Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Защитник Кевина Андраде перешел из Калининградской «Балтики» в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. Российский вратарь Бюди Глимт Никита Хайкин не сыграет за сборную Норвегии до 2028 года. Об этом сообщают местные журналисты. Ранее говорилось, что футболист получил норвежский паспорт и рассматривался в качестве кандидата в национальную команду на чемпионат мира 2026. Однако ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии. Россиянин Петр Барбирюков стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Бангалоре. В финале он обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7-6, 4-6, 6-4. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Эрнест Шарафутдинов стал бронзовым призером. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с Краснодаром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ранее «Пермская звезда» и «Красноярский Енисей» разошлись миром 1-1. Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» не планирует предлагать российскому нападающему Александру Овечкину новый контракт на 2 года. Максимально возможное соглашение на 1 сезон. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Контракт 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истекает 30 июня в завершившемся регулярном чемпионате. Россиянин забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. Олег Стояновский и Илья Лешуков вышли в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. В четвертьфинале они были сильнее Павла Петрушко и Петра Бахнаря со счетом 2-0 по сетам. На этой же стадии Алексей Гусев и Никита Лямин взяли верх над Александром Рухмановым и Иваном Чупруновым со счетом 2-0 по сетам. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Как знать на маяке.
1: На средней, длинной и короткой волне маяка, ваше любимое шоу «Как знать». Мы продолжаем с вами, Денис Николаев и Павел Картаев.
2: Здравствуйте.
1: И с нами орнитолог, сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотим сегодня с вами обсудить поведение птиц. Вызвали вас, чтобы поговорить о поведении птиц в воздухе перед дождем, во время дождя и после дождя. Вот вообще вспоминается, как в народе говорят, низко пошел, а это к дождю.
2: Нет,
1: а
2: действительно если ласточка вспахивает брюхом поле, то значит будет ураган.
1: О, ничего себе. А действительно ли птицы перед дождем как-то вот меняют свою траекторию полета? Эшелоны.
3: Ну, на самом деле далеко не все птицы меняют траекторию полета, но вот вы вспомнили, что ласточка низом летает к дождю, это, в общем-то, примета правильная, потому что ласточка охотится на насекомых, и когда влажность воздуха повышается, насекомые просто в силу веса, у них крылья подмокают, они опускаются ниже, и, соответственно, ласточки следом за ними тоже опускаются ниже. Но, как любые нормальные насекомоядные птицы, они прекрасно знают, что слишком близко к дождю, когда дождь вот-вот начнется, лучше всего им просто в этот, на охотничьих угодьях не появляться. Поэтому в этот, непосредственно перед самым дождем они нигде не летают, они прячутся. Потому что у них промокающее оперение, и им совершенно не хочется вымокнуть, как, впрочем, и нам.
1: А утки, получается, все водоплавающие, да, перепончатые, лапчатые, они летают и в дождь. Они все погодные у нас, истребители?
3: Ну, они у нас практически, да, все погодные, потому что у водоплавающих птиц оперение не намокает, они могут нырять, они могут сидеть под дождем, дождь с них спокойно скатывается, и, собственно, вот это особенно им не мешает. Ну, естественно, в дождевой туче они все равно избегают летать. По той простой причине, что это попросту неудобно. Летишь, а тебе в физиономию брызжут какие-то брызги, да, сбивают тебя с толку, заслоняют тебе обзор и так далее. Да зачем это все надо? Поэтому все нормальные птицы, которым, собственно, надо летать в дождь, делают это либо выше облаков, поднимаясь выше уровня грозового фронта, либо они, собственно, стараются держаться где-то как-то за укрытиями, за ветками, чтобы капало поменьше. Ну и есть еще такая особая категория птиц, которые стрижи. Они, собственно, стараются с дождем вообще не пересекаться. Когда они видят приближение грозового фронта, они просто улетают туда, где грозового фронта нет. Причем у них даже птенцы так устроены, что когда родители играют в прятки с грозовым фронтом, они сидят в гнезде,

0: попадают в состояние полуанабиоза, и могут сидеть так буквально неделю, иногда даже больше. То есть они в это время практически не растут, потому что их не кормят. Сидят и ждут, когда же наши мамы вернутся. А дождь закончился, взрослые стрижи вернулись, накормили своих отпрысков, и отпрыски немедленно продолжили расти с того места, на котором закончились.
1: Здорово. То есть птицы могут подняться на высоту над облаками, да, над грозовым фронтом. То есть это может 3-4 километра. И мелкие птицы, и воробушки тоже такой высокоподъемностью обладают.
0: Воробушки как раз довольно плохо летающие птицы. На самом деле высотный потолок, естественно, у всех видов птиц разный. У большинства птиц он где-то в районе 1,5 километра. Но есть, например, горные гуси совершенно спокойно летают через Гималаи, через 8-тысячники, и прекрасно себя при этом чувствуют. А самые высоколетающие птицы в мире считается кондор, которого видели на высотах 11 и даже 12 километров.
1: Угу. А птицы слепым полетом не увлекаются, наверное, да? Они не ныряют в облака, они должны видеть землю, чтобы спикировать.
0: Они, в принципе, им нужны ориентиры. То есть они, конечно, умеют многие виды ориентироваться по магнитному склонению Земли, то есть в тумане, ночью и так далее. Могут. Но при всех прочих равных они предпочитают видеть четкую какую-то зрительную картину и очень много полагаются на глаза. В конце концов, в районе Курской магнитной аномалии птицы тоже как-то ориентируются, хотя в это магнитное склонение им в данной конкретной местности ничем не поможет.
1: Понятно. Но в облако птицы стараются не нырять, да? Потому что, во-первых, не видно, во-вторых, оно же мокрое, да, и птица вылетает
0: оттуда мокрым. Оно мокрое, да, но оно мокрое, холодное, ничего не видно, зачем вам туда?
1: Интересно. Так, а вот, как-то застал ливень, если птичку, что делать? Она как-то снижается, да, она тяжелеет, она летит минуту, вторую, дождь сильный, а она уже выбивается из сил, получается, падает, снижается, как она планирует?
0: Если птица оказалась настолько невнимательной, что заметила ливень только тогда, когда он на нее посыпался, естественно, она постарается немедленно куда-нибудь сесть и немедленно в какую-нибудь щель забиться, в особенности, если она мелкая. И, собственно, если у нее промокающее оперение. Потому что, в принципе, крупные виды, там те же самые журавли, они могут какое-то время пренебречь ливнем. То есть у них плотные перья, они хотя и формально промокают, но вместе с тем достаточно стойкие, чтобы какое-то время можно было спокойно продолжать лететь дальше. А птичья мелочь, помимо всего прочего, не очень может себе позволить сильно намокать. Особенно, когда не очень тепло, потому что у них высокая температура тела, очень быстрый обмен веществ, и если они полностью промокнут, они переохлаждаются настолько, что, в принципе, иногда в не очень теплую погоду до летального исхода. У них не хватит ресурсов, чтобы себя обогреть обратно.
1: Да, бедные.
0: Поэтому, собственно, они стараются под сильный дождь не попадать и немедленно забиться под какую-нибудь ветку, где сильно не каплет.
2: Поэтому они и сидят нахохлившиеся всегда в куче классных фотографий, которые выигрывают конкурсы, где они сидят. Это грустные, нахохлившиеся под листиком.
1: Да.
0: Совершенно верно. И так мамы... как у них проблемы с зонтиками, они прячутся под листики.
2: И поэтому мамы птицы часто птенцов закрывают, как раз чтобы они не намокли и не переохладились. То есть не столько вода, сколько переохлаждение.
0: И не переохладились, и не перегрелись, и, собственно, мама закрывает своих детей до тех пор, пока у них не установится своя родная терморегуляция.
1: А что же делать птичке, которая попала в регион, где у нас дождь, я не знаю, там туман до земли, и, соответственно, это город, искусственное освещение, например. Это же совсем очень плохо, да, для птичек. Калининград, я вспоминаю, как мы летели, приземлились, час кружились над Калининградом, не могли сесть, улетели в Ленинград. в Петербург. А и потом на утро сделали вторую попытку. А как быть птицам? Ведь в Калининграде конец февраля, начало марта – это сезон туманов, низкой облачности, это искусственное освещение. То есть приземляется такая какая-нибудь птица-синица, а там бам – и собор Эммануила Канта прямо перед ней.
0: Да, собор Эммануила Канта ее вряд ли интересует с пищевой точки зрения. Она, скорее всего, постарается пристроиться где-нибудь в парке, где будет непосредственно бегать по веткам и обследовать эти ветки, так сказать, визуально в поисках насекомых и чего-нибудь съедобного. Это, в общем-то, свойство всех синиц. И, в общем-то, многие мелкие воробьиные птицы в ситуации, когда у вас дальние перелеты рискованные или вообще не очень нужны, они занимаются тем же самым. Они детально обследуют ту территорию, на которой живут, на предмет съедобного. То есть, а те насекомоядные птицы, для которых именно критично ловить свою добычу именно в воздухе, они в это время в регионе просто отсутствуют. Потому что круговорот года устроен так, что птицы, когда им становится недостаточно корма на какой-то территории, эту территорию покидают, как минимум, до следующего года. Именно на этом, собственно говоря, основана идея перелетности птиц.
2: Они за едой отправляются.
1: Да.
0: Да, но поэтому, собственно, да, зимой ласточкам у нас совершенно нечего делать и нечего есть, поэтому они тихо себе мигрируют на африканский континент и прекрасно живут там.
3: Как знать? Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая, как сорока, маленькие блестящие вещи. А в ее конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилось с правой стороны моста, разорвавшееся о его железные ребра, облако паровозного дыма. Тотчас забелелось опять с другой и прерывисто побежало в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Петр Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой, заросли акации и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки. Все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху, от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом, около скверика, двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках один за другим, один подражая жестам другого, из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. «Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня, и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства, как быть счастливым? Или глубже, дотошнее, понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть, и хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований, 10 тысяч дней от неизвестного».
0: Владимир Набоков. Дар. Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Как знать на маяке.
2: Мы продолжаем с вами. Денис Николаев и Павел Картаев. И с нами орнитолог, сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова. Птички, конечно, любят купаться. Мы видим, как голуби и воробьи плещутся в лужах, да? Но в сухую погоду они это делают. Но после того, как они искупались в луже, они какое-то время не могут взлететь, да? Они тяжелые, они должны высохнуть. И тут кошка выходит из-за кустов, да? Она ждет, когда они искупаются.
3: Как правило, да, как правило, птицы, когда плещутся в луже, они не намокают так, чтобы стать неспособными к полету. То есть они, да, они купаются ровно настолько, чтобы типа помыться, почиститься, но не переохладиться. Они сами по себе очень четко понимают эту границу, потому что от этой границы зависит их жизнь. Но есть у нас такие птицы, как ни странно, это всем известные утки, у которых есть период в жизни, когда они не могут летать. То есть у них есть свойства, собственно, когда они линяют, они все свои маховые перья сбрасывают практически одновременно, и пока не отрастут новые, они теряют способность к полету. В это время они стараются держаться на воде, стараться забиться в какие-нибудь кусты поглубже, чтобы не привлекать внимания и не отсвечивать.
2: Чтобы лисица, как в серой шейке, помните, да, она подкараулила эту бедную птичку.
3: Да. Но лисица подкараулила серую шейку там, где ей, в общем-то, не следовало находиться в это время года, на замерзающем водоеме. Да. А нормальные утки в это время либо улетели туда, где вода открытая, либо их съели еще раньше.
4: Утка жареная с яблоками, вспоминаю барон Мюнхгаузена.
2: Да-да-да.
3: Да-да. Но
2: только
3: дикие утки вряд ли заинтересованы в том, чтобы обрести форму жареной с яблоками.
2: Но, значит, уткам и другим птицам только дождь мешает, получается, да, нормальному полету. А вот снег, например, в снегопад, птичка не сразу вымокает, да? Она может летать в снегопад.
3: Ну, с теми же поправками на, собственно, нарушение визуального обзора, то есть ей особенно мокрый снег налипает на нос точно так же, ветер точно так же ей, соответственно, бьет в лицо. Правда, у птиц есть одно свойство, удобное, в отличие от нас, они могут закрыть глаз третьим полупрозрачным веком, который и таким образом защититься от бьющего в глаза безобразия.
4: Ну, а мы очки придумали.
3: Да, мы придумали очки, а у них очки.
4: Я сижу сутками меряюсь. Вы понимаете, что сейчас было, товарищи? Я вступил в заочный спор с сутками, кто из нас круче.
3: Ну, если говорить о зрении, тут не может быть двух даже вариантов. Зрение птиц многократно круче человеческого. И с точки зрения зоркости, и с точки зрения резкости, и с точки зрения устройства глаза. Тут нам эволюционно не повезло. Другим, а именно мозгами.
4: За вид стало обидно, да. Я хотел сказать, что как же микроскопы, телескопы, вот это все, да. Не, ну да, в этом плане зрение классное.
3: Да, вот, например, тот же самый кондор способен увидеть павшую птицу с высоты 11 километров.
4: 11?
3: Какой человек может подобное? Да, 11 километров. Вы можете себе такое представить?
2: Не, его невозможно. Да. Буквально минутку у нас остается. Надо чему-то нам научиться у птиц. Ведь наверняка у них есть какие-то стратегии использования дождя. Вот мы уже знаем, что если ласточки вспахивают брюхом землю, то это к дождю. А как-то мы можем понять, что скоро дождь кончится или скоро ураган, если все у нас стрижи улетели, да? Как мы можем научиться у птиц?
3: Очень четкие марки. Если у вас летали стрижи, у вас стрижиное время, то есть вот они у вас прилетели, они сейчас как раз вот-вот должны уже прилететь. Собственно, если вы видите, что у вас стрижи вдруг активно там в июне орали, вдруг орать перестали, и вообще тут ни одного нет, это значит, грядет ненастье, причем ненастье такое большое, мощное, которое продлится ни час и ни два.
2: Угу.
4: Попрятаться наблюдаем.
3: Это довольно четкий маркер. То есть они хорошо разбираются в погоде, они видят приближение грозовых фронтов задолго до того, как его можем увидеть мы, потому что с большей высоты, ну и кроме того, у них выше чувствительность.
2: Угу.
3: Они очень многие вещи чувствуют, на которые человек, в общем-то, внимания не обращает.
4: Я как стриж могу сказать, что пришло время прощаться. У нас тут не то чтобы не Настя, но время перерыва.
2: Да, надвигается реклама и новости, самое главное. С нами была орнитолог, сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова. Огромное спасибо, Елена, за эту беседу. До новых встреч, до свидания.
3: До свидания.
0: Как знать? Колоться, занимаясь рефлексотерапией. Подкаст «Ипликатор Кузнецова». В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня.

0: В Москве 17 часов. Новости. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Спасатели извлекли из-под завалов общежития в Страбельске ЛНР тела еще двух детей. Общее число погибших достигло 18, сообщили в пресс-службе МЧС. Всего, по данным ведомства, 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще 3 ребенка. Российская сторона в связи с сложными заявлениями западников в Совбезе ООН о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Страбельске ЛНР не было, приступила к организации посещения места трагедии для иностранных корреспондентов. Россия организует поездку в кратчайшие сроки на месте удара. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
1: Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология. Сегодня утром мы приняли решение о формировании такого пула, в который мы приглашаем совершенно открыто иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны, для того, чтобы централизованно в самые краткие сроки они имели возможность, так сказать, добраться до этого региона, доехать до места трагедии и пообщаться со всеми, с детьми, с их родителями.
0: Президент Владимир Путин и выпускники первого потока программ «Время героев» накануне минуты молчания почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Президент сообщил, что Минобороны поручено проработать свои предложения в связи с этим преступлением киевского режима. Российская армия атаковала военные предприятия и объекты энергетики, связанные с украинскими войсками, сообщила Минобороны. Также бойцы ударили по цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации противника в 142 районах. За сутки силы ПВО перехватили 800 дронов и сбили 8 управляемых авиационных бомб. Вечером в пятницу и ночью в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах и Полтаве на фоне воздушной тревоги. Автобус с российскими туристами попал в ДТП. В турецкой провинции Анталии госпитализировано не менее 14 россиян, сообщили в генконсульстве в Анталии. По этим данным, двум из пострадавших планируется провести хирургические операции. Экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельзеби. В субботу погибших и тяжело раненых нет. Дипломаты поддерживают связь с сотрудниками страховой компании, врачами и местными правоохранительными органами и держат ситуацию на особом контроле. В период сезонных отключений горячей воды мошенники начали активно рассылать поддельные сообщения якобы от коммунальных служб. Об этом предупредили в Госдуме. Злоумышленники отправляют гражданам фейковые уведомления с новыми графиками отключений, предложениями срочно проверить счетчики или перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. На деле такие ссылки ведут на поддельные сайты, через которые мошенники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам. Кроме того, аферисты могут приходить домой под видом сотрудников ЖКХ и навязывать платную замену оборудования или ненужные услуги. Людям напоминают, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях. Проверять информацию советуют только через официальные сайты управляющих компаний, администрации города, систему ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб. Садовое кольцо в Москве завтра будет закрыто в обоих направлениях в связи с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки. Садовое кольцо предупредили в столичном департаменте транспорта. Движение закроют с начала суток и до 19:30 на проспекте Академика Сахарова на улице Маши Порываевой. Также до окончания мероприятия запрещена парковка на всех участках ограничений. Старт заезда будет организован от проспекта Академика Сахарова. Маршрут пройдет по Садовому кольцу. Для обеспечения безопасности велосипедистам рекомендуют использовать защитную экипировку, включая шлемы, перчатки и также защиту для локтей и коленей. Ну а в эти выходные в Москве зной спадет. В Москве обещают умеренное и комфортное тепло. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В Москве в выходные зной спадет. В субботу скажется влияние гребня антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков выглянет солнце. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Дневная температура плюс 20-23. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 миллиметр ртутного столба. Большую часть воскресенья осадки маловероятны. Переменная облачность. Ночное время в Москве плюс 10-13, а днем снова от 20 до 23 градусов умеренного и комфортного тепла.
0: На следующей неделе синоптики обещают уже осадки и понижение температуры воздуха. Четверть месячной нормы осадков выпала в столице накануне. В результате грозы был побит суточный рекорд. На главной метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков или 26% месячной нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, вечером местами небольшой дождь, ночью 11-13 градусов, днем в воскресенье 23-25. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, без осадков, дует северо-западный ветер, атмосферное давление повышенное, 751 миллиметр ртутного столба.

0: Провокация.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Маяк», это провокация, потому что 17.10 и, в общем-то, суббота. И наша еженедельная программа о психологии, в психологии, про вашу психику. А с вами я, ее ведущий Сергей Насибян, психолог, психотерапевт. И, как говорят у нас на волнах нашего эфира, психолог, которого вы так или иначе заслужили. Потому что я, правда, не стану никого здесь лечить, не стану никого жалеть. Но чем мы здесь занимаемся, если вдруг вы слышите мой голос впервые, и на этой программе оказались в этом эфире впервые, то мы занимаемся здесь просто, скажем так, разбирательством того, каким образом мы с вами оказались в тех или иных обстоятельствах. Я могу дать иногда какую-то рекомендацию, к какому специалисту конкретно стоит обратиться или что сделать. Могу, да, иногда дать практику и после этого попросить даже позвонить мне и, что называется, отчитаться. Но, еще раз повторяю, вы не на приеме. Ну, а я, в отличие от вас, знаете, я в новой студии. Мне так удобно, такие стулья тут классные, и дышать здесь так приятно. Книги вокруг меня, опять же, расставлены. Ну, и мы с вами будем говорить. Говорить мы с вами будем 2 часа. 2 часа в прямом эфире. Вы можете звонить мне в прямой эфир плюс 7-495-728-7171 или пишите свои вопросы в WhatsApp или в Telegram плюс 7-967-103-5533 или же пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Там я отвечаю на вопросы и, так сказать, между эфирами. Эфира не было у нас, по-моему, пару недель. Я соскучился по микрофону, соскучился по вам, дорогие радиослушатели, и, надо сказать, не будет на следующей неделе, потому что у меня очень интересный проект назревает, о котором вы скоро узнаете. Ну и, как всегда, слушайте, ехал сегодня я в студию, и мы разговаривали с супругой в машине, сегодня встречался с детьми, с папой, с сестрой, разговаривали о разном, разговаривали о моих каких-то проектах, о какой-то моей, не знаю, карьере, что ли, если можно так сказать. И она говорит: слушай, ну вот ты сейчас начинаешь делать то-то. Ну, вот я сейчас делаю один большой проект, и говорит: ну это же типа, ну такая новая ступень. Это же круто. Я на нее смотрю, говорю: а следующая? И она говорит: в смысле? Я говорю: ну следующая ступень, вот эта ступень, это куда? Вот, предположим, тебе делают какое-то предложение, ты на него соглашаешься. Это предложение означает, что тебя признали, это означает, что там, я не знаю, у тебя есть талант, предположим, еще что-то. И тебе говорят: слушай, а давай мы сделаем еще вот это. Но в этот момент у меня всегда вопрос: а ради чего? Потому что, знаете, ну, это, конечно, приятно, когда тебя узнают на улице, там, я не знаю, просят автографы, сфотографироваться, это все очень приятно. Но дело в том, что когда люди вокруг тебя начинают собираться по принципу узнаваемости, они узнают не тебя, они узнают исключительно тот образ, который ты создал в эфире или на телевидении, или в интернете. И самое главное, что они взаимодействуют исключительно с этим образом. И вот здесь очень важный вопрос, очень важный элемент нашей с вами жизни, как не предать себя. Потому что, знаете, в большинстве случаев, когда ко мне на тренинг или ко мне в кабинет на консультацию приходят мужчины и женщины разных возрастов, но в основном это уже зрелые, как правило, состоявшиеся и в большинстве случаев состоятельные люди, жалобы на то, что они устали. Вот если бы я только так мог, я так иногда делаю, но если бы я мог только так, я всегда задаю очень простой вопрос: где вы себя предаете, в чем именно вы себя изменяете? Изменяете себя, может быть, даже. Потому что мы устаем не от этого, мы устаем от того, что мы подстраиваемся. Ну, кто-то становится удобным мужем, удобным сотрудником, удобным кем-то, правильным, хорошим, сильным человеком. А чем дальше мы живем эту роль, тем сильнее наша как бы усталость. И она начинает нас выедать изнутри. Сегодня смотрел очень интересную лекцию одного известного психолога западного. И, ну, скажем так, наши мысли в этом смысле схожи. В том плане, что когда внутри тебя все... Знаете, самое сложное, и часто от меня это можно услышать, и вы слышали наверняка, самое сложное ведь в нашей жизни сказать «нет». Сказать «нет», потому что «да», рожденное «не» за границей твоего «нет» ничего не стоит. Ничего не стоит. И я этот удивительный феномен увидел, когда наблюдал за тем, как развивается мой сын. Вот, знаете, если дочь я воспитывал с первых дней, то когда родился сын младший, уже я был более такой зрелый, осознанный, и я наблюдал за тем, что с ним происходит. И вот у него появился такой феноменальный элемент общения. На все говорит не «а». Я потом уже спустя много лет прочитал об этом у коллег, которые говорят о том, что это как раз тот самый момент, когда ребенок, его личность становится, и он должен взять паузу между предложенным ему для того, чтобы анализировать вообще, в принципе, осознать свой внутренний отклик. И он на все говорит «нет». И даже доходило до такого, знаете, что типа «будешь яблоко?» «Не, яблоко буду». Ну, то есть ребенок должен все время говорить «нет». И вот это «нет», конечно же, родители начинают ломать своим воспитанием. И я, конечно же, делал ровно то же самое. И со мной делали то же самое. И в итоге мы превращаемся во взрослых мужчин и женщин, которые не могут говорить «нет». Когда человек не может говорить «нет», этот человек не живет свою жизнь, как правило. И самое главное, что он не может любить себя. Вот это вот самая большая сложность. Вы часто от меня слышали в этом эфире, ну, в смысле, в наших эфирах или в каких-то моих интервью, если вы их смотрели, я говорю о том, что любовь к себе и достоинство, твое внутреннее достоинство всегда начинается с момента, с точки, в которой ты учишься говорить «нет». Не потому, что ты вредный, не потому, что ты эгоист, а просто ты учишься это говорить. И вот когда твое «да» созрело за порогом твоего отказа, вот тогда она начинает иметь ценность. Ой, кстати говоря, если вы подписаны на мой канал, то скоро вы уже, в общем-то, видели презентацию моего нового проекта, одного из, где как раз вы можете очень четко определить, что является вашим, что является не вашим, как определить вообще, мою жизнь я живу или нет. Ну что ж, друзья, по-прежнему напомню вам, что вы можете писать вопросы по номеру +7 967 103 5533 или звоните в прямой эфир +495 728 7171. Вопрос, один из самых распространенных вопросов. Сергей, почему меня тянет к мужчинам, которые меня не выбирают? Ну, это правда один из самых распространенных вопросов от вас, дорогие дамы. Хочется всем мужчинам надавать по голове. Ну, что-то такое не выбирают. Ну, что это? Потому что я уверен, что вы все самые красивые, самые лучшие, конечно же. И главное, у вас у всех очень хороший характер. Я отвечу, потому что там, где вас не выбирают, вот вы сейчас, может быть, удивитесь, не нужно быть по-настоящему близкой, не нужно близко подпускать к себе человека. Там можно страдать, фантазировать, надеяться, искать выход, искать смысл этих страданий, но не нужно быть близким, не нужно рисковать настоящей близостью. Сегодня сын решил со мной поговорить о романе Достоевского «Преступление и наказание». Он сейчас готовится к поступлению, значит, в институт, и вот он там какое-то сочинение писал на эту тему, тест какой-то. И он говорит, я говорю, ну, а как ты думаешь, в чем ключевая идея этого романа? Он говорит, ну как, в чем, пап, быть или не быть? Я аж руль бросил назад, обернулся. С одной стороны, как бы, ну, можно было прочитать другую книжку, в конце концов, и подумать, что это, ну, там, если бы обложка была бы от преступления и наказания, а вдруг внутри был бы Гамлет, вот. Но, слава богу, что в итоге мы дошли достаточно быстро до того, что он просто так вот, так для себя сократил, тварь я дрожащая или право имею, то есть, кем мне быть. Ну, удалось нам об этом поговорить, и, может быть, именно поэтому столь философски, литературно настроено сегодня мое сознание на тему того, что такое наша жизнь, что такое не наша. Вот вопрос тоже один из интересных. Почему я раздражаюсь на мужа из-за мелочей? Хороший вопрос. Ну, слушайте, давайте так, потому что раздражают вас не мелочи. Вас раздражает жизнь, которую вы молча терпите. Вот вы терпите, а потом бац, и мелочь. И мелочь становится таким, ну как это, последней каплей, когда проливается вода из стакана. Знаете, я как раз буквально на днях делаю в разных площадках, на разных площадках делаю разные проекты. И вот как раз на одной из площадок я недавно вел прямой эфир на тему того, что один из моих постов в социальных сетях, где я сказал, что... Я позволил себе сказать такую фразу. От каких женщин не уходят? А дальше рассказал о том, что мужчины никогда не уходят от женщин, которые мужчин уважают. О, там понеслось. Во-первых, он набрал 500 000 просмотров, что много, надо сказать, даже для моей скромной персоны, это много. Но там такое понеслось в комментариях. Люди, господи, они ладно, когда они проклинали меня и говорили, что я ничего не понимаю. Но я правда ничего не понимаю, тут я соглашусь. Но когда они друг друга, там, мужчины, женщины, женщины, мужчины, я только успевал удалять, значит, от всякие похабные скабрезности друг про друга сказанные. Так вот, знаете, друзья, я в этом эфире я как раз сказал о том, что ведь очень важно, чтобы мы сейчас как это привести к вашему вопросу, что моя фраза, очень простая фраза, от каких женщин не уходит, и дальше объяснил. Большинство людей услышали эту фразу, к сожалению, внутрь своей униженности, которая у них была раньше. Понимаете? Потому что они сказали, опять очередной психолог, у них говорят, очередной психолог учит нас, какими надо быть. Я не учил. Я сказал о том, что живой контакт, который рождает уважение, он же рождает любовь. Если это не живой контакт, то, к сожалению, оттуда люди действительно уходят. И мне показывают, что у нас есть звонок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сергей Борисович.
1: Слушаю.
0: У меня к вам такой вопрос. Меня зовут Александр, город Москва, 49 лет.
1: Очень приятно.
0: В 2020 году мы приняли решение с супругой из-за состояния здоровья перейти на проект деревни, создание проекта деревни.
1: Ага.
0: Вот, мотались на два дома несколько лет. В 2022 году мы серьезно поругались и хорошо расстались. В 2023 развелись, и вот до сих пор, в принципе, бывшая супруга вставляет палки в колеса в виде раздела совместно нажитого имущества, все прочего.
1: Ага.
0: Вот. И у меня такой к вам вопрос. Как мне просто вот забыть человека? То есть ей оставить все, что как бы было изначально для семьи создавалось, или все-таки, скажем так, свою долю, причитающуюся у нее забрать?
1: Знаете, вот я честно вам скажу, что здесь нужно разделить между собой вот внутри. Первое, если вам не удается договориться, это означает, что у каждого из вас свой взгляд на справедливость, правда?
0: Это логично, конечно.
1: Тогда вот прям понятие справедливости полностью отдайте государству. Там есть закон, и этот закон примет решение. Вот если вы полностью прерогативу принятия справедливого решения отдадите суду, вы уберете очень сильную эмоциональную заряженность этого вопроса. А дальше останется, скажем так, разочарование, боль, обида от того, что, возможно, ваша супруга ведет себя совсем не так, как вы ожидали.
0: Ну, в нормальном понимании этого слова.
1: Не, давайте так, нормы у всех разные. Не так, как вы ожидали от нее за все прожитые годы, правда?
0: Ну, у нас прожитых лет не так много было, всего лишь 6,
1: но все равно
0: как бы осадок остался, скажем, очень серьезный. И беда в том, что человек не хочет идти на диалог, вот это раз. Второй момент дает, как сказать, воздушные надежды, то есть да, я готова выслушать тебя, твои предложения, слушай, да, я согласна. Проходит период времени, она просто переворачивает ситуацию на 180 градусов. А самое главное, что, в принципе, благодаря интернету, доступу открытых источников, можно просто узнать там состояние чего-либо, ее там, недвижимость, все прочее. И, то есть, когда человек мне предлагал, например, там какую-либо сделку, да, она уже в этот момент участвовала в процессе банкротства, то есть сделка, соответственно, не могла быть осуществлена. Потом, когда она второй раз дала надежду на осуществление сделки, выяснилось, что на имущество наложен арест, и супруга просто никак не выходит на контакт, как будто она вот просто глумится надо мной.
1: Да. Да, именно так, только обратите внимание, Александр, вы только что сами ответили на свой вопрос, и этот ответ будет очень полезен большому количеству наших радиослушателей. Дело в том, что вы сейчас боретесь не с супругой и не с тем, что вы не можете ее забыть, вы сталкиваетесь с бессилием, понимаете? И вот сталкиваясь с этим бессилием, вы не можете это прожить, из-за этого психика зависает, а незавершенность переживания тяжелее потери. И оно усиливает одно другого и другое. И поэтому вот я бы на вашем месте сделал очень просто. Я бы договорился с ней только об одном. Это давай пойдем по справедливости государственной. Если вдруг она на это соглашается, то вы делаете все, что положено с точки зрения государственной справедливости, там решение вопроса и так далее. А вот с точки зрения того, как ее забыть, то вам принять надо будет реальность без ответа, который вам хочется получить, без ее какого-то правильного или нормального отклика. Вот просто оставить ее такой, какая она есть. Вот это сложно. И как только вы это примете, вы увидите, что вы забудете. Угу.
0: Я понял, Сергей Борисович, ну да. Государство она не пойдет, государство уже пошел я в рамках как бы закона, то есть что нам отведено было 3 года на совместно нажитое. То есть, в принципе, исковое заявление я подал, ну, соответственно, суд будет рассматривать, но вопрос-то в другом, она будет, скажем, оттягивать время своей неявкой, например.
1: Она будет, Александр, я понимаю. И каждый раз вы будете сталкиваться вот с этой болью, несправедливостью, потому что вы будете сталкиваться с бессилием. Я поэтому и говорю, вот только бессилие прожить. Вы же задали вопрос, как ее забыть. Только одним способом.
0: Да.
1: Прожить вот это бессилие, Саша. Только так.
0: Ну, значит, я не безнадежный человек.
1: Нет,
0: а вам большое спасибо за ваш
1: спасибо.
0: Труд.
1: Вам спасибо. До свидания, Саша. Вы точно не безнадежный.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Доброго.
1: Спасибо за такой звонок. Понимаю, что развод всегда непросто, но когда развод такой, то становится еще сложнее. Сергей, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как избавиться от стыда принятия денег? Хороший вопрос. Не скажу, что нам его часто здесь задавали, в связи с чем, конечно же, я сейчас на него отвечу. Знаете, очень часто люди стыдятся не денег, люди стыдятся собственной силы, такое, знаете, стремление к власти, стремление к доминированию, и людям очень часто кажется, что когда у меня появятся деньги, этот демон выйдет наружу. Ведь деньги на самом деле не портят людей, деньги подсвечивают негативные стороны людей. Я на своих тренингах, на каких-то семинарах, мастер-классах, я, слава богу, не учу людей, знаете, как заработать миллион, там, как сделать компанию, тра-та-та. Нет, я рассказываю именно о психологии денег. И вот, в частности, в мастер-классе про психологию денег я всегда говорю о том, напишите буквально 10 пунктов, за что вы не любите или вам не нравится, чем вам не нравятся богатые люди. Ответ «мне нравятся богатые люди, я их люблю» не подходит, поверьте, тогда вы были бы богатым. А если вы бедны или если вам кажется, что вы бедны, напишите. А в итоге потом вы увидите, что это те самые качества, которые на самом деле вы боитесь выпустить наружу и боитесь, что деньги их выпустят, вырвутся они таким образом. Вот на самом деле в чем заключается стыд этих самых денег. Чуть позже, если вспомню, расскажу больше. А мы услышимся через пару минут.
2: Провокация. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
2: Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Большое число иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельске. МИД России окажет все необходимое содействие, рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Вместе с тем она отметила, что отказ BBC от поездки в Старобельск доказывает намеренную ложь Запада.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельского.
0: Тем временем спасатели извлекли из-под завалов общежития в Старобельске ЛНР тела еще двух детей. Общее число погибших достигло 18. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще 3 ребенка, добавили в министерстве. Подросток, который получил травмы при обрушении балкона в севастопольской школе, доставлен в российскую детскую клиническую больницу, рассказал глава города Михаил Развожаев. Парня привезли на реанимобиле в Москву, его сопровождала бригада анестезиологов-реаниматологов. Состояние мальчика оценили как тяжелое, теперь им занимаются московские врачи. В пресс-службе РДКБ в свою очередь уточнили, что ребенок перенес путь из Севастополя до Москвы удовлетворительное. И сейчас он доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких. Глава Севастополя ранее рассказал, что двоих школьников выписали из медучреждения 22 мая. Балкон обрушился в школе номер 13 в севастопольском поселке Кача 20 числа. Перед происшествием выпускники вышли на балкон, который расположен на втором этаже, для того, чтобы сделать фотографии. Однако конструкция не выдержала нагрузки и рухнула. В результате пострадали 10 школьников, и все они были госпитализированы. В парках Москвы с началом теплого сезона открываются летние кинотеатры. В эти выходные показы на свежем воздухе стартуют в парках 50-летия октября, Митино и Ходынское поле, в зоне отдыха Покровский берег и усадьбе Воронцова. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Бесплатные киносеансы будут проводить каждый день. Предварительная регистрация не нужна. Актуальное расписание публикуется в социальных сетях парков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве осадков не будет. Дневные часы вечером местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит 23-25 градусов. Сейчас в городе плюс 21, без осадков. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В эти минуты продолжается переходной матч между махачкалинским «Динамо» и «Уралом» за право в следующем сезоне играть в российской футбольной премьер-лиге. Идет 77-я минута, и «Динамо» из Махачкалы ведет со счетом 2-0. Первый мяч в первом тайме на 39-й минуте забил Гамид Агаларов, а затем уже на 63-й махачкалинцы увеличили свое преимущество. Напомню, в первом матче счет был тоже в пользу «Динамо». 1-0. Команда выиграла эту встречу. Ну а в 18:30 по Москве начнется противостояние между тольяттинским «Акроном» и «Ротором». В баскетбольной единой лиге сегодня продолжается полуфинальная серия, в которой московский ЦСКА встречается с казанским «Униксом». И в первой четверти ЦСКА ведет в этом противостоянии. Напомню, счет в серии до 4 побед 3-1 в пользу армейцев. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Еще один представитель нашей страны, Эрнест Шарафутдинов, стал бронзовым призером. Россиянин Петр Барбирюков стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Бангалоре. В финале он обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7-6, 4-6, 6-4. Прошлогодний победитель Кубка России по регби «Стрела Агварс» вылетел из нового розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала. Казанцы уступили пензенскому «Локомотиву» со счетом 17-23. Защитник Кевин Андраде перешел из калининградской «Балтики» в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. Российский вратарь Бодø Glimt Никита Хайкина не сыграет за сборную Норвегии до 2028 года, сообщают норвежские журналисты. Ранее говорилось, что футболист получил норвежский паспорт и рассматривался в качестве кандидата в национальную команду на чемпионат мира 2026. Однако ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амилькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: Провокация.
1: Ну что ж, добрый вечер еще раз. И 17.40, мы на маяке, и с вами Сергей Насибян. Это провокация, это тот самый эфир, который вы так давно ждали. И вот он, пожалуйста, мы его, что называется, продолжаем. А продолжаем мы наш эфир, и говорим мы о... сегодня не просто о психологии. Я начал с того, что человек не может устать в своей жизни, если он живет жизнь свою. Вот с этого я начал, ответил на несколько вопросов. Но хочется мне сказать вам вот о чем. Я недавно принимал участие в редакции одной книги. Она называется «Вечная психология Бхагавад-гиты». Потому что в этом эпосе, именно в Бхагавад-гите, огромное количество того, что мы сегодня называем с вами психологией. Но чем сама психология, на мой взгляд, не совсем является. Потому что это такие глубинные философские трактаты и глубинные философские смыслы, инструменты, которые позволяют нам, в общем-то, справляться с разными обстоятельствами. И вот в Бхагавад-гите есть такой принцип. Принцип, который дает, соответственно, Кришна Арджуне, который он говорит: лучше плохо прожить свою дхарму, чем хорошо или идеально чужую. Ну, дхарма в этом смысле – это служба, это долг, ну, как бы предназначение, что ли. Я не очень люблю слово «предназначение», потому что сегодня популярная психология придала этому слову огромное количество какого-то такого маркетингового, мармеладного, что ли, смысла, да, и поэтому я не очень его люблю использовать, но если можно так сказать, то почему бы нет. Так вот, хочу сказать, что следовать чужому пути всегда очень опасно, и опасность заключается не в том, что мы куда-то не туда придем. Вот когда я сегодня начал наш эфир с того, что моя супруга сказала, что это следующая ступень, то для меня вот эта вот ступень, она как, вы знаете, мне часто снился раньше один и тот же повторяющийся сон. Вообще до 35 лет мне снилось несколько повторяющихся снов. Они были абсолютно одинаковые, и я даже уже в какой-то момент привык знать, что, ну, опять это-то оно, значит, это вот этим закончится и так далее. И их было 4 сценария, и вот один из них заключался в том, что я поставил лестницу к стене, и очень долго лезу вверх по этой лестнице. И уже, знаете, когда ты знаешь, что будет дальше, ты уже такой уставший, думаешь, блин, и ползти, не лезть ты не можешь, в общем-то, ну, не мог я настолько управлять тогда сновидениями. И в какой-то момент ты поднимаешься уже так высоко, что становится понятно, что лестница не выдержит, и ты начинаешь падать назад. И я падаю назад, лечу, просыпаюсь. Вот такой сон мне повторялся много раз в моей жизни, до 35 лет, в 35 там с копейками. Ну, а 35, если вы давно меня знаете, то это как раз тот самый возраст, когда я в один день перестал заниматься всеми бизнесами и решил стать психологом. Вот. С этого момента мне этот сон не снится. И для меня это очень такой важный показатель того, что я выбрал. Ну и, конечно же, очень важно, и да вы сами без меня ведь знаете, правда, что когда ты проживаешь свою жизнь, какими бы ни были сложности в твоей жизни, ты совсем по-другому это проживаешь, потому что это твоя природа, твой способ бытия, это твой внутренний закон. Вот это то, что, в общем-то, называется там дхармой. А вот невроз,

0: котором мы все находимся, так или иначе, доводя себя до антидепрессантов, до депрессии, до всякого разного, так сказать, расщепления сознания, это все как раз очень часто идеально отыгранная чужая роль, идеально прожитая чужая жизнь. Вы, дорогие друзья, можете писать мне свои вопросы и комментарии по номеру телефона +7 967 103 5533, это Telegram и WhatsApp, или можете писать в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог, там я отвечаю на вопросы и между эфирами в течение недели. Либо звоните, друзья, в прямой эфир 495-728-7171. А я буду отвечать на ваши вопросы. Но буквально закончу свою тираду сейчас тем, как понять, что это жизнь твоя. Знаете, понятно, что там в чужую, когда ты живешь чужую жизнь, ты живешь очень много из надо, там, должен и так далее. А вот как признаки, что вы живете свою жизнь, это усталость есть, но нет ощущения предательства себя. А их очень легко не спутать. В смысле, их сложно спутать, давайте вот так. Например, есть страх. Да, он страх есть, но нет тревоги. То есть нет такой вечной тревожности, потому что есть очень много энергии. Ну и вам, в общем-то, не нужно никогда доказывать. По сути, ведь как понять, моя эта жизнь или не моя, главный критерий – это вопрос самому себе. Если убрать мои страхи, мои ожидания, чужие мнения обо мне, то какую жизнь я бы прожил? Так, ну вопрос про деньги я ответил. Вот у нас еще вопрос. Айгуль. Айгуль-Александра, 34 года, Казань. Как справиться с несправедливостью и обидой на близких мне людей? Обида почти всегда говорит не совсем о боли. Она, смотрите, вот если мы задумаемся и попробуем своим вниманием проанализировать это чувство, то мы увидим, что обида направлена не по отношению к человеку, а, как правило, обида – это претензия к реальности. Это такое требование к реальности быть другой. И внутри этого требования обычно, знаете, там другие должны быть другими, там они должны быть другими. А со мной нельзя так, или нельзя так было со мной. А, там близкие, например, они обязаны меня понимать, принимать. И когда этого не происходит, ты застреваешь между болью и невозможностью принять этот факт. Я пытаюсь вспомнить фамилию этой писательницы, Эдит Грегор, по-моему, да? Книжка «Выход», она была какое-то время назад очень популярна. Это человек, который пережил ужас концлагеря Аушвиц, по-моему. И знаете, она выжила одна из всей своей семьи, и в какой-то момент, спустя 30, по-моему, лет, она приехала в Аушвиц. Когда у нее спросили, зачем, она сказала, для того, чтобы простить. А когда спросили, как вы можете это простить, она сказала, я не хочу продолжать жить в этом концлагере. Вот обида – это концлагерь. Важно понять, что когда мы прощаем, когда мы принимаем, когда мы перестаем сопротивляться этой самой реальности, мы выходим на свободу. А до тех пор, пока у нас есть надежда, что они изменятся, что что-то произойдет, что-то получится, мы, к сожалению, снова и снова, как змея, кусаем сами себя за хвост. И это не потому, что мы плохие, а потому, что мы тогда очень сильно ограничены сами внутри себя. Вы не обязаны перестать чувствовать боль, Айгуль Александра. Вот запомните это. Боль, она как раз нормальна. Обида – это уже ненормально, потому что это страдание. Вот если вы перестанете делать центр собственной боли из этой обиды, то все изменится. Анна, 25 лет. К своим годам не было продолжительных серьезных отношений. Зачастую парни и мужчины не воспринимают серьезно. Хочу понять, почему так происходит. Ань, скажу прямо, вот честно. Проблема не в мужчинах. Ну, правда. Ну, не может же быть такое, что вы в свои 25 лет, а это, на секундочку, четверть века. Не хочу вам намекать на ваш возраст. Но четверть века. А надо сказать, помните, как у Пушкина же, по-моему, или у кого? Пушкина, по-моему, в комнату вошел старик 34 лет. Ну, то есть, пожили уже, 25-то уже прям. Ну, не может быть такое, что как бы все парни неправильно вас воспринимают. Проблема в том, что вы сами себя не предъявляете до конца серьезно. А вот тут возникает диссонанс. Объясню, какой. Я не знаю вас, я не слышал вас ни разу. Если бы я знал или слышал, или видел бы вас, мне было бы проще. Но мужчины считывают не слова, они считывают ваши границы, вашу ценность, самоценность. Хотя сейчас мы, я боюсь, мы встанем такой на тонкий лед женских тренингов. Насколько быстро вы вообще, в принципе, готовы раствориться в симпатии своей? И если внутри вас существует желание понравиться, страх потерять вот это вот чувство на кончиках пальцев или потребность в одобрении, то, ну, как бы вы начинаете подстраиваться, вы начинаете как будто ускорять, соглашаться на меньше, идти на компромиссы, и тогда вас воспринимают как очень удобную, такую, не хочу говорить некрасивых как слов, не подумайте, что я хотел сказать что-то оскорбительное, нет, а как удобную мебель, как красивую вещь. И если вы сами не выбираете, то вас начинают не выбирать, а использовать. Но удивительная штука. Кстати говоря, в законах Ману, это очень древний индийский эпос, текст, который пишет о законах, это такой большой свиток законов, написано, что конец света, по их мнению, начнется в тот момент, когда женщины сами начнут выбирать себе женихов. И мне кажется, я сейчас подтолкнул вас к этому и всех остальных радиослушательниц, и свою дочь, к сожалению, и, там, и многих других женщин, прошедших у меня там тренинги или какие-то терапевтические курсы или консультации. Блин, да, женщины сами стали выбирать себе мужчин, а это очень нехорошо с этой точки зрения законов Ману и справедливости. Вот, наверное, ответил. Услышимся через пару минут.
1: Маяк. Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк». Владимир Трошин, подаривший нам подмосковные вечера. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
2: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по литературе. В 11 утра отметим День славянской письменности. И в полдень в цикле «Умные финансы» поговорим про лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
1: С 9 утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
4: Там песни.
3: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Провокация.
1: Продолжаем, друзья. И с вами Сергей Насибян. Мы продолжаем провокацию 17.52. У нас еще целый час нашего эфира. Вы можете писать мне свои вопросы по номеру телефона +7 967 103 5533, WhatsApp или Telegram, или пишите их, задавайте их внутри моего телеграм-канала Сергей Насибян, психолог. Там очень много интересного. Подписывайтесь. Или звоните в прямой эфир +495 728 7171. Разберем вашу ситуацию. И вот такой прилетел интересный вопрос. Не совсем в тему эфира, хотя почему бы и нет. У нас сегодня в моем телеграм-канале был такой, ну, небольшое было, небольшая беседа. Мы разговорились, если так можно сказать, в смс-формате с подписчиками. Они говорили еще и между собой. И вот такой вопрос. Что для вас Бог? Кто для вас Бог? Его роль в вашей жизни? Знаете, мне несложно ответить на этот вопрос. Я понимаю ваш вопрос в этом смысле. Но дело в том, что Бог для меня — это, конечно же, не какой-то образ там дедушки на облаках или какого-то человека, или следящего кого-то за моей моралью. Для меня Бог, конечно, это реальность. Но если бы я видел в этот момент, когда вы задаете вопрос мне, если бы вы смотрели бы мне прямо в глаза, то я бы абсолютно честно сказал бы вам о том, что Бог для меня — это тот, кто сейчас на меня смотрит. Я делаю разные проекты, в том числе у меня есть проект «Притчи Насима», где я пишу притчи на канале, отдельном канале, я пишу притчи. Ну, конечно же, те, кто их читает, они меня хвалят, и мне хочется верить, что это правда так здорово, хотя я сомневаюсь в каком-то своем серьезном литературном таланте, но я пишу притчи, это такое мое хобби, где я, в общем-то, притчами описываю разные философские и психологические элементы нашего сознания. Так вот, я буквально как раз вчера написал притчу, отправил ее в архив, чтобы ее там выставили. Это притча про то, как один человек очень любил Бога, но очень не любил людей. И, вы знаете, в конце этой притчи родилась эпитафия, которую я попросил, чтобы была на моей могиле когда-нибудь. И суть заключается в ее в том, что Бог не ждет от тебя идеальных поступков и результатов. Он ждет от тебя сердца, способного любить. Поэтому вот что такое для меня Бог, и вот его место. Наверное, любовь. Для кого-то это, кстати говоря, может быть закон, и это тоже подойдет. Но для меня это вот это. Так что вот вчера придумал себе такую эпитафию. Бог, еще надо понять, что это действительно реальность, которая... Ведь Бог, он забирает... Это тот или то, что забирает все ложное. Мне когда-то так это очень красиво показал и описал мой учитель, к которому я приехал с таким же, в общем-то, словом. Кто, что, как. Мы же все живем, будучи очень привязанными к собственной лжи. Я вот недавно, буквально на той неделе, у меня закончился тренинг эстафета, на котором я рассказывал людям о том... Не рассказывал, я показывал, я учил так мыслить, что реальность — это не то, что нуждается в признании нашим умом. Реальность — это то, что происходит вокруг нас и внутри нас в тот момент, когда мы пытаемся это понять. Вот Бог — это то, что понять невозможно. Поэтому как ответить на этот вопрос? Всячески можно. Услышимся с вами через несколько минут.
0: Провокация.

0: В Москве 18 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Разбор завалов после атаки ВСУ в Старобельске продолжается. С каждым часом растет и число жертв террористического удара украинских боевиков, который пришелся по местному педагогическому колледжу. Ближе к вечеру спасатели извлекли из-за подобрушенных плит тела еще двух детей. Таким образом, общее число погибших к данному минуте составляет 18 человек. На месте работает корреспондент информационной службы «Вести» Егор Григорьев.
2: Три подростка, еще не найденные. Все три это девочки, просто в списке пропавших без вести, в списке тех, кого спасатели уже достали. Эти дети, к сожалению, погибли, опубликовал глава Луганской Народной Республики. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Последние этажи там, скорее всего, и могут находиться, предварительно могут находиться три пропавших без вести подростка. Ситуация меняется постоянно, ну не на минуту. Спасатели сейчас не прекращают свою работу. Две единицы высотной техники работают. Это два крана с длинными стрелами, помогают конструкции разбирать. С помощью цепей, тросов цепляют тяжелейшие плиты, блоки фундаментные и блоки там, оконных рам и переносят. Дальше уже руками спасатели приступают, разгребают завалы там, где техника может навредить, возможно, людям. Приходится все вручную разбирать. Некоторые подростки, когда только объявили воздушную тревогу и случился первый удар, некоторые с вторых, третьих этажей даже пытались сами выпрыгнуть, чтобы как можно быстрее помещение покинуть. То есть беспилотники атаковали с разных углов, с разных направлений. И, конечно, это не могла быть никакая случайность. Об этом говорил наш верховный главнокомандующий. 16 самолетов летели сюда целенаправленно, именно в педагогический колледж, где мирно спали студенты, мирно спали дети. Это 2004, 6, 7, 8 год рождения. Подростки от 14 до 18 лет, они здесь учились, здесь не было ни военных объектов, здесь не было ни военной техники, ни самих военных, никогда здесь не было. Старобельск давно мирный город, 60 километров до Харьковской области, вот предположительно оттуда беспилотники были запущены, причем беспилотники, я напомню, которые Украине помогают производить, в том числе европейские государства, это были, понятно, что БПЛА самолетного типа, большие такие крылья, как их называют, которые несли большой заряд. Следователи сегодня оцепляли по периметру воронки, которые образовались от взрыва. Это напротив входа в непосредственно общежитие и в здание колледжа. И с помощью специальных приборов, которые могут находить микросхемы, чипы, сим-карты, они обследовали эту территорию и искали необходимые свидетельства, необходимые улики, которые будут отправляться дальше на экспертизу.
0: Большое количество иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельске. МИД России окажет все необходимое содействие. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Вместе с тем она сиронизировала, заявив, что британская телерадиокорпорация BBC отказалась приезжать в Старобельск, а представители CNN, по ее словам, находятся в отпуске. Российская армия атаковала военные предприятия и объекты энергетики, связанные с украинскими войсками, сообщила в своей сводке сегодня Минобороны. Также бойцы ударили по цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации противника в 142 районах. За сутки силы ПВО перехватили 800 дронов и сбили 8 управляемых авиационных бомб. Новый инцидент с беспилотниками в Латвии. В озеро Дридзис в Краславском крае утром упал и взорвался дрон, сообщила государственная полиция. Информация о падении БПЛА поступила от местных жителей. По предварительным данным, никто не пострадал. Полиция при обследовании местности нашла обломки дрона. Граждан призвали не приближаться к месту инцидента. В последнее время дроны, направлявшиеся с Украины в сторону России, уже несколько раз падали на территории Латвии. 7 мая два дрона врезались в резервуар на нефтебазе в Резекне. Иран в рамках непрямых переговоров с США выступил с инициативой приостановить сроком на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. Кроме того, Тегеран якобы выразил готовность, цитирую, «разбавить обогащенный свыше 20% уран внутри страны». Об этом пишет Аль Арабия. В свою очередь, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что на переговорах с Ираном был достигнут прогресс и допустил появление новостей в ближайшие несколько дней. «У меня нет новостей для вас прямо сейчас. но, возможно, они появятся чуть позже, достигнут определенный прогресс. Даже пока я с вами разговариваю, ведется работа. Есть вероятность, что сегодня, завтра или через пару дней нам будет что сказать, добавил глава американской дипломатии, находящийся с визитом в Индии. Аномальный зной в Москве отступает, однако на смену июльской жаре скоро придет по-осеннему прохладная погода. Завтра, как и сегодня, ожидается комфортная майская погода. А с понедельника резкое похолодание, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Нас ожидает полярное вторжение. В тылу циклона задуют северные ветры, и температура воздуха начнет стремительно понижаться. По ночам остывая до плюс 6-11, в дневные часы плюс 11-16.
0: Пик холода придется на четверг. Днем прогнозируется от 5 до 13 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ночью плюс 11-13, днем плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность без осадков. Но вечером местами пройдет небольшой дождь. Ночью воздух остынет до 11-13, а днем прогреется до 23-25. We'll be right back.

0: Провокация.
1: Снова добрый вечер. 18.10. Второй час провокации на маяке. На волнах маяка. С вами Сергей Семен, психолог, которого вы заслужили. Вот сейчас сидел, смотрел комментарии к моему новому там интервью, которое вышло почти на всех площадках, где я рассказываю про то, что мы часто называем любовью, бабочками в животе и всем остальным, это всего лишь навсего отравление. Вот. И отравление, в общем-то, токсинами, потому что все токсины сначала вызывают галлюцинации, а потом тошноту. А вы, дорогие друзья, можете писать нам свои вопросы по номеру телефона +7 967 103 5533. Это WhatsApp или Telegram, либо пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян Психолог, в котором я отвечаю на вопросы. Вопросы, которые вы мне задаете. Или звоните в прямой эфир +7 495 728 7171, и мне показывают, что у нас уже есть звонок. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вопрос, да?
1: Ну, как минимум представьтесь.
2: Роман меня зовут.
1: Очень приятно.
2: Я хотел такую вещь сказать. Вот сейчас девочка звонила, например, жаловалась, там 25 лет, со мной не знакомится.
1: Ну, не звонила, это я зачитывал. Да, было.
2: Да, что стоит учитывать чуть-чуть другой фактор. То есть сейчас проблема не в девочках,
1: так,
2: а проблема в мальчиках. Потому что сейчас вот тенденция такая, что опасно мужчинам, опасно создавать семьи, вступать в отношения. То есть проблема именно отсюда проистекает. То есть девочки, ну, от этого сами тоже страдают. Вот, то есть надо рассматривать проблему с другой стороны, иначе
1: мы же,
2: она не решится.
1: Мы же как раз вот закончили предыдущий час эфира моим прям практически возгласом о том, что я сам же толкаю этот мир в тартар, потому что учу женщин выбирать партнеров. А когда женщины, так сказать, станут сами выбирать себе мужей, это вот один из первых признаков конца света, согласно законам Ману индийской философии. Я с вами полностью в этом смысле, Роман, согласен. Но давайте тогда порассуждаем о том, как бы вы хотели, чтобы поступила ваша дочь.
2: Вы знаете, вот в этом на самом деле и проблема.
1: Конечно.
2: Как бы мужчинам не дают возможность воспитывать дочерей, соответственно, влиять на желание, то как бы вот могла поступить их дочь.
1: Возможно, вы меня впервые слышите, но я так не могу с вами согласиться. Я не могу согласиться с позицией, что нам кто-то что-то не дает делать. Роман, давайте поговорим о том, как мы отдались это право. Вот. Потому что право — это не то, что дают. Право — это то, что забирают, берут. Вот как же так мы отдали?
2: А давайте я вам приведу
1: конечно,
2: просто пример нынешней современной проблемы, одной из проблем, из которой это проистекает. Например, одна из мошеннических схем современных ведет к тому, что жены пытаются отправить мужей за решетку.
1: Бывает такое.
2: И, соответственно, обеспечить себя вот после того, как мужчина ушел за решетку. И, соответственно, для мужчин уже становится опасно просто любое взаимодействие с женой, с которой они там разошлись, неважно, ушел он, там получилось у жены, не получилось.
1: Почему вы решили, что это современная проблема? Она была во веки веков.
2: Ну, возможно, просто в силу условной юности, я не знаю, что там было раньше. Вот, но как я вот для себя с удивлением открыл, что сейчас эта проблема, она, мне кажется, нарастает.
1: А зачем, на ваш взгляд, вот как вы считаете, почему женщина отправляет мужчину куда-то? Ну, давайте назовем просто, в карьер, в шахту, или, как вы говорите, в места не столь отдаленные. Не потому ли, что мужчина другой ценности не представляет?
2: Да, соглашусь, скорее всего, так и есть.
1: Тогда все-таки речь идет о том, что мы с вами перестали создавать ценность какую-либо, кроме материальной. Знаете, я не знаю, сколько вам лет, вы юны, вы признались в этом, мне все-таки уже...
2: Нет, не настолько.
1: Я понимаю, я понимаю шутку, я понимаю, Роман, понимаю. Ну так вот, мы с вами пожили какое-то время, и, возможно, вы так же, как и я, застали такое время, когда продавалось такое страшное месиво под названием суп-набор. Это были кости, жилы, в общем, ну, вот что-то такое страшное. Я не знаю даже, от какого животного это было отрезано, но это называлось суп-набор. Стоило это там 95 копеек, когда нормальное мясо начиналось с 2,40. А за рубль 25, это, как говорили, собаку даже из будки не вытаскивали, порубили. Так вот, смотрите, мы стали таким суп-набором. И если мы перестали создавать ценность, хочется сейчас сказать словами такими, знаете, мы перестали лазать в окна к любимым женщинам. Мы перестали очень много чего делать. И, конечно, я не оправдываю сейчас женщин, Роман, сразу хочу сказать, и даже не спорю с вами. Я просто пытаюсь перевернуть вашу точку зрения немножко.
2: Я вам возражу. Очень сложно представлять из себя ценность, равную, например, 35 годам выплаты ипотеки. То есть, если у нас в мире есть вот настолько большие вещи, которые можно обменять на один год, ну, то есть, вот там год пожил в браке и приобрел все сразу, то ценность нравственную мужчине приобрести вот равной 35 годам вот этого очень сложно. Соблазн очень велик со стороны женщин.
1: Да, я понимаю, про что вы говорите. Да вы правду говорите, но дело в том, что, вот знаете, у меня 8 числа будет лекция, такая большая лекция, она будет в онлайне, и называться она будет, меня сподвигло на заявление о том, что эта лекция будет, как раз вот то самое видео, которое набрало 500 000 просмотров, и где мужчины и женщины между собой ругались. Я назвал лекцию так: «Мужчины и женщины равные или разные?» И в этой лекции, в частности, один из элементов, который я буду доносить, и важный элемент, что мы, ну, в частности, женщины, любят мужчин на трех уровнях. И один из них, первый, он действительно про ипотеку, про безопасность, про деньги, про, там, я не знаю, заботу, ну, про защиту и так далее. Но там есть следующий уровень, и следующий уровень про чувства. И если мужчина умеет любить женщину, то она будет жить с ним в шалаше, как поется в песне. И я знаю таких людей. Я знаю, что это сложно. Вы очень здорово говорите, что сложно. Ну, как бы соблазнов много. Но до тех пор, пока есть хотя бы один пример, мы должны говорить о том, что стремиться нам в ту сторону, а не опасаться отношений.
2: Ну, очень сложно не опасаться там, засунуть ногу в капкан, даже если ты видишь, что там один из тысячи не попал, например.
1: Согласен, да, с вами полностью. Но воспринимать женщину капканом – это тоже, не, так сказать, непростая идея. Тогда вы живете, получается, в мире, который населен наполовину капканами.
2: Согласен, это безумно страшный мир. Он мне жутко не нравится. И мне хотелось бы его изменить.
1: Я понял. Но менять придется самому себя только. Другого варианта у нас не существует. Потому что так мы с вами, знаете, договоримся до того, что запрещено. Скажем, что женщины, значит, соответственно, капканы, кусаются и так далее. И куда же мы с вами все пойдем? Не надо нам туда.
2: Может попробовать подойти с другой стороны, например, законодательную базу как-то попробовать подбить под более благоприятные условия?
1: Ну, понимаете, какая штука? Законодательная база меняется же, вы наверняка знаете. В смысле, она меняется, она вариативна. Например, я, опять же, по голосу не могу понять, сколько вам лет. Мне 52 года. И когда мне было, например, 15 лет, это был, соответственно, получается, 89-го, мы друг друга, в смысле, старшие мальчики нас, мужчины, которые пришли с армии, пугали нас тем, что девушки, если с ними плохо, например, себя вести, они могут написать заявление, потому что была такая статья в Уголовном кодексе Советского Союза, как попытка изнасилования. И нас пугали. Угу. Попытка. Там даже ничего доказывать не надо было.
2: Ну, сейчас
1: ее нет. Нет. Сейчас совсем не так. А вот дальше, а потом, что мы получаем? Мы получаем еще же одну очень важную вещь. До тех пор, пока у мужчин было какое-то прекрасное романтическое прошлое, мужчины позволили себе насилие над женщинами, домашнее насилие, всякое такое. И, надо сказать, женщинам дают возможность законодательно с этим справляться. Я еще раз говорю, не оправдываю, я знаю точно, что перекос есть, Роман. Я согласен с вами. Но я против того, чтобы законодательно что-то делать, потому что вот только что я заканчивал как раз прошлый час разговором о Боге, и говорил, что для кого-то Бог – это закон, а для кого-то Бог – это любовь. Вот для меня любовь важнее закона.
2: Меня пугает статистика, которая все-таки, вот если мы пока ничего не меняем, она идет в несколько отрицательную сторону.
1: Совершенно точно.
2: И изменить ее в положительную, мне кажется, любовью. Не изменяя законодательство,
1: нет, любовью.
2: Не получится.
1: Любовью.
2: Любовь. Любовь не подкрепляется соблазном. Мы возвращаемся к тому, что соблазн оказывается сильнее.
1: Может быть, любви, может быть, величия. Может быть, может быть. Это правда. Это я понимаю, про что вы говорите. Но я в этом смысле, наверное, я абсолютный романтик. Вы знаете, я верю абсолютно точно в эру милосердия. А милосердие, я считаю, высшей формой проявления любви на этой земле. И поэтому я надеюсь, что когда-нибудь мы станем настолько милосердны, что перестанем друг за другом охотиться и ставить капканы. Вот так скажу вам, Роман. Но я понимаю вашу боль. Спасибо.
2: Спасибо,
1: спасибо вам.
2: Рад был с вами пообщаться.
1: Взаимно. Рад Всего встречи. Хорошего, до новых встреч. Ну что ж, дамы, мужчины, что происходит? Ну посмотрите, что творится. Мужчина звонит в эфир и говорит, капканы, кругом одни капканы. Женщины говорят, мужчины охотятся на нас. Ну что ж такое-то, давайте уже любить друг друга, в конце концов. Новая волна хиппи-движения будет такая, знаете, мы все друг друга полюбим. Я с этим полностью согласен. А пока я отвечаю на вопросы из моего телеграм-канала «Сергей Насибян, психолог». Как избавиться от чувства вины? Ругаю себя за любую ошибку. Господи ж, боже мой. Скажу вам важные вещи. Чувство вины – это не про совесть, почти никогда не про совесть. Чувство вины – это искажение, это форма насилия, внутреннего насилия над самим собой. Вы не просто замечаете ошибки, смотрите, вы себя ругаете, а самое интересное, что ошибок ведь на самом деле не существует. Потому что, ну вот представьте себе, вы стреляете из лука, выпустили стрелу, промахнулись. Ну, очевидно же, что надо что-то поменять, правда? Ну, там, не знаю, руку поднять, отпускать плавнее или резче, наоборот. Сделать поправку на ветер и на расстояние. То есть, каждый промах подводит вас к тому, что в итоге вы научитесь стрелять. А в жизни, к сожалению, мы делаем по-другому. Почему-то мы делаем так, что мы ошибку связываем настолько с собой, настолько прописываем это внутрь нашего кода, что я часто встречаю на своих тренингах, программах, у себя в кабинете людей, у которых генетически, на клеточном уровне уже прописано чувство вины настолько, что оно несет это из поколения в поколение. При этом, при всем, я категорически не верю во всякую вот эту родовую передачу там, и так далее, но я точно знаю, что есть понятие культуры. Я точно знаю, что у человека виновного, человека, который обвинен, не вырастет невинного дитя. Знаете, не так давно, когда наши зарубежные, не знаю, в кавычках, или как сейчас надо говорить, друзья, северноамериканские капиталисты, насаждали свою культуру не так давно в Северной Америке, они столкнулись с очень интересной штукой. Дети индейцев были неуправляемыми. Они были сильными, уверенными в себе. И все, что с ними делали, их спаивали, их лишали достоинства. И следующее поколение уже рождалось абсолютно управляемым. Потому что это такая боль. И если вы будете жить в чувстве вины, вы это передадите и дальше. Вот почему, пока вы требуете от себя идеальности, ну, как я уже сказал вот эту эпитафию, Бог не ждет от нас идеальности. Бог ждет от нас любви. И первое, у кого человека нужно возлюбить, это возлюбить себя, безусловно. Взрослый человек отличается ведь не тем, что он не ошибается, а тем, что он не уничтожает. Он учится, как я только что привел пример. Следующий вопрос у меня в телеграм-канале. Как справиться с грустью, одиночеством после отношений длиной в 25 лет? Чуть сложнее там вопрос. Сейчас я его полностью увижу. Как справиться с чувством грусти, одиночества? Закончились отношения длиной 25 лет. Уже 2 года, как я одна, нет отношений, тоска. Такая, когда прихожу домой, дети разъехались, друзья заняты своими семьями, дом, работа, иногда театр, поездки, спорт. Но ничего не спасает от того, что кажется, что жизнь остановилась. Да, я вас понимаю. И сейчас вы сталкиваетесь не просто с одиночеством, а пустотой после большой части собственной идентичности. А вот тот факт, что вы себя идентифицировали с другим человеком, это, конечно, уже проблемка, скажу я так. Так вот, вы правильно все делаете. Спорт, работа, отвлечения, театры, поездки, друзья, прогулки. Это все здорово, потому что вечером, когда вы остаетесь наедине с самим собой, там не с квартирой, да, не с стенами, а с тишиной в этих стенах, здесь важно перестать требовать от себя, там, наконец, справься, отпусти, не знаю, будь сильный. 25 лет нельзя прожить за неделю и за 2 года. Это горе, настоящее горе. И вам нужно время, чтобы его проживать. Сейчас вам кажется, что жизнь остановилась, но на самом деле остановилась ее старая форма. Даже больше скажу, ваша старая форма остановилась. И из-за этого вы не даете, как бы, вы знаете, как, господи, как это животное это называется? Цикада, цикада. Которая, она же вот, она попадает личинкой в землю и лежит там 10-12 лет, потом вылезает, и она начинает так быстро расти, что она вот этот свой хитин, она прямо из него вылезает. И она проживает там 3 месяца и оставляет потомство, умирает, и потомство, в общем, на 12 лет. А вы как будто бы остановили развитие вот этой самой внутренней своей свободы в форме одинокого человека. И это страшный этап, потому что впервые за много лет вам, возможно, нужно познакомиться с собой не как с частью другого. Не пытайтесь, главное, заполнить эту пустоту, вот это важно. Не бегите в первые попавшиеся отношения, уж тем более, но думаю, что после 25 лет вы так и не должны поступить. Сейчас задача другая, не убегать от одиночества, а постепенно перестать видеть в нем конец. Одиночество не конец. Вы не одиноки, потому что, ну как сказать, вы одиноки, да я так перефразирую, вы одиноки, потому что старая жизнь ушла, а новая пока еще не родилась. Такое бывает. Вот очень похожий вопрос, который вы задаете, номер телефона для вопросов +7 967 103 5533. Вы также можете позвонить, успеть еще мне в прямой эфир, +7 495 728 71. Ирина, моего любимого не стало на земле. Как продлить любовь, которая никогда не перестает? Как нет сил? А у вас нет сил, потому что в одном из эфиров я говорил фразу тоже из притчи, которую я написал. Притчи мои рождаются именно из фраз. Я нахожу фразу, и оттуда же у меня рождаются вот эти притчи. И там была фраза такая, что скорбь — это любовь, которая потеряла направление. Она не знает, куда течь. Вы любите. Вы сейчас любите. Но скорбите, потому что ваш избранник, ваш любимый, ваш суженый, ваш муж, ваш мужчина, ваш любовник перестал существовать в физической оболочке. И это очень непривычно. Продлить любовь – это не блокировать ее образом вашего мужчины. Это любить, вот как если бы вы представили себе, что он растворился полностью в этом пространстве. Тогда стоит любить пространство. Вот. Я, наверное, сказал бы вот так, как сказал. Друзья, задавайте свои вопросы, пишите их, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Сергей на себя психолог», мы там можем говорить о разном. И больше, чем, в общем-то, в эфире, как вы понимаете. Номер телефона для вопросов +7 967 103 5533. Так. Раз пока не других. Родители еще до военного производства. Их отцов, моих дедов забрала война. Соответственно, бабушки остались 5-6 детьми. В голодные годы как выживали, трудясь, и днем, и ночью — отдельная тема. Соответственно, недолюбив к детям. Недолюбленные дети, не наученные любить. Сейчас им уже за 80-90. Как с ними правильно уживаться? О, это такой важный вопрос. Я сегодня со своим папой говорил, моему папе 90. Мы очень часто разговариваем на такие темы. Мой папа, знаете, ну, понятно, что это поколение, выросшее не в любви, а в выживании. Их психика формировалась вокруг, не вокруг близости. Но мне повезло, мои родители смогли это исправить. Но я своего папу, например, учил говорить «я тебя люблю». Прям правда. Я ему говорил: «Скажи, папа, я тебя люблю». «Ну, я же люблю тебя, ты же мой сын». Ему казалось, что это уже сказано. Но их надо учить. Но с ними надо, конечно, быть очень осторожными. Хотя я часто спорю с папой, но я точно знаю, зачем я с папой спорю, потому что каждый раз, когда мы спорим с отцом, знаете, как будто, ну, соседи-то точно думают, что мы режем друг друга. Но я точно знаю, что мы таким образом говорим друг другу о том, что ты мне важен, ты для меня ценен. Наверное, вот это говорить. Говорить им, перестаньте ждать, что они станут другими. Не исправляйте их, им это трудно. И видите в них уже не родителей, а просто людей. Ни в коем случае не пытайтесь их долюбливать собственной ценой. Ну, ценой своей жизни. А это не получится. Услышимся через пару минут.
0: Провокация. Может быть, важнее не быть правым, а быть рядом. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Администрация главы ЛНР опубликовала список с 17 именами погибших при атаке ВСУ по Астрабельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета. Тем временем стало известно, что число погибших в Астрабельске в результате атаки ВСУ уже увеличилось до 18 человек. Сейчас устанавливаются личности всех погибших и пострадавших. Опубликовано 3 списка. В первом 17 погибших, во втором 43 раненых, в третьем 4 пропавших без вести. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Владимир Путин поручил Минобороны проработать свои предложения в связи с этим преступлением киевского режима. Иран в рамках непрямых переговоров с США выступил с инициативой приостановить сроком на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники. По их утверждению, Иран предложил приостановить обогащение урана выше 3,6% на 10 лет. Кроме того, Тегеран якобы выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран внутри страны. По данным телеканала, в проекте меморандума, который может быть заключен между Ираном и США, Исламская Республика подтвердила, что обязуется не разрабатывать ядерное оружие. В обмен на это Тегеран потребовал от Вашингтона полного снятия санкций, а также разморозки своих активов до начала дальнейших переговоров по ядерному досье. Ранее официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи заявил, что ядерное досье и вопрос отмены рестрикций на нынешнем этапе переговоров США затягиваться не будет. По его словам, требование о снятии санкций является неизменной позицией Ирана и будет обсуждаться на следующих этапах после завершения работы над соглашением. В пятницу в Тегеран в рамках посреднической миссии прибыл командующий пакистанской армией Гасим Мунир. Он уже провел встречи с главой иранского МИДа и спикером Меджлиса. Также стало известно, что несколько минут назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном был достигнут прогресс и допустил появление новостей в ближайшие несколько дней. За прошедшие сутки в Москве выпало четверть месячного объема осадков из-за прохождения холодного грозового фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. На ВДНХ было зафиксировано 16 мм осадков, что составляет 26% от месячной нормы. Значения приблизились к суточному рекорду, который был установлен в 2009 году. Тогда в мегаполисе выпало более 18 мм осадков. Местами они сопровождались градом. В Подмосковье 22 числа больше всего осадков выпало в Ново-Иерусалиме, Долгопрудном и Пушкине, а также на Рафаминске, Солнечногорске, Талдоме и Дмитрове. Дожди продолжатся в столичном регионе на следующей неделе, причем осадки будут идти практически каждый день. Наиболее сильные ожидаются со вторника по пятницу. Ослабление прогнозируется только в среду и четверг. Температура воздуха при этом опустится, как говорят синоптики, до осенних значений. В частности, ночью в понедельник будет плюс 8-11 градусов. Днем столбик термометров покажут от 12 до 15. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве еще комфортная погода, 23-25 градусов, без осадков. К вечеру местами пройдет небольшой дождь. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, дует северо-западный ветер, атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» на своем поле нанесло поражение «Уралу» из Екатеринбурга в ответном переходном матче за право выступать в российской премьер-лиге в сезоне 2026-27. Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Гамита Галаров с пенальти на 39-й минуте и Хусем Мрезик на 63-й. Первый матч в среду в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо», которая по итогам переходных матчей остается в РПЛ на следующий сезон. Ну а в эти минуты начинается еще один матч между тольяттинским «Акроном» и «Ротором». Здесь пока что ничья 0-0. Первая встреча осталась за «Акроном» со счетом 2-0. В баскетбольной единой лиге сегодня проходит очередной матч полуфинальной серии между московским ЦСКА и Локомотивом Кубань. Идет вторая минута четвертой четверти, счет 81-70 в пользу ЦСКА. Счет в серии до четырех побед, пока что 3-1 в пользу армейцев. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменит на сборах национальной команды России форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева, который получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В составе сборной России Сергеев провел 11 матчей, забил 3 мяча и 4-жды ассистировал партнерам. На ближайшем сборе отечественным футболистам предстоит сыграть против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Россиянин Петр Барбирюков стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Бангалоре. В финале он обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7-6, 4-6, 6-4. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Еще один представитель России Эрнест Широфудинов стал бронзовым призером. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Премьера на телеканале «Россия».
2: Тут человек на берегу.
3: Мог ему кто-то смерть желать.
0: Дарья Уцуляк, Илья Малаков.
4: Двух патронов не хватает.
5: Получается, Даша выстрелила в вас.
0: Варвара Феофанова, Гела Мески.
6: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
7: Кто стрелял?
8: В кустах было какое-то существо.
0: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: Провокация.
1: Ну что ж, мы на финишной прямой. С вами Сергей Насибян. Провокация, маяк, суббота, вечер, отличная погода. Я в новой студии, мне так нравится. Очень удобные кресла, книжки вокруг. Сзади меня целом Лужники, Москва-река. Как будто бы в окне. Но я здесь, дорогие друзья, для того, чтобы мы с вами поговорили о разных обстоятельствах, в которых вы оказываетесь. Вы можете звонить мне в прямой эфир плюс 7495-728-7171 или пишите свои вопросы, описывайте свои ситуации по телефону плюс 7-967-103-5533. Это WhatsApp или Telegram. Или пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Вопрос психологу. Какие есть техники, помогающие осознать собственные желания, сохраняя имеющуюся квартиру на случай, если престарелая мама наконец захочет переехать с четвертого этажа без лифта на второй с лифтом, сохраняя участок на случай, если сын захочет, та-та-та, понятно все. Все на случай, а не в исполнении собственных желаний, спасибо. Ирина, ну, во-первых, вы зрелая, обеспеченная дама. Судя по тому, что у вас столько всего есть. Это хорошо. Зрелая с точки зрения обеспеченности и, так сказать, социального актива, это здорово. Но зрелость, действительно, вы правы, заключается еще и в том, чтобы осознавать свои желания и, самое главное, отличать их от чужих, встроенных в нас. Желания всегда будут базироваться и даже, может быть, будут рождаться, исходя из уровня ценностей. Поэтому здесь в первую очередь нужно понять, какие ценности регулируются реализацией тех или иных ваших целей, ваших желаний. Тогда вы сможете это сделать. И я совершенно не постесняюсь сейчас сказать, подпишитесь, правда, на мой телеграм-канал, и там самое главное, задайте этот же вопрос, а я дам вам ссылку на свой специальный вот просто такой тренажер для того, чтобы вы научились отделять свои желания от чужих. Это очень полезная штука. Я его придумал много-много лет назад, и вот уже более там 15 лет пользуюсь этим самым, помогаю людям. Поэтому с радостью вам отвечу на этот вопрос внутри нашего общения. Игорь. Добрый день. Встретил женщину. Встречаемся уже 5 лет. Очень сильно любим друг друга. Я женат, есть дочка, без ума от нее. Надеюсь, от дочки. С женой не спим. На одной кровати больше года. Уйти не могу из-за дочери. Жить с женой тоже не могу уже. Поговорил с ней, сказал, что не люблю ее. Ну, к сожалению, тут нет вопроса. Это какой-то крик души. Но если такой крик души, то что я могу сказать? Я точно могу сказать, что если развод приведет к тому, что будут два счастливых человека, а брак сохраняет идею, где три несчастных, то, мне кажется, арифметика очевидна, Игорь, если вы не зададите другого вопроса. Такой вот вопрос. У нас сегодня философская, знаете ли, вечеринка. Добрый вечер, Сергей Борисович. Подскажите, как вы относитесь к философскому течению стоиков? Просто буддизм прекрасен, но вам не кажется, что буддисты сторонники уж слишком пассивного подхода к жизни? Я не знаток философии, но из того, что я читал, например, стоики рассматривали необходимость действий, а не столько созерцание своего ума и мира. Здорово, постараюсь успеть. И это одна из самых, наверное, ключевых заблуждений. Александр, который был? У нас Александр, повторный звонок. Ну, давайте потом я отвечу на вопрос про стоиков и буддистов. Александр, что-то не договорили?
2: Спасибо, Сергей Борисович. Да, я буквально на секунду.
1: Давайте.
2: Скажите, пожалуйста, а мне не стоит ли менять место дислокации? Ну, поменять именно в плане местности?
1: Я понимаю ваш вопрос. Я понимаю ваш вопрос. Александр, ну тут скорее юрист ответит, чем психолог, но в этом смысле...
2: Нет. Ага. Я имею в виду в плане морального. То есть продолжить себя реализовывать, но уже в другом месте, которое не связано с бывшей супругой, которая будет напоминать о ней.
1: Я точно вам скажу, что если у вас есть такая возможность, я бы ровно так поступил.
2: Понял.
1: Все, спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, а я тогда продолжу. И продолжу я вот о чем. Это очень часто происходит такая путаница.

0: когда люди путают буддизм с психологической анестезией. А это неправда, потому что настоящий буддизм, уж особенно буддизм такого тибетского толка, который является одной из четырех основных официальных религий нашей страны, так вот, настоящий буддизм не про то, чтобы ничего не хотеть, сидеть спокойно, не вовлекаться. Это карикатура. И мы по карикатуре, к сожалению, очень часто судим по всей философии. Будда никогда не был пассивным человеком, он был радикально пробужденным, он был революционером. Он, наоборот, как раз-таки отказывался воспринимать на веру. Проблема в том, что многие используют духовность как избегание от конфликта, там, я не знаю, избегание ответственности очень часто, семейный, например, красивую форму, знаете, красивую форму анестезии страха смерти. И самое интересное, такую же красивую форму анестезии, но страха жизни. И тогда появляются люди, которые говорят, я вне привязанности, я такой весь себя просветленный, я таких встречаю часто, но внутри у меня просто очень много подавленного эроса. Эроса не с точки зрения сексуального контакта, а эроса с точки зрения стремления к жизни. Ну так уж получилось, что я буквально вчера написал еще одну притчу, которая рассказывает про то, как у человека развивается тревога, это прям мой кейс работы, развивается тревога в результате огромного количества нереализованных своих собственных желаний. Вот, ну, скоро она будет уже выставлена в канале. А теперь про стоиков. Мне очень близка, на самом деле, их идея, потому что на своих тренингах я тоже всегда говорю об ответственности, дисциплине, достоинстве. И самое главное, действие, несмотря на страх. Мои тренинги, они как раз построены по такой, наверное, балансу, или я не смею так говорить, но если можно так сказать, то я стою на двух как опорах, как мост, между стоиками и буддистами. Вот. Стоицизм говорит, ведь ты не контролируешь мир, поэтому контролируй себя и свое поведение, свою там, реакцию и так далее. Да? То есть контролируй себя в столкновении с миром. Вот ключевая идея для меня стоицизма. Это очень мужская такая, очень вертикальная, эрегированная позиция, которая, надо сказать, так уж получилось, что доступны и женщинам. Но здесь есть интересный момент. На глубине, вот в глубине, если вы коснетесь глубинных идей философии буддизма, то там, в общем, тоже он со стоицизмом очень близок, потому что и там принятие реальности. И там работа с собой. И самое главное, и там это отказ от иллюзии контроля. Ну, просто если просто стоики, например, говорят, иди и действуй, то Будда говорит, сначала посмотри, кто будет действовать внутри. Поэтому я вот так отношусь. Я скажу так, вы любую философию можете выбрать, но если ваша философия делает вас менее живым, а близких вам людей делает менее счастливыми, это плохая философия. Вот для меня это так. Сергей Борисович, добрый вечер. Сейчас надо успеть. Бог ждет от нас любви. Это так и есть. Любовь к отцу и маме безмерна. Живут далеко, 8 тысяч километров, в браке 43 года. К отцу испытываю особенные чувства. Дать ему что-то особенное, тепло, заботу, эмоции. Раз в год встречаемся, поездки, приключения, вылазки. Что-то невероятное. Но есть проблема. Чем больше внимания, тем больше конфликт. Может уйти пьянку, запой. Мне этого не надо, мне никто не нужен, меня не надо любить. Мама у него так же. Чем больше добра просыпается, чем больше добра просыпается, в нем дьявол. В самом смысле этого слова. Самым прямым. Что делать в этом вопросе? Как быть, как выстраивать отношения? Это очень сложная правда, потому что велика вероятность того, что вы описываете, но ни в коем случае это не значит, что я говорю и глаголю сейчас истину. Вы сталкиваетесь с нарциссической травмой вашего отца. Прочтите книжку «Хрупкие люди» и «Взрослые дети алкоголиков». Вот две книги. Они очень небольшие, но они очень вам сильно помогут, потому что то, что вы называете любовью, к сожалению, та забота, то внимание, это то, что нужно нарциссической травме, и вы тем больше и будете травмировать. Любовь не всегда исцеляет, иногда она касается места, где у человека слишком много боли. 43 года вместе. Представляете, если внутри него, не дай бог, не воспримите это правдой, но представьте себе, что если внутри него есть сожаление об этом браке. Я всегда с улыбкой и с шуткой говорю, у каждой женщины должен быть тот самый бразильский пилот, с которым она тогда так и не улетела. Так вот, у каждого мужчины должна быть та самая балерина, которую под дождем он не встретил. Так бывает. Другой вопрос, как люди интегрируют это никогда. Не встретил, не проводил, не улетела. По-разному бывает. Ваш отец человек того поколения, где подавлять свои чувства было правильно, а проявлять их было опасно. Поэтому вы, возможно, причиняете ему боль, потому что он думает, что если меня любит, то я уязвим, если обо мне заботится, то я слаб. Вот почему он отталкивает. Он не выдерживает эту любовь. перестаньте усиливать любовь взахлеб. Вот просто перестаньте ее усиливать, и главное, сохраните взрослую серьезную дистанцию. И еще очень важный момент. Вы, мама, не знаю, а вы, по крайней мере, точно не принимайте его разрушение на свой счет. И уберите задачу его спасти. Вы не спасете, к сожалению. Так уж устроена эта болезнь. Но шанс есть. Надежды не надо питать, а шанс там все равно есть. Просто математический шанс. И если вы будете поступать вот в контексте того, что я сказал, такого взрослого взаимодействия с ним, то сохраняя границы, сохраняя идею, которую я говорил, то есть этот шанс. Я скажу вам одну очень такую тихую и важную вещь. Потом, через 2 минуты буквально, мы услышимся с вами.
1: Маяк. 28 мая. Театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
2: Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва...
3: Планетарий в большом зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
2: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке».
1: В любое время. В ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру.
2: Воспитание души.
4: Культура – понятие сложное. И складывается она, в частности, из разных форм памяти. Я полагаю, что земледелец, владеющий тысячелетиями накопленным опытом, культурный человек. Ведь мы не случайно говорим «культура обработки земли». Во всяком случае, он гораздо более культурен, чем человек, живущий в стандартной квартире и не помнящий вчерашнего дня. Правда, не культурный человек с внешними признаками культуры может выступать в функциях культурного человека, потому что при сложности современного мира, при многогранности нашей жизни, отличить одного от другого становится все труднее.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Провокация.
1: Да, мы заканчиваем. У нас уже осталось совсем-совсем мало времени. Я обещал сказать одну вашу вещь про вашего папу. Знаете, очень велика вероятность, что ваш отец выжил, вот и дожил до этих лет, именно потому что никогда никого к себе не подпускал. Вот если вы это увидите, вам будет, наверное, легче в какой-то степени. Знаете, друзья, вот пишут, кстати говоря, Иван пишет нам: «Здравствуйте, вопросов много, но сейчас огромное вам спасибо за вашу передачу. Спасибо, к счастью, вы говорите то, чему нам надо всем, о чем, видимо, нам надо всем задуматься. А те, кто не задумается, они приходят ко мне разводиться в суде». Вот так вот, друзья, для того, чтобы не разводиться в суде, мне кажется, что нам, правда, лучше задуматься о том, что мы из себя, так сказать, являем вообще в целом и какие отношения мы строим. Мне только что передали редакторы о том, что люди говорят, что спасибо большое за музыку. Музыка сегодня вообще просто фантастическая в течение всего эфира. Спасибо большое звукорежиссеру, спасибо большое. Мои аплодисменты. Наша новая студия превратилась просто в какой-то джаз-салон. Вы там выключили свет, и здесь стало еще более романтично. Да, я тут, значит, тоже время от времени говорю какие-то слова о романтике и о любви. Еще немножко и запою. Как тот волк, конечно же, да. Но мы с вами провели чудесные 2 часа нашего эфира. И что я могу сказать? Я сегодня порекомендую вам фильм. Фильм я порекомендую вот какой. У меня не будет возможности сегодня его посмотреть, потому что я еду сейчас на репетицию моего очень такого большого нового проекта, от которого скоро все узнаете, друзья. Вы просто подписывайтесь, чтобы не потерять меня, на мой телеграм-канал. Я порекомендую фильм «Близость». Я не знаю, вряд ли я его рекомендовал до этого. Вот так, прям такое что-то новое я давно не смотрел, что можно было бы порекомендовать. А сейчас читаю одну книжку, возможно, дочитаю и ее порекомендую. Но фильм «Близость», который 2004 года, с Джулией Робертс, да, про то, как там, ну, помните, стриптизерша, писательница, в общем, они запутались все. Но проблема заключается в том, что никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он хочет остаться. Отношения внутри такого любовного квадрата, четырехугольника, накаляются, бросая героев в пучину страстей. И мне кажется, что это будет полезно посмотреть сегодня по одной простой причине, потому что тогда мы, ну, как сказать, может быть, задумаемся и увидим о том, что мы представляем сами себя. Ну что, друзья, вы продолжаете писать, задавать мне вопросы. И вот, знаете, «Хрупкие люди», вторая книга «Взрослые дети алкоголиков». 2 вот эти книги для того, чтобы просто посмотреть о том, что такое нарциссическая травма, каким образом с ней строить свои взаимодействия для того, чтобы не усугублять ее. Вот, но эта книга, если вам в этом смысле будет интересно. А мне, знаете, сегодня было очень сильно интересно с вами поговорить. Я соскучился и, к сожалению, уже внутри себя чувствую, что буду скучать и дальше, потому что в следующую субботу меня тоже не будет, ибо я вот буду как раз записываться в большом проекте новом. Пожелайте мне удачи, держите за меня, пожалуйста, кулаки, если вам не сложно. Вот люди уже начинают в телеграм-канале слать мне огонечки. Спасибо, потому что вот сейчас я еду прям на репетицию. Надеюсь, не опростоволоситься и никого из вас не разочаровать. Хотя разочарую, тоже так будет. Ничего страшного. С любовью к вам, дорогие друзья, был Сергей Насибян. Берегите себя и своих близких. Услышимся через пару недель.
0: Провокация.

0: В Москве 19:00.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Администрация главы ЛНР опубликовала список с 17 именами погибших при атаке ВСУ по Стробильскому профессиональному колледжу Луганского университета. При этом к этому часу известно уже о 18 погибших. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Большое число иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Стробиль. МИД России окажет все необходимое содействие, сообщила сегодня официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Вместе с тем она отметила, что отказ BBC от поездки в Стробельск доказывает намеренную ложь Запада.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Стробельского.
0: Удар по Стробельску не был случайным. Три волны беспилотников нанесли удары по одному и тому же месту. Об этом говорил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи во время заседания организации.
3: Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
0: Напомню, что накануне Владимир Путин поручил Минобороны проработать свои предложения в связи с этим преступлением киевского режима. ВСУ вновь атаковали территорию Запорожской атомной электростанции. С помощью беспилотников нанесено не менее 10 ударов, сообщили представители станции. Сегодня уточняется, что обошлось без пострадавших. Представители ЗАЭС добавили, что атаке подвергся и город-спутник станции «Энергодар». Там повреждено 2 пассажирских автобуса. Город, по их словам, подвергают беспрерывным обстрелам. ВСУ наносит удары по автомобилям, антеннам сотовой связи, крышам домов и объектам городской инфраструктуры. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев 18 мая заявил, что ситуация с ЗАЭС приближается к точке невозврата. Кроме того, он заявил, что стремительная деградация ситуации вокруг Запорожской АЭС потребует более скорых переговоров с МАГАТЭ, которые сейчас запланированы на июль. Иран в рамках непрямых переговоров США выступил с инициативой приостановить сроком на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на источники. По их утверждению, Иран предложил приостановить обогащение урана. Кроме того, Тегеран якобы выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран внутри страны. Согласно данным собеседников телеканала, в проекте меморандума, который может быть заключен между Ираном и США, Исламская Республика подтвердила, что, цитирую, обязуется не разрабатывать ядерное оружие. В обмен на это Тегеран потребовал от Вашингтона полного снятия санкций, а также разморозки своих активов до начала дальнейших переговоров по ядерному досье. Ранее официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи заявил, что ядерное досье и вопрос отмены рестрикций на нынешнем этапе переговоров США затрагиваться не будут. Тем временем госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сегодня заявил, что на переговорах с Ираном был достигнут прогресс и допустил появление новостей в ближайшие несколько дней. Более 4500 человек лишились российского гражданства с октября 2023 года. Об этом рассказал начальник управления координации работы по вопросам гражданства миграционной службы МВД Роман Верещагин. Его слова приводит «Москва-24». Расчеты статистики, по его данным, начали вести после вступления в силу нового закона о российском гражданстве, и большинство таких решений, более 3000, было принято по приговорам судов за уголовные преступления. Еще 400 человек лишились гражданства из-за отсутствия воинского учета, а около 300 из-за действий, угрожающих безопасности страны. Представитель МВД также добавил, что лишение гражданства не препятствует его восстановлению. Для этого необходимо повторно подать заявление о приеме после истечения установленного законом срока и при соблюдении всех требований. Эти выходные в Москве отметятся комфортной летней температурой, но в понедельник ситуация изменится. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В Москве в выходные, несмотря на локальные грозовые дожди, еще тепло. Днем плюс 23-24, это на несколько градусов выше нормы. А с понедельника дождевых туч над столицей станет больше. Так что воздух начнет быстро остывать. Во вторник, среду, в полуденные часы, не выше плюс 14-16.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь и 16-18 градусов. В Москве днем без осадков. К вечеру местами небольшой дождь и 23-25 градусов.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. У нас сегодня в гостях гендиректор благотворительного фонда «Помоги Орг» Сара Нежельская. Сара, привет.
2: Здравствуйте.
1: И директор проектов этого фонда Мила Баранова. Мила, привет.
3: Добрый вечер.
1: «Помоги Орг». Я помню, когда начиналась наша программа 26 лет назад, и мы тогда познакомились с вашим проектом, и я был в хорошем таком шоке, в хорошем смысле этого слова, в шоке, думаю, вот это они молодцы, такой технологический проект забацали, то есть все через интернет, все можно легко там помогать, отправлять все средства, если нужно, ну вообще любая помощь, и она была очень так настроена на тот момент, мне показалось очень операционно, очень классно. Скажите, вот сейчас «Помоги Орг» по-прежнему остается интернет-фондом, правильно я понимаю?
3: Ой, Саш, ты знаешь, достаточно тяжело ответить на этот вопрос. Да. То есть, если 20 лет назад, когда наш фонд возник, мы, как сейчас я понимаю, были цифровым рублем на коленке, как вот то, что сейчас предлагают, да, что ты перечислил пожертвования цифровым рублем, и можешь проследить его судьбу. Вот у нас было все то же самое. Оно как бы то же самое и остается, но сейчас я уже не могу однозначно сказать, что мы только интернет-фонд, потому что много средств мы собираем на ТВ. И дотягиваемся до той аудитории, которая не заходит на наш сайт. Поэтому у нас прям четко идет разделение и аудитории, и каналов пожертвований на аудиторию нашего сайта, который достаточно стабильный. У нас есть жертвователи, которые с нами больше десятилетия, и телевизионные аудитории.
1: Угу. Ну, если мы говорим все-таки об интернет-аудитории, сейчас очень много, сейчас идет такая глобальная перестройка в России всей вот этой интернет-системы. У вас было много проектов, завязанные на мессенджеры, например, да, вы там помогали пожилым людям, которые в одиночестве остаются, у вас доноры приходили через мессенджеры. Как сейчас вы эту работу перестраиваете? Почему я спрашиваю? Потому что с этой проблемой сталкиваются многие фонды.
3: Да.
1: Ведь за последние десятилетия действительно было удобно. Все очень быстро. Мы уже привыкли к тому, что не надо куда-то ходить, эту же программу надо где-то посмотреть по этому телевизору. А все очень быстро. Ты зашел быстренько, уже буквально там в метро забежал, быстренько раз перевел, через 3 секунды ты уже деньги куда-то ушли, ты уже знаешь, все, эти деньги уже получили, уже все, эти деньги уже сработали, и ты такой счастливый, лег спать, думаешь, о, ура, плюс 200 баллов моей отрицательной карме. Как сейчас вы пытаетесь перестроиться?
3: Один проект, который был у нас в фонде, пока мы вынуждены были закрыть проект как раз поддержки одиноких людей, людей пожилых, одиноко проживающих, либо же родителей, одиноких родителей, которые заботятся о детях с тяжелыми формами инвалидности. Вот его мы были вынуждены закрыть из-за изменений, которые произошли за последние 2 года с мессенджерами. Может быть, мы его воскресим, когда все сами примем то, что у нас остался фактически один активный мессенджер Макс, когда все его внутри себя примут, все учителя однозначно перестроятся в своих классных чатах. И, может быть, мы попробуем воскресить этот проект на новом мессенджере, потому что нам его очень не хватает. У меня старшее поколение моей семьи пользовалось этим проектом. Классный был проект, назывался «Не одни». Каждый день в один из мессенджеров человек получал какое-то сообщение, какую-то мотивашку, где бот спрашивал, как у него дела. И если человек отвечал, то бот считывал, что с человеком все в порядке, ему никакая помощь не нужна. А если же ответа не было, то уже пытался связаться оператор с абонентом для того, чтобы подтвердить, что все окей. Если же не окей, то тогда уже мы начинали подключать дополнительные ресурсы и выяснять, не случилось ли чего нехорошего. И если вдруг случилось, тогда уже надо было отправлять какие-то дополнительные службы или волонтеров для того, чтобы проверяли. Потому что если, допустим, с мамой, которая заботится о ребенке с тяжелой формой ДЦП, который самостоятельно не может ничего сделать, не может обратиться за помощью, если с мамой что-то случилось, ей стало плохо, она потеряла сознание или еще что-то нехорошее произошло, то этот ребенок остается без защиты и может находиться в запертой квартире достаточно долго. И вот не хватает нам этого проекта, и мы, может быть, его все-таки попробуем воскресить, перенастроить на новую платформу, на новый мессенджер. Еще у нас, как и у многих других фондов, есть сейчас сложности с тем, чтобы дотягиваться до наших доноров. рассказывать им о проектах, которые нуждаются сейчас в поддержке, или делиться новостями о каких-то поддержках, делиться новостями о ранее поддержанных проектах, потому что нет у нас больше ни соцсетей, привычных нам и донорам, и нет мессенджеров, которые привычны к нам. Например, огромный пласт аудитории, у которых у нас есть только СМС, номера их телефонов, мы можем, получается, отправлять им только СМС. Это безумно дорого.
1: А вы платите за это как фонд?
3: Ну, конечно, угу. Конечно. Ну, то есть, ну, то есть если важно, раньше, да? Мы могли использовать определенные мессенджеры, да, для того, чтобы делать экономически выгодную рассылку, то сейчас у нас остаются СМСки, которые стоят адских денег. И,
1: конечно... А письма есть, и имейлы есть? Вот как по старинке, что называется?
2: Тебя заблокируют за спам.
1: Серьезно?
2: Да, или отправят в лучшем случае в какой-нибудь папку, там, типа развлечения или еще что-то. Ну, это же рассылка.
1: То есть, если ты делаешь рассылку, сейчас бы... Я просто давно, ну, почта там, мне какие-то письма приходят, да и приходят, но я даже не смотрю.
3: Ты их читаешь? Тебе везет, что...
1: Вернее, у меня есть папочка, папочка для спама.
2: Вот в эту папочку, да, вот туда.
1: А, серьезно, ваша рассылка в спам пойдет?
3: Естественно. Большинство рассылок попадает либо в спам, либо еще в папку, которая есть у них некоторых почтовых серверов, это промо-акции. Туда люди, да, крайне редко заглядывают. И да, серверы почтовые настроены таким образом, что рассылки от фондов чаще всего ходят туда, если они не делаются в ручном режиме. Mm-hmm. А сделать это в ручном режиме, как ты понимаешь, мы можем позволить только, когда мы пишем крупным донорам. Mm-hmm. Конечно, крупным донорам мы пишем индивидуально, не шаблонно. И...
2: Под каждого донора, да, со своим стилем.
1: Ну, то есть, понятно, да, уважаемый там Петр Петрович, а как, господин?
2: Каждый донор, но если это не если это знакомый донор, то
1: ну, понятно, который вас знает.
2: Да, ты знаешь человека, знаешь его привычки, знаешь его, на каком ты уровне с ним общаешься, и только так, ну, каждый человек, это действительно индивидуальное письмо.
1: Ну, знаете, мы во все времена ведь, вспомните, когда все начиналось, вот вы говорите, 20 лет назад вы начинали, да? Ну а что? Какие-то у нас были другие времена? 21. Ну то есть были кризисы, были сложности. Ну переживем же, ну переживем. А давайте так, ну вот сейчас очень много проблем, действительно, все те, кто приходит сюда, в эту студию, они так или иначе о проблемах говорят. Ну вот вы здесь, вы можете своей аудитории напрямую сказать, да? Нет каких-то мессенджеров привычных, но есть привычная программа. Ну скажите, а с каким, вот с чем вы пришли в 2026 год, как фонд, которому будет 21 год?
3: Ты знаешь, мы пришли с идеей, что надо защищать адресную помощь.
1: Да. Серьезно?
3: Да. Отстаивать право фондов заниматься адресной
1: это
3: помощью.
1: Это когда все говорят, инфраструктурные проекты, надо вот это все, на это только ФПГ.
2: Даже больше, я скажу, везде в обучении, в крупных каких-то компаниях уже проходишь обучение, уже говорят только о системной помощи.
1: Вот, вот, о системной помощи. А вы решили все-таки
2: адресную помощь? Адресную помощь уже это как бы считается, что это какая-то, ну, устаревшая история. Но это же неправильно.
1: Ну, почему? Объяснитесь.
3: Вот смотри, в прошлом году, когда Сара училась в Сколково...
2: Не называем.
3: Ну, я думаю, можно назвать...
1: А почему нет-то?
2: Хорошо.
3: Можно назвать и поблагодарить за то, что они дают возможность сотрудникам и руководителям некоммерческих организаций учиться бесплатно, потому что, естественно, у нас нет возможности на коммерческой основе оплачивать это обучение. Так вот, когда Сара училась в Сколково, она готовила презентацию по защите адресной помощи. И она объясняла, почему... адресная помощь важна для того, чтобы, в принципе, могли возникнуть системные проекты.
2: Да.
1: Что там было?
2: А я с таким интересом тебя слушаю.
1: Что там, Саш, что там было в этой презентации?
2: Ну, да, это... Вообще, на самом деле, это странно, когда что-то важно, а что-то не важно. То есть важно, и системная помощь, конечно, тоже очень важна. Но это же логично, что она вырастает из адресной помощи. То есть, если бы не было адресной помощи, как бы они поняли, как бы люди, которые занимаются системной помощью, как бы они поняли, например, что нужно создать вот такую огромную махину по помощи онкологическим детям по любому заболеванию. Прежде чем заболевание ты делаешь эту системную помощь, ты должен все-все-все про это узнать. Да, и понять, как это работает, как чем лечить, как этим заниматься, а кто это может сделать? Только адресная помощь. Не говоря уже о том, что постоянно, к сожалению, несмотря на то, что очень много сейчас медицина, конечно, шагает вперед, и все гораздо круче, чем 20 лет назад, но Вот, например, муковисцидоз, заболевание. Сейчас, слава богу, это все уже государство оплачивает. Дети получают инвалидность муковисцидозом. А сейчас появилась первичная целлярная дискинезия. Это очень похоже на муковисцидоз заболевания. Но это не муковисцидоз. И эти дети, они не менее тяжелые. И они не менее, чем муковисцидозники, нуждаются в специальных аппаратах, в специальном медицинском сопровождении, в лекарствах. Но они ничего этого не получают бесплатно. А это те же самые простые семьи из глубинок и с маленькой зарплатой. Ну, то есть как?
1: А как так получилось, что они вне зоны внимания оказались?
2: Ну, потому что только диагностировали это, только нашли это заболевание. Они раньше его помог муковисцидозник, или вообще просто как бронхит, не знаю, как желчный пузырь.
3: У нас, как у фонда, проект помощи пациентам с первичной целлярной дискинезией возник 2 года назад. Это одна из новых нозологий, действительно схожая по течению заболевания с муковисцидозом. Многие препараты подходят при обоих заболеваниях, но пока что сложность в диагностике заболевания. Не входит это заболевание в список тех генетических мутаций, которые можно провести бесплатно, а при этом для постановки диагноза надо выполнить несколько условий. Надо, чтобы у тебя по генетике был диагноз подтвержден, надо, чтобы по биопсии ресничек тоже был подтвержден этот диагноз. Реснички – это то, чем выстланы эпителии, я так понимаю, бронхов, и вот они, когда колышутся, они выгоняют из легких, из бронхов слизь наружу, а если они не движутся, то эта слизь остается в бронхолегочной системе. И
1: вот это есть заболевание.
3: Да, совершенно верно.
2: То есть у нас, кроме ресничек, которые мы хлопаем, есть еще ресницы, которые выгоняют всякую гадость.
1: И у кого-то они хорошо выгоняют, а у кого-то не очень.
3: И наш фонд, кроме помощи конкретным людям в оплате лекарств, ингаляционной техники, которая тоже очень специфическая и дорогостоящая, он начал выстраивать вот подобие системной помощи. То есть пока мы помогали адресно, мы
1: Вы все время помогали все эти годы только адресно?
3: Да, совершенно верно. Ну, то есть вот по этому, конкретно по этому заболеванию, так как пока мы не видим, кто готов подхватить его, мы немножечко начали вот как раз выстраивать эту систему.
1: Вот и защитили адресную помощь. Вот молодцы, да?
3: Да, мы работаем с врачами, у нас есть сейчас юридическая поддержка, потому что пациентам с первичной целлярной дискинезией даже инвалидность не дают. То есть у нас есть юрист, который работает и помогает людям отстаивать свои права. Мы сделали сайт, который наполнен информацией об этом.
1: А сколько таких людей? Это кто? Это взрослые? Это дети? Это кто? Это дети в основном? Это только дети?
2: Нет.
1: А если взрослые?
2: Кто-то доживает.
3: Это и дети, и взрослые, конечно. Ну, сейчас так Сара приложила. Очень грустно прозвучал прогноз.
2: Это тяжелое заболевание.
3: Тяжелое заболевание, но на самом деле достаточное количество взрослых пациентов. Есть пациенты, у которых уже есть дети.
1: Ну, хочется понять,
2: Нет, я имею в виду, доживают без лечения.
3: Статистики мы тебе не скажем, потому что нет этой статистики в России. У нас до сих пор...
1: А врачи знают, сталкиваются с этим заболеванием?
3: Врачи сталкиваются, конечно. И как раз врачи и проводят вебинары для пациентов, для врачей, опять же, с нашей поддержкой, для того, чтобы выявлять таких пациентов. Проблема выявления пациентов на местах. Есть одна особенность у этого заболевания, которая помогает его выявить. Это зеркальное расположение органов. Вот один из признаков этого заболевания – это зеркальное расположение органов. Но если его нет, то постоянные простуды, плохое самочувствие очень часто списывают в детском возрасте, у вас болеющий ребенок, часто болеющий ребенок. А на самом деле это совершенно другое заболевание.
1: Вот если есть такие подозрения, что есть такое заболевание, то надо как к фонду обратиться и за какой помощью?
2: Может быть, чтобы мы направили к врачу, к правильному?
3: Это прежде всего врачебная консультация, и дальше идет генетика. Вот стоимость анализа, который нужно сделать, и может быть, он станет конечной точкой, уже сразу на этом анализе будет понятно, есть заболевание или нет. Это полноэкзомное секвенирование. Оно стоит почти 40 тысяч рублей.
2: Как она помнит эти слова? Я завидую страшно.
3: Но если по клинической картине врачи считают, что все-таки мы можем говорить о первичной целлярной дискинезии, а вот это вот генетическое исследование не подтвердило заболевание, то дальше назначают полное секвенирование генома. Оно стоит уже около 100 тысяч рублей. Понятно, что редкая семья может справиться с таким количеством исследований самостоятельно, да. Если еще есть и сопутствующее лечение ребенка, лекарства, которыми ты не обеспечиваешься.
1: И вот тогда вы приходите на помощь, я так понимаю, и анализы помогаете, да, оплатить, я так понимаю, да, и врача найти.
3: По первичной целлюлярной дискинезии мы действительно делаем все, полный комплекс, это
1: а
3: и лекарства.
1: Можете, девочки, хотя бы еще одну зеркальное, да, вот вы сказали расположение органов, а что еще?
3: Ребенку после рождения или в первые трое суток после рождения ребенку может потребоваться вентиляционная поддержка. То есть,
1: то есть если он это прошел, это как фактор
3: это
1: того, что это может
3: как
1: быть,
3: раз
1: да?
3: Один из красных флагов, что у ребенка первичная целлюлярная дискинезия.
1: Ну, просто чтобы мы сейчас вот обращаемся же ко всем, говорим, смотрите, если у вас вот это, то вы приходите вот в фонд, мы вам поможем. Вот кто эти еще люди? Или вот этих двух факторов достаточно пока?
3: А, нет, там несколько критериев, но я тебе сейчас, к сожалению,
1: давайте
3: не
1: хотя
3: скажу.
1: Бы на этом остановимся. Если есть подозрение, если есть у врача подозрение, то можно позвонить в фонд или написать в фонд. Каким образом сейчас вы принимаете, если ну, вот мессенджеры ушли, что есть-то?
3: У нас на сайте есть простейшая форма, заполняется, никакие документы прикреплять не надо, просто заполняются графы, электронная почта, номер телефона и суть проблемы. И, пожалуйста, проверяйте адрес электронной почты или номер телефона дважды. Хоть мы и просим
2: да,
3: его внести один раз, потом мы не можем до вас дотянуться, если была допущена ошибка.
1: Вот с этим новым заболеванием для меня это, честно говоря, открытие, то, что вы сейчас этим... А вы единственные, получается, в стране, никто больше это не помогает таким семьям?
3: Пока да, мы пытаемся уговорить фонды, которые занимаются помощью больным муковисцидозом, потому что это
1: тоже похожие
3: бронхолегочные патологии, чтобы и они включили это направление, но возможности фонда по помощи, они всегда связаны с их финансовыми возможностями. Они сейчас не так уж шикарны.
1: Ну, пока к вам, короче говоря.
3: Да, пока к нам.
1: А через сайт fondpomogi.org очень легко найти. Это да. Старый фонд, никто никогда ничего, никакого зеркала я не видел, ну, чтобы кто-то вами прикидывался в интернете, поэтому помоги.org, там все хорошо, там проверено. Есть ли у вас какая-то еще обратная связь, там телефон, я не знаю, чей это или
2: там
1: еще?
2: На сайте все есть.
1: Все есть, да. И телефон есть тоже, да?
3: А у нас на сайте указан и городской номер телефона, и мобильный номер телефона. Мы принимаем сообщение в МАКС. Вы можете написать в МАКС.
1: Если мы говорим с этим заболеванием, понятно, что еще, кто еще может обратиться сейчас, сегодня, в 26-м году, и за какой поддержкой и помощью?
2: Ну, изначально фонд же вообще с Антоном, все-таки вспомним Антона Носика, который изначально этот фонд создавал. Фонд был задуман для того, чтобы можно было помочь всем. Ну, понятно, что мы, к сожалению, не можем помочь всем, но к нам может обратиться, в принципе, кто угодно. Мы просто разбираемся уже на месте. Вот как раз для этого и сделали самую простую форму заявки, упрощенную, чтобы человек написал свои вопросы, потом с ним уже связываемся и выясняем, можем ли мы помочь. Можно и позвонить по номеру телефона. Там у нас есть прекрасная Татьяна, хозяйка офиса, которая тоже поговорит, разъяснит все,
1: а
2: что...
1: А вы телефон не помните, да, так на...
2: Офис, телефон...
1: Ну,
2: нет,
1: чтобы...
2: Я могу его продиктовать сейчас.
1: Подождите, а мобильный чей вы даете?
3: Офисный.
1: А, офисный мобильный. Ну, давайте скажем, потому что не у всех, не
3: да,
1: все
3: конечно.
1: Могут зайти сейчас.
3: Помнишь, городской номер телефона +7 499 250 02 44.
1: Так, 250-02-44, 499, это телефон городской, да? А
3: да.
1: Мобильный?
3: Так, и телефон мобильный.
1: Там Татьяна будет отвечать,
3: мобильный.
1: Да? Татьяна будет отвечать.
3: Да. 8-903-777-65-53.
1: Итак, 8-903-37-65-53. Еще попозже обязательно назовем этот номер телефона. Собственно, если человек не может оформить там что-то, какую-то заявку, то он может позвонить по телефону, ему там все расскажут. Но Сара, ты так сказала, что прям с любой проблемой, я представляю, какой шквал может быть звонков, прям с любой, прям ну, вот реально с любой.
2: Ну, как я сейчас вот придумаю, что там можно, что нет?
3: Я придумаю, я сразу могу сказать, с чем не стоит, так как все заявки отсматриваю я сразу попрошу не обращаться к нам с просьбой погасить долг.
2: Сгоревшие дома.
1: Погорельцами вы не занимаетесь?
3: Погорельцами мы не занимаемся. Мы не занимаемся возвратом кредитов, своих кредитов, или которые взяты были на человека.
1: А если кто-то просит корову купить, когда-то к нам обращались, мы корову какую-то ну, прям реально собирали.
2: Я бы отправила к операции бабушки. Они недавно...
1: Корову, да?
2: Супер, да, супер вообще.
1: Есть такой фонд операции бабушки.
2: Фонд операции
1: бабушки,
2: да, Света Моисеева. Тут люди, которые помогают пожилым. Это как раз адресная помощь, потому что вот Лиза Олескина, у нее системная
1: старость
2: уже помощь
1: радость,
2: давно,
1: да.
2: Старость в радость, а операция бабушки — это как раз адресная помощь, и они только что сделали вообще просто, я считаю, что просто супер вообще история. Там очень-очень пожилой мужчина, и у него очень-очень маленький ребенок. И они живут в каком-то полуразваленном доме в Смоленской области, в какой-то глубокой глуши среди трех домов. И они собрали вот так вот, купили ему квартиру однокомнатную, этому дедушке с парнем в Смоленке. Смоленские. Вот они только что ее вот купили.
1: Вот такая это Сансара, добрый человек, порекламировала еще и соседи.
2: Ну, молодец, не жалко.
1: Спасибо, девушки, мы
2: пусть
1: продолжим.
2: Им тоже, вот пусть им звонят с горевшими домами и коровами. Я наоборот стрелки перевел.
1: Спецоперация «Бабушка» называется.
2: Да.
1: Не переживай, Мил, мы обязательно расскажем, чем вы занимаетесь и чем вы не занимаетесь, но через несколько минут.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

0: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
2: Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
3: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Заключительный матч сезона. «Спартак-Москва», «Краснодар». Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Разбор завалов после атаки ВСУ в Стробельске продолжается. С каждым часом растет и число жертв террористического удара украинских боевиков, который пришелся по местному педагогическому колледжу. Ближе к вечеру спасатели извлекли из-под обрушенных плит тела еще двух детей. Общее число погибших к этому часу составляет 18 человек. Много иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Стробельске. МИД окажет все необходимое содействие. Об этом рассказал официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Вместе с тем она сиронизировала, заявив, что британская телерадиокорпорация BBC отказалась приезжать в Стробельск, а представители CNN, по ее словам, находятся в отпуске. Российские военные за сутки уничтожили 800 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Также в сообщении министерства отмечается, что средствами противовоздушной обороны за это время сбиты 8 управляемых авиационных бомб. Закачка газа в европейские подземные хранилища снизилась до минимального уровня. Об этом сообщил «Газпром». При этом Германия и Франция, крупнейшие экономики Европы, в сезон закачки перешли к нетто-отбору газа из ПХГ. Величина отбора превысила показатель закачки. В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении закупок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля. По долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ работает с 17 июня этого года по краткосрочным договорам, а с 1 ноября будущего года по долгосрочным. Иран в рамках непрямых переговоров с США выступил с инициативой приостановить сроком на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадад», ссылаясь на источники. Кроме того, Тегеран якобы выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран внутри страны. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, сегодня заявил журналистам, что на переговорах с Ираном был достигнут прогресс и допустил появление новостей в ближайшие несколько дней. Ребенок, по предварительным данным, провалился в люк фонтана на Симферопольском бульваре в Москве, который дети открыли, когда играли. В настоящее время несовершеннолетний находится вне опасности, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Там добавили, что по предварительной информации инцидент произошел, когда дети играли в фонтане и открыли люк. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве комфортная погода, переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшой дождь, дневные часы 23-25 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 20 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на своем поле нанес поражение «Уралу» из Екатеринбурга в ответном переходном матче за право выступать в российской премьер-лиге в сезоне 2026-27. Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Гамит Агаларов с пенальти и Хусем Мрезик. А первый матч в среду в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо», которая по итогам переходных встреч остается в РПЛ на следующий сезон. Тольяттинский «Акрон» в эти минуты встречается с «Ротором». Здесь завершен первый тайм, ничья 0-0, ну а первая встреча осталась за тольяттинцами со счетом 2-0. Защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Соглашение с 26-летним колумбийским игроком рассчитано на 5 лет до конца сезона 2030-31 годов. Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с ней чемпионом первой лиги. В прошедшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с калининградской командой был рассчитан до лета 2027 года. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев присоединился к сборной России на летнем сборе, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Отмечается, что 31-летний футболист заменил Дмитрия Воробьева из «Локомотива», который получил повреждения в последнем матче сезона за железнодорожников. В рамках летнего сбора Россия проведет 3 товарищеских матча. 28 мая с Египтом в Каире, 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Московский ЦСКА на своем паркете победил «Локомотив Кубань» в 5-м матче полуфинальной серии плей-офф Единой Лиги со счетом 103-92. У хозяев 29 очков набрал Мело Тримбов, став самым результативным игроком встречи. У гостей 20 очков на счету Патрика Миллера. Армейцы вышли в финал и встретятся с победителем противостояния «Уникс Зенит». Счет в серии до 4 побед 3-2 в пользу «Сине-бело-голубых». Российский теннисист Петр Барбирюков обыграл белоруса Илью Ивашко в финале турнира серии «Челленджер» в индийском Бангалоре. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. Российские каратисты Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян завоевали золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в немецком Франкфурте на Майне. Бронзовым призером стал Эрнест Шарафутдинов. Нападающий Максим Летунов после открытия рынка свободных агентов с большой долей вероятности станет игроком московского «Динамо», сообщает «Спорт-экспресс». Контракт Летунова с нижегородским «Торпедо» истекает 31 мая. 30-летний россиянин играл за нижегородскую команду с 2022 года. А в регулярке в нынешнем сезоне он провел 60 матчей и набрал 28 очков. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, мы продолжаем нашу встречу сегодня. В этой студии генеральный директор благотворительного фонда «Помоги.орг» Сара Нежельская, директор проектов Мила Баранова. И это фонд изначально так повелось, когда еще только он открывался, хотели всем помогать. Учредители этого фонда, и до сих пор всем этот фонд помогает, кому может, конечно, и мы начали говорить о том, кому не помогает. Кредит закрыть нельзя, да, Мил, продолжи, чего еще вы не делаете?
2: Кредит закрыть нельзя, не оплачиваем услуги, связанные с процедурами ЭКО, также не оплачиваем лечение в Китае стволовыми клетками, например, да. То есть, если мы говорим про CAR-T-терапию, то, конечно, да, с этим можно к нам обращаться на Китай. Но если идет про лечение детского церебрального паралича стволовыми клетками в Китае, то нет.
1: А вообще реабилитация, если говорить об этом?
2: К сожалению, мало сейчас оплачиваем реабилитационных курсов, опять же, из-за финансовых возможностей. Они у нас сократились, и поэтому мы вынуждены были и сокращать финансирование по этому направлению. Мало сейчас помогаем взрослым с травмами позвоночника, а это как раз одно из самых многочисленных по количеству заявок направлений.
1: Ты имеешь в виду травма ныряльщика?
2: Угу. Травма ныряльщика, ДТП, то есть травмы, полученные в результате несчастного случая. Скорее мы окажем помощь в оплате коляски с электроприводом или какой-то электроприставки для человека, чтобы сделать его более мобильным в быту, в его каждодневной жизни. Но на курсы реабилитации берем сейчас очень мало. Я посмотрела по статистике, у нас 1-2 взрослых пациента в месяц всего лишь. А получаем мало. Мы просьбы 2-3 в день по этому направлению.
1: То есть получается, что вы собираетесь вместе и говорите, нет, вот этому отказываем, и этому отказываем. То есть это что, это такой личный отбор?
3: Нет, нет, просто очередь как? Плодить, зачем? Ну, то есть это сколько ждать люди будут?
2: Ну, к сожалению, да. Если у нас есть в очереди несколько пациентов, то все остальные, пока не сократится эта очередь, у нас пойдут в отказы.
3: Там нет какого-то...
2: Мы не вывешиваем у нас на сайте, в какой момент мы принимаем заявки или нет, потому что тоже тяжело достаточно
3: отслеживать. Знаешь, 100 человек позвонили, а мы взяли только 2. Ну, как это? Действительно, как это? Поэтому просто вот это судьба просто. Вот кто сейчас вот написал, ну, могут быть какие-то нюансы, ну, там человек, например, я не знаю, был в сильном алкогольном опьянении, да, и вообще он алкоголик, то мы, конечно, выберем молодого парня, у которого вся жизнь впереди, чем человека, который ведет образ жизни.
1: Ну, да, чаще сам виноват. Да? А с каким запросом сейчас к вам чаще всего обращаются?
2: По-прежнему реабилитация при поражениях центральной нервной системы, то есть при ДЦП, при каких-то формах эпилепсии, да, это по детям это один из самых популярных запросов, но берем мы немного по этому направлению.
1: Ну вот я все равно не понимаю, со стороны слушателя, да, я думаю, ну вот интересно, вот я там в семье, у меня вот такой ребенок, или я сам такой, то обращаться или не обращаться, получается такое, ну, на кого Бог пошлет, что называется, или на кого Мила пошлет, да, то есть Мила скажет, вот этого берем.
3: Нет-то. Угу. Ну, а чего бы нет? Ну, нет, так нет.
2: Обращение фонда...
3: Все всегда... Люди обычно пишут много-много разных фондов, не только в нас.
2: Да, обращение фонда — это всегда лотерея. Вообще не стоит отказ от фонда воспринимать как
3: счёт.
2: Отказ тебе лично.
3: Да.
2: Это зачастую этот отказ вообще никак не связан с человеком, а он именно связан с возможностями конкретной благотворительной организации.
1: Вот если говорить о конкретной благотворительной помощи, сейчас есть какие-то экстренные у вас случаи, когда надо прям вот экстренно помочь?
2: Ты имеешь в виду текущие
1: прям
2: сборы?
1: Конкретно,
2: ты знаешь,
1: кто
2: у нас
1: сегодня?
2: Такой очаровательный молодой человек сейчас висит на сайте. Богдан, по-моему, ему лет 16, у него опухоль головного мозга, гамартома гипоталамуса, это доброкачественное образование.
3: Ритько? Да.
2: Богдан Ритько, да.
1: Ритько.
2: Ох, у нас

0: ним, конечно, непростой был сбор. Сначала мы его пытались продвинуть на ТВ-сбор, но, к сожалению, канал не смог нас поддержать, и мы собираем через сайт. И мы с ним слегка намучились, потому что у нас сборы, которые идут на сайт, должны сопровождаться хорошими фотографиями. И тут и у нас, в принципе, обычно получается делать качественные фотосессии. Вот мы получаем фотографии с платной фотосессии этого ребенка. Мы смотрим на этого ребенка, и я хватаюсь за голову, потому что фотография, она должна вызывать у человека желание помочь. Вот сейчас у нас пока висит на сайте, висят на сайте не самые лучшие фотографии Богдана, но...
1: В смысле, что он крутой?
0: Ну, он не крутой. Или что? Он какой-то, вот знаешь, вот этот подросток, который играет в компьютерные игры, ему больше ничего не интересно. Вот
2: ничем
0: такой.
2: Не болеет.
1: То есть по фотографии
0: вот такой.
1: Ну, да, да,
0: вот
1: типа... так,
0: ну, то есть вот у него есть только компьютерная игрушка, и все.
2: Мы же ориентируемся на обывателя, интересов. Как вот ты говоришь. Я вот сейчас со стороны, что думают мои слушатели. А мы же тоже смотрим со стороны, что думают люди, которые хотят
1: помочь. То есть они считают, что типа, а зачем мы ему будем помогать, да. если у него все есть?
0: Ну, может быть. Но он какой-то без интересов, да. Хотя мы в тексте пишем, что раньше он увлекался греблей, но из-за заболевания сейчас он не может этого себе позволить, потому что если приступ случится в воде, то кто его будет спасать? Но сегодня мы получили такие классные его фотографии, и на этой неделе мы сделаем рассылку по нашей донорской базе. Я надеюсь, мы постараемся закрыть этот сбор.
1: А ВК вы там выкладываете какие-то свои?
0: Да,
1: да,
0: ну, в общем, шикарные фотки, да. Правда. Мы тебе покажем прям небо и земля по сравнению. Вот
1: ну,
0: как
1: там
0: много
1: уже, подождите,
0: значит фото.
1: Сейчас это тоже будет слушать. Говорит, ну да, важно, главное, фотку хорошую подобрать.
0: Это
1: да, где
0: правда
1: он плачет,
0: важно.
1: Например.
0: Это...
1: Он что там плачет?
0: Он
1: рыдает?
0: Вообще
2: нет,
0: не плачет. Он классный.
2: Классный,
0: он
2: живой.
0: Гуляет в парке, да. Он запускает бумажные самолетики, да, да. Он там делает фигурки какие-то из пальцев и смотрит.
1: Так вот где успех, да? То есть главное сфоткаться с этим самолетиком в парке.
0: Нет, ну подожди, ну жертвователь, он же не знает этого человека.
1: Ну, да,
0: он должен,
1: да.
0: По
2: тебе
0: фоткам
2: покажем.
0: Его представить.
2: Запись закончится, Мила тебе покажет до и после, ты поймешь, о чем мы
1: я
2: говорим.
1: Хорошо, но вы главное нашим слушателям, чтобы в ВК вы выложите главное.
0: Мы обязательно
1: вот,
0: выложим.
1: Вложить.
0: Да,
1: и на сайте.
0: До и после. И можно даже посмотреть, да, динамика сбора. Как вот с такими фотографиями ребенок собирал. История это та же самая. Тот же самый Богдан, да? И как вот мы поменяем фотографии, и как дальше начнут откликаться
1: люди? Ну, давайте мы, слушайте,
0: люди.
1: Мы уже про Богдана прям очень много поговорили. Классный парень, я так понимаю, ему нужна помощь. Я так понимаю, что помощь непростая нужна. Давайте, может быть, обратимся ко всем, давайте
2: да,
1: поможем. Как,
2: давайте.
1: Как помочь?
2: Там фотки будут классные.
1: Опять же фотки.
0: Скоро у нас будут потрясающие фотки. Как помочь Богдану, вы можете посмотреть у нас на сайте помоги.org, либо прямо сейчас, во время эфира, вы можете отправить сообщение на короткий номер 2222. В тексте сообщения укажите сумму, которой вы готовы спасти Богдана.
1: Просто смс на номер 242 и
0: просто сумму. Да.
1: Вот вы такие первые у меня. Обычно слово какое-то надо писать, там, я не знаю.
0: Ну, нам это не просто далось.
1: Ага.
0: Да.
1: Ага. А вы говорите, вы не технологичные теперь. Вы как технологичные.
0: Да, у нас собственный короткий номер.
1: 2222, друзья, 2222. И дальше 100. И что, 100 рублей спишется со счета моего телефона, правильно?
0: У некоторых операторов придет сообщение с просьбой подтвердить операцию. То есть у кого-то безакцептное будет списание, а у некоторых операторов потребуется подтвердить эту операцию. Будьте аккуратны в количестве нулей.
1: В смысле, в сторону увеличения.
0: Чтобы у вас не завис палец на нуле, да?
1: 100, 200, 300, ну любая сумма, я так понимаю. И как раз таки, да, ну и Богдану мы можем на сайте помоги.org тоже организовать помощь. Я так понимаю, что ему нужно в Японию.
0: Да, потому что там есть возможность провести такую операцию, которая у нас пока недоступна. То есть определенный вид... радиочастотного лечения, хирургического лечения, когда будет удаляться вот эта вот опухоль, расположенная в опасном месте. То есть сейчас эта опухоль, она вызывает у него приступы. Приступ, это со стороны может казаться и забавным, да, приступы смеха, но на самом деле это очень опасное заболевание.
2: И страшно.
1: Именно
2: да.
1: Приступ смеха, да?
0: Да, приступ
1: непринужденного,
0: вынужденного смеха, да.
1: А сколько он может длиться, этот приступ?
0: Несколько секунд, он может до минуты длиться, да.
1: И это опасно?
0: Да, конечно.
1: Ну, ты-то говоришь, но мы-то смеемся тоже. Почему опасного-то?
0: Ну, потому что это один из, то есть это видимый, да, признак заболевания. Вот эти вот приступы смеха, именно когда они возникают, начинают обследовать ребенка, что же с ним происходит. А дальше уже
1: сами-то они опасны или не опасны? Ну, просто болезнь опасна.
0: Посмеяться не опасно. А вот сам приступ, ну, да, его приступ. Влияние на мозг, конечно, опасно.
2: Ну, друзья, а-ля эпилептический.
1: Спасаем Богдана, короче говоря, 4 двойки, любая сумма, или заходим на сайт помоги.орг. А мы через несколько минут продолжим.
3: Маяк. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией. Подкаст «Ипликатор Кузнецова». В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
4: Мыслей у детей не меньше, и они не беднее и не хуже, чем у взрослых, только они другие. В нашем мышлении образы линялые, ветхие, чувства тусклые и словно покрытые пылью. А дети думают сердцем, не умом. Поэтому нам так трудно найти с детьми общий язык. Поэтому нет более сложного искусства, чем умение с ними говорить. Долгое время мне казалось, что с детьми нужно говорить просто, понятно, занимательно, образно, убедительно. Теперь я думаю по-другому. Мы должны говорить коротко и с чувством, не подыскивая слова и выражения. Говорить искренне.
3: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: «Адреса милосердия» с Александром Ветровым.
1: Друзья, мы снова в студии. Здесь у нас сегодня замечательный представитель благотворительного фонда «Помоги Орг». Это гендиректор Сара Нежельская и директор проектов Мила Баранова. Девушки, вы сказали много уже про адресную помощь, про то, что адресная помощь очень важна и нужна по-прежнему, потому что когда в семье беда или у ребенка беда, мы все равно ищем фонд. Это и есть адресная помощь. Но давайте расширим горизонты, и, как всегда, вы впереди планеты всей, предлагайте какие-то интересные повороты. Что сейчас мы можем, с каким обращением мы выходим сейчас к радиослушателям «Маяка»? Такое, чтобы вот все сказали: «Вау, как круто!» Еще такого никто, ни один фонд не делал.
2: Ой, ни один фонд. Ну, как мы нашли первичную целиарную дискинезию?
1: Это то, что мы вначале говорили, да, это как это новое заболевание.
2: Да, к нам обратилась врач, которая раньше как раз просила помощи муковисцидозным детям. И сказала, что вот есть такое заболевание, и мы не знаем, что с этим делать. Да, когда-то государство возьмет это на свой баланс, но это будет когда-то, будут давать инвалидность этим детям. А вот сейчас у нас вот там, я езжу по всей стране, она мне звонила из Чечни, по-моему. Вы можете помочь такому ребенку, чтобы сделать анализ, можете помочь такому ребенку, и так мы вышли на этот проект. Поэтому мы сейчас обращаемся ко всем, громко сейчас я скажу, ко всем врачам России.
1: Почему?
2: Ко всем,
1: так и есть. Да,
2: ну, ко всем врачам России. Может быть, у вас, в вашем городе, в вашей деревне, в вашем любой точке есть какие-то дети или даже взрослые, которые, у которых есть какое-то заболевание, и вот вы на месте их спасаете и своими силами обходитесь, но у вас не хватает ресурса. Вы можете позвонить нам, рассказать это или написать. И, возможно, это какое-то новое заболевание, о котором еще не знают, и мы поможем вам помочь вашим пациентам, поможем вам довести это до, уже до уровня проекта системного.
1: Ну, мы сейчас говорим только о неизвестных заболеваниях. А как врач там сам понимает, это известно?
2: Ну, он понимает же, что что-то не то.
1: Ну, это какое-то сложное, да, мы говорим сейчас, какое-то генетическое. Ну, то, что мы говорим, орфанное, редкое заболевание, да?
3: Мы прежде всего говорим врачам то, что если они видят, что где-то не хватает помощи государственной, и, может быть, нет крупных фондов, которые занимаются этой проблемой, и он видит, что нужна поддержка, он может сам, не дожидаясь, пока пациент до нас дойдет, сам попросить о помощи.
1: У вас врач должен вам сам позвонить, скажите: здравствуйте, вот у меня такой-то есть пациент, у него такие-то проблемы, да?
3: И а дальше мы уже займемся пациентом, дальше будем выяснять, есть ли еще у этого врача схожие, да, пациенты, чтобы понять, это проблема какая-то глобальная или какая-то небольшая частная уровня адресной помощи. То есть как врач может попросить, и причем врач может попросить о помощи не только для конкретного пациента, если он в своей работе чувствует, что ему тоже не хватает каких-то ресурсов, не знаю, оборудования какого-то, ну, не уровня операционной, да, который многомиллионный,
1: да,
3: расходы где, а в его работе не хватает чего-то, и, в принципе, администрация его больницы достаточно лояльна, и если что, сможет принять на баланс от благотворительного фонда какую-то помощь, то тоже можно к нам обращаться, потому что и этим мы тоже занимаемся. Больница, мы тоже помогаем с медоборудованием и оборудованием стационаров.
1: Ну, вообще, это потрясающе. Почему? Потому что никогда в жизни мы говорили, ну, фонд, вы знаете, помогают медикам, это такое есть. Но то, чтобы вот с таким обращением мы выступали, это впервые. Типа, врачи, если у вас есть пациент, позвоните, мы поможем.
2: Я еще добавлю, что это не только больницы, но у нас есть пациент как раз, опять же, с первичной целиарной дискинезией из детского дома. Он попал в детский дом из Курска, из детского дома Курска, ну, повозили детей оттуда, и нужна была ему помощь, и детский дом взял на свой баланс все, что мы ему покупали, ну, потому что это очень важно, мы не можем просто так привезти и оставить, да, мы же должны передать это официально. И к нам обращались врачи, и с нами очень хорошо сотрудничали детского дома.
1: В общем, любые, получается, врачи,
2: любые
1: неважно
2: врачи,
1: где, неважно в какой
2: хоть
1: организации.
2: В тюрьме, да.
1: Итак, я телефоны два назову, которые работают, и, кстати, по рабочим дням или вообще всегда можно звонить?
3: Писать можно в любое время, ответим мы в рабочее.
1: Ага, писать по телефону, вы имеете в виду?
3: Да,
2: или на почту.
1: Или на
2: почту.
3: На почту и в МАКС.
1: Сейчас разберемся. Значит, помоги.орг – это сайт фонда, это легко найти. ВК есть наверняка тоже, МАКС есть тоже. А вот теперь телефоны. Городской 8-499-250-02-44, 8-499-250-02-44 и мобильный телефон 8-903-777-6553. И еще раз, 8-903-777-6553. Ну и напомним, что мы сегодня помогаем Богдану. Чем мы помогаем и для чего?
3: Богдану мы сегодня помогаем смс-ками либо на сайте нашего фонда. У Богдана опухоль головного мозга. Диагноз звучит как гамартома гипоталамуса. Очень красивое название. И мы помогаем попасть Богдану в Японию на операцию. Японские хирурги избавят его от опухоли.
1: Как можно это сделать? Как прямо сейчас можно помочь Богдану?
3: Можно отправить смс на короткий номер 2222. В тексте сообщения укажите сумму, которая будет списана с вашего баланса. Это сумма пожертвования для Богдана.
2: А давай обратимся к жителям города, откуда Богдан.
3: А, мы не сказали, откуда Богдан. Он из Владивостока, да.
2: Может быть, жители Владивостока.
3: Мы будем рады, если из дальнего региона нашей страны тоже нас поддержат.
1: А каким образом жители Владивостока могут поддержать Богдана?
3: Точно так же, 22-22-22.
1: Ну что, друзья, спасибо, во-первых, девушке, что вы за последние годы пришли, все-таки добрались до нас. Это очень ценно.
2: Мы все время говорим, мы бы чаще. Зови.
1: А мы видим, какие вы большие молодцы, что несмотря ни на что, на все помехи, на все ветры, на все бури, тем не менее, один из самых почетных, уважаемых фондов продолжает жить и процветать. Спасибо за то, что вы есть. Итак, у нас сегодня в гостях были гендиректор благотворительного фонда «Помоги.орг» Сара Нежельская, директор проектов Мила Баранова. Спасибо, девушки.
2: Спасибо огромное.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Грачи прилетели. Помните, как выглядит эта картина? И галки, видимо, прилетели, так же и выглядят. Когда-то про кошку я читал, что это компаньон. Так и написано официально, человеческий компаньон. Вот галки и грачи – это тоже компаньоны человеческие или не совсем?
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Число жертв в результате атаки ВСУ в Стробельске, по последним данным, составляет 18 человек. Разбор завалов продолжается. Сегодня с каждым часом росло число погибших в результате террористического удара украинских боевиков. На месте работает корреспондент информационной службы «Вести» Егор Григорьев.
2: Три подростка еще не найдены. Все три это девочки. Просто в списке пропавших без вести, в списке тех, кого спасатели уже достали. Эти дети, к сожалению, погибли, опубликовал глава Луганской Народной Республики. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Последние этажи там, скорее всего, и могут находиться, предварительно могут находиться три пропавших без вести подростка. Ситуация меняется постоянно. Ну, ни на минуту спасатели сейчас не прекращают свою работу. Две единицы высотной техники работают. Это два крана с длинными стрелами. Помогают конструкции разбирать с помощью цепей, тросов. Цепляют тяжелейшие плиты, блоки фундаментные и блоки там оконных рам и переносят. Дальше уже руками спасатели приступают, разгребают завалы там, где техника может навредить, возможно, людям. Приходится все вручную разбирать. Некоторые подростки, когда только объявили воздушную тревогу и случился первый удар, некоторые с вторых, третьих этажей даже пытались сами выпрыгнуть, чтобы как можно быстрее помещение покинуть. То есть беспилотники атаковали с разных углов, с разных направлений. И, конечно, это не могла быть никакая случайность. Об этом говорил наш верховный главнокомандующий. 16 самолетов летели сюда целенаправленно, именно в педагогический колледж, где мирно спали студенты, мирно спали дети. Это 2004, 6, 7, 8 год рождения. Подростки от 14 до 18 лет, они здесь учились, здесь не было ни военных объектов, здесь не было ни военной техники, ни самих военных, никогда здесь не было. Стробельск давно мирный город, 60 километров до Харьковской области, вот предположительно оттуда беспилотники были запущены, причем беспилотники, я напомню, которые Украине помогают производить, в том числе европейские государства, это были, понятно, что БПЛА самолетного типа, большие такие крылья, как их называют, которые несли большой заряд. Следователи сегодня оцепляли по периметру воронки, которые образовались от взрыва. Это напротив входа в непосредственно общежитие и в здание колледжа. И с помощью специальных приборов, которые могут находить микросхемы, чипы, сим-карты, они обследовали эту территорию и искали необходимые свидетельства, необходимые улики, которые будут отправляться дальше на экспертизу.
0: Много иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Стробельске. МИД России окажет все необходимое содействие. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
3: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельского.
0: Владимир Путин накануне поручил Минобороны проработать свои предложения в связи с этим преступлением киевского режима. Российская армия атаковала военные предприятия и объекты энергетики, связанные с украинскими войсками, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Также бойцы ударили по цехам сборки, местам хранения БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации противника в 142 районах. За сутки силы ПВО перехватили 800 дронов и сбили 8 управляемых авиационных бомб. Дональд Трамп заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном или возобновление боевых действий составляют 50 на 50. «Я думаю, произойдет одно из двух. Либо я нанесу по ним удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем хорошую сделку», — сказал президент США в интервью порталу Axios. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио чуть ранее заявил, что на переговорах с Ираном был достигнут прогресс и допустил появление новостей в ближайшие несколько дней. Между тем, по данным саудовского телеканала «Аль-Хадад», Иран в рамках непрямых переговоров США выступил с инициативой приостановить сроком на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. Кроме того, Тегеран якобы выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран внутри страны. Согласно данным телеканала, в проекте меморандума, который может быть заключен между Ираном и США, Исламская Республика подтвердила, что обязуется не разрабатывать ядерное оружие. В обмен на это Тегеран потребовал от Вашингтона полного снятия санкций, а также разморозки своих активов до начала дальнейших переговоров по ядерному досье. В России призвали Швецию вернуть подводную лодку царского флота. Как сообщает ТАСС, подлодка «Сом» российского императорского флота затонула после столкновения со шведским пароходом в 1916 году. В это время она находилась на боевом задании. Субмарину необходимо поднять и вернуть в Россию. В нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции, в том числе в сфере мемориальной работы, приостановлено, но однажды подлодка вернется и станет достоянием исторического и музейного наследия, сказано в сообщении. Субмарина была построена в 1904 году и является одной из старейших сохранившихся. С 2015 по 2021 годы российские и шведские государственные и частные компании вели переговоры о ее подъеме для реставрации и передачи в музей, а также перезахоронения погибших моряков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь, плюс 16-18 градусов, в Москве без осадков. В дневные часы вечером местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит 23-25 градусов.

0: Мастера спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Мастера спорта. Андрей Кудряшов, Николай Саприн.
2: Коль, привет.
3: Привет, Андрей, как ты, хорошо тебя слышно.
1: Ты как-то так вздрогнул, у тебя, наверное, громкий голос на ушниках.
3: Новые ощущения, мы все-таки не будем скрывать, мы находимся в новой студии, прекрасно, конечно, впечатление, но надо еще привыкать.
1: Да, безусловно, и сегодня первая часть, наверное, большую часть первой части, первой половины нашего канала мы посвятим завтрашнему финалу Кубка России по футболу. Напоминаю, что у нас завтра на «Маяке» большая трансляция, которая начнется в 17 часов, и, соответственно, в прямом эфире мы будем транслировать финал Кубка России из Лужников, в котором Краснодар сыграет со «Спартаком». Также поговорим о чемпионстве ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина. На этой неделе у нас в КХЛ новый старый чемпион. Да?
3: Второй год подряд «Локомотив» выигрывает, да, и на самом деле нет, как говорят, ничего закономернее, потому что действительно «Локомотив» был хорош, при том, что он менял немножечко состав, как вы помните, по сравнению с предыдущим годом. Самое главное, менял тренера. И тем не менее, вновь доехал до пункта назначения первым.
1: И потом попробуем, конечно, несколько слов про фигурное катание поговорить, потому что на этой неделе состоялся исполком Федерации фигурного катания на коньках России, на котором был избран вновь новый старый президент, и на этой неделе стало известно о нескольких переходах фигуристов, в том числе под флаг Азербайджана, и попробуем об этом тоже пообщаться. То, что касается «Спартака» и «Краснодара», какие у тебя ожидания по поводу...
3: Здорово, что сезон заканчивается таким матчем, потому что формально это же действительно последняя игра сезона вообще. Вот мы сейчас, не знаю, как ты, я наблюдаю за тем, как пытается волгоградский «Ротор» отыграться в паре с тольяттинским «Акроном». Это борьба как раз за место в российской премьер-лиге, стыковые матчи. Но я думаю, все согласятся с тем, что по уровню, по антуражу, по накалу, в конце концов, по локации, да, все-таки это Лужники, это главный стадион страны. Едва ли вот эти пары стыковые идут в одно сравнение как раз с завтрашним финалом. Финал большой. С одной стороны, Краснодар, упустивший чемпионство на финише, но желающие все-таки завладеть хотя бы одним трофеем из тех, что разыгрывались по ходу этого сезона. С другой, Спартак, которого не владел трофеями уже очень много. Очень много лет, очень большой период, и, наверное, смена главного тренера по ходу сезона вдохнула надежду в то, что что-то у Спартака будет получаться. Вот как раз ответ на вопрос, можно ли спасти этот сезон. Смена главного тренера, попытка вывести на первый план несколько другое сочетание в стартовом составе, или же все-таки эти попытки бесплодны. Вот завтра мы это увидим, но, в принципе, Карседо сделал все, чтобы Спартак действительно сезон спас.
1: Ты уже ответил на вопрос, для кого Кубок России, победа в Кубке России в этом сезоне будет более ценна.
3: Для обеих команд.
1: Для обеих команд, безусловно, но, как мне кажется, для Краснодара... Вообще, вспоминаешь ли ты в истории футбола, может быть, и российского или европейского, когда после поражения в гонке за золото в чемпионате, да, команда выходила на финал Кубка России, для нее это все-таки был второстепенный турнир для Краснодара, я имею в виду. То есть они как бы на него ставку не делали. Да, дубль получится, отлично, да. А если не получится, да, то нет.
3: Мне кажется, тут все заключается как раз в эмоциях отрицательных, которые все-таки Краснодар постерегали в последние недели. Вот это поражение «Динамо». Наверное, да, надо спасать тоже сезон, и в этом смысле победа в Кубке России очень важна. Мне кажется, мы уже преодолели, Краснодар преодолел те времена, когда победа в Кубке России прям считалась чем-то прям из ряда вон, потому что Краснодар действительно уже и чемпионом стал, и стабильностью своих выступлений добился того, что его все время, сколько вот все последние годы называют одной из лучших команд России. Это действительно так. И по составу, и по уровню руководства, причем как президентского, да, так и со стороны главного тренера. Действительно, Краснодар соответствует. Но, опять-таки, он очень обидно оставил себя, лидируя большую часть сезона без золотых наград, проиграв в «Динамо» при последнем туре. Поэтому, конечно, надо возвращать хорошее настроение, тем более, как говорят, все идет к тому, что следующий сезон с Краснодаром начнет несколько иным составом. Поэтому, конечно,
1: да,
3: это такая лебединая песня для того состава, который олицетворяет Кордоба, Сперцан, который действительно был одним из лучших в России последние годы.
1: 30 секунд твое мнение про «Спартак», да, потому что нам пора на хоккей переходить. Что ты думаешь о «Спартаке»?
3: Мое мнение о «Спартаке» такое, что команде надо все-таки для того, чтобы считать то, что было сделано завершенным, все-таки не просто побороться за трофей, а взять его. И, по сути дела, у «Спартака» есть тот козырь в виде того, что игра будет проходить в Москве, болельщиков своих будет больше, я так полагаю, и надо этим пользоваться. Другое дело, что, на мой взгляд, все-таки по уровню игры, показанной в этом сезоне, в целом, по стабильности, Краснодар сильнее.
1: Ну, давай узнаем у ребят из смежного, да, вида спорта, у специалистов, у экспертов, которые следят за хоккеем, но, безусловно, и на футбол обращают внимание. К нам присоединяется Павел Лысенков, обозреватель Матч ТВ. Паш, привет.
2: Привет, рад вас слышать.
3: Привет, взаимно.
1: Ты за «Спартак» или за «Краснодар» в завтрашнем финале Кубка России?
2: Во-первых, я за «Спартак». За «Спартак», да, меня приглашают футболисты, ну, организаторы на трибуну, в ложе на «Спартак» хожу. Всегда рад к ним приходить, особенно когда с собой беру хоккеистов, и они... Даже я однажды привел Овечкина на матч «Спартак-Динамо». Вот, и он там сидел,
1: он тебя поблагодарил? А чем закончился конкретно этот матч между «Спартаком» и «Динамо»? Что сказал Овечкин потом? Это очень интересно.
2: Я счет не очень помню, но Сашу тогда посадили не в супер-супер ложу, а билетов не было, посадили голд ложу, но там просто проходили люди мимо, то есть они идут так, смотрят, Овечкин сидит так, ничего себе, там на трибуне. Потом он пошел после первого тайма випку, и там с ним все фотографировались, Ренат Досаев подошел, все футболисты, звезды футбола шли к Овечкину фотографироваться. Но ему понравилось, самое главное, он любит ходить на футбол. А когда вы говорили вот про Краснодар, я вспомнил вот эти 5 минут, когда мне хватило, 85 минут, выбегает игрок Краснодара, не забивает гол.
1: Да, с «Динамо», да.
2: И параллель с хоккеем, 33 секунды авангарда, которым не хватило авангарда до того, что, может быть, выиграть Кубок Гагарина.
3: Это матч с «Локомотивом», когда отыграли за 30 секунд, 33 секунды, отыграли две шайбы.
2: 33 секунды, да, вот это спорт. Да.
1: Это полуфинал, да,
3: был? Полуфинальный матч, по-моему,
2: ну,
3: 5-5.
2: Ну, конечно, да, потому что я смотрел на чемпионство «Локомотива», я их поздравлял, я был в чемпионской раздевалке, я все это видел, но у меня в голове сидело, что это мог быть авангард. Вот эти 33 секунды, которые фантастически авангард не дотерпел, но, с другой стороны, это огромный комплимент «Локомотиву», что они не просто так на удачу какая-то,
1: Ты про эти 33 секунды как ухмылку вселенной думал, да, в чемпионской раздевалке «Локомотива»? Просто интересно, что там праздник, там шампанским поливают, там надо закрываться зонтами, брезентом, да, а ты думаешь про
2: они
1: вот эти злосчастные 33 секунды.
2: Сами игроки «Локомотива» об этом говорили. Я спрашивал у Радулова, он, во-первых, посвятил победу и год назад, и сейчас тем парням, которые разбили в 2011 году, и он сказал, что эти 33 секунды, они нам помогли свыше. То есть вот такая метафизическая тема тут есть, и все они говорили сами про эти 33 секунды. Но, с другой стороны, конечно же, «Локомотив» — фантастическая команда. Они вырастили этих ребят в своей системе, добавили точечно сильных легионеров. Первый был тренер потрясающий, Игорь Никитин. Боб Хартли — просто фантастический человек. 9 финалов, 8 побед. И интересная интрига, кто будет следующим тренером. Вот это очень интересно посмотреть, пока мы не знаем.
1: Я просто про Боба Хартли хотел спросить. А он знает, как выигрывать финал, потому что он канадец, или это просто такой человек, который блестяще владеет мастерством профессии своей?
2: С одной стороны, его не номинировали на тройку лучших тренеров КХЛ. Это просто возмутительно.
1: Да? А почему так произошло, кстати? Вот сразу вопрос.
2: Такой подтекст может быть, потому что они подумали, вот он уедет домой там через пару дней, и на церемонии его просто не будет. И никто не хотел подать просак. Тем более он не приехал на матч звезд, хотя его должны были выбрать туда, как тренера. Вот. С другой стороны, ну, может быть, теперь КХЛ отходит от традиции, которая была все время, что если ты выиграл Кубок Гагарина, значит, ты лучший тренер. Все-таки надо больше здесь проявлять фантазию. Но посмотрите, когда сломался Гоша Иванов, это супер важный игрок для «Локомотива», Боб Хартли собрал тройку паник Фрес Радулов, первое звено. Оно сделало результат в пятом матче, и в шестом смотрелось здорово. Вот, пожалуйста, гений Хартли собрал звено, которое дало результат. Как он использовал Радулу в этом сезоне, как он раскрывал Сурина, как он доверял Исаеву вратарю. Исаев говорит, а столько не играл, как при Никитине. Больше игровой практики. Он все-таки очень классный тренер, у него колоссальный опыт. Он докапывается до деталей, он может там брать игрока за руку, водить по площадке, говорит, ты должен это делать. Очень дотошный, но поэтому он и чемпион.
3: Ну вот удивительно, да, как возможности и талант этих игроков, во многом этих, да, потому что состав-то был сохранен на две трети, был раскрыт по-разному. Сначала Никитином с его системой, теперь Хартли с его системой. И не знаю, как тебе, Паша, мне, когда была бы образована полуфинальная пара, мне вообще-то «Локомотив» было несколько страшновато, потому что все-таки одна команда Запада, все остальные гранды с Востока, Владивостока, и действительно казалось по ходу полуфинала, что «Авангард» играл лучше, и он это заслуживает. Но в том-то и дело, как кажется, что есть всегда у чемпионов, таких новоявленных, хотя бы разочек в розыгрыше, какой-то один или несколько матчей, где везет по-страшному, и где действительно это везение потом помогает, оно ощущается, игроки понимают, что что-то за них свыше работает. Это опять-таки вот к вопросу о пятом матче. И опять гол паника, например, забитый удивительно, да, уже там чуть позже. Это тоже из разряда каких-то невероятных случаев, которые помогают.
1: Влетело, да. Бывает так.
2: Да, я абсолютно согласен. И опять же, можно сейчас говорить комплименты менеджменту Ярославля, потому что они этого паника нашли посреди сезона, в первый чемпионский год, когда он особо никому не был нужен. Он приехал в середине декабря на сумму небольшую, там порядка там 20 миллионов. И возрастной словак, 3-4 года. Но он как здорово вписался в команду, и на следующий год, вот сейчас он просто феноменально выступает. Надо же было его найти, договориться с ним, потому что другие клубы его не взяли. Они хорошо сработали, точечно усилили. Гернот какой прекрасный, ФРС. У них очень хорошие легионеры, потому что у нас гоняются за такими ребятами, как там Джошуа Лива, да, там, или Рид Буше, который уехал и не вернулся потом. Угу. Такие звезды, да, на 100 миллионов. Но вот ты найди на 20 миллионов паника, который будет, вот как Кори Перри, да, который давал результат. Пускай он не всегда берет кубки, да, у него есть такой о нем стереотип, но он очень полезный, ценный игрок низших звеньев. Вот паник такой же.
3: Вот общий уровень КХЛ, как тебе кажется, насколько изменился в сравнении с предыдущим сезоном? Я не спрашиваю, что сейчас лучше, хуже стал, потому что на этот счет много размышлений есть,
1: выше,
3: много
1: ниже.
3: Мнений. Нет, ну просто опять, когда приезжают там североамериканские легионеры, которые зачастую даже вот в НХЛ кандидатами особыми не были, да, всегда возникают вопросы, и я много мнений слышу, что хоккей стал грязнее, в общем, стал похож на то, что видно в американской хоккейной лиге показывают вот многие из тех, кто из Северной Америки приехал. Вот как бы ты оценил уровень нашей лиги, нашего чемпионата? И насколько вот эти размышления о снижении уровня вот за счет таких легионеров, они справедливы?
2: Во-первых, мне кажется, уровень сам игры остается таким же, как и был. Он не падает и не растет, потому что работает вот этот круговорот, да, что хорошие ребята уезжают, молодые, в НХЛ, да, как уехал год назад Шабанов, как сейчас собирается вроде бы Березкин в Эдмонтон, да. Потом кто-то возвращается, вот, пожалуйста, есть слух сильный, что Егор Замула вернется, будет играть в ЦСКА. Этот круговорот есть, да. У нас нет таких звезд, как там Яромир Ягр раньше, да, когда очень крутые ребята приезжали, но это тоже объяснимо. Но с другой стороны, очень сильно растет уровень организации. КХЛ очень прибавило в этом. То есть вот эта вся организация...
1: За сезон или
3: за последние годы, наверное.
1: Больше отрезок, наверное.
2: Ну, за последние годы. То есть ты приходишь на хоккей не просто там на трибуне посидеть, там посмотреть, кто как бегает, а ты приходишь как в кинотеатр, как вот менеджер баскетбольный Кущенко говорил, ты когда приходишь на баскетбол, должно на арене пахнуть попкорном. И вот на хоккей тоже начал пахнуть попкорном. Вот реально, приходишь с семьями, да, ребенок, да, жена... Отец семейства.
1: Овечкин еще может сидеть рядом с тобой.
3: Не, да, во время хоккейного сезона.
1: Мало ли, все может быть.
2: Ну, хоккей очень, очень приятный. Не просто так хоккей, КХЛ наше вышло на первое место в Европе. Обогнали, наконец-то, немцев по посещаемости. Хотя они долго лидировали. Ну, вы согласитесь, что организация очень хорошая. И трансляции на разных платформах.
3: Ресурсах, да. А организация, опять, какие дворцы строятся? Причем, опять, вот да. Нижегородская арена, которая, как говорят, по уровню своим будет отвечать лучшим аренам национальной хоккейной лиги. Доводилось об этом читать, но хочется тоже увидеть своими глазами. Насколько много больше дворцов таких стало, да? И действительно, вот это соответствие инфраструктуры может быть, да, ожиданием. Я думаю, что с инфраструктуры поднимется и уровень хоккея, потому что, опять, болельщика больше станет, это сами хоккеисты тоже способны ощутить.
2: Да, абсолютно. И даже вот когда Акбар сыграл в финале, министр спорта Татарстана сам говорит о том, что Акбарс, если бы имел арену на 20 тысяч, да, он бы заполнял и ее. То есть ажиотаж был фантастический, да. Все хотели попасть на хоккей, и я думаю, что такие разговоры не просто так. Казань – прекрасный город, где много спортивных соревнований. Даже через 2 года они хотят вроде бы получить чемпионат Европы по водным видам. У них был там чемпионат мира. И, конечно, арену на 20 тысяч хоккейную там было бы здорово построить. Но в наше непростое время это вряд ли сделаешь так быстро. Но Нижний Новгород и дальше будет появляться арена, может быть, там... Ну, про Уфу не говорю, но там действительно назрели. У нас есть большие хоккейные города, которые нуждаются в больших аренах.
1: Для тебя успех Локомотива все-таки второй сезон подряд удивителен или ты что-то ожидал такого?
2: Ну, с одной стороны, он понятен, потому что команда сохранилась чемпионская, тренер пришел классный, и они стали первыми в западной конференции по итогам регулярки, то есть все понятно. С другой, я соглашусь с вами, что «Авангард» доминировал в серии, и он мог и должен был бы выбивать «Локомотив», и тогда бы мы получили нового чемпиона, нового старого. «Авангард» был в 21-м году. Но, с другой стороны, у нас в КХЛ бывают такие дубли. Да? Вспомните, «Акбарс» в начале лиги, это какой был год, 9-10, да, два раза подряд. Угу. Да, два раза подряд брал кубок Гагарина. Такие дубли идут, вот ЦСКА брал совсем недавно. Так что «Локомотив» зашел на этот круг, и это, в принципе, такая обычная история. Меня очень радует, на самом деле, что вот «Локомотив» он похож чем-то на сборную России. Там играют практически все наши лидеры, да, очень сильно прибавляют ребята. Они выросли, они все прошли через эту систему. Лока не просто так лидирует в финале МХЛ. Вот все ребята, которые растут, они по вертикали поднимаются вверх. Они не бегают за какими-то дорогими там 100-миллионными легионерами. Они выращивают ребят в своей системе. И я очень радовался, когда Юрий Яковлев, президент «Локомотива», который работает чуть ли не с конца 80-х, разговаривал и тепло общался с молодым 19-летним Егором Суриным. Они говорили вот как буквально дедушка и внук. И вот для него, для Яковлева, вот эти все внучата, которые проходят всю систему, потом играют...
1: Внучатые племянники, да-да-да.
2: Внучатые Ильича, да. Вот они действительно как родные люди. И надо брать всем пример с «Локомотива», как ты в своей системе выращиваешь игроков и поднимаешь на чемпионский уровень. Вспомните, когда Александр Крылов работал в «Авангарде», у него была идея, что 17 там, или 15 своих воспитанников должны играть в «Авангарде». Это же не просто так. Это все хотят следовать этой модели, но далеко не у всех это получается.
3: То есть «Локомотив» сильнее был «Акбарс», наверное, «Авангарда», хотя, опять-таки, здесь условно, здесь детали, наверное. Именно вот таким подбором игроков, имеющих отношение к системе собственной, да.
1: Или вообще, чем, наверное, или работа
3: чем
1: клуба,
3: казанский клуб, потому что у «Акбарса», наверное, «Акбарс», мне кажется, тоже системы свои берет, и «Авангард». Но опять, там больше звезд.
1: Нет, ну,
3: посмотри,
1: штрихи,
3: во время финала мы говорили про Лямкина, про Миллера, там, да, про Барабанова и так далее. Здесь Радулов, но здесь еще и система, и ребята, для которых «Локомотив» — это не пустой звук, они выросли здесь.
1: У нас минута, Паш.
2: Я коротко вам скажу, я видел разного Александра Радулова, я видел сердитого, злого, это бывает чаще всего, но в раздевалке чемпионской он был очень добрый, он улыбался и кричал, вот мужикам, которые сидят в раздевалке: ребята, как же я вас люблю, как же здорово с вами играть, мы же настоящая семья. Понимаете, вот от Радулова слова идут не просто так, там действительно вот эта семья, в которой играть привилегия. Это большое счастье для хоккеиста играть в такой команде.
3: Саша останется в Ярославле, как ты думаешь?
2: Да, да. Он, во-первых, у него контракт, во-вторых, он счастлив играть там еще. Я видел его, Сашу Радулова, с Денисом Зариповым. У Саши 3 кубка, у Дениса 5. Радул говорит Зарипу: ты великий. Денис ему говорит: у тебя тоже будет 5 кубков.
1: Ты тоже, ты тоже великий, да.
2: На этой два кубка от Радулова ждем еще. Да.
1: Спасибо большое. Спасибо. Павел Лысенков, обозреватель Матч ТВ, был в нашем эфире. Подводили мы итоги розыгрыша Кубка Гагарина. На этой неделе «Локомотив» второй сезон подряд стал сильнейшим клубом страны. Не уходите далеко, скоро продолжим.

0: Мастера спорта. Плохие стихи – это стихи, которые пытаются быть похожими на стихи. А что такое настоящие стихи, никто не знает. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Администрация главы ЛНР опубликовала список с 17 именами погибших при атаке ВСУ по Астрабельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета. Число погибших в Астрабельске по последним данным увеличилось до 18. Сейчас устанавливают личности всех погибших и пострадавших. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Владимир Путин накануне поручил Министерству обороны проработать свои предложения в связи с этим преступлением киевского режима. Дональд Трамп заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном или возобновление боевых действий составляют 50 на 50. Я думаю, произойдет одно из двух. Либо я нанесу по ним удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем хорошую сделку, сказал президент США в интервью порталу Axios. Вероятность обоих вариантов он оценил как твердые 50 на 50. Тем временем саудовский телеканал Аль-Хадад со ссылкой на источники сообщает, что Иран в рамках непрямых переговоров с США выступил с инициативой приостановить сроком на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. Иран предложил приостановить обогащение урана. Кроме того, он якобы выразил готовность разбавить обогащенный свыше 20% уран внутри страны. Согласно данным телеканала, в проекте меморандума, который может быть заключен между Ираном и США, Исламская Республика подтвердила, что обязуется не разрабатывать ядерное оружие. В обмен на это Тегеран потребовал от Вашингтона полного снятия санкций, а также разморозки своих активов до начала дальнейших переговоров по ядерному досье. Подробные схемы обновленного Ленинградского вокзала Москвы появились в Яндекс.Картах сразу после его открытия. На них отмечены все платформы, пути, выходы в город, переходы, а также организации, кассы, залы ожидания, новые кафе, магазины и туалеты. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Незабудковый июнь ждет русскую равнину. Температура с трудом будет соответствовать норме климата. Об этом в нашем эфире рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Холодный финал весны определит и не жаркий старт грядущего лета, рассказал синоптик. Он напомнил, что в Москве ночная норма составляет для июня плюс 11,5 градусов, а дневная плюс 21,7 градуса. Сейчас на прогностической карте цветовая температурная гамма похожа на голубые незабудки. Пусть июнь будет незабудковым, добавил синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве теплая, комфортная погода, 23-25 градусов, обещают дневные часы синоптики. Дождь небольшой пройдет лишь вечером. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 19-20 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинское «Динамо» на своем поле нанесло поражение екатеринбургскому «Уралу» в ответном переходном матче за право выступать в российской премьер-лиге в сезоне 2026-27. Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Гамид Агаларов с пенальти и Хусем Мрезик. Первый матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо», которая по итогам переходных встреч остается в РПЛ на следующий сезон. Еще в одном матче сегодня «Ротор» победил «Акрон» со счетом 1-0. Единственный мяч на 49-й минуте забил Шильников. Тем не менее, в РПЛ остаются тольяттинцы, так как первая встреча завершилась со счетом 2-0 в их пользу. Московский ЦСКА на своем паркете победил «Локомотив Кубань» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф единой лиги со счетом 103-92. У хозяев 29 очков набрал Мелло Тримбл, став самым результативным игроком встречи. У гостей 20 очков на счету Патрика Миллера. Армейцы вышли в финал, выиграв серию со счетом 4-1, и в финале встретятся с победителем противостояния между казанским «Униксом» и петербургским «Зенитом». Счет в этой серии пока что 3-2 в пользу сине-бело-голубых. Российский пловец Павел Самусенко победил на дистанции 100 метров на спине на первом этапе международного турнира в Монако. Евгения Чекунова стала третьей на 100-метровке брасом. Первое место у канадки Александр Лепаш, Кирилл Пригода и Александр Жигалов завоевали серебро и бронзу на дистанции 200 метров брасом. Нападающий Максим Летунов после открытия рынка свободных агентов с большой долей вероятности станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Контракт Летунова с «Торпедо» истекает 31 мая. 30-летний россиянин играл за нижегородскую команду с 2022 года. В регулярке в нынешнем сезоне он провел 60 матчей и набрал 28 очков. Российские каратисты Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян завоевали золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в немецком Франкфурте на Майне. Бронзовым призером стал Эрнест Шарафутдинов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта по-прежнему в эфире. Андрей Кудряшов, Николай Саприн.
2: Да-да.
1: В новой студии «Маяка». Напоминаем, завтра большой футбольный день на нашей радиостанции. Прямая трансляция финала Кубка России. Суперфинал даже Кубка России между Краснодаром и Спартаком. И Лужников. И Николай будет лично комментировать с позиции на главном
2: стадионе. Ты тоже будешь комментировать?
1: Я надеюсь, что нет. Это тогда все пойдет неправильно. Ну, не суть. Об этом разговор пойдет завтра. А сейчас о фигурном катании. Неожиданно немножко поворот, да, потому что лето, жара, грозы в Москве, но тем не менее события все равно в этом виде спорта происходят. К нам присоединяется наш коллега, комментатор и эксперт Андрей Журанков. Андрей, привет.
2: Привет, Андрей.
3: Привет вам.
1: Мы всех спрашиваем, да, всех спрашиваем в преддверии финала Кубка России по футболу, за кого кто будет болеть, тот
3: или иной.
1: За Краснодар. А ты, спасибо.
2: А ты понимаешь, Андрей болеет за другую московскую команду.
1: Ну, как и все мы, да, мы, к сожалению, да, мы болеем.
3: Но это не Спартак.
1: Ну да, это не Спартак. Андрей, я понимаю, что у тебя там семейный бизнес некоторые есть.
2: Это бизнес, да. Происходит,
1: но тем не менее, мы тебя спросим про фигурное катание. Антон Сихрулидзе избран президентом нашей федерации. Что ты думаешь по этому поводу, поскольку он был единственный кандидат? И я так понимаю, что будут ли вообще какие-то изменения в этом сезоне для российского фигурного катания? Давай издалека начнем.
3: Издалека, но все ждут за одного изменения в этом сезоне. Значит, я, честно говоря, сомневаюсь, что оно случится.
1: Почему? Почему?
3: Но все ждут изменения, в данном случае допуска, правильно?
1: Я понимаю, естественно, да.
3: Хоть какого-то допуска, потому что когда я смотрю суперфинал прыжков в воду, комментирую суперфинал прыжков в воду в Пекине, и там флаг, гимн и вся атрибутика, ну, гимн там не был, там было только Сереброк и Наныхиной, а мы даже в нейтральном статусе в фигурном катании не допущены, у меня просто возникает огромное количество вопросов, как же так, и доколе, вот, потому что то, я продолжаю настаивать, мы потеряли уже год. Сейчас мы потеряем второй год.
1: Почему второй? Потому что вот сегодня или вчера была информация, господин Сихрулидзе сказал, что он поедет на конгресс ICU, который состоится в июне, где-то на прекрасных островах.
2: Будет конгресс ФИС, где тоже будет поднят этот вопрос, это лыжные виды спорта.
1: Но в лыжах-то более-менее все нормально, да?
2: Нет, пока еще решение не принято, тоже примерно в эти же сроки будет заседание конгресса. И они будут принимать решение, как допускать и допускать ли.
1: Почему ты считаешь, что там в лыжах, да, может не получиться, что в фигурном катании с большой долей вероятности не получится?
3: Ну, потому что я считаю, что в КАС надо было идти раньше. В КАС надо было идти вот в этом сезоне и идти так же, как пошли другие федерации, и что-то сдвинулось. Вот. Поэтому если сейчас поедут на конгресс, на конгрессе опять накормят завтраками и обещаниями, скорее всего, они опять вернутся с конгресса. А вопрос, чем они вернутся с конгресса? Что в лучшем случае юниоров в нейтральном статусе? Как бы это подачка. Это в лучшем случае. Это в лучшем случае, но это подачка. Вот. И даже если наше руководство, которое переизбралось, эту подачку воспримет как...

0: да, ну, с подразделом ICU будут испорчены, то, соответственно, нам прилетит, да, в случае победы в КАС, нам прилетит какие-то не те плюшки, да, которые там неясные ребра, недокруты, пониженные оценки, да, ну и так далее. Смотри.
1: Это единственный аргумент, который принимается вот с той стороны, почему Психорулидзе, почему Федерация не пошла в КАС в прошедшем сезоне. Ну, во-первых, у них аргумент, ну, мы же типа договорились на Олимпиаду. Причем тут вы договорились на Олимпиаду? Олимпиада – это одна история. Вас и пустили двоих на Олимпиаду, а весь остальной сезон вы пропустили. Если напомнить, что вернемся по одной квоте, надо зарабатывать следующие квоты. Это очень ощутимая потеря сезона. В других видах спорта возвращаются, и там этой системы квот на следующий чемпионат нету. А да. У нас есть
2: фигурки. Есть, да, похоже, да. История конькобежцев, да, потому что их тоже допустили на предолимпийские вот эти этапы Кубка мира, а после, те, которые были после, они не имели права выступать, как и на турнирах чемпионата Европы, чемпионата мира. Но все-таки, действительно, может быть, стоило или стоит подготовиться как-то отдельно.
1: У меня, Коль, у меня вопрос только, почему конькобежцы в том же ИСУ бегали, а мы без серии Гран-при?
2: Потому что для них, вот они могли отобраться на Олимпиаду только через этапы Кубка мира. Это единственный вариант, вот поэтому они принимали, и то не все, и то не во всех дисциплинах принимали участие в первых четырех этапах Кубка мира. А вот пятом, шестом, которые были до конца сезона, и, кстати, еще перед Олимпиадой, они уже приезжать не имели права. Вот, и договорились как раз только таким образом и только на тот сезон. Поэтому, собственно говоря, и сейчас вот многие ждут этого конгресса.
1: Хочешь сказать, что фигурное катание – это не отдельная история в ИСУ, даже как нам кажется, что это просто вообще царство в царстве, то, что мы считаем. И в фигурном катании у нас дела хуже, чем в шорт-треке и в конькобежном спорте.
2: Я думаю, что в любом случае, до допуска и этого разрешения надо договариваться по всем, что называется, да, фронтам, по всем тем видам спорта, которые имеют отношение к конькобежцам.
1: Федерации международной. Тогда это должна быть позиция.
2: Единая позиция всех федераций, которые так или иначе...
3: Зимних.
2: Да.
3: Зимних.
2: Нет, и зимних, и тех, которые имеют отношение к...
3: ICU.
2: ICU, да.
1: К ICU, да. Я про то и говорю. Это должна быть позиция наших федераций. Пока эта позиция, она, мягко говоря, неубедительна, на мой взгляд. Вот. И для фигурного катания она тем более проигрышна. Вот и все. Исходя из наших вот этих правил допуска, что ты квоты получаешь только на чемпионате мира.
0: Антон Сихрулидзе сказал, что есть два варианта календаря по-прежнему, да? То есть, насколько я понимаю, федерация также рассматривает вариант, при котором допуска никакого не будет. То есть, мы как бы глотаем эту историю дальше, да? Или как-то пробуем идти судиться? И следующий вопрос. Могут ли отдельные индивиды, отдельные фигуристы сами от себя подавать иски в КАС?
1: Ну, по идее, мы это наблюдали, что были случаи лидеров. Ну, как бы в КАС можно подавать, да, как организация, так и лично, мы это понимаем. Вопрос только, кто из наших фигуристов готов пойти на столь самостоятельную историю. И вопрос, как это будет воспринято внутри страны. Потому что, зная, как у нас это все происходит, тебя сразу называют внутренним врагом. Хотя на самом деле, по большому счету, вот, знаете, вот вопрос обзывать врагом тот, кто хочет отстоять права, а те люди, которые должны отстаивать права, ничего не делают. Тут возникает вопрос, а кто вообще больше делает для как бы страны? Но у нас, как всегда, обычно по старой
0: традиции... Давай пофантазируем, да, потому что ты знаешь немножко больше, да, среднестатистического любителя фигурного катания. Давай представим, что кто-то там наберется сил, энергии, не будет смотреть...
1: И получит персональный допуск. Но понимаешь, тут вопрос в чем? Тут получит персональный допуск. Ну хорошо, но он там его к чему-то допустит. Но вопрос в том, а этот персональный допуск они свяжут с федерацией? Ведь у нас лицензии, получается, не именные, на следующие квоты у нас не именные, а на страну. И тогда получается, ну, предположим, там некий у нас там фигурист или фигуристка пойдут на всю эту историю, да? Или, например, какая-то пара. Предположим, Степанова-Букин, да?
2: Угу.
1: Ну, вот так, давай пофантазируем.
2: Какая она из самых известных,
1: да? Да-да-да. Да, который самый известный. Они говорят, ребята, мы пойдем отстаивать свои права. Предположим, КАС говорит, да, вы обязаны их допустить в нейтральном статусе. Да, их допускают. Но тогда они скажут, ну и пожалуйста, ладно, катайтесь там на 15 местах, где-то там, а на квоты это не имеет значения. Ну, как бы это ваш личный допуск. Ну, то есть, также мы же можем так предположить.
0: Ну,
1: мы
0: то есть это цукцванг, да, то есть любой ход, он неправильный, да, он ведет к ничему, да, то есть как здесь быть?
1: Нет, просто? я считаю, что, вот, понимаете, как, тут такая история, что есть враги, которые не хотят видеть Россию,

0: враги известны. Абсолютно точно. Внутри ICU прекрасно, я думаю, руководитель наш тоже знает, раз Тихорулиз об этом рассказывал в своем интервью, достаточно нашумевшем. Поэтому с врагами, чем тише ты будешь и ниже нагибать голову, тем больше ты будешь по ней получать. И только когда ты в ответ им дашь хорошего пендаля, тогда они поймут, что да, оказывается, там у людей есть. Я просто могу сказать такую историю про биатлон тоже. Итак, история такая: так. Фигурка, биатлон, вообще биатлон полностью, да, забанен и так далее. Коллега мне рассказал, который на Олимпиаде общался с человеком из Федерации международной, из Международной федерации биатлона. И этот человек сказал, говорит, а чего вы не пошли в КАС? Почему ваша федерация биатлона ваш не пошел в КАС? Мы, говорит, были уверены, что вы пойдете в КАС, как бы, и получите право. То есть они как бы заложились на эту комбинацию. Они думали, что наши так и сделают. То есть с них взятки гладки, у них как бы мы их не пустим. Они перед своими рекламодателями, перед ярыми врагами России, перед англосаксонским миром, они честны. А с другой стороны, вот это решение КАС, мы обязаны его выполнять, и мы выполняем это решение.
1: Ну так можно, так можно сейчас строить переговоры. Сейчас можно так же строить переговоры, допустим, предварительно, перед Конгрессом. А вы говорите эту ситуацию. Ребят, вы допускаете нас. Если вы нас не допускаете, вот всем миром, если голосование будет против нас, мы просто обращаемся в КАС, и с большой долей вероятности выиграем это дело, и вы еще нам компенсацию за это заплатите. Времени для того, чтобы обратиться в КАС, собственно говоря, выиграть там это дело еще достаточно, потому что до начала следующего сезона...
2: 4-5 месяцев.
1: Но
2: Международная федерация может не пойти на ускоренное рассмотрение дела. Это будет тоже полгода, может, тянуться.
1: Ну а сколько мы должны ждать?
0: Там, у них есть лимит. Помните, ребят, помните, как было со скелетоном и бобслеем? Они выдержали, по-моему, сколько-то, 1.5 месяца у них. Они имели право как бы не вводить это решение в силу и пропустили определенное количество этапов, мне рассказывали бобслеисты. И для того, чтобы все-таки наши не смогли приехать и выступить на отборе олимпийском. Ну, то есть там тоже есть свои лазейки юридические.
2: Ну, давай. Понятно. Понятно. Ну, давай ждать, наверное, умой погоды, да, конгресса ICU. Да, собственно говоря, там уже какие-то инсайды пойдут сразу, и сразу будет понятно, собственно говоря, куда ветер дует. Буквально у нас пару минут до перерыва. Ксения Синицына, Евгений Плющенко. Что думаешь по этому поводу в группе Евгений Плющенко?
0: Буквально сегодня с Катей Бобровой увиделся, задал тоже вопрос, что ты думаешь. Мы с ней сходимся в одном, вопрос только, перешла ли она с возможностью работать со своими прежними постановщиками. Потому что Синицына — это уникальный человек, это уникальная фигуристка, тем фигуристка уже серьезная, опытная. И если они будут делать ставку на технику, это бесполезно, ее просто затрут. Поэтому ее вопрос был как раз в уникальных постановках, в уникальных катальческих постановках и артистических. Это был ее козырь. Если сейчас... Я, честно говоря, при всей моей любви к Ксюше, не понимаю этого перехода. То есть я считаю, что это, возможно, ошибка с ее стороны, но у нее был регресс в прошлом сезоне. Зачастую что-то нужно, чтобы что-то передернуть. Возможно, решили вот пойти на этот шаг. Угу. Посмотрим.
2: Угу. Жилина в Азербайджане?
0: Жилина и Александр Плющенко-младший в Азербайджане. Да. Как уже все коллеги шутят, уже начали переводить «Гном Гномыч» на Азербайджан. Это не моя шутка.
2: 40 секунд. Я понимаю, да. 30 секунд у тебя.
0: Вот. Здесь вопрос политический, на мой взгляд. Вообще для меня эта история очень странная. Перспективы Александра Плющенко непонятные, потому что он совсем юный. Жилина к этому готовилась, мы это понимали. Вопрос политический всего этого, потому что за Плющенко-младшего принимали решение Плющенко и Рудковская. И у меня большой вопрос, как человек с абсолютно патриотической повесткой, мне хочется спросить, как так в Азербайджан, потому что недавний скандал с Азербайджаном, и не один, и история с политологом.
2: Спасибо, Андрей Журанков, был в нашем эфире. Да, мысль понятна, мы, естественно, не в последний раз говорим о фигурном катании.
3: Маяк. Хочу все знать о том, как мы устроены.
4: Есть данные о том, что да, если у человека сохраняется хотя бы 30% печени, то эти 30% тканей, при условии, что мы не продолжаем на них как-то суперсильно токсически воздействовать и так далее, не уничтожаем их, а наоборот стараемся поддержать, они будут потихоньку регенерировать и восстанавливать объем печени.
3: Человеческий гид. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
6: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
3: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Это был джингл в честь баскетболистов ЦСКА, которые вот только-только сегодня выиграли свою полуфинальную серию Единой Лиги ВТБ. И кто мог подумать, стали первыми финалистами этого турнира. 4-1 в полуфинальной серии с Локомотивом Кубанью. Я так полагаю, не смотрел матч, но я знаю, как все развивалось там. ЦСКА просто на расстоянии держал краснодарский клуб и не подпускал его ближе к отметке там 10-15
1: очков. Я знаю, кто так мог подумать. Он сейчас у нас в эфире, это наш баскетбольный обозреватель Никита Загдай. А-а-а. Да, он наверняка уже занес на ЦСКА в этом сезоне. Привет, Никит.
2: Здравствуйте, привет. Коллеги, не заношу, и надо сказать, что армейцы большие молодцы, и вот прямо сейчас третий раз подряд они выходят в финал, борются за третий кубок Белова, и сейчас армейцы имеют серьезное преимущество перед всеми конкурентами. Знаете почему?
0: Пытаемся догадаться, но лучше ты скажи.
1: Очень хорошая, а потом пауза, да-да, но все-таки расскажи, да.
2: 4 года назад «Локомотив Кубань» обыграл ЦСКА в полуфинале в 7-матчевом противостоянии. И знаете что? В составе «Локомотива» остался только один игрок в составе – Антон Квитковских. Всех поменяли. Тренера поменяли, причем несколько раз. Игроков поменяли. У ЦСКА сохранился весь состав. Ливио Жаншар, Каспер Уэр, Мелло Тримбл, Ухов, Семен Антонов, Никит Курбанов, Самсон Ужинцев, Остапкович. Все остались, и сейчас эта команда сбалансированная, игроки готовы вслепую играть. Если вдруг в Мегаспорте выключат свет, они продолжат свою комбинацию, потому что они точно знают, кто где должен находиться. И это чемпионская команда, которая на длинной дистанции способна давать результат. Сегодня «Локомотив» прыгнул выше головы. На самом деле, все эксперты обсуждают, что «Локомотив» худшая команда в мире прямо сейчас по реализации трехочковых. Из всех команд, которые продолжали битву за трофей, так плохо трехочковый никто не бросал. Сегодня «Локомотив» перевыполнил свою норму, и трехочковый, ну просто град трехочковых был. Но вы правы, абсолютно ЦСКА, даже несмотря на это, на геройскую игру «Локомотива», держал дистанцию и вышел в финал. Напомню, в этой серии в первом матче «Локомотив» одержал победу. В овертайме это была сенсация, неожиданность, и «Локомотив» выиграл первый матч в овертайме, ну а затем 4 матча подряд проиграл, и ЦСКА показал чемпионский характер. Но при этом надо сказать, что у «Локомотива» есть будущее. Последние 5 лет игроки «Локомотива» забирали приз лучшего молодого игрока. Это серьезное достижение. Пусть у нас в лиге не так много команд, но 5 лет подряд лучший молодой игрок из Краснодара, воспитанник свой, и сейчас Всеволод Ищенко готовится покорять НБА, готовится выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Он получил приз лучшего молодого игрока. Но есть еще и Кирилл Тимиров. Он выходит в старте. Это женщина из Краснодарского края, воспитанник краснодарского баскетбола. И сейчас он один из героев сегодняшнего вечера. Пусть «Локомотив» проиграл, но сделал это с гордо поднятой головой, как бы это ни звучало.
0: Ну и потом такой сложный сезон для «Локомотива» Кубани, потому что по ходу сезона сменился главный тренер, нужно было добирать что-то. Именно по ходу сезона, который складывался не так стабильно, как, скажем, прошлое. А вот с точки зрения ЦСКА, опять в сравнении с прошлым сезоном, идут стабильнее. Они выиграли регулярку без каких-либо затруднений. Сейчас, пожалуйста, что в четвертьфинале, что в полуфинале, очень мощная игра. То есть, действительно ли это вот, не дожидаясь того, кто определится, какой соперник будет в финале, это еще более мощная команда, чем год назад?
2: Это не гарантия победы, абсолютно точно вам скажу. Есть вопросы к ЦСКА, и даже несмотря на то, что они выиграли регулярный чемпионат, напомню, что почти 10 матчей они выиграли последним броском. Представляете, на длинной дистанции сезона они выигрывали все концовки. В овертаймах, броском на победу, с разницей в менее 5 очков, они выиграли больше около 10 матчей. И это не везение, это мастерство, когда нужно все решить в последней концовке. Это как раз сыгранность. И напомню, что армейцы идут за 3-м трофеем подряд. Есть серьезная угроза в лице Уникса. У них доминирующий тандем центровых Рейнольдс и Маркус Бингам. И это действительно очень сильные баскетболисты. Плюс защита казанского Уникса. И фаворит второго полуфинала Зенит, который преобразился по ходу сезона. Поменяли половину состава, поменяли главного тренера сначала летом, а потом еще и по ходу сезона. И сейчас «Зенит» эпизодически выглядит как, ну, просто невероятная команда. И это не гарантия победы в длинной серии против ЦСКА, но «Зенит» способен удивлять в отдельно взятом матче. Ну и напомню, что казанский «Уникс» уже в этом по ходу сезона 2 раза обыграл ЦСКА. И если «Уникс» сможет одолеть «Зенит», а это будет крайне непросто, и собраться, то финал у нас ожидается очень интересный и интригующий.
0: Ну, пока Зенит,
2: да,
0: же...
2: Зенит там тоже.
0: Зенит живет 3-1. Вот сейчас Уникс в овертайме выиграл пятый матч. И там сейчас 3-2, Зенит впереди. Надо выиграть еще одну встречу из возможных оставшихся двух. Но все-таки по ходу сезона Уникс стабильнее, да, как в целом, да, даже в отношении Зенита. Но в плей-офф же, как правило, выигрывает тот, кто лучше подходит до концовки сезона, собственно, к матчу наводит.
2: Вы так... абсолютно правы, Николай.
0: Спасибо, Никита.
2: И сейчас у Уникс есть локальные трудности. Джален Рейнольдс, лидер команды, получил травму и, скажем так, не в полную силу играет. Но время идет, колено уже не беспокоит. Последний матч он провел даже без тейпов и дополнительных повязок на колене. И провел шикарный матч. И обыграли «Зенит». Сейчас серия переехала в Санкт-Петербург. Матч номер 6. «Зенит» по-прежнему имеет преимущество. И «Зениту» нужно один матч до финала выиграть, а «Униксу» два. Это крайне непростая задача, но в любом случае, вас уверяю, коллеги, финал нас ждет интригующий.
0: Последний вопрос. Против кого, «Уникса» или «Зенита» будет ЦСКА сложнее? Видимо, судя по предыдущему ответу, против «Уникса», правильно я понимаю?
1: А я думаю, против «Зенита».
2: И вы оба правы. Андрей,
0: спасибо, Николай, я так оба
3: правы. Браво, Никита.
2: «Уникс» очень серьезный соперник. У них есть преимущество под кольцом. У ЦСКА есть проблемы под кольцом, именно размер, подвижность, мастерство трехочковое. Все хорошо у ЦСКА, но под щитом не хватает размера. Действительно, они, армейцы расстались по ходу сезона с Тони Джикири. Это большой центровой, который помог выиграть как раз два трофея. Но конфликт с главным тренером, и пришлось... с ним попрощаться.
0: Очень жаль, да.
2: И это был самый габаритный баскетболист, который умеет играть большие матчи.
0: Попробует играть без него,
1: Никита,
0: да.
1: Спасибо. Андрей Кудряшов, Николай Саприн были сегодня с вами. Не забывайте, завтра у нас прямая трансляция футбола.
0: Счастливо.
4: Мастера спорта.

0: В Москве 21:00.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Сотрудники Следственного комитета более суток работают на месте удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. Следователи фиксируют показания очевидцев, изымают элементы украинских БПЛА и осколки для дальнейшей экспертизы. Возбуждено уголовное дело о теракте. Разбор завалов в Старобельске тоже продолжается. В течение всего дня росло число жертв террористической атаки ВСУ. По последним данным, общее число погибших составляет 18 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Россия в кратчайшие сроки готова организовать поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельского.
0: Накануне состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, запрошенное Россией в связи с ударом ВСУ по общежитию Старобельского колледжа. Постпред нашей страны Василий Небензи отметил, это был преднамеренный удар по гражданскому объекту. Однако не все представители стран ООН поверили в реальность теракта, засомневалась в правдивости представленных России доказательств и представительница Дании Кристина Маркус Лассен. Небензи уточнил у своей датской коллеги, не стыдно ли ей за то, что она говорит в зале Совбеза. Но, увы, никаких угрызений совести Лассен не испытала, о чем сама же открыто сообщила.
3: Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету Безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов СБ нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске. Представитель Дании заявила, что у них, видите ли, нет доступа. Вам предоставят доступ к завалам? Или, может, вы станете утверждать, что Россия сама это сделала? Или что это плод компьютерной графики? Вы говорите, что вы не можете независимо подтвердить и не уверены, что это не постановка. Но даже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что он бил по Старобельску. Это даже не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление над детскими жертвами. Мы сказали в своем выступлении, что для вас есть жертвы, достойные сострадания, и те, которые этого не заслуживают. Слушать вас, я имею в виду присутствующих и отсутствующих членов Евросоюза, это оскорбление чувств всех пострадавших, независимо с чьей стороны. Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале. Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим? Ведь это же пляски на костях погибших. Мне это все отвратительно, мне было бы искренне вас жаль, если бы не ваш мерзкий цинизм и сожаление над памятью погибших.
0: Помощник президента России Владимир Мединский назвал выродками представителей стран ВОН, не чувствующих стыда после атаки на колледж. Мединский напомнил, что по школам, училищам, пионерским лагерям и в целом по детям прицельно били только нацисты во время Великой Отечественной войны. Дональд Трамп заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном или возобновление боевых действий составляют 50 на 50. Я думаю, произойдет одно из двух. Либо я нанесу по ним удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем хорошую сделку, сказал президент США в интервью порталу Axios. Тем временем Иран в рамках непрямых переговоров с США выступил с инициативой приостановить сроком на 10 лет обогащение урана выше 3,6%. Об этом сообщил саудовский телеканал Аль-Хадад. Кроме того, по этим данным Тегеран якобы выразил готовность, цитирую, разбавить обогащенный свыше 20% уран внутри страны. В период сезонных отключений горячей воды мошенники начали активно рассылать поддельные сообщения якобы от коммунальных служб. Об этом предупредили в Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. По словам депутатов, злоумышленники отправляют гражданам фейковые уведомления с новыми графиками отключения, предложениями срочно проверить счетчики или перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. На деле такие ссылки ведут на поддельные сайты, через которые мошенники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам. Госдуме посоветовали проверять информацию только через официальные сайты управляющих компаний, администрации города, систему ГИС, ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб. Незабудковый июнь ждет русскую равнину. Температура с трудом будет соответствовать норме климата. Об этом нам сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что пока на прогностической карте цветовая температурная гамма голубая, поэтому и возникла такая ассоциация с незабудками.
1: У меня ассоциативно возникло такие цвета, это глядящие на температурную карту прогностическую, которая буквально сегодня вышла и показывает, что вот эта температурная гамма, она похожа на голубые незабудки, и это указывает на то, что действительно температурный фон будет не жаркий на старт грядущего лета, не на всего лета, а именно на начало его, на июнь. И это как раз, повторюсь, действительно, в самом оптимистичном прогнозе это будет с трудом, но соответствовать, по всей видимости, норме климата, значит, 11,5, дневная 21,7, хотя понятно, что это не постоянные величины, они будут плюс-минус варьироваться, но в любом случае это такой голубоватый цвет незабудок цветов как раз будут соответствовать такому прогнозу.
0: Синоптик также сказал, что старт купального сезона ожидается в Центральной России в середине июня. По его словам, начало купального периода в ближайшие недели ожидать не стоит. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 16-18 градусов. В Москве днем без осадков. Вечером местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит 23-25 градусов.
4: В это воскресенье утром. Хочу все знать.
5: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по литературе. В 11 утра отметим День славянской письменности. И в полдень в цикле «Умные финансы» поговорим про лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах? В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
4: С 9 утра.

0: хорошо темперированный эфир. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Вагей Сювмян. У нас сегодня в гостях в студии «Маяка» Роман Душкин, генеральный директор АЯ «Эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления, руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я немножко уточню. Программа образовательная, которую я управляю, называется «Искусственный интеллект и моделирование когнитивных процессов в разработке, в проектировании и разработке информационных систем». Это важно, потому что дальше мы прям заострим на этом внимание.
0: Да, у нас программа о музыке, и мы сегодня будем срастаться и с искусственным интеллектом. Это, конечно, очень популярная тема последних месяцев, даже года, может, двух. И нам очень интересно было пригласить вас по нескольким причинам. Во-первых, чуть-чуть разобраться в том, как работает с точки зрения музыки искусственный интеллект. Может быть, разобраться в некоторых вещах, которые нам до сих пор непонятны вообще относительно всех вопросов, связанных с искусственным интеллектом. И третье, вы пишете книги об искусственном интеллекте, о квантовом скачке нашего сознания, да, о том времени, начиная с того времени, когда он только появляется на горизонте, и потом уже приходят эти книги, потом вы подзвучиваете с помощью того же самого искусственного интеллекта, делаете для них саундтреки. Я правильно понимаю, да, как это все вот выглядит?
1: Да, да. Причем, если говорить за книги, то я, конечно, пишу и научную литературу, популярную для детей. То есть, ну, такое разнообразие, совершенно разнообразие есть. А есть еще и художественная сторона моего творчества, в которой я рассматриваю те же самые вопросы, которые меня волнуют именно с научной точки зрения, но перекладываю их на художественный язык. И люди, которые читали, уже ознакомились с моими текстами, они как раз говорят, что настолько глубокое изложение, глубокое погружение вот в эти вот идеи, но без вот этого, знаете, академического сложного языка и вот всего такого, что они, не обладая вот достаточным образованием именно в этой сфере, буквально все понимают, куда мы идем. И очень часто получаю даже благодарственные сообщения, комментарии читателей о том, что спасибо, Роман Викторович, теперь все понятно и не так страшно идти в будущее.
0: Угу. Ну, тревога действительно есть. Я назову как назову книги, вот эти именно художественные, да, если
1: говорить. Да,
0: это «Улыбка сингулярности», первая книга так называется. Вторая, «Когда машина мечтает», и, насколько я знаю, есть еще третья, четвертая, правильно?
1: Да.
0: Но пока вы их не подзвучивали с помощью саундтреков.
1: Да, но это все в планах, потому что даже если у нас есть инструменты, которые позволяют нам достаточно быстро музицировать, все равно процесс достаточно сложный, долгий, и в день я там, ну, не более 5 треков делаю.
0: Не более 5 треков, да. Для нас, для музыкантов, это звучит как сверхпродуктивность. Хотя есть профессионалы, которые могут попытаться угнаться, за не используя искусственный интеллект, за вами. Но чаще всего это, конечно, более растянутый во времени процесс. Давайте откатимся чуть-чуть назад и поговорим о вот художественной интерпретации вообще, да, вот таких сложных процессов, как развитие искусственного интеллекта, как отношение к искусственному интеллекту, и те проблемы и этические, и практические, которые встают перед человечеством, когда мы начинаем взаимодействовать, значит, с этой, можно скажу, субстанцией, но пока она, конечно, субстанцией не является, пока, наверное, осознанностью не обладает. Но все же, художественно интерпретируя это, пропуская через какие-то сюжеты внутренние ваши и объясняя людям, вот как вы, да, сказали, что это, почему это, куда это идет и как это реализуется, насколько сложно вам переходить с научного языка на вот такой вот понятный для всех, скажем?
1: Ну, сложно, сложно. Тем не менее, я этим занимаюсь уже много-много лет, и можно так сказать, что я раскрыл в себе этот талант именно доводить до самой широкой публики сложнейшие концепции. И вот как пример, не побоюсь такого примера привести, вот я же не только руковожу образовательной программой в МИФИ, я еще и непосредственно со студентами работаю, я читаю им лекции, и ко мне приходят на первом курсе, приходят вчерашние школьники. То есть вот у них есть очень достаточно формальная, жесткая школьная программа. Да, там к нам в ядерный университет приходят очень крутые школьники, это там победители всероссийских олимпиад и все такое. Но тем не менее, даже они достаточно серьезно, ну, не побоюсь этого слова, зашорены. То есть вот школьная программа, она одинаковая для всех, это есть государственный стандарт. Плюс-минус те, кто занимается там саморазвитием, как раз вот те, кто выигрывает олимпиады, они чуть больше познают, да, но все равно уровень школьный. И вот они ко мне приходят, и, а у меня задача вырастить из них буквально за 4 года там крутейших специалистов вот в этой области искусственного интеллекта. Причем не просто сделать их программистами, образно говоря, да. Программисты, я прошу прощения, это первые люди, кто сегодня будет терять работу. Ну, это так. Немножко страшилка, конечно.
0: Спекулятивное заявление.
1: Спекулятивное, да. Абсолютно, да. Не будет никто терять работу. Так скажем, искусственный интеллект не заберет у людей работу, как вот это вот любит говорить. Потому что, ну, во-первых, такое понятие, как искусственный интеллект, это, ну, это название науки. Искусственный интеллект — это название науки в первую очередь. Потом это уже такой куст технологий и модели и системы искусственного интеллекта — это инструменты в наших руках. Вот когда в обывательской речи говорят «искусственный интеллект то, искусственный интеллект все», я сразу, у меня внутри начинает так корежить меня, потому что когда люди так говорят, они придают вот этому термину «искусственный интеллект» некоторую субъектность. Меня давеча журналист звонил, говорит: «А давайте будем отключать западные искусственные интеллекты за то, что они нарушают российское законодательство». Я такой, это... У меня в голове сразу шестеренки начали скрипеть даже. Вот прям скрипеть начали шестеренки.
0: А как правильно, агентами это называть?
1: Ну, в АГЕ, знаете, это... я называю это модели искусственного интеллекта.
0: Да, сегодня языковые есть агенты. Языковые модели, да?
1: Правильно? Они разные бывают. Есть вот большие языковые модели, есть большие фундаментальные модели. А мы сегодня будем с вами, скорее всего, говорить про музыкальные модели. Вообще модели художественного творчества. Я могу сказать, что существует огромное количество моделей. Нет такого единого искусственного интеллекта, одна штука, который вот завелся где-то в интернете.
0: Skynet.
1: Да-да-да. А вот как раз в книжке «Улыбка сингулярности» я об этом и пишу. Это один из важных рисков экзистенциальных, не побоюсь этого слова, что возникнет как раз самосознающая сущность, которая обретет субъектность. И это называется риск синглтона, кстати, в футурологической литературе. И заключается он в том, что вот эта сущность сразу остановит исследования в области искусственного интеллекта.
0: Потому что она на себя заберет их, правильно?
1: Ну, нет, она остановит, чтобы люди не сделали ему конкурентов.
0: Ну, конечно, я имею в виду, она на себя эти функции заберет, а людям оставит свои зоны.
1: Там,
0: как бы. Да, да,
1: занимайтесь там чем-нибудь другим. А вот,
0: это
1: вот
0: то, что нам обычно и рассказывают в качестве вот... как бы сказать, ну, не хочу говорить страшилок или пугалок, но вот самые тревожные моменты относительно искусственного интеллекта и моделей, связанных с ним, то, что он вберет в себя как трансформер все остальные и как бы разграничит нас и уйдет в эту сингулярность, где он развивается там какими-то бешеными темпами, а мы все еще с повозкой и телегой, в общем, влачимся за ним.
1: Ну, мы еще уже не с повозкой,
0: Я просто для метафоры, но... использовал.
1: Сингулярность-то уже наступила. Просто она неравномерно размазана.
0: Объясните, что вы имеете в виду.
1: Объясню.
0: Начнем со слова «сингулярность».
1: Да. Значит, в физике сингулярность обозначает, ну, образно говоря, черную дыру, которая вот там...
0: Угу.
1: Бесконечная плотность в одной точке пространства.
0: И информация оттуда не выходит.
1: Ну,
0: или
1: информация...
0: это не так важно?
1: Это не важно.
0: Ага, хорошо.
1: Вот. А потом придумали такой термин — технологическая сингулярность. И сегодня, как говорят слово «сингулярность», скорее всего, имеется в виду именно технологическая сингулярность. И это когда технологический, вообще научно-технологический прогресс, он устремляется вверх и становится почти вертикальным. На графике время. Время и вот там уровень научного развития. И вот эта точка сингулярности обозначает, что люди... уже не могут осознать даже развитие технологий, успеть научаться новым технологиям за... Ну, то есть, вот как пример. Вот у меня передо мной сейчас лежит книга «Генеративный искусственный интеллект». Я ее написал, издал в 25-м году. Она вышла в начале 25-го года. То есть, ей один год. Она безнадежно устарела. Вот, я ее я увидел, что в редакции программы «Хорошо темперированный эфир» обширная библиотека, я вот принес свою книжку тоже в эту библиотеку.
0: Спасибо положить. Большое, да. Но вот. Это редакция всей радиостанции «Маяк», не будем на себя забирать идеал, так что да. Так что это...
1: Соответственно, более того, в марте 26 года вышла моя книжка, которая называется «Искусственный интеллект. Современный агентный подход». Ага. Прошло 2 месяца. Я открываю ее, листаю некоторые вещи, некоторые тезисы из нее, и они не то что устарели, их уже надо бы дополнить. Ага. Прошло 2 месяца. То есть сингулярность наступила в нашей области знаний, именно там, где искусственный интеллект. Почему? Очень просто. Потому что разработчики систем искусственного интеллекта используют систему искусственного интеллекта для работы в своей области. И более того, я могу сказать, что существуют уже эксперименты, где вот эти вот самые агенты, которых вы упомянули, их туда запускают, это песочница. То есть не надо думать, что это вот в глобальный интернет запустили.
0: Нет. Песочница, это имеется в виду ограниченное пространство для работы этих агентов.
1: Да, да, да. Они оттуда как будто бы вырваться не могут. Mm-hmm. Ну, кстати, в своей книжке «Улыбка сингулярности» я как раз рассказываю, как это произойдет.
0: Да.
1: Я предвосхищаю там очень большое количество вещей и тем самым предупреждаю, в том числе человечество, что вот куда посмотреть. Почему я это могу делать? Потому что я, ну, без ложной скромности могу сказать, что искусственным интеллектом я занимаюсь с 1988 года. То есть очень давно.
0: Тогда, когда об этом вообще даже разговора не шло, правильно? Ну, так, в общем.
1: Я еще не родился,
0: но в моем детстве об этом никто, кроме фильма «Терминатор», не говорил.
1: Вот, а мы уже этим занимались. Да. И как раз в 80-е годы прошлого века была вторая весна в искусственном интеллекте. Вторая.
0: Даже не первая, да?
1: Да, первая была в 60-е годы. Вот. И после первой весны, и после второй наступила достаточно глубокая зима. И как раз после второй это очень глубокая зима была. И когда я получал диплом, я как раз МИФИ закончил, и получал диплом инженера-математика со специализацией системы искусственного интеллекта. Мне говорили, куда ты лезешь? Ты себе портишь всю карьеру. Ты что?
0: Неперспективное направление.
1: Неперспективное, да. Абсолютно, да. Но уже тогда Деблю появился, который обыграл Каспарова в шахматы.
0: Угу. И... Но я так и подумал, что первые вот эти итерации... Это же 98-й год. Да, игра в шахматы, какие-то решения математических задач, первые компьютеры размером с комнату. Да,
1: вот. Но это вот в 60-е годы были. Как раз перцептроны, нейронные сети первые. Вот, я отвлекся. О чем же я говорил?
0: О сингулярности мы говорили, сингулярности, и ее бросили в какой-то...
1: Собственно, в песочнице у нас агенты. И почему сингулярность? Потому что они начинают переписывать свой собственный код. И люди, инженеры, которые этих агентов запустили в эту песочницу, они там занимаются, я прошу прощения, эволюционным программированием. Uh-huh. То есть они порождают. Два агента соединяются, смотрят друг на друга и порождают новую сущность. Нового агента, исходя из своего там какого-то закодированного специальным образом генетического кода. Но это не такой генетический код, как у нас, да. У людей. Да, да. Вот, там свой математический генетический код. Порождается новая сущность. Происходит нечто вроде естественного отбора в этой песочнице. И появляется вот этот новый агент. И он становится, если он прошел сито естественного отбора, он становится лучше своих прародителей.
0: Угу.
1: И самая-то фишка в том, что люди-исследователи, которые запустили вот этот вот процесс эволюционный, они в целом уже не понимают, как устроены новые агенты, которые порождены. Это проинтерпретировать невозможно.
0: Да, я понимаю.
1: Они самовоспроизводятся.
0: Ага.
1: И вот это вот, вот она сингулярность. Люди не понимают, что происходит, как они устроены. Нет, что происходит-то мы понимаем, как они устроены, мы не понимаем.
0: Угу. Я думаю, мы не скоро до музыки дойдем. У меня столько вопросов. То есть, получается, это в целом достаточно, ну... природный эволюционный процесс внутри вычислительных систем, скажем так, происходит. Да,
1: да? Да.
0: И эти агенты, они просто-напросто копируют прям эволюционный путь, как был у вирусов, у бактерий, по своей сути. Но чего им не хватает тогда для того, чтобы называться живыми?
1: Ну, вирусы тоже не называются живыми, я как бы заострю здесь внимание. А бактерии, да, живые. Ну, смотрите, жизнь, если говорить про биологическую жизнь, да, жизнь характеризуется тремя свойствами. Это воспроизводство, это обмен тремя субстанциями со средой и, ну, обмен, метаболизм, да. И, наверное, все. А три субстанции — это энергия, материя и информация. Ну, собственно, вот третье для биологической жизни — это, наверное, то, что она должна быть основана как раз на биомолекулах все-таки.
0: Угу.
1: И, скорее всего, жизнь определяется вот именно так.
0: Химический состав тогда получается, да?
1: Можно так? Если мы говорим про жизнеспособные системы вообще, то здесь как раз биологический компонент можно исключить. И если у нас есть система, которая может воспроизвести саму себя и занимается обменом со средой вот этими тремя сущностями, то, в принципе, любая система является жизнеспособной, если она этим критериям подчинена. Более того, в нашей человеческой цивилизации таких систем достаточно много. Организационные системы, которые потенциально могут жить и воспроизводиться неограниченное количество времени, ну, это государство, это религиозные системы, это вот, ну, какие-то корпоративные системы, да, есть же примеры корпораций, которые там веками уже существуют. Угу.
0: Но, да, но с одной стороны кажется, что это некие абстрактные понятия все-таки, да, потому что...
1: Ну почему, смотрите.
0: Потому что границу государства как бы пощупать физически сложно, да, там стоит знак. Ну, понимаете, о чем я говорю? Это как бы пространственная такая вот штука.
1: Ну, тем не менее. А помните, значит, если совсем на какой-то уровень абстракции выходить, по-моему, кто у нас, кто-то из наших философов очень глубоких, придумал тему эгрегоров, угу. И там какие-то очень абстрактные вещи, которые как раз и представляли собой государственные сущности, которые там друг с другом воюют, пожирают друг друга,
0: да,
1: порождают новые и так далее. Если с этой абстрактной позиции посмотреть на то, как устроена человеческая история, то мы как раз и видим жизнеспособные системы, которые друг с другом взаимодействуют, там борются за ресурсы, пожирают друг друга, порождают новые. Что это, как не жизнь?
0: С этим, конечно, сложно поспорить. Нам нужно дать место чуть-чуть музыке, собственно, музыке, которая является саундтреками к вашим книгам. Мы чуть-чуть ее тоже послушаем и вернемся после новостей спорта в студию.

0: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В ЛНР установили личности 17 из 18 студентов, погибших при ударе по педагогическому колледжу, сообщили в администрации главы республики. Травмы получили 43 подростка. Местонахождение еще 4 остается неизвестным. Списки погибших и раненых обновляют в канале администрации главы ЛНР. Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Как отметил Владимир Путин, атака была не случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложение по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено уголовное дело о теракте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал покинуть пост, если минимум 300 тысяч человек поддержат его отставку. Так он ответил на соответствующий вопрос одного из участников предвыборной встречи в Ереване. «Все решает народ. В ту минуту, когда народ решит, что я должен уйти, в ту же минуту я уйду. Тихо, мирно, без обсуждений. Если 300-500 человек встанут, обещаю, через 5 минут я уйду. Вы идите, собирайтесь», – заявил Пашинян. При этом он отметил, что останется на посту, если его поддержат 700 тысяч человек. Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. Более 4500 человек лишились российского гражданства с октября 2023 года. Об этом рассказал начальник управления координации работы по вопросам гражданства миграционной службы МВД Роман Верещагин, передает Москва-24. Расчеты статистики, по его словам, начали вести после вступления в силу нового закона о российском гражданстве. Большинство таких решений, более 3000, было принято по приговорам судов за уголовные преступления. Еще 400 человек лишились гражданства из-за отсутствия воинского учета, а около 300 из-за действий, угрожающих безопасности страны. Также он добавил, что лишение гражданства не препятствует его восстановлению. Для этого нужно повторно подать заявление о приеме после истечения установленного законом срока и при соблюдении всех требований. Старт купального сезона в Центральной России ожидается не раньше середины июня. Начало купального периода в ближайшие недели ждать не стоит. Об этом в нашем эфире сказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По народной традиции начинают обычно купаться после Троицы. В этом году праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20 градусов, указал специалист. Новые подробности и оперативно информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +18 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» проиграл волгоградскому «Ротору» в ответном переходном матче, но сохранил место в российской премьер-лиге. Встреча в Самаре завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Мяч на 49-й минуте забил Глеб Шильников. Первый матч, прошедший в Волгограде 20 мая, завершился победой «Акрона» со счетом 2-0. Таким образом, тольяттинцы сохраняют место в РПЛ. Напомню, «Акрон» по итогам сезона занял 13-е место. «Ротор» же стал четвертым в таблице первой лиги. Еще один клуб, который продолжит выступление в чемпионате России в следующем сезоне, это махачкалинская «Динамо». Сегодня команда победила екатеринбургский «Урал» со счетом 2-0. Мячи забили Гамит Агаларов с пенальти и Хусем Мрезик. Первый матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо». ЦСКА на своем паркете победил «Локомотив» в Кубани в пятом матче полуфинальной серии плей-офф единой лиги со счетом 103-92. У хозяев 29 очков набрал Мелло Тримбл, став самым результативным игроком встречи. У гостей 20 очков на счету Патрика Миллера. Армейцы вышли в финал и встретятся с победителем противостояния «Уникс Зенит». Защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в петербургский футбольный «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». И все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Сумма сделки, по оценкам инсайдеров, составила 3,5 миллиона евро, а зарплата игрока вырастет в 4 раза до миллиона с лишним евро в год. Контракт с 26-летним футболистом подписан на 5 лет до 31 года. Андраде выступал за калининградцев с 24 года и успел стать настоящим столпом обороны. На его счету 83 матча во всех турнирах, 3 забитых гола и 1 передача. Вместе с «Балтикой» защитник выиграл первую лигу, дошел до финала Кубка России, помог команде завоевать высокое 6-е место в прошедшем сезоне премьер-лиги. Болельщики признали колумбийца лучшим игроком команды в сезоне 24-25 годов. Вот что сказал на презентации защитник. Цитирую. «Я очень счастлив. Это огромная радость для моей семьи и серьезный шаг в карьере. Скажу честно, с первого дня на российской земле моей целью было играть в таком клубе, как «Зенит». Теперь эта возможность появилась. Главная задача – стать чемпионом, ведь этот клуб всегда борется только за золото во всех турнирах. Вы можете быть спокойны, я буду отдавать на поле все силы». Конец цитаты.
1: Российский теннисист Петр Барбирюков обыграл белоруса Илью Ивашко в финале турнира серии «Челленджер» в Индии и завоевал трофей. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянина. На этом о спорте. Продолжаем далее. Соответственно, нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев присоединился к сборной России на летнем сборе. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Отмечается, что 31-летний футболист заменил Дмитрия Воробьева из «Локомотива», который получил повреждение в последнем матче сезона за «Железнодорожников». В рамках летнего сбора Россия проведет 3 товарищеских матча с Египтом, с Буркина-Фасо и с Тринидадом и Табаго. ФИФА запретила вратарю Боди Глимта Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии до 2028 года. Причиной данного решения стала аренда голкипера в английский Бристоль-Сити в 2023 году, которая прервала 5-летний срок проживания футболиста в Норвегии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Премьера на телеканале «Россия».
3: Тут человек на берегу.
4: Мог ему кто-то смерти желать.
0: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
5: Двух патронов не хватает.
6: Получается, Даша выстрелила в отца.
0: Варвара Феофанова, Гела Мески.
7: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
8: Кто стрелял?
9: В кустах было какое-то существо.
0: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
10: Хорошо темперированный эфир.
11: Друзья, мы продолжаем. У нас в студии Роман Душкин, генеральный директор АЯ «Эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления. и руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» и, как вы сказали в прошлый раз...
5: И моделирование когнитивных процессов.
11: В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Перейдем поближе к вашему творчеству.
5: Да.
11: Давайте, все-таки у нас программа чуть больше про музыку, поэтому через ваши книги перейдем к осмыслению музыкальному этого процесса. Значит, мы сегодня остановимся, наверное, на двух книгах: «Улыбка сингулярности» и «Когда машина мечтает». Очень поэтичные названия, можем начать даже отсюда. Они намекают, конечно, на вот эту вот художественную интерпретацию того, что происходит в этом мире. Прежде всего, для этих сюжетов какую проблему вы главную поставили? Помимо того, что вы хотели объяснить людям, как это все работает и к чему может привести, была ли какая-то еще творческая здесь задача, я имею в виду сюжетная, или создать вселенную какую-то? Вот.
5: Да, да, вселенная. Вы очень точно прям проникли в сущность вещей, в сущность предмета. Действительно, «Улыбка сингулярности» — это, ну, это книга, первый роман, вернее. Не скажу, что первая книга, но первый роман этой вселенной, который также называется «Улыбка сингулярности», я вокруг нее все строю. И все, знаете, закрутилось, завертелось необычно. Когда мне пришла вот эта идея в голову написать художественное осмысление того, куда мы идем, и придем ли мы к тому самому AGI, то есть искусственному интеллекту общего уровня, который обретет самосознание и там попытается захватить субъектность. Вот как это будет, да? И вот я начал это осмыслять и придумал идею показать... Знаете, вот «Улыбка сингулярности» — это больше такой производственный роман. Это про то, как люди работают внутри университетов. То есть вот есть большое количество ученых, у них там интрижки такие свои научные, не без этого. И вот как вот там вот все происходит, глобальный проект, который, по

0: некоторые говорят, что читать очень сложно. Персонажей
1: 60
0: много.
1: 60 персонажей, я правильно посчитал?
0: Нет, ну там...
1: А, я понял. Не обязательно, что это все разные персонажи.
0: Да, и, конечно же, это не одно и то же событие с точки зрения всех персонажей. Это последовательность событий, которая ведет от старта проекта в Институте когнитивных исследований какого-то ведущего университета России до появления вот этой сущности, которую мы назовем там сингулярной Искин. Uh-huh. Я, кстати, использую слово «искин» для того, чтобы обозначать именно самосознающую субъектную сущность. Не искусственный интеллект. Искусственный интеллект — это вот вроде как там наука, там технология.
1: Ну, я понял.
0: А вот «искин» — это вот оно.
1: Вы внимательно относитесь к терминам в этом смысле.
0: Конечно.
1: Для того, чтобы не увеличивать хаос в этом всем.
0: Да,
1: особенно
0: да.
1: Для читателей, которым вы помогаете в этом разобраться. А слово «искин», мне оно знакомо. Это вообще термин или придуманное слово?
0: Обычно это в научной фантастике используется mm-hmm. термин, и там впервые я лично встретился с ним в переводах книг Уильяма Гибсона, его трилогия «Киберпространство», и вот там были искины, по-моему, одного звали «Зимнее безмолвие», а второго еще как-то.
1: Mm-hmm.
0: И вот я оттуда как раз взял термин «искин», потом посмотрел, в советской научной фантастике использовался повсеместно.
1: Mm-hmm. Ну и потом уже, я думаю, что... Я просто вспомнил, что я его, наверное, встречал в видеоигре «Киберпанк». Там есть искины, это то есть агенты, которые живут за некой стеной для искусственного интеллекта, которая мешает им проникнуть в реальную жизнь города, скажем так.
0: Mm-hmm. Ну,
1: логика похожая, правильно?
0: Да. Ну, как минимум в русскоязычной литературе... Слово «искин» это обычно используется. Uh-huh. Вот, потому что, вот, например, песни Гипериона Симмонса, там целая цивилизация искинов. У них там гражданская война, кстати. Забавно очень.
1: Хорошо. Вы относите себя к писателям-фантастам в этом отношении? То есть то, что вы пишете, это научная фантастика?
0: Я отношу себя больше даже к писателям твердой научной фантастики. Потому что даже не то, что твердой, и жесткой.
1: Реалистичной имеется в виду, да? Приближенной к...
0: В моих книгах огромное количество как философии, так и математики. И человек, который там хочет почитать что-то легенькое, да, на выходных, скорее всего, в моих книгах этого не найдет. А вот я ориентируюсь в своем творчестве, знаете, на кого? На Нила Стивенсона. Ну, Уильям Гибсон. Это прям вот маяк.
1: Угу.
0: Да. Нил Стивенсон, как его ученик. Грег Иган. Это Питер Уотс. Вы можете спросить, почему вы называете одних западных людей? Ну, знаете, это интересно. Я бы хотел ориентироваться, может быть, там на Аркадия Бориса Стругацких. Я бы хотел ориентироваться на кого-то из там, российских авторов. Может быть, Пелевин Виктор Олегович, да? Но нет, вот нет. У меня все-таки строгая литература.
1: Mm-hmm.
0: Ну... А вот у ранних советских писателей, ну, знаете... Мне очень не нравится эта литература.
1: Раннесоветская, футуристическая.
0: Не ранняя, вообще советская. Вот советское творчество научных писателей, научно-фантастических писателей. Не знаю почему, вот какое-то внутреннее отторжение. Хотя, конечно, там Иван Ефремов — это uh-huh. величайший писатель. Таиса Афинская я с удовольствием прочитал.
1: Uh-huh.
0: Там «Лезвие бритвы» — это вообще шедевр. Но вот почему-то не мое, да? И вот если брать там вот... Тех писателей, на творчество которых я сегодня ориентируюсь, это, конечно, Грег Иган и Питер Уотс. Это очень жесткая литература.
1: Жесткая, вы имеете в виду, она строгая.
0: Она строгая, и она срывает покровы и не дает читателю отдохновения, так скажем. И не дает читателю, знаете, спокойствия. То есть она. Вот, ну, например,
1: что вы имеете в виду? Что она пугает или что она вынуждает мыслить?
0: Все вместе. Потому что как только ты начинаешь мыслить, и начинаешь мыслить логически, без там, попыток накинуть на себя какую-то вуаль успокоения, да, ты начинаешь тревожиться.
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Когда слишком такой глубокий умственный процесс, и еще и о вещах, или о материях, в которых можно допустить разное развитие, да, сценария, включая самый ужасный, как нам кажется, то мы сразу начинаем крутиться в этом, да, и нужно возвращать свою вот эту гуманистическую любовь к человечеству, чтобы напоминать себе, ну ничего, люди справятся, мы все справимся.
0: Конечно, справимся.
1: Получится.
0: Ну сколько человеческой цивилизации лет? Конечно, справимся.
1: Нужно напоминать.

0: напоминать себе об этом, да?
1: Да.
0: А есть ли вот этот мотив у вас, вот как обнадеживающий внутри произведения?
1: И да, и нет. Потому что произведения мои многоплановые, и они рассматривают явления в разных плоскостях. И вот у меня нету единого сюжета, так скажем, который такой линейный или там даже древовидный, там разветвление. Нет. Вот, например, третья книга Вселенной, третий субстрат супервентности. Он называется.
0: Самое сложное пока название, которое у нас
1: было. Третий субстрат супервентности, эта книга повествует о том, что вот Маша, это первый скин, который зародился как раз в книжке. Не зародился, его создали. «Улыбка сингулярности». Кстати, заканчивается книга фразой, которую вот эта вот Маша написала. Она еще тогда не называлась Машей. Кстати, почему она? Ее профессор Сергеев, который ее создал, ее спросил, почему ты...
0: Как вы не рушите все интриги. Да.
1: Да, называешься, идентифицируешь себя с женским родом. Она говорит, ну типа самка это та, которая может породить себе подобного. Ну, а я это могу сделать.
0: А здесь мы прервемся на рекламную паузу, и через 2 минутки буквально вернемся в студию.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: В небе уже мерцала звезда. Я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взором светил. Незапятнанно чистая скатерть, разосланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия. На этой скатерти, в каких-нибудь 30 шагах от меня, чернел камень. Под ногами лежала 300-метровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод. Здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей кремния, плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал находку. Плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый как металл и округлый как слеза. На скатерть, разосланную под яблоней, может упасть только яблоко. На скатерть, разосланную под звездами, может падать только звездная пыль. Никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом. И, естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали. Ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. Ну, собственно, наверное, главный вопрос в рамках этой программы. Вот у вас есть книги, и вы каким-то образом пришли к решению, что нужно писать саундтреки к этим книгам. Это саундтреки для чего? Чтобы люди слушали музыку и читали одновременно? Или это просто звуковые иллюстрации того, что происходит в книге?
2: Скорее второе. И поскольку эти саундтреки, они без слов, больше это похоже на то, чтобы ввести человека в настроение. Ведь музыка, она изначально придумана человеком как нечто, что очень воздействует на эмоциональную природу. Правильно же? Вот. А давайте я немножко откачусь.
1: Да, пожалуйста.
2: В принципе, хотел бы рассказать, а как это получилось-то? Вот
1: да,
2: эта
1: да,
2: идея,
1: да,
2: знаете? Я буквально в течение 2 недель ездил там по своим делам с таксистами. Один мой знакомый, который там живет вот в той же деревне, где я живу, и я ему позвонил, говорю, приезжай ко мне, мне надо на станцию отъехать. Вот, и когда он меня вез, у него в машине играла какие-то лирические песни. И он мне в какой-то момент говорит, это я сам сочинил. Я говорю, что? Ну, типа стихи, и потом музыку наложу. Я прислушался и говорю, какая модель, Suno или Audio? Он такой, он не понял, честно сказать. Вот, ну, в общем, мы послушали, я проникся, ну и так забыл.
1: Он сочинил, не знаю, где он сочинил, я правильно понял?
2: Да,
1: да, хорошо, да. Идем дальше.
2: Вот, он как бы, он поэт, он вот больше на лирику заостряет свое внимание. А потом буквально через, наверное, через неделю я еду куда-то, опять же, по делам, везу вот эту книжку «Генеративный искусственный интеллект» в руках, и меня везет мужчина, и в колонках машины играет какая-то музыка инструментальная, такая, знаете, металлическая, там рифы гитарные, все дела. И потом начинает петь женщина, женский вокал, и потом мужчина. И я первый трек слушаю, второй, а потом я замечаю, что некоторые ударения ставятся не так, не совсем так. Я говорю, это сгенерированная же музыка. Он такой ко мне оборачивается, да, и говорит, это я сам написал. Он такой, за все время поездок вы второй человек, который понял, что это генерация. Я ему показываю эту книжку, говорю, а я вот, видите, какую книжку написал, это вот моя фамилия здесь. Он такой, а знаете, кто первый человек? Профессиональный музыкант.
1: Первый человек.
2: Первый человек, кто узнал, понял, что это генерация. Я говорю, ну видите, значит, для обывателя уже нету разницы, нету никакой вообще возможности дифференцировать то, что написано человеком-музыкантом, и то, что сгенерировано вот этими моделями. И после этого мы с моей коллегой осмыслив всю эту тему, Катерина Григорьевна Тихомирова, профессор философии, мы с ней даже написали статью, это больше философское эссе, оно уже опубликовано в философском журнале, называется «Смерть и торжество автора». Как ни странно.
1: Да, вопрос авторства я хотел сегодня поднять, но...
2: Вот, и когда вот второй раз я ехал в такси, слушал музыку, сгенерированную таксистом, да, я понял, что, во-первых, тема эта вышла в самое широкое распространение, а во-вторых, почему бы мне не попробовать? А я могу сказать, что мне вот в детстве, так скажем, метафорично, слон на ухо наступил, я музыку-то слушать любил в детстве, но никогда сам не музицировал. То есть я писал тексты, я писал художественные произведения, картины, а вот музыка никогда не пробовал, да. И вот здесь я такой думаю, у меня же есть художественные книги, большие. У меня есть вот эта вселенная литературная, которую я развиваю.
1: На тот момент это уже написанные книги, правильно?
2: Да, это уже написанные книги. И я такой включаю своего агента-помощника и говорю, слушай, у меня есть такая идея, давай мы ее разложим, проверим, как оно там есть. И он мне провел глубокое исследование в интернете, говорит, тема новая, никто еще так не делает, вроде как.
1: Саундтреки к своим книгам.
2: Да. Угу. Саундтреки к фильмам, понятно.
1: Да.
2: Саундтреки к книгам, ну, так-то делают, конечно. Ну, делают уже.
1: У меня нет экспертности в этом вопросе. Нет, да,
2: никакая идея, что прям вот...
1: Но могу часто сказать, что у меня она приходила в голову.
2: Да.
1: Потому что... Ну ладно, я не буду сейчас давать подробности.
2: Вот, да. И я беру книгу «Улыбка сингулярности». Напомню, 6 глав по 10 частей. 60 треков. И мы начинаем генерировать по одному треку на каждую часть. Именно вот для того, чтобы ввести читателя в некое настроение, которое должно передаться ему при чтении. То есть тут возникает такая мультимодальное воздействие на читателя. человек может прослушать, может слушать в моменте, да, и читать текст. И у него текст вызывает какие-то эмоциональные отклики в нем. И музыка, которую он слушает. Это очень важно, потому что не просто так это сделать оказалось.
1: Здесь прервемся, потому что нам нужно передать микрофон в студии новостей. И, собственно, выведем чуть погромче еще один фрагмент этих музыкальных зарисовок. Скоро вернемся в студию, не переключайтесь.

хорошо темперированный эфир. Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк». Владимир Трошин, подаривший нам подмосковные вечера. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. До 18 сегодня увеличилось число жертв террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Личности 17 из них уже установлены. Еще трое студентов до сих пор числятся пропавшими без вести. Их продолжают искать под обломками разрушенного здания. В разрушенном колледже сегодня побывал корреспондент «Вестей» Николай Долгачев.
2: В Старобельском колледже общежитие и классы в одном здании. Двухъярусные кровати, чудом уцелевшие комнаты. Отсюда бежали в спешке. Многие босиком. Было еще темно. Украинские боевики не промахнулись, а системно били именно по учебному заведению. Один за другим по несколько беспилотников в одни и те же здания. Здесь учили заботиться о детях, быть неравнодушными. И когда ночью ударили украинские беспилотники, ребята спасали друг друга как могли. Елена, учительница, той ночью помогала детям уйти из общежития в безопасное место. Сегодня власти Луганской республики опубликовали список погибших, 17 имен. Жертв больше, процесс опознания продолжается. Несколько человек в больницах в тяжелом состоянии. Одного пришлось отправить на лечение в Москву. Безграничная трагедия, непередаваемая боль людей, потерявших своих детей, самых близких. Не все готовы говорить. Душа разрывается. Но некоторые на Западе уже назвали эту боль обманом, фейком. Якобы украинские беспилотники атаковали военных. Сотрудники Следственного комитета тщательно собирают все вещественные доказательства. Это станет основой дела о военном преступлении. Среди разрушенных стен только книги, кровати, парты. Целью для украинских преступников стал обычный колледж, где в кабинетах и сейчас на стенах грамоты и фотографии уже из прошлой жизни. Это преступление не останется безнаказанным. Николай Долгачев, «Вести», Луганская Народная Республика.
0: Большое число иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельске. МИД «Россия» окажет все необходимое содействие. Об этом сегодня сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Вместе с тем она отметила, что отказ BBC от поездки в Старобельск доказывает намеренную ложь Запада.
3: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска.
0: Накануне Владимир Путин подчеркнул, что атака не была случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложение по ответу на нее. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию вокруг Ирана, сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец. Отмечается, что лидеры затронули тему Ормузского пролива. Макрон также провел консультации с королем Иордании Абдаллой II, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль-Саудом. Ранее в интервью порталу Axios хозяин Белого дома заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном или возобновление боевых действий составляют 50 на 50. Он добавил, что намерен в субботу провести совещание со своей командой переговорщиков и в воскресенье принять решение о возможном возобновлении боевых действий с Ираном. В интервью CBS Трамп указал, что проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном уже готов, но не раскрыл, одобрил ли он его. Большинство российских туристов, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в районе Бельдиби в турецкой Анталии, уже покинули медицинские учреждения после получения необходимой помощи. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее стало известно, что 14 россиян пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Анталии. Генконсульство России в приоритетном порядке занимается этим инцидентом. В Москве сняты основные ограничения на движение автотранспорта после проведения полумарафона «Забег.РФ». Об этом сообщает столичный Дептранс. Сегодня в центре Москвы прошел массовый забег, по итогам которого стало известно о двух случаях ухудшения состояния спортсменов. Один из них пережил клиническую смерть. Тем не менее, сохраняются временные перекрытия. Они остались на площади Васильевский спуск, на Москворецкой улице, Большом Москворецком мосту, на улице Варварка и в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка, сообщает информационная служба «Вести». Аномальный зной отступает, однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Подробности сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В воскресенье температура в Центральной России днем будет варьироваться от 20 до 23 градусов. Начало недели начнется тоже с умеренной майской температуры, но уже чуть посвежее, плюс 17-20. Во вторник, после прохождения холодного фронта, ночью 6-9, днем 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее. Ну а в четверг в тыл циклона задует такой костяной северо-западный ветер, и к нам поступит мешок арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона для плюс 2-5 днем. В условиях унылого такого пасмурного неба и проливных дождей термометр покажет плюс 5-8, и такой цепкий холод обычно вообще-то бывает в октябре. Ну и при таком, естественно, пограничном состоянии температуры между фазами осадков, это 2-3 градуса, и точки замерзания в облаках на уровне 1400 метров, под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе станет наполняться мельтешением таких хлопьев липучек, тающего на лету робкого мокрого снега, который также локально прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии, ну и в последних двух даже с мозаичным ледяным дождем.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь и 16-18 градусов. В Москве днем без осадков и 23-25 градусов.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Я всех еще раз приветствую. Меня зовут Вагей Сяумян. У нас в гостях в студии «Маяка» Роман Душкин, генеральный директор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления, а также руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект». И все время вот,
2: и
1: попрошу вашей помощи.
2: Да, процессов.
1: Моделирование когнитивных процессов, да, в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Здравствуйте еще раз, Роман. Я напомню, мы говорим о книгах Романа, о художественной, о попытке художественно переосмыслить, куда мы идем в взаимодействии с искусственным интеллектом. И говорим о музыке, которую Роман с помощью специальных моделей написал как саундтрек к этим книгам. Мы остановились в предыдущем часе на том, что вы рассказывали, как вы пришли к этому решению, попросили своего агента, да, правильно
2: агент.
1: Бы, да, называть.
2: У меня много агентов, у меня армия агентов.
1: Да, агентов Смитов, давайте так, да, сразу. Ради шутки, нет. Я просто к тому, что поправляйте меня, если я неправильно пользуюсь
2: терминами. У меня, кстати, один из агентов называется «Улыбка сингулярности».
1: Давайте сразу тогда объясним нашим слушателям, что вы имеете в виду под агентами. Это определенная языковая модель, да, или
2: нет,
1: не только языковая?
2: Это скорее уже система, которая обернута вокруг языковой модели и в том числе обладает доступом к определенным инструментам. И вот эти инструменты позволяют более качественно, что ли, рассуждать, или, ну, они заточены на определенные задачи.
1: И вот вы, собственно, обратились к одному из таких агентов, сказали, что вот так и так, у меня есть книга.
2: У меня есть идея, да, сделать озвучку, не озвучку, а вот именно ОСТ, да.
1: Угу. Саундтрек.
2: Саундтрек.
1: Это, собственно, почти вся музыка, которую вы слышите в этом эфире, как сопровождающая наш разговор или как выплывающая вперед под прожектора софитов, это вот музыка, которая была сделана Романом и его партнерами, моделями, скажем так, для этих книг. Но тут важный нюанс ведь есть. Вы давали текст этой книге, правильно? И, собственно, модель обрабатывала этот текст и с помощью, ну, осознав, о чем этот текст, скажем так, на основе этого генерировалась музыка, правильно?
2: Да, смотрите, процесс, вот как мы говорим, пайплайн, был не такой простой. То есть, смотрите, мне пришлось сделать еще одного агента для того, чтобы запустить этот пайплайн. Этот агент берет текст одной части, и первое, что он делает, строит из него логлайн для композитора.
1: А можете вот эти слова нам объяснять, пожалуйста, если вам не сложно? Логлайн, поплайн, пайплайн. Ну, я-то понимаю примерно перевод их.
2: Ну, пайплайн — это конвейер. Конвейер, да, обработки конвейер. Информации. Так. А логлайн — это, по-моему, что-то музыкальное все-таки. Я у вас бы хотел спросить.
1: Топ-лайн, наверное, вы тогда имели в виду.
2: Топ-лайн? Логлайн. Логлайн — это некое, там, ну, так скажем, плюс-минус 50 слов, о чем нужно написать музыку.
1: Смысловое облако, в общем,
2: ну,
1: такое,
2: да,
1: скажем,
2: да,
1: так. Да.
2: Следующее, что этот агент делает, это набор эмоций, которые мы хотим возбудить в слушателе. И третье, только на основе осмысления логлайна и набора эмоций, он пишет промпт. То есть это такой мета-агент, который... мы же агентов самих промптим, да? А он в этом случае пишет промпт, потому что сегодня модели искусственного интеллекта, большие языковые модели, они прекрасно знают, как промптить друг друга. И уж как промптить...
1: Лучше, чем мы, в общем.
2: Да. Да. И уж как промптить Суна или там Удио, вот эти две ведущие модели музыкальные, они знают лучше нас. И поэтому не надо пытаться писать промпты для Суна самостоятельно. Лучше взять агента, большую языковую модель, и попросить ее набросать, так скажем, то видение музыкальной композиции, которую вы хотите, и попросить сформировать грамотный промпт для Суна. И он вам там напишет, какие музыкальные инструменты, сколько голосов, сколько там, какая там есть перкуссия, нет перкуссии. Я даже слов таких не знаю. Какие-то там drum and bass, еще что-то. Это, по-моему, стиль музыкальный.
1: Да, это жанр.
2: Жанр. Нет, он там какие-то нисходящие драмы, еще что-то. Драм — это барабан, да?
1: Да, да.
2: Он все по-английски же пишет.
1: Да.
2: Потом он указывает BPM, потом указывает там квадратура, тоже что-то музыкальное.
1: Ага.
2: Есть ли какие-то этнические нотки, uh-huh. Есть ли там указывает жанры, на которые ориентируется. Самое интересное, с чем я столкнулся, и вот одна из композиции по книге «Когда машина мечтает», первая, она посвящена Маше, как раз Искину, который только-только зародился. Его, как бы, вот это самосознание и сознание Искина только появляется. И в этом, вот, прочитав эту часть, мой агент сказал, что музыка должна быть дисгармонична. Очень легко написать гармоничную музыку, которую слушатель услышит, как вот именно гармоники, там вся вот эта ритмика, да. А вот ты попробуй написать дисгармоничную, которую еще и слушать приятно. Ну, можно какую-нибудь, знаете, там, есть музыкальный жанр, индастриал, по-моему, там вот хаотичные какие-то звуки, не все понимают. И вот фьюжн произошел именно гоа-транса, прогрессив металла и этого самого индастриала.
1: Это вот первая глава, когда машина мечтает?
2: Когда машина мечтает, глава 1, Маша. Вот самая первая композиция.
1: Дадим 2 минутки ей позвучать, чтобы слушатели поняли, что вы имели в виду и как это реализовалось, да?
2: Вот. И вот, очень дисгармонично там все.
1: Да. 2 минутки и возвращаемся тогда. Да.

0: Ну что ж, вернемся к разговору. Процесс действительно трудоемкий мне показался в этом всем. То есть, при том, что на самом деле как будто человек здесь ничего не делает, и промпты даже пишут агенты и модели, все равно, вот как вы видите свою роль в этом? Ну, то есть, вы автор, вы, как бы сказать, человек, который на заводе стоит и смотрит, как все цеха работают и как бы дирижируют ими, знаете, оркестратор такой. Вот, да. Вот как это выглядит для вас образно, если об этом говорить?
1: Моя позиция, и она поддержана, кстати, вот моей коллегой Екатериной Григорьевной, которую я упомянул. Мы, кстати, с ней написали учебник, который называется «Эстетика искусственного интеллекта», в которой одна часть посвящена музыкальному искусственному интеллекту, музыкальным моделям, да, это очень важно. И мы в этом учебнике делаем серьезный вот акцент на том, что человек остается автором. Это инструменты.
0: Хорошо, можно мы об этом поговорим все-таки?
1: Да.
0: У нас здесь было несколько разговоров об искусственном интеллекте и моделях, и некоторые наши гости и спикеры говорили, что авторство наступает в момент, когда обрабатывается то, что сделал искусственный интеллект, это одна точка зрения. То есть, если мы начинаем вносить туда изменения, то мы становимся авторами. А другая точка зрения заключалась в том, что тот человек, который пишет промпт, то есть задает рамки, задачу искусственному интеллекту, тот и является автором, по сути. Хотя это спорная, на мой взгляд, точка зрения. Это все равно, что прийти к композитору, сказать: ты знаешь, я бы хотел торжественную музыку, потому что у меня день рождения, можешь что-нибудь написать? И сидит там условный Бетховен, он это написал, и ты сидишь на дне рождения и говоришь: я автор, потому что я его попросил это написать. Эта позиция
1: метафора,
0: не выдерживает критики, в моем понимании. Где все-таки авторство для вас наступает, и какие, может быть, подходы к этому есть?
1: Смотрите, вот эта вот вторая позиция, которую вы описали, она заключается, ее слабость в том, что в этом случае мы волей-неволей отдаем долю субъектности машине. Да, это вот ровно то, о чем я пишу в своих книгах. Субъектность. Если мы говорим, что машина может обладать авторством, а в случае музыки это значит, что машина может оценить эмоциональное воздействие, то да, наверное, машина автор, модель.
0: Но вы же говорите ей: сделай такую-то эмоцию, чтобы человек испытал такую-то,
1: да,
0: эмоцию при прослушивании.
1: Ну, смотрите, во-первых, я заказываю эмоцию, да?
0: Да.
1: Через метапромпт, но тем не менее. А во-вторых, когда Суна нагенерирует несколько образцов музыки, я же делаю то, что мы, инженеры, называем черри-пикинг.
0: Uh-huh.
1: Выбирание вишенки.
0: Да.
1: То есть я лично прослушиваю каждую музыкальную композицию и выбираю ровно то, что мне отозвалось больше,
0: да,
1: всего эстетически, да. И это значит, что отобранная композиция прошла через
0: фильтр
1: меня, через мою внутреннюю фильтрацию, и слушатель, который ее услышит, он как бы через это познает мой внутренний мир, понимаете? Где здесь авторство? Как вот?
0: Очень скользкая история, потому что я буду оперировать также примерами из музыкальной индустрии. Есть некий продюсер, который взял рок-группу и сказал: вот, ребят, вам 10 дней оплаченных на студии, запишите столько песен, сколько вы сможете. Они записали столько песен, сколько смогли. Он им сказал, какие эмоции нужно вызвать у слушателей, потому что это сейчас модно. Ну, скажем, это 70-е, да, 60-е.
1: Да.
0: Это вот прям золотая эра этого всего. Они все это сыграли, все сделали разным. И он пришел и занялся, как вы сказали, этим черри-пикингом. И выбрал из, скажем, 20 композиций, которые они написали, всего лишь 5. И пришел, значит, на лейбл, сказал: вот, печатайте винил, эти 5 композиций. Я их автор, потому что я их выбрал у этой группы.
1: Хитроумно.
0: Да. Является ли он автором?
1: Ну, опять же, вопрос субъектности.
0: Да.
1: Является ли музыкальный коллектив инструментом?
0: В его руках? В его руках он может себе так представлять.
1: Да,
0: правильно?
1: Но нормативно.
0: Нормативно нет, наверное.
1: Тогда он не автор. А вот если бы нормативно музыкальный коллектив являлся бы инструментом и не обладал субъектностью, тогда бы, да, продюсер был бы автором. Я думаю так.
0: Угу. Очень это, конечно, ох. Я просто сейчас подумал.
1: Фаге. Да, все да. Меняется на
0: я
1: нашем.
0: Я понимаю.
1: Мы находимся в зоне сингулярности, поэтому даже нормативка, общественные отношения, вот как бы взаимодействие людей с технологиями будет меняться. И технологии меняют людей.
0: Ну, и понимание работаем, авторства пишем. Поменяется тогда.
1: Конечно,
0: правильно?
1: Конечно.
0: Правильно? Просто я подумал о том, что если бы это был какой-то, знаете, вот сумасшедший мультик, в котором мы находимся прямо сейчас все и сразу, и оказалось бы, что за занавесом какого-нибудь Суна действительно сидят музыканты из третьего мира и играют это все. Ну вот если предположить так теоретически, да, то тогда мой предыдущий пример с продюсером и группой, он становится легитимным, и это превращается вообще в некий, ну...
1: Чёрное зеркало.
0: Да, чёрное зеркало такое.
1: А знаете, как у нас, кстати, вот вы такие, как бы метафоры приводите, а у нас-то инженеров искусственного интеллекта всему этому уже есть название. То, что вы сказали, называется механический турок.
0: Ага.
1: Механический турок — это система, внутри которой сидит человек и выполняет...
0: Я понял. Крутит педали,
1: короче говоря. А знаете, почему механический именно турок? Потому что это где-то там, то ли в 19 веке, какой-то проходимец, типа графа Калиостро, притащил огромный аппарат, который вроде как играл в шахматы. И вот внутри него сидел маленький человечек турецкого происхождения. Это с тех времен все пошло.
0: Ну хорошо, вернемся к самому процессу, к тому, что вы писали как саундтрек. Про то, как выглядит процесс, мы поняли. Вопрос авторства... Я не знаю, мне кажется, можно целую конференцию по этому поводу собирать.
1: Если они собираются.
0: Да. Точек зрения. Что, как вам кажется, пока не реализовано в хорошей, в качественной мере вот в этом процессе? Чего вам не хватило в работе? Может быть, какая-то критика пока что имеющихся инструментов у вас есть?
1: Ну, знаете, вот у меня мой старый институтский товарищ Лёша Тарасов говорил еще тогда, 25 лет назад, что да чё ваш там этот техно-транс и прочая такая музыка. Отчасти композиции, которую мы сегодня слушаем, это именно в таком жанре, да? Типа берешь и делаешь на синтезаторе, там играешь какую-нибудь ерунду. Вот как бы, вот фуги Баха, вот это другое. А он, кстати, металлистом был, наверное, сейчас продолжает быть таким.
0: Металлисты очень ценят фуги Баха.
1: Да, ну, кстати, я тоже. Я же хотел сказать, почему когнитивные процессы, почему надо заострить это. Потому что одна из книг, которые я прочитал и проникся очень сильно идеей именно воздействия музыки на мозг, на когнитивные процессы внутри нашего мозга, сознания, это музыка, это книга, которая называется... Ее написал Дуглас Хофштаттер, один из ведущих философов современности. Называется она «Гёдель-Эшер-Бах». И вот он там через Гёдель, это математик, Эшер — это график, и Бах, все знают Баха, да. И вот он через три этих области показывает, как внутри нас осуществляются самореферентные, то есть процессы, которые показывают сами на себя, процессы в нашей голове. И музыка, после того, как я прочитал эту книгу, книга, кстати, очень сложная. Я когда ее читал, у меня возникало такое прямо физическое отторжение вплоть до тошноты. И не знаю, с чем связано. Кстати, несколько человек мне подтвердили, что у них такое же было. Хотя книга просто рассказывает, как музыка устроена, как вот она внутри нас какие-то...
0: Может, нечто внутри вас сопротивлялось этим?
1: Да, скорее всего. И вот я тогда проникся, изучил вообще, я погрузился в композиторство, я начал изучать, что такое там ритмика, гармоники, чем там западная традиция отличается от русской традиции, отличается от восточной традиции. И вот там я узнал там, что есть такое целое направление русский космизм, и я начал в нем вот пытаться тоже какие-то идеи.
0: Какие там потрясающие сюжеты есть в русском космизме.
1: Да,
0: но
1: да,
0: у нас
1: да.
0: Нет так много времени, чтобы к ним прикоснуться еще раз. Но
1: ну, вот,
0: вы
1: привели
0: к чему? Про эту книгу. Вот это все, что указывает на нас
1: вот,
0: самих.
1: Это же когнитивные процессы внутри нас.
0: Да, ну вообще рефлексия получается, сознание, оно само на себя указывает.
1: Да, да? И как раз Хофштаттер об этом пишет. И музыка — это один из ключей к этому. Вот в чем вся фишка. Именно поэтому я дожил до 50 лет почти и как бы пришел к музыке, к музицированию.
0: Здесь мы ненадолго остановимся, пропустим вперед, собственно, одну из композиций, которые написаны для как саундтреки для ваших книг, и вернемся после новостей.

0: Притягательны те женщины, которые способны наслаждаться собой и своей жизнью. Те, которые влюблены в свою жизнь. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Организацией похорон погибших при ударе ВСУ по Старобельскому колледжу займутся власти вместе с общественниками, сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов. Личности 17 из 18 погибших студентов установлены. Травмы получили 43 подростка. Местонахождение еще трех остается неизвестным. Списки погибших и раненых сегодня в течение дня обновляли в канале администрации главы ЛНР. Как рассказали выжившие, студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находилось 86 учащихся. Здание обрушилось, никаких военных объектов рядом с ним не было. США и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения 24 мая, пишет Washington Times. Проект предложения был согласован рано утром в субботу и, как ожидается, будет объявлен в течение 24 часов. Как уточняется, главные переговорщики, включая спикера иранского парламента Мухаммеда Багера Калибафа, вице-президента США Джей Ди Венса, спецпосланника Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, одобрили соглашение. Глава Белого дома ранее заявлял, что итоговый проект не позволит Ирану получить ядерное оружие. По его словам, в результате вопрос обогащенного урана будет удовлетворительно урегулирован. Порталу Axios Трамп заявил, что шансы заключить хорошую сделку или, как он отметил, разнести Иран составляют 50 на 50. Как пишет Financial Times, Вашингтон и Тегеран действительно близки к заключению соглашения о продлении перемирия на 60 дней. По словам источников, оно будет включать в себя договоренности о постепенном возобновлении работы Армузского пролива и обсуждении передачи США запасов высокообогащенного урана. Американцы в рамках сделки могут якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций и поэтапную разморозку активов Иранской республики, хранящихся за рубежом. Садовое кольцо в Москве будет закрыто в обоих направлениях завтра в связи с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Движение закроют с полуночи до 19:30 также на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой. До окончания мероприятия запрещена парковка на всех участках ограничений. Старт заезда будет организован от проспекта Академика Сахарова. Маршрут пройдет по Садовому кольцу. В департаменте посоветовали велосипедистам использовать защитную экипировку, включая шлемы, перчатки. Тем временем, сегодня вечером в Москве сняли основные ограничения на движение автотранспорта после проведения полумарафона забег.рф. Об этом сообщил столичный Дептранс, но все еще сохраняются временные перекрытия. Они остались на Васильевском спуске, на Москворецкой улице, Большом Москворецком мосту, на Варварке и в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают комфортную погоду. Дневные часы без осадков, 23-25 градусов. Вечером местами пройдет небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Здравствуйте. Тольяттинский футбольный клуб «Акрона» проиграл волгоградскому «Ротору» в ответном переходном матче, но сохранил место в российской премьер-лиге. Встреча в Самаре завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Мяч забил Глеб Шильников на 49-й минуте. «Акрон» по итогам сезона занял 13-е место в РПЛ. «Ротор» стал четвертым в таблице первой лиги. Волгоградский клуб в последний раз выступал в РПЛ в сезоне 2020-21. Еще в одном стыковом матче махачкалинская «Динамо» победила екатеринбургский «Урал» со счетом 2-0. Первый матч в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо». И именно махачкалинцы по итогам переходных встреч остаются в РПЛ на следующий сезон. Международная федерация футбола заблокировала выступление вратаря Никиты Хайкина за сборную Норвегии до марта 2028 года. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Причиной жесткого вердикта стал короткий двухмесячный отрезок в 2023 году, который голкипер провел в английском Бристоль-Сити. По регламенту Международной федерации футбола этот переход обнулил пятилетний срок непрерывного проживания футболиста в Норвегии, необходимый для легитимной смены спортивного гражданства. Генеральный секретарь Норвежской футбольной ассоциации Карл Петер Лёкин открыто признал, что чиновники просто не знали о существовании данного правила, но теперь готовят официальную апелляцию. Лёкин назвал трактовку федерации абсурдной, ведь 30-летний вратарь не сыграл в Англии ни одного матча. Ранее Хайкин, имеющий также израильское, российское и британское гражданство, официально отказался от футбольного паспорта в России и в апреле получил норвежские документы. Из-за юридического нюанса голкипер теперь гарантированно пропустит чемпионат мира 2026 года и сможет дебютировать за скандинавов только накануне Евро-2028 года. Впрочем, норвежцы с вердиктом ФИФА не согласны и вполне могут подать в спортивный арбитражный суд.
1: Защитник Балтики Кевин Андраде перешел в «Зенит», сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Соглашение с 26-летним колумбийским игроком рассчитано на 5 лет. Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с ней чемпионом первой лиги. В сезоне 2025-26 он провел 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев присоединился к сборной России на летнем сборе. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Отмечается, что 31-летний футболист заменил Дмитрия Воробьева из «Локомотива», который получил повреждение в последнем матче сезона за железнодорожников. В рамках летнего сбора Россия проведет 3 товарищеских матча. 28 мая с Египтом в Каире, 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Российский пловец Павел Самусенко победил на дистанции 100 метров на спине на первом этапе международного турнира в Монако. Евгения Чекунова стала третьей на 100-метровке брасом. Первое место у канадки Александр Лепаш. Кирилл Пригода и Александр Жигалов завоевали серебро и бронзу на дистанции 200 метров брасом. Российские каратисты Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян завоевали золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в немецком Франкфурте на Майне. Еще одним призером стал Эрнест Шарафутдинов, у него бронза. На этом о спорте все, до встречи.

0: поехать туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
1: Так.
0: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
2: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный эфир.
3: Ну что ж, мы продолжаем. Так много и философских, и этических вопросов у меня возникает в обсуждении этой темы. И вот вы сказали, Роман, в начале нашего разговора, про усреднение в школе, помните?
4: Да.
3: Что это неизбежно, потому что это такая вот структура, она как бы так готовит школьников, потом они приходят в университет, институт. А мне всегда виделось, что работа моделей — это тоже усреднение. Я сейчас объясню, почему я так имею в виду, что я имею в виду. Мы берем условный Суна, мы его обучаем на неком количестве музыки, и то, что он нам выдает в ответ, это некий средний результат его обучения. Почему? Потому что он берет самые средние вещи из... Ну, на моем опыте это так было, взаимодействие с Суна. Он берет самые средние вещи из того, что он знает. Ну, то есть наиболее повторяющиеся между собой, перекрывающие друг друга. Понимаете? Я, может быть, не умею это объяснять правильным языком, но
4: да.
3: Я думаю, моя мысль понятна. Вы ее
4: давайте
3: как-то прокомментируете.
4: Давайте я объясню, как оно работает. Действительно, это может так показаться, потому что вообще эти модели... модели, основанные на трансформерах, они работают так, что они как бы вероятностное продолжение того, что уже написано. То есть это работают так текстовые модели. Вы даете текст, и модель продолжает его. Вам кажется, что оно вам отвечает, но нет. Оно просто продолжает ту фразу, которую вы написали.
3: Например, если я языковой модели пишу, ты знаешь, меня сегодня толкнули в автобусе, я себя чувствую грустно, то продолжением этого что будет?
4: Ну, она там напишет, что как я тебя понимаю, это действительно эмоционально очень сложно, я тебя хочу поддержать и прочее, прочее. Но если вы запустите этот промпт в разных, в нескольких тредах чистых, без контекста, оно напишет разное.
3: Ага. А это вот. Разное откуда берется?
4: Плюс-минус одинаковое по смыслу, но разное по...
3: языку?
4: Да.
3: По набору слов?
4: По набору слов разное. Скорее всего, вы никогда не получите что-то одинаковое. Особенно, если текст большой.
3: Угу.
4: Потому что это именно вероятностная природа продолжения текста. Модель не отвечает вам на вашу фразу. Модель просто продолжает вероятностно тот

0: это такой бред. Приходите к нам в технический университет, мы будем вам настраивать ваши головы так, чтобы, чтобы мир вокруг был наполнен физикой, а не магией.
1: Это действительно, ведь многие как вообще психотерапию это могут воспринимать.
0: Кстати, да. А я могу сказать, первый чат-бот в мире, Элиза, 50-е годы, Джозеф Вейнсенбаум, он был создан, знаете, он был создан как пародия на психотерапевта. И многим людям оно даже помогло. И они говорили, не отключайте его, а мы с ним разговариваем, оно нам там снижает тревожность. Угу.
1: Ну, просто как собеседник.
0: Да, сегодня использовать большие языковые модели, особенно специально настроенных агентов для поддержки эмоциональной, для там, разбора каких-то глубинных проблем психики, очень легко, очень оно помогает. Я сам этим
1: пользуюсь.
0: Насколько
1: это опасно?
0: Опасно тем, что оно погружает человека в пузырь. У нас, у инженеров в области искусственного интеллекта, есть даже такой термин. Он называется лайкизм. Лайкизм. По-русски мы его иногда лакеизм переводим от слова лакей, а лайкизм – это английский термин от слова лайк. Потому что они же обучаются на текстах из интернета. А что у нас в интернете? Социальные сети, посты в них и комментарии к ним. А комментарии какие надо брать? К тем, у которых больше лайков. А у каких комментариев больше лайков? Те, которые поддерживают автора поста.
1: Действительно так?
0: Да.
1: Не саркастические комментарии получают больше лайков?
0: По-разному. Но модели сегодня поддакивают людям.
1: Ну, это да. То, что они поддакивают, это да.
0: Это все отмечают. Вот даже вот, ну, уже даже написаны целые исследовательские работы об
1: этом. Уже это можно подкрутить или, наоборот, убрать. Ну, в общем, увеличить.
0: То, что модели поддакивают, вот вы сами мне сейчас говорите, да?
1: Да.
0: И это серьезная проблема. Это погружение человека в пузырь.
1: А вот для музыкальных моделей есть такая проблема?
0: Музыкальные проблемы. Я вот это все начал рассказывать ровно потому, что музыкальные проблемы работают... музыкальные модели работают ровно точно так же. Они продолжают то, что уже они написали. То есть вот им говорят какой-то промпт, и они как бы задается то, что называется семя, сид.
1: Это про усреднение мы говорим, да?
0: Да, про усреднение. И вот они начинают продолжать. И задачи автора как раз, автора, вот в процессе черри-пикинга, его задача заключается в том, чтобы отобрать какие-то те произведения, которые получились, больше к нему подходят. А дальше он что может сделать? Он может доработать промпт. Он может сказать, что возьми вот это произведение, на его основе доработай вот по такому-то промпту, дай мне новые варианты. И это осуществляется такой нелинейный процесс, он древовидный. Именно поэтому в АГЕ я говорю про авторство человека все-таки. А если вы берете...
1: Как оператора машины.
0: Да, вот смотрите, если вы берете музыкальную группу, которую там лобают на барабанах и гитарах, вы вряд ли с ними сможете сделать так, что сыграй мне вот это вот, ага, вот это берем, теперь вот это вот переработай здесь вот так
1: вы,
0: вот. Так.
1: Вы описываете мою работу.
0: Но вы же автор в этом.
1: Не уверен. Это называется продюсировать.
0: Продюсировать. Хорошо. В этом случае являюсь ли я продюсером Суна?
1: Я думаю, Суна не позволит вам так говорить, учитывая, какое лицензионное соглашение вы с ним подписываете, когда делаете там музыку.
0: Ну, оно более-менее легкое.
1: Нет, я понимаю, тут речь просто о том, что это слово может восприниматься в двух ипостасях, да? То есть продюсирование как создание и продюсирование как владение. Я имел в виду, как в моем случае, моей работы, это продюсирование как создание. То есть,
0: создание? Да. То есть вы создатель?
1: Нет, создают другие. Я просто помогаю им сориентироваться в том, что они создали.
0: Ну, все-таки вы являетесь... Не знаю, насколько ключевым, но ключевым.
1: Да, но с точки зрения юридической, например, в большинстве случаев я не могу претендовать на авторские права.
0: Авторство, да. Да. Ну, смотрите, опять же, сингулярность, нормативка и...
1: Все меняется.
0: Все меняется.
1: Все меняется, все меняется. А вот все-таки, если возвращаться к усредненности, вам нравится качество звучания этих инструментов?
0: У меня очень такая, знаете, низкий барьер восприятия. Я не профессиональный композитор, я даже не профессиональный слушатель. Мне нравится то, что оно делает. И я даже, знаете, такое ввожу термин «музыка одного слушателя».
1: Ты, да, действительно.
0: Почему бы нет?
1: Почему бы и нет? Почему бы и не вернуться к старому iPod'у и не остаться наедине без стримингов и социальных сетей в этом смысле?

0: Маяк. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией. Подкаст «Ипликатор» Кузнецова. В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Из дневника.
1: 9 декабря 1928 года. Писать можно о всем не потому, что все на свете не важно, был бы мастер слова, а потому надо писать о всем, что все одинаково важно. У каждого мастера, однако, в материалах есть своя суженая, и вне этой родственной связи с предметом описания писатель не художник, а беллетрист. И это, конечно, от удачных и талантливых беллетристов пошло такое циничное суждение, не важно о чем, а важно, как написать. Вот и пишут о всем безразлично, вводя в заблуждение начинающих.
0: Михаил Пришвин.

0: эфир.
1: Друзья, продолжаем заключительную часть нашего разговора. Роман Душкин у нас в гостях в студии «Маяка». Можно я быстрые несколько вопросов задам относительно моделей искусственного интеллекта и музыки?
2: Да.
1: Заберет ли искусственный интеллект и модели, заберут ли работу у музыкантов?
2: О, да, но нет.
1: Да, но не. Отличный ответ. А, у нас просто есть еще композиция, которую мы хотели поставить, правильно?
2: Да.
1: А, буквально пару слов о ней скажете. Я понимаю, что там тема тяжелая, но чтобы коротко ее объяснить.
2: Да, это «Руна косой тропинки».
1: Так.
2: А, «Руна». «Руна» — это карело-финская песня, исполняемая под кантеле. Это
1: инструмент такой.
2: Инструмент типа наших гусли. Ну, это и есть гусли. А, называется кантеле. И фактически это... Карело-финский эпос «Калевала», белый стих, без рифмы, но с ритмом. Мне очень заходит это, мне нравится, вот как это звучит. И я решил попробовать, я же математик и по образованию, по профессии, я решил попробовать, а можно ли в этом стиле переложить доказательство какой-нибудь сложной математической концепции. И почему-то мне пришло в голову, а дай-ка я переложу диагональный аргумент Кантора, доказательство несчетности множества действительных чисел, в виде вот этого стиха и еще музыки. Ну, поскольку я еще люблю такие металлические нотки в музыке, сайтранс, это как это называется, да? Ну, тут нету сайтранс, тут именно металл, прогрессив металл. Вот. Я написал специальный промт для Суна, дал текст, который мы... Вот, кстати, стихи плохо. Большие языковые модели, даже ведущие передовые, стихи пока еще плохо пишут. По-английски хорошо, по-русски так себе. И мне пришлось эту руну перекладывать, прям вот каждую строчку там дописывать самостоятельно. Кто автор, кстати, в этом случае?
1: Конечно, вы, Роман Душкин.
2: Вот, и я зарядил в Суна текст, зарядил промпт и говорю, пиши. Получилась «Руна о косой тропинке» про старого доброго Вяйнамёйнена, это как раз герой карело-финского эпоса, который доказал несчетность множества действительных чисел.
1: Все это можно найти в телеграм-канале «Музыка миров» Романа Душкина, правильно?
2: И у меня еще основной канал, у меня называется «Технооптимисты».
1: Ага.
2: Это будет там, я там про математику очень много рассказываю.
1: Подписывайтесь.
2: Да, «Музыка миров» — это как раз ОСТ для книг.
1: Спасибо вам большое, было очень интересно. Надеюсь, что мы еще раз нам удастся поговорить в рамках этой программы с вами, Роман.
2: Спасибо, Ваге, спасибо всей вашей редакции. Мне было очень приятно все это рассказать, и я надеюсь, что тоже мы еще встретимся.
1: Оставляем с музыкой людей.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Администрация главы ЛНР опубликовала список с 17 именами погибших при атаке в ИСУН по Старобельскому колледжу Луганского педагогического университета. Число погибших в результате атаки в ИСУ увеличилось до 18. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Как сообщил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, большое количество иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельске. МИД окажет необходимое содействие. Она также рассказала, что британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска.
0: Удар по Старобельску не был случайным. Три волны беспилотников нанесли удары по одному и тому же месту, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
3: Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
0: Добавлю, что пострадавшими числится около 40 человек. Вооруженные силы России уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Уточняется, что БПЛА были уничтожены в течение субботы. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областей и Краснодарского края. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, за прошедшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Ранее представитель иранских властей в эфире телеканала «Аль-Джазира» сообщал, что Тегеран согласовал с Пакистаном меморандум о взаимопонимании, который откроет двери для завершения конфликта с Вашингтоном. По его словам, меморандум подразумевает окончание войны, снятие блокады, открытие Ормузского пролива и отвод американских сил из зоны Персидского залива. В свою очередь, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио также сообщал о возможности скорого достижения соглашения с Ираном об окончании конфликта. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях и новости будут хорошими. Начало недели в столице начнется с умеренной майской температуры, но жарко, как в последние дни, уже не будет. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха в понедельник составит от 17 до 20 градусов.
4: Во вторник, после прохождения холодного фронта, ночью 6-9, днем 13-16, в среду станет еще на пару градусов прохладнее. Ну а в четверг в тыл циклона задует такой костяной северо-западный ветер, и к нам поступит мешок арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона для плюс 2-5 днем. В условиях унылого такого пасмурного неба и проливных дождей термометр покажет плюс 5-8 и такой цепкий холод обычно вообще-то бывает в октябре. Ну и при таком, естественно, пограничном состоянии температуры между фазами осадков, это 2-3 градуса, и точки замерзания в облаках на уровне 1400 метров, под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе станет наполняться мельтешением таких хлопьев липучек, тающего на лету робкого мокрого снега, который также локально прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии, ну и в последних двух даже с мозаичным ледяным дождем. Соответственно, белые мухи до Москвы, скорее всего, не доберутся, но могут появиться в небе ближнего Подмосковья, по дуге Истра, Лобня, Пушкина. Ну и второй заход зимы в виде ночного мокрого снега с дождем тоже, скорее всего, минует саму столицу, но пройдет по западу и юго-западу региона, а также клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей. Ну, безусловно, это выпадение осадков в смешанном состоянии будет носить исключительно символический характер, и многие этого даже не заметят.
0: О погоде на завтра и на предстоящую неделю ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге кратковременный дождь, до 18 тепла. В Москве местами возможен небольшой дождь. В столице плюс 25 дневные часы.

0: Audio Stories.
1: Молодой и остроумный журналист Владимир Войнович сменил множество городов и работ, прежде чем смог вернуться в Москву в 1956 году. До Хрущева с этим были сложности, ведь его отец был репрессированным коммунистом. В 1960 году Войнович устроился младшим редактором в отдел сатиры и юмора на Всесоюзном радио. В это время вся страна жила ожиданием космической эры. Уже летали спутники, люди по ночам искали в небе мерцающие точки. В сентябре редактор подняла тревогу. Срочно нужна песня о космосе, максимум за 2 недели. Все именитые авторы отказались. Такие песни, по их мнению, требуют времени. Тогда младший редактор Войнович, видя безнадежность ситуации, неожиданно вызвался помочь. Он сдержал слово. Редактор тут же позвонила композитору Оскару Фельцману, продиктовала текст, и в тот же вечер актер Владимир Трошин исполнил новую песню. Песня получила 2 названия – «14 минут до старта» или «Я верю, друзья». В комедии 1964 года «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» начальник лагеря с важностью заявляет – эту песню Гагарин пел в космосе. На самом деле Гагарин ее не пел, но после того, как песню упомянул Хрущев и одобрил сам Гагарин, она стала неофициальным гимном советских покорителей космоса.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1956 году вышел фильм Юрия Егорова «Они были первыми». Фильм посвящен первым комсомольцам, которые участвовали в обороне Петрограда и защите молодой советской власти во время Гражданской войны. Картина стала стартовой площадкой для целой плеяды молодых актеров, впоследствии прославившихся на всю страну, среди которых были Георгий Юматов, Михаил Ульянов, Михаил Державин, Лилиана Алешникова, Нина Крачковская, Виктор Терехов и другие. Для фильма были специально написаны две песни «Мы жили по соседству» и «За фабричной заставой», которые органично вписались в сюжет. Авторами этих композиций стали известный поэт Евгений Долматовский и композитор Марк Фраткин, один из самых плодовитых творческих тандемов своего времени. В фильме композиции исполнил Владимир Трошин, а позднее песня «За фабричной заставой» вошла в репертуар многих знаменитых советских артистов. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В середине 20 века появилось много песен о мастерах различных специальностей. Далеко не все они оказались удачными, но некоторые, например, не кочегарам и не плотники, в исполнении Николая Рыбникова или геологи Александры Пахмутовой, стали любимыми в народе и поспособствовали популяризации профессий монтажника-высотника и геолога. В 1967 году, в день медицинского работника, в газете «Известия» были опубликованы стихи и ноты новой песни Эдуарда Колмановского на слова Льва Ошанина «Люди в белых халатах». Первым и, пожалуй, единственным ее исполнителем стал Владимир Трошин. Он постарался вложить в песню глубокую благодарность врачам, медсестрам, людям, к которым мы обращаемся в самые трудные времена. Песня исполнялась бесчетное количество раз в концертных залах и в больницах. Случай, связанный с песней «Люди в белых халатах», произошел в концертном зале «Россия» на юбилейном вечере всемирно известного детского врача Леонида Рошаля. Незадолго до этого Рошаль проявил мужество, рискуя жизнью во время трагических событий Норд-Оста, когда пошел на переговоры с террористами ради спасения заложников. На концерте, где Трошин выступал последним, ведущая Светлана Моргунова попросила всех медиков в зале надеть свои белые халаты. Когда Владимир Трошин начал петь, он увидел перед собой ряды людей в белых халатах, и его сердце наполнилось теплотой и благодарностью к тем, кто ежедневно защищает человечество от смерти.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1960-е годы романтика освоения Заполярья вдохновляла многих молодых людей. Отважные исследователи стремились в Норильск, в Иркуту, на остров Диксон. Неделями жили на полярных станциях, укрываясь от пурги и снега. Полярникам, как и представителям других профессий, в СССР была необходима своя песня. Написать ее взялся выпускник литературного института Михаил Полицковский, который в музыкальной редакции Всесоюзного радио нашел письмо с такой просьбой. В голову поэту пришла первая строка. Поет морзянка за стеной и веселым дисконтом. Уютную мелодию для песни, предназначенной для северян, написал Марк Фраткин. Он же предложил включить в аранжировку сигналы морзянки, которые были пунктирно обозначены аккордеоном. Некоторые слушатели даже считали, что в этих звуках скрыто тайное послание, и писали в редакцию Всесоюзного радио с просьбой его расшифровать. Первая версия «Морзянки» в исполнении Иосифа Кобзона не получила широкой популярности. Возможно, она прозвучала слишком официально. Настоящий успех пришел к песне после выхода записи в журнале «Кругозор», где «Морзянку» исполнил Владимир Трошин. Его теплый голос помог песне покорить северян и завоевать сердца слушателей по всей стране, мысленно переносившихся в заснеженные края, где жизнь хоть и сурова, но увлекательна. «Морзянка» действительно долетела до тех, кому была адресована. Михаил Плецковский с гордостью вспоминал, что звуки их с Марком Фраткиным песни стали для полярников сигналом к началу рабочего дня, и это приносило особое удовлетворение от осознания нужности и важности их работы.
0: Audio Stories.
2: Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай помаленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших,

пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет: с нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

0: кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Аудиосторис.
2: Владимир Константинович Трошин родился 15 мая 1926 года в поселке Михайловский Свердловской области в многодетной семье рабочих. В 1935 году семья переехала в Свердловск, где Владимир окончил музыкальную школу и увлекся театром. Там же он поступил в драматический кружок при Доме культуры «Уралмаш». В 1943 году он был принят в школу-студию МХАТ, после чего более 40 лет служил в МХАТе, исполнив роли в более чем 80 спектаклях. Владимир Трошин стал известен как первый исполнитель песни «Подмосковные вечера», которая принесла ему всесоюзную славу. Он также активно выступал на эстраде, записал сотни песен и был лауреатом Сталинской премии народным артистом РСФСР. Помимо музыки, Владимир Константинович снимался в кино. Он исполнял роли исторических личностей, таких как Черчилль или Горбачев. Его творческая деятельность продолжалась до последних дней жизни, несмотря на тяжелую болезнь. Трошин скончался 25 февраля 2008 года, оставив яркий след в истории отечественной культуры.
1: Аудио сторис.

праздничный вечер настал. Следуя доброй традиции, мы открываем наш бал музыкой вальса милиции. Вечно мы с вальсом дружны, в юности, в зрелости, в старости. Вальс точно так же, как мы, тоже не знает усталости. Вальс точно так же, как мы.

женские руки, звездочки прожитых лет. Мы на подруг с теплотой смотрим глазами влюбленными. Им ведь при службе такой трудно быть нашими женами, если порой не до сна.

этого ждем каждый раз. Но, соблюдая традиции, дам приглашаем на вальс, названный вальсом милиции. Дам приглашаем на вальс.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении всего лишь в двух глаголах. Зато каких? Эти ударения путают постоянно, и молчать об этом просто нельзя. Итак, первый пример, первый глагол и огромное количество ошибок от ведущих и гостей «Маяка».
2: Сколько смотрела источников и читала газет, статей, цифры разнятся на самом деле.
3: Нет, легенды еще разнятся. Есть легенда, что красивая девушка бросилась в печь.
4: И вот их отношения со стороны женщины и со стороны мужчин, вот они насколько разнятся, понимаете?
1: Много раз прозвучал глагол «разняться» с неправильным ударением. А правильное ударение должно быть на первом слоге «разница». Цифры – разница, легенды – разница, отношения – разница. Звучит непривычно, я понимаю, но словари непреклонны. Все они фиксируют именно такой вариант. Хотя так никто не говорит, вернее, почти никто. На «Маяке» все-таки есть один отличник, и это Вахтанг Махарадзе. Давайте его послушаем.
5: Да, сегодня мы поговорим про башни Петронас или башни Петронас. Ударение разница. Вот. Но говорят, что местные все-таки склоняются к ударению на букву О.
1: Конечно, ударение разница во многих словах, но не в глаголе разница. В этом глаголе ударение всегда ставим на первый слог. И спасибо огромное Вахтангу за то, что он это знает и применяет. Ну и мы переходим ко второму, не менее проблемному глаголу. И опять же, у нас много примеров.
4: А мы, кстати, в школе баловались, ну, я не знаю, насколько этот шифр популярен, но говорят, что он даже, в принципе, используется в международной разведке.
6: Конечно,
4: да?
6: Можно.
4: Ну, все,
6: иногда,
4: то
6: когда,
4: я
6: запереживал. Скажем так, мы балуем, скажем так.
4: Я просто уверен, что это же не только русские так придумали с русским языком баловаться. Наверняка в каждом языке должна быть такая фраза.
1: Баловаться, баловались, балуем, все это неправильно. В нашем глаголе баловать, баловать. Ударение всегда стоит за корнем, поэтому баловались, балуем. И, кстати, если мы добавим приставки к нашему слову, то ударение все равно должно быть за корнем. Побаловаться, избаловал, добалуешься и так далее. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у них.

на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
1: Аудиосторис.
2: В 1943 году, когда в Свердловск был эвакуирован МХАТ, в Театр оперы и балета начался набор артистов. Владимиру Трошину улыбнулась удача. Он прошел конкурс и был замечен комиссией МХАТа, которая позже перевела его в Москву. В 17 лет он стал студентом школы-студии МХАТ, а уже в 1946 году сыграл свою первую серьезную роль – лейтенанта Масленникова в пьесе «Дни и ночи». С отличием окончив школу-студию, Трошин вошел в труппу МХАТа и быстро стал одним из самых узнаваемых артистов. Он был удостоен сталинской премии за роль в спектакле «Вторая любовь». Певческий талант Владимира Трошина проявился в спектакле «Двенадцатая ночь», где он виртуозно исполнял песни. Трошин прослужил в театре 42 года.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Подмосковные вечера стали неожиданным триумфом. Изначально на песню никто не делал ставку. Ее написали для документального фильма «В дни спартакиады». Лирика требовалась лишь для того, чтобы разбавить отчеты о спортивных достижениях. Говорят, композитор Василий Соловьев-Седой подошел к работе без особого энтузиазма, взял черновик мелодии, которую считал неудачной, и попросил поэта Михаила Матусовского сочинить текст. Первая версия песни в исполнении оперного баритона Евгения Кипкала не вызвала интереса у публики. Владимир Трошин вспоминал, что поначалу Соловьев-Седой категорически отверг его идею спеть песню. Композитор считал ее провальной, а слова – нелепыми. Присутствовавший при разговоре Матусовский с этим соглашался. Но Трошин упорно настаивал и, в конце концов, уговорил автора. Чтобы замотивировать оркестр проработать сверхурочно, Соловьев-Седой даже рассказал анекдот и пообещал закончить шутку только после исполнения песни. Версия Трошина преобразила композицию. Песня заиграла. Ее включили в начало и конец фильма. Затем она прозвучала на радио и мгновенно покорила весь Советский Союз. В 1957 году «Подмосковные вечера» стали официальной песней Московского фестиваля молодежи и студентов. За нее Соловьев-Седой получил значимые награды, хотя и не ожидал, что провальная песня превратится в визитную карточку страны. Мелодия обрела мировую известность. Песню исполняли Георг Оц, Мирей Матье, Эдита Пьеха и даже Марк Бернес, который сначала откровенно смеялся над текстом. Композиция звучала из каждого радиоприемника, а позже стала позывными радиостанции «Маяк». При этом сам Трошин получил за успех всего 17 рублей 50 копеек, о чем рассказал в автобиографической книге. Audio Stories.

Морозы так нужны нам, ваши письма теплые, но только ты об этом лучше песню расспроси.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Воспитательный знак.
1: Любопытство свойственно душе человека. Это невольное стремление ее к той сфере, где она думает найти для себя деятельность. Но любопытство может выработаться в любознательность и может остаться только любопытством. Любопытный отыскивает редкости, говорит Декарт, только за тем, чтобы им удивляться. Любознательный же за тем, чтобы узнать их и перестать удивляться. Но при этом следует иметь в виду, что сама любознательность начинается любопытством. Дети вообще любопытны, хотя и в разной степени. И это, конечно, драгоценное качество их души. Но воспитатель должен, с одной стороны, воспользоваться любопытством детей, чтобы переделать его в любознательность, а с другой – не дать развиться пустому любопытству и опасной склонности, пассивную перемену впечатлений, избегать необходимости самостоятельной душевной деятельности. Удовлетворять как следует любопытству детей – одна из труднейших и важнейших задач воспитания.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

вновь знакомые места. Людской водоворот влечет к тебе неумолимо. Вновь у Крымского моста направо поворот,

0: Audio Stories.
1: В 1964 году в Москву приехала Марлен Дитрих. Владимиру Трошину предложили поучаствовать в ее концертах, и он был смертельно напуган. Люди пришли послушать знаменитую актрису, а вынуждены будут целый час терпеть его. Страшно волнуясь, он тем не менее выступил, но заметил, что Дитрих наблюдала за ним из-за кулис. Трошин позже рассказывал, что в свои 62 года Марлен выглядела лет на 30, а с собой она привезла целый штат обслуги. И пока она выступала, одна девушка все время стояла в кулисе с подносом, на котором были три рюмки коньяка. Исполнив несколько номеров, Дитрих уходила со сцены, выпивала рюмочку и продолжала работать. После недели концертов в честь актрисы был устроен шикарный прием. Трошина посадили рядом с Марлен. Ей налили коньяка. Однако они просидели за столом до 4 утра, а Дитрих не выпила ни одной рюмки. Допинг ей был нужен только для выступления. Перед отъездом она подписала ему свое фото. Владимиру Дитрих.
0: Audio Stories.
2: Ярко сияет утро над нами, всюду я слышу привета слова. Москва гасалем, Москов салами, витание столицы и свейка Москва. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске. В результате атаки в ВСУ извлечены тела 21 погибшего, сообщила пресс-служба МЧС Луганска. Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли, говорится в сообщении. В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Подробности у Егора Григорьева.
2: Подростки от 14 до 18 лет, они здесь учились, здесь не было ни военных объектов, здесь не было ни военной техники, ни самих военных, никогда здесь не было. Старобельск давно мирный город, 60 километров до Харьковской области, вот предположительно оттуда беспилотники были запущены, причем беспилотники, я напомню, которые Украине помогают производить в том числе европейские государства. Это были, понятно, что БПЛА самолетного типа, большие такие крылья, как их называют, которые несли большой заряд. Следователи сегодня оцепляли по периметру воронки, которые образовались от взрыва, это напротив входа в непосредственно общежитие и в здание колледжа, и с помощью специальных приборов, которые могут находить микросхемы, чипы, сим-карты, они обследовали эту территорию и искали необходимые свидетельства, необходимые улики, которые будут отправляться дальше на экспертизу.
1: Большое количество иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельск. МИД России окажет все необходимое содействие, заявила журналистам официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
3: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска.
1: 10 человек госпитализированы после украинской атаки на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, сообщили ТАСС в оперативных службах. Между тем, двухдневный траур объявлен в ЛНР в связи с гибелью 21 человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Американский президент Дональд Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Об этом он написал в своей соцсети. Также глава Белого дома отметил, что в рамках сделки с Ираном судоходство по Ормузскому проливу будет восстановлено, а другие детали будут объявлены позже. Трамп добавил, что окончательные аспекты и детали сделки сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Также американский лидер пояснил, что речь идет о меморандуме. Пока не ясно, какие из спорных аспектов между США и Ираном в нем оговорены. Противники властей собрались на площади Славия в Белграде. В акции протеста участвует несколько тысяч человек. В руках у них национальные флаги и символика в поддержку студентов, сообщает ТАСС. Около парламента произошли беспорядки. Полиция оттеснила протестующих. Акции протеста в Сербии начались после трагедии на ЖД вокзале в сербском Нови Саде 1 ноября 2024 года. Тогда произошло обрушение козырька. Погибли 16 человек. Это вызвало массовое возмущение общественности, которая обвинила власти в недостаточных мерах безопасности. Выдвигались требования проведения досрочных парламентских выборов. Президент страны Александр Вучич пообещал провести выборы осенью. Жителям Москвы рекомендовано пересесть на метро из-за временных перекрытий на Садовом кольце в это воскресенье, сообщила пресс-служба столичного дептранса. Там напомнили, что ограничения движения связаны с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Маршрут велофестиваля пройдет от проспекта Академика Сахарова и пройдет до Садовому кольцу. Температура воздуха в Москве в июне с трудом будет достигать нормы климата. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: У меня ассоциативно возникло такие
0: цвета, это глядя на температурную карту прогностическую, которая буквально сегодня вышла, и показывает, что ну, вот эта температурная гамма, она похожа на голубые незабудки, и это указывает на то, что действительно температурный фон будет не жаркий на старт грядущего лета, ну, не на всего лета, а на именно на начало его, на июнь. И это вот как раз, повторюсь, да, действительно, в самом оптимистичном прогнозе это будет с трудом, но соответствовать, по всей видимости, норме климата, ночная 11,5, дневная 21,7, хотя понятно, что это не постоянные величины, они будут плюс-минус варьироваться, но в любом случае это вот такой голубоватый цвет незабудок цветов как раз будут соответствовать такому прогнозу.
1: Синоптик также сказал, что купальный сезон в Центральной России начнется не раньше середины июня. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня воскресенье, 24 мая. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 16, плюс 18. В Москве местами небольшие осадки, в столице днем до 25.

положенный срок, ни раньше, ни позднее. Под тихой крышей дома своего я жду друзей, жду 100 своих друзей. А если больше, тоже ничего. Я жду друзей, жду 100 своих друзей. А если больше, тоже ничего.

0: Audio Stories.
1: Кратер Далол на северо-востоке Эфиопии остается активным. Последнее крупное извержение произошло в 1926 году, но до сих пор здесь выходят горячие газы и действуют гидротермальные источники, которые постоянно меняют облик местности. Регион отличается высокой сейсмической активностью, что делает его еще более опасным. Когда-то на краю кратера жили представители народа Афар, полукочевого племени Восточной Африки, которые традиционно занимались скотоводством. Однако из-за крайне суровых условий поселок Далол был покинут и считается заброшенным с начала 2000-х годов. Сегодня сюда приезжают только те, кто хочет увидеть необычные, почти инопланетные пейзажи, которые напоминают поверхность спутника Юпитера Ио. В кратере есть живописные озера, но их воды насыщены кислотой и источают резкий запах, а из-за жары это место кажется настоящим адом. Купаться в них категорически запрещено.
0: Audio Stories.
2: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

дитя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена. И

0: Audio Stories.
1: Вдоль чилийского побережья находится Атакама, самая сухая пустыня на Земле. В некоторых ее частях дожди не выпадали 400 лет. Мир Атакамы суров и безжизненен. Лишь камни, соль да редкие кактусы нарушают монотонность пейзажа. Но человек и здесь нашел свой дом. Люди селятся у кромки океана, в зеленых островках у реки Лоа и среди шахт, где добывают медь и соль. Их главный секрет выживания – умение ловить воду из воздуха с помощью специальных туманоуловителей.
0: Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Это бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру.

не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное, то, что славное, все равно матроса ждет, если нравится.

0: Audio Stories.
1: На островах Питкэрн, британской заморской территории, нет ни аэропорта, ни даже морского порта. Сюда добираются только на баркасах. Единственный поселок, Адамстаун, считается самой маленькой столицей в мире. Здесь постоянно живут около 40 человек, а также несколько приглашенных специалистов. Врач, учитель, полицейский, часто со своими семьями. Местные зарабатывают на жизнь туризмом, сельским хозяйством, производят на экспорт мед, почтовые марки и сувениры. Для поддержания порядка и благоустройства предусмотрены общественные работы. Основной транспорт – квадроциклы. Несмотря на отсутствие рек, у жителей есть водопровод. Вода собирается во время дождей, а бытовые удобства вполне современные. Однако молодежь, повзрослев, уезжает в Новую Зеландию и редко возвращается.
0: Audio Stories.
2: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку посильнее ударь, и все в порядке.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо защищается блестяще,

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем.

все мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с непростым ударением. На этой грядке выросло много слов. Пора избавиться от сорняков и привести ее в порядок. Начнем с высказывания Дениса Пушилина, гостя программы Сергей Стилавин и его друзья.
2: Но еще и инфраструктура, пострадавшая от бездеятельности или же там безвременье еще украинского прошлого.
1: Безвременье, неверно, правильно, безвременье. Ударение в этом слове падает на корень врем. Время, безвременье. Следующий пример попал в наш выпуск все из того же утреннего шоу. А одну и ту же ошибку допустили и ведущий Сергей Стилавин, и его гость Руслан Сафаров.
3: Потому что мы как-то в эфире трогали эту тему, там же все завязано еще на канадском трубопроводе, который замораживали, соответственно, Обама и Байден, а Трамп всякий раз размораживал.
4: Вот этот Кистоун, это, собственно, трубопровод, который идет из Канады.
1: Не трубопровод, а трубопровод. В сложных словах со второй частью «провод» ударение падает на последний слог. И ориентироваться здесь можно на глагол «проводит». Через трубы «проводит» значит «трубопровод». А также бензопровод, который бензин проводит, мусоропровод и все, что угодно, провод. Исключение – электричество. Если речь идет о кабеле, то это уже электропровод. Ну а мы переходим к следующему слову. У микрофона Франц Клинцевич, гость утреннего шоу.
5: Договорились обо всем. Сказали, что у нас нет никаких намерений предыдущего руководства.
1: Намерений, намерения – это неверно. Правильно, намерение, намерений. Ударение в этом слове ставим на второй слог и не меняем это ударение при изменении слова. Намерений, намерениях, намерению. Ну а далее мы разберем ударение в слове, с которым не согласна более половины населения России. В том числе и некоторые гости «Маяка». Давайте их послушаем.
6: Например, зеленый, да, с добавлением шпината, с добавлением куркумы желтые, с добавлением свекольного сока.
7: Ну, наверное, самый простой пример будет куркума. Почти все, кто сталкивался с куркумой, они сталкивались с куркумой в сухом виде, в виде специй, которую можно добавить.
1: Куркума, куркумой, куркумы – это неверно. Название этой пряности и растения имеет ударение на втором слоге – куркума. И при склонении это ударение не меняем. Куркума, куркумы, куркумой. Ударение непривычное, но правильное. Зафиксировано оно во всех словарях и даже в ЕГЭ входит. Так что рекомендую запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
8: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Аудиосторис.
1: В 2013 году муниципалитет Кататумба в Венесуэле был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как место с самой высокой в мире плотностью атмосферных электрических разрядов. Примерно 250 молний на 1 квадратный километр в год. Этот регион, известный как мировая столица молний, получил такое признание как от местных властей, так и от специалистов НАСА. По данным ученых, ежегодно в долине реки Кататумба происходит более миллиона электрических разрядов. Их свечение видно на расстоянии до 400 километров, благодаря чему явление получило название «Маяк Маракайба» и в прошлом использовалось для морской навигации. Пик активности молнии приходится на период с мая по октябрь. Этот феномен объясняется уникальным сочетанием рельефа и климата. Горная цепь Анд задерживает теплые влажные ветры с Карибского моря, которые, встречаясь с холодным воздухом с гор над озером, формируют мощные грозовые облака. Дополнительным фактором считается метан, который поднимается с болотистых почв и усиливает электрические разряды. Кататумба называют природной фабрикой озона, поскольку многочисленные молнии, по некоторым оценкам, способствуют образованию значительной части тропосферного озона. Ранее рекорд по плотности молний принадлежал региону Кифука в Демократической Республике Конго, где этот показатель составляет около 158 ударов на 1 квадратный километр в год. Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: В самом сердце национального парка Морн-Труа-Питон на острове Доминика скрывается одно из самых грозных чудес природы – кипящее озеро. Это не просто красивое название. Вода в нем действительно кипит, достигая у берегов температуры 82 градуса Цельсия, а в центре – пугающих 100 градусов Цельсия. Подземный жар магмы заставляет воду неистово бурлить. Поверхность озера клокочет и испускает пар, что превращает пейзаж в сюрреалистическую картину, которая напоминает декорации к фантастическому фильму о далеких планетах. Однако эта красота смертельно опасна. Воздух вокруг пропитан ядовитыми сернистыми газами, которые затрудняют дыхание. Приближаться к кромке воды без должной защиты значит рисковать получить тяжелые ожоги или отравление. Поэтому для туристов созданы специальные безопасные маршруты и смотровые площадки.
0: Audio Stories.
2: Друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно 7. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песня.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по литературе. В 11 утра отметим День славянской письменности. И в полдень в цикле «Умные финансы» поговорим про лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах? В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Видео с тем, как артист поет, очень хорошо продают его концерты. Когда слушатель видит, как человек поет вживую, у него намного больше потом мотивации прийти к нему на концерт. И тем, у кого хороший голос, классное исполнение, могут сделать несколько роликов на телефон, и это может действительно очень сильно помочь в сборе концерта.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Кальсайские озера – настоящая жемчужина северного Тяньшаня, которую часто называют «голубым ожерельем». Это каскад из трех водоемов – нижнего, среднего и верхнего Кальсай. Все они находятся на территории одноименного национального парка, который с 2021 года включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Вода в озерах отличается чистотой и прозрачностью, а вокруг раскинулись густые хвойные леса и величественные горные вершины. Купаться в Кальсайских озерах запрещено. Это необходимо для сохранения уникальной и хрупкой экосистемы. Кроме того, вода здесь очень холодная, даже летом, в самом доступном для туристов Нижнем озере, ее температура не превышает плюс 8 градусов Цельсия. Гостям предлагают любоваться красотой природы с воды, катаясь на лодках или катамаранах, а также отправляться в пешие походы и устраивать пикники в специально оборудованных местах.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Специалисты завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске после атаки ВСУ, сообщает МЧС. В результате обрушения пострадали 21 человек, погиб, еще 42 пострадали. Все тела погибших извлечены из-под завалов, говорится в сообщении. Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по учебному корпусу и общежитию в ночь на 22 мая. Сейчас на месте трагедии работают следователи. Подробности у Николая Долгачева.
1: В Старобельском колледже общежитие и классы в одном здании. Двухъярусные кровати, чудом уцелевшие комнаты. Отсюда бежали в спешке. Многие босиком. Было еще темно. Украинские боевики не промахнулись, а системно били именно по учебному заведению. Один за другим по несколько беспилотников в одни и те же здания. Здесь учили заботиться о детях, быть неравнодушными. И когда ночью ударили украинские беспилотники, ребята спасали друг друга как могли. Елена, учительница, той ночью помогала детям уйти из общежития в безопасное место. Несколько человек в больницах в тяжелом состоянии. Одного пришлось отправить на лечение в Москву. Безграничная трагедия, непередаваемая боль людей, потерявших своих детей, самых близких. Не все готовы говорить. Душа разрывается. Но некоторые на Западе уже назвали эту боль обманом, фейком. Якобы украинские беспилотники атаковали военных. Сотрудники Следственного комитета тщательно собирают все вещественные доказательства. Это станет основой дела о военном преступлении. Среди разрушенных стен только книги, кровати, парты. Целью для украинских преступников стал обычный колледж, где в кабинетах и сейчас на стенах грамоты и фотографии уже из прошлой жизни.
0: В поездку на место удара ВСУ в ЛНР согласны поехать журналисты со всех континентов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий. Они просто сказали, что они не поедут. Это их осознанное решение. И они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска.
0: Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в памяти погибших в результате удара ВСУ по общежитию педагогического университета в Старобельске. США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива в рамках проекта мирного соглашения, сообщил президент Дональд Трамп. По его словам, сейчас обсуждаются заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. Глава Белого дома сообщил, что провел очень плодотворный разговор с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, президентом Турции и Египта, королем Иордании и Бахрейна и обсудил с ними меморандум о взаимопонимании с Ираном. Американский лидер также отметил, что соглашение в значительной степени достигнуто путем переговоров и подлежит окончательному согласованию между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран и упомянутыми странами. Отдельно Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Разговор прошел очень хорошо, рассказал американский лидер. Жаркая погода в Москве отступает, однако на смену ей вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Сегодня, в воскресенье, ожидается комфортная майская погода, а с понедельника резкое похолодание, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В воскресенье температура в Центральной России днем будет варьироваться от 20 до 23 градусов. Начало недели начнется тоже с умеренной майской температуры, но уже чуть посвежее, плюс 17-20. Во вторник, после прохождения холодного фронта, ночью 6-9, днем 13-16, в среду станет еще на пару градусов прохладнее. Ну а в четверг в тыл циклона задует такой костяной северо-западный ветер, и к нам поступит мешок арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона для плюс 2-5 днем. В условиях унылого такого пасмурного неба и проливных дождей термометр покажет плюс 5-8, и такой цепкий холод обычно вообще-то бывает в октябре. Ну и при таком, естественно, пограничном состоянии влияние температуры между фазами осадков, это 2-3 градуса, и точки замерзания в облаках на уровне 1400 метров, под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе станет наполняться мельтешением таких хлопьев липучек, тающего на лету робкого мокрого снега, который также локально прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии, ну и в последних двух даже с мозаичным ледяным дождем.
0: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус также спрогнозировал похолодание в Москве со следующей недели. Таким образом, температура в понедельник не превысит плюс 18-20 градусов. Далее возможны небольшие дожди, а температура понизится уже до плюс 14-16 градусов. Это на 4-5 градусов ниже средних значений, отметил синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня воскресенье, 24 мая. В Петербурге кратковременный дождь, от 16 до 18 тепла. В Москве местами небольшие осадки. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Audio Stories.
1: Lost Lake, или «Исчезающее озеро». Уникальный природный объект, расположенный в штате Орегон, США, недалеко от вулкана Джефферсон. Оно стало знаменитым благодаря своей необычной особенности. Каждую весну и лето оно практически полностью исчезает, превращаясь в луг. Причина этого явления – наличие под дном озера лавовых трубок. Лавовые трубки – это природные подземные каналы, которые формируются при извержении вулканов. Когда поток лавы движется по поверхности, его внешние слои остывают и затвердевают, а горячая лава продолжает течь внутри, постепенно вытекая и оставляя после себя пустоты – трубки. В районе Lost Lake такие трубки появились около 3000 лет назад, когда здесь были активны небольшие вулканы. На дне Lost Lake есть большое отверстие, через которое вода уходит в лавовую трубку. В сезон дождей и весной озеро наполняется водой, но с приходом тепла уровень воды снижается, и вся она постепенно уходит под землю через эту природную воронку. В особо засушливые годы озеро исчезает полностью, а на его месте появляется луг. Вода, просачиваясь через лавовые трубки и пористые вулканические породы, пополняет подземные водоносные горизонты, которые питают источники в других частях леса и даже используются для водоснабжения. Купаться в озере опасно из-за нестабильного дна и мощных потоков воды, уходящих в подземные полости. Иногда люди пытаются закрыть отверстие мусором или какими-то предметами, но это может привести к затоплению дороги и нарушению природного баланса. Точное место, куда уходит вода из лавовых трубок, до конца не изучено. Возможно, она пополняет подземные резервуары, питающие родники каскадных гор.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Сараевский выстрел. Это убийство 28 июня 1914 года в Сараево эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии Гогенберг. Его совершил сербский гимназист Гаврила Принцип. Политической целью покушения было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и их последующее присоединение к Великой Сербии или Югославии. Это убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны. После покушения Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, который был частично отклонен. В ответ на это Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Это вызвало цепную реакцию. Россия начала мобилизацию в поддержку Сербии. Германия объявила войну России и Франции, а затем в конфликт были втянуты и другие страны. Так Сараевский выстрел стал катализатором масштабного военного конфликта, охватившего Европу и весь мир, и привел к гибели более 20 миллионов человек.

бессонницы каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Озеро Бросно расположено на Валдайской возвышенности в Тверской области. Это самое глубокое озеро в регионе. Его глубина достигает 43 метров. Оно славится не только своей глубиной, но и множеством легенд, связанных с ним. В частности, о загадочном чудовище, известном как Бросня. Ученые предлагают более рациональное объяснение странным явлениям, происходящим на озере. На дне Бросна происходят выбросы горючих газов, таких как метан и сероводород, которые накапливаются в придонных слоях. Эти выбросы могут вызывать бурление на поверхности воды, громкие звуки и переворачивание небольших лодок. Купание в озере Бросна считается опасным из-за риска надышаться токсичными газами или попасть в зону активного выброса газа. Таким образом, озеро Бросна представляет собой не только природный объект, но и место, где наука и легенды переплетаются, создавая уникальную атмосферу, загадки и опасности.
0: Audio Stories.

0: Radio Stories.
1: Конфетное дерево – это народное название, которое довольно резко контрастирует с биологическим именем – говенья сладкая. Это огромное дерево достигает высоты 20 метров и отличается декоративной раскидистой кроной. В июле оно цветет маленькими кремовыми соцветиями, из которых затем формируются мясистые плодоножки с косточковыми сухими плодами на концах. Однако вкусны не сами плоды, а именно плодоножки. Их можно есть прямо с ветки, в сыром виде. По вкусу они напоминают леденцы или кисловатый изюм, поэтому говенью еще называют японским изюмным деревом. В Древнем Египте, Вавилоне и Риме конфетное дерево считалось лекарством от тысячи болезней, от упавшего духа до малокровия. В России царь Алексей Михайлович велел аптекарям выращивать его на своих огородах. Однако, насколько это было воплощено в жизнь, история умалчивает. Дерево все же предпочитает более мягкий и солнечный климат, чем тот, который царит на большей части территории нашей страны.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией. Подкаст «Ипликатор» Кузнецова. В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Два праздника важных – День семейного счастья и Международный день нежности. И мне кажется, это очень важные такие вещи, в которых надо как-то прийти к какому-то единому пониманию, потому что нам хочется, Владислав Александрович, вот чисто по-человечески, да, чтобы семьи у нас были крепкие, правильно? Крепкие.
0: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: Audio Stories.
1: Исчезновение неандертальцев, наших ближайших вымерших родственников, остается одной из ключевых загадок антропологии. Существует около сотни гипотез, объясняющих их вымирание. От пандемий, вызванных вирусами, принесенными Homo sapiens из тропиков, до внутреннего каннибализма. Ранее популярной была теория о геноциде со стороны наших предков, однако современные данные ее опровергают. Неандертальцы, обладавшие большей физической силой и адаптированные к жизни в северных широтах, не могли конкурировать с сапиенсами по одной простой причине – численности. Сапиенсов было просто больше. Неандертальцы находились в состоянии медленного угасания, и наши предки лишь ускорили этот процесс своим численным превосходством. Однако решающий удар по популяции был нанесен природной катастрофой. Извержение супервулкана Флегрейские поля в Италии и вулканов на Кавказе около 40 тысяч лет назад привело к резкому сокращению их численности до критического уровня. Это событие, произошедшее за 12 тысяч лет до их полного исчезновения, поставило точку в их истории. Перед этим наши предки успели вступить в контакт с неандертальцами и их ассимилировать. Следы этого процесса сохранились в геноме современного неафриканского населения, которое в среднем несет около 2% неандертальской ДНК. Можно предположить, что без этого вулканического катаклизма история человечества пошла бы по иному пути, и современные люди могли бы быть более физически крепкими и лучше приспособленными к холоду.
0: Аудио Stories.

0: в Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа в Старобельске в ЛНР. Число погибших в результате атаки украинских сил возросло до 21. Об этом заявили в МЧС. По данным спасателям ведомства, при ударе в ВСУ пострадали 63 человека, из них погиб 21. В ЛНР сегодня и завтра объявлены дни траура по погибшим, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что приехать на место удара в ВСУ по общежитию колледжа изъявили желание журналисты со всех континентов. При этом в BBC отказались от поездки в ЛНР.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска.
0: Поспред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании безопасности ООН призвал мировую общественность осудить эту атаку, добавив, что молчание равносильно безразличию к судьбам погибших и пособничеству преступлениям.
3: Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету Безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов СБ нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске. Представитель Дании заявила, что у них, видите ли, нет доступа. Вам предоставят доступ к завалам? Или, может, вы станете утверждать, что Россия сама это сделала? Или что это плод компьютерной графики? Вы говорите, что вы не можете независимо подтвердить и не уверены, что это не постановка. Но даже Генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил, что он бил по Старобельску. Это даже не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление над детскими жертвами. Мы сказали в своем выступлении, что для вас есть жертвы, достойные сострадания, и те, которые этого не заслуживают. Слушать вас, я имею в виду присутствующих и отсутствующих членов Евросоюза, это оскорбление чувств всех пострадавших, независимо с чьей стороны. Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале. Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим? Ведь это же пляски на костях погибших.
0: По последней информации, в больницах остаются 10 человек. Из числа пострадавших еще 32 направлены на амбулаторное лечение. Секретная служба США проверяет сообщение о стрельбе возле комплекса Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства. По его данным, расследование ведется после сообщений о 30 выстрелах на пересечении улиц, расположенном рядом с территорией Белого дома. По данным СМИ, прозвучали около 30 выстрелов. Американский президент Дональд Трамп в это время находился внутри резиденции. По последним данным, инцидент у Белого дома исчерпан, стрелявший нейтрализован. Случайный прохожий, сообщает телеканал Fox News. Соединенные Штаты и Иран близятся к завершению переговоров о заключении мирного соглашения, сообщил ранее президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома рассказал о продуктивных переговорах с рядом лидеров ближневосточных государств, в числе которых Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Бахрейн и Египет. На переговорах стороны рассматривали меморандум о взаимопонимании, касающийся мира. Также отмечается, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп к 24 мая примет решение о возобновлении войны против Ирана. Издание Axios уточняло, что шансы заключения выгодной сделки или что Трамп будет вести войну, составляет ровно 50 на 50. Температура воздуха в Москве в июне с трудом будет достигать нормы климата. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: меня ассоциативно возникли такие цвета, это глядящие на температурную карту прогностическую, которая буквально сегодня вышла и показывает, что ну, вот эта температурная гамма, она похожа на голубые незабудки, и это указывает на то, что действительно температурный фон будет не жаркий на старт грядущего лета, ну, не на всего лета, а на именно на начало его, на июнь. И это вот как раз, повторюсь, да, действительно, в самом оптимистичном прогнозе это будет с трудом, но соответствовать, по всей видимости, норме климата, ночная 11,5, дневная 21,7, хотя понятно, что это не постоянные величины, они будут плюс-минус варьироваться, но в любом случае это вот такой голубоватый цвет, незабудок цветов как раз будут соответствовать такому прогнозу.
0: Похолодание придет в Москву на следующей неделе, температура во вторник днем будет не выше плюс 19 градусов, сообщили в прогностическом центре метео. Все новости на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве до 25.

0: оставляй.
1: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Ларин, Канада. Самый высокогорный населенный пункт в мире. Это город шахтеров, расположенный в перуанских Андах. Находится на высоте около 5100 метров над уровнем моря. Несмотря на наличие горной дороги, он считается одним из самых труднодоступных мест на планете. Из-за разреженного воздуха содержание кислорода составляет лишь половину от нормы, что заставляет организм вырабатывать почти вдвое больше эритроцитов и требует долгой акклиматизации. Климат, кстати, суров. Среднегодовая температура держится на отметке всего плюс 1 градус Цельсия, а ночные заморозки случаются даже летом. Инфраструктура практически отсутствует. В городе нет ни централизованного водопровода, ни канализации. Улицы завалены тоннами мусора, который никто не вывозит. А неочищенные сточные воды и повсеместное ртутное загрязнение делают окружающую среду крайне опасной для здоровья. Однако население Ларин Канады по разным оценкам составляет от 7 тысяч официально до 50 тысяч человек неофициально. Главный магнит – это золото. Местные шахты, часто неформальные и нелегальные, привлекают тысячи людей, которые мечтают разбогатеть. Условия труда здесь крайне суровы. Шахтеры работают около месяца без фиксированной зарплаты. Затем наступает их свободный день. В течение суток или нескольких они могут добывать руду для себя. Однако ценность найденного – это всегда вопрос удачи. Город существует практически автономно. Здесь нет полиции, больницы или почты. Точное количество добываемого золота неизвестно. При этом продолжительность жизни здесь на 20 лет ниже, чем в среднем по Перу, что является прямым следствием отравления токсичными веществами. Аудио Stories.

Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе

хочется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши гор...

0: Audio Stories.
1: Ледниковые периоды на Земле случались несколько раз. Однако самыми суровыми, вероятно, были два. Гуронское оледенение, самое продолжительное из известных, произошло около 2,5 миллиардов лет назад и длилось 300 миллионов лет. В это время жизнь на планете уже существовала, но лишь в зачаточном состоянии, в виде бактерий. Особенно пострадать было больше некому, поскольку микроорганизмы хорошо приспосабливаются к экстремальным условиям и могут обитать, например, на глубине океана. Для более сложных существ выживание оказалось бы гораздо труднее, ведь им необходима более длинная пищевая цепочка, а также тепло и солнечный свет. Еще одно крупное оледенение произошло примерно 720 миллионов лет назад. Почти вся планета покрылась толстым слоем льда, а морозы на экваторе достигали минус 43 градусов Цельсия. К тому времени уже существовали простейшие многоклеточные организмы, похожие на губку, а также крошечные водоросли-бактерии. Ученые считают, что, несмотря на экстремальный холод, островки жидкой воды сохранялись вблизи экватора, у геотермальных источников и на вершинах гор. Именно это позволило нашим далеким предкам пережить зиму.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Траппы представляют собой извержения, которые происходят не через вулкан, а непосредственно из земли. Подобное явление случилось примерно 252 миллиона лет назад на территории современной Сибири, которая в то время располагалась на севере суперконтинента Пангея. По оценкам ученых, объем извергнутого базальта превысил 5 миллионов кубических километров. Масштаб катастрофы можно представить, если взглянуть на современное среднесибирское плоскогорье с его высокими каньонами, которые и являются застывшей лавой тех времен. В атмосферу было выброшено огромное количество пепла и ядовитых газов. Неудивительно, что именно в этот период произошло самое массовое вымирание в истории планеты. Исчезло 96% морских видов животных и 70% наземных позвоночных. Это также единственный известный случай массового вымирания насекомых, когда погибло 57% родов и 83% видов. Событие получило название «Пермского вымирания». Если бы его не произошло, эволюция могла бы пойти по другому пути, и, возможно, люди не появились бы. Тем не менее, современные биологи считают, что одни лишь извержения не могли стать единственной причиной столь масштабного вымирания. Как и в случае с другими массовыми вымираниями, основными факторами были внутренние процессы биосферы. Аудио

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении всего лишь в двух глаголах. Зато каких? Эти ударения путают постоянно, и молчать об этом просто нельзя. Итак, первый пример, первый глагол и огромное количество ошибок от ведущих и гостей «Маяка».
2: Сколько смотрела источников и читала газет, статей, цифры разнятся на самом деле.
3: Нет, легенды еще разнятся. Есть легенда, что красивая девушка бросилась с печи.
4: И вот их отношения со стороны женщины и со стороны мужчин, вот они насколько разнятся, понимаете?
1: Много раз прозвучал глагол «разняться» с неправильным ударением. А правильное ударение должно быть на первом слоге «разница». Цифры – разница, легенды – разница, отношения – разница. Звучит непривычно, я понимаю, но словари непреклонны, все они фиксируют именно такой вариант. Хотя так никто не говорит, вернее, почти никто. На «Маяке» все-таки есть один отличник, и это Вахтанг Махарадзе. Давайте его послушаем.
5: Да, сегодня мы поговорим про башни Петронас или башни Петронас. Ударение, разница. Вот. Но говорят, что местные все-таки склоняются к ударению на букву «О».
1: Конечно, ударение «разница» во многих словах, но не в глаголе «разница». В этом глаголе ударение всегда ставим на первый слог. И спасибо огромное Вахтангу за то, что он это знает и применяет. Ну и мы переходим ко второму, не менее проблемному глаголу. И опять же, у нас много примеров.
4: А мы, кстати, в школе баловались, ну, я не знаю, насколько этот шифр популярен, но говорят, что он даже, в принципе, используется в международной разведке.
6: Конечно,
4: да?
6: Можно.
4: Ну, все,
6: иногда,
4: то
6: когда,
4: я
6: запереживал. Скажем так, мы балуем, скажем так.
4: Я просто уверен, что это же не только русские так придумали с русским языком баловаться. Наверняка в каждом языке должна быть такая фраза.
1: Баловаться, баловались, балуем, все это неправильно. В нашем глаголе «баловать», «баловать». Ударение всегда стоит за корнем, поэтому баловались, балуем. И, кстати, если мы добавим приставки к нашему слову, то ударение все равно должно быть за корнем. Побаловаться, избаловал, добалуешься и так далее. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Маяк.
1: Песня про зайцев.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Studio Stories.
1: Гамбийская хомяковая крыса. Это зверь размером с кошку, длина которого достигает 90 сантиметров вместе с хвостом, и обладающий интеллектом, которому могут позавидовать некоторые домашние собаки. В конце 90-х годов 20 века бельгиец Барт Видженс основал организацию, в рамках которой обучали крыс поиску мин, но оказалось, что эти крысы полезны и в медицине. Туберкулез остается серьезной угрозой, особенно в Африке, где лаборанты вручную ищут бактерии в мокроте под микроскопом. Процесс долгий, утомительный и с точностью, зачастую не превышающей 50%. Именно здесь на помощь пришли крысы-саперы. Их обучают так, чтобы специфический запах летучих соединений, выделяемых бактериями туберкулеза, ассоциировался с наградой. Почувствовав запах, крыса нажимает на кнопку или царапает стекло и получает кусочек банана или орешек. В результате то, на что у лаборанта уходит 2 дня, крыса проверяет за 7 минут, а одна особь за утро способна обработать до 100 образцов. Более того, крысы находят болезнь даже там, где микроскоп ничего не показывает. В некоторых клиниках Танзании после перепроверки крысами выявляемость туберкулеза увеличивалась на 40%. Прежде чем крысу допускают к реальным анализам, она проходит строгую аттестацию. В ходе слепого теста крысе предъявляют ряд из 30 образцов, часть из которых заведомо положительные, а часть здоровые. Ни тренер, ни сама крыса не знают, где что находится. Чтобы получить диплом диагностической крысы, животное должно обнаружить 100% больных образцов и допустить не более 10% ложных срабатываний на здоровых. Если крыса пропускает хотя бы одного больного, ее отправляют на пересдачу и дополнительные тренировки. Ведь ошибка здесь может стоить человеческой жизни. Проект официально поддерживается Всемирной организацией здравоохранения и крупными фондами.
0: Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: В 1920 году в доме Эрла Диксона, сотрудника компании Johnson & Johnson, царил вечный аврал. Его супруга Жозефина обладала уникальным талантом. Она умудрялась травмировать пальцы на кухне с завидным постоянством. Порезы и ожоги стали для нее почти ежедневной рутиной. В те годы первая помощь была сродни акробатическому трюку. Чтобы перевязать рану, требовалось отрезать кусок марли, приложить его к повреждению и закрепить все это с помощью липкой ленты. Самостоятельно справиться с такой задачей, да еще и одной рукой, было практически невозможно. Повязка либо сползала, либо намертво прилипала не к тому месту. Диксон решил подойти к проблеме как настоящий инженер и создать решение, которое упростит жизнь всем. Взяв за основу длинную полоску хирургической ленты, он разместил ее на столе клейкой стороной вверх и в центр аккуратно положил стерильную марлю. Но тут возникла техническая загвоздка. При попытке свернуть конструкцию в рулон, лента и марля склеивались намертво, и вся идея теряла смысл. Диксон нашел элегантный выход. Он проложил между слоями тонкую полоску ткани – кринолина. Теперь для перевязки достаточно было отрезать нужный фрагмент, снять защитную прослойку и наклеить готовый пластырь. Коллеги Диксона не сразу оценили потенциал новинки. Первые пластыри были громоздкими, шириной 8 см и длиной 0,5 м, и совершенно не пользовались спросом. Прорыв случился лишь тогда, когда компания начала выпускать их уже нарезанными на удобные кусочки. Настоящий бум начался после маркетингового хода. Johnson & Johnson бесплатно раздали тысячи упаковок бойскаутам. Дети с вечно разбитыми коленками стали лучшей живой рекламой, и к 1924 году станки уже работали на полную мощность, выпуская пластыри миллионными партиями.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Основатель практической космонавтики, главный конструктор Сергей Павлович Королёв. Уже во время учебы в Московском техническом училище получил известность как способный авиаконструктор. Но после встречи с Циолковским Сергея Королёва увлекли мечты о полетах в стратосферу. Во время работы в реактивном научно-исследовательском институте над первыми ракетами был репрессирован. Досрочно освобожденного в разгар войны по личному указанию Сталина, конструктора привлекли к разработкам ракетного оружия. А в мирное время Сергею Павловичу Королёву было суждено стать ключевой фигурой в мировой космонавтике. Именно благодаря инициативе главного конструктора в космос отправился первый искусственный спутник и первый человек. Это мы. Это про нас. Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: Ученые провели эксперимент. 180 добровольцев разделили на две группы. Одна держала босые ноги в холодной воде 20 минут, другая – обутые в пустых тазах. В течение 4-5 дней простудные симптомы появились у 13 человек из 90 в первой группе и у 5 из 90 во второй. Это значит, что холодные ноги ненамного повышают риск простуды. Связь между мокрыми или холодными ногами и простудой непрямая. Простуда вызывается вирусами или бактериями, а не самим холодом. Однако переохлаждение ослабляет иммунитет. Сосуды сужаются, иммунные клетки хуже циркулируют, а слизистые оболочки пересыхают, что облегчает проникновение микробов. Кроме того, зимой люди чаще собираются в теплых помещениях, где вирусы легче передаются. Холодные ноги сами по себе не вызывают болезнь, но могут повысить шансы заболеть, если организм уже столкнулся с вирусом или бактерией.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Количество погибших при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске в ЛНР увеличилось до 21. Поисковые работы завершены, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, всего пострадали 63 человека. Все тела погибших извлекли из-под завалов. Как рассказали ТАСС в оперативных службах, сейчас в больницах остаются еще 10 пострадавших. 32 человека направлены на амбулаторное лечение. Вооруженные силы Украины дронами атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР 22 мая. Тогда в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, удар по Старобельску не был случайным.
2: Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
0: Как сообщил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, большое количество иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельске. МИД окажет все необходимое содействие. Она также рассказала, что британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать ЛНР.
3: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска.
0: Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Между тем, как передают РИА Новости, взрывы раздались в столице Украины в четвертый раз за ночь. На всей территории продолжает действовать режим воздушной тревоги. Кроме того, как сообщает агентство ТАСС, взрыв произошел в украинском городе Черкассы, административном центре одноименной области, расположенной в центральной части страны. Ранее сообщалось о взрывах в городе. Президент США Дональд Трамп сообщил, что мирное соглашение с Ираном в целом согласовано и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. Об этом он написал в своей соцсети. По словам главы Белого дома, он провел телефонный разговор касательно Ирана и мирной сделки с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. Трамп отметил, что в данный момент стороны обсуждают окончательные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. Трамп также пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт. Подозреваемый в стрельбе около Белого дома в Вашингтоне госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал CBS News. Прохожий, пострадавший во время перестрелки, также был доставлен в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции, когда подошел к контрольно-пропускному пункту Белого дома, уточняет агентство Рейтер. Президент США Дональд Трамп находится в безопасности.